0: развиваться по всем направлениям, заявил Владимир Путин в Улан-Удэ на встрече с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием городов и сел Дальнего Востока. Президент назвал творчество хорошим средством реабилитации ветеранов.
1: Ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество. Это вы знаете лучше, чем я. Это увлекает, забываешь про все, начинаешь погружаться в идею, которая тебя захватывает, и все травмы прошлого уходят. У нас целая система выстроена сейчас поддержки участников СВО, членов их семей, ребята, те, кто возвращаются, те, кто еще находятся на линии боевого соприкосновения. И в Министерстве культуры есть соответствующий план работы по этому направлению. Реабилитация через творчество – очень хорошая идея.
0: Владимир Путин поручил доработать предложение об обновлении общественного транспорта в регионах за счет штрафов за отсутствие у водителя полиса ОСАГО. Такое поручение глава государства дал на заседании Президиума Госсовета, где возникла дискуссия, связанная со страхованием транспорта и принятым законом об автоматизации процесса проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер.
2: Вопрос очень важный, и, конечно, надо поблагодарить комиссию Госсовета, Алексея Самбоевича, его коллег, которые работали над этим. Но нужно, конечно, и доработать вот то, что предлагается. Здесь уже и министр финансов об этом говорил, и представитель Центрального банка. Надо прислушаться обязательно, это вопрос не праздный, да и МВД тоже с сомнениями. Но есть вопросы, которые требуют внимательного рассмотрения.
0: Глава Бурятии Алексей Цыденов доложил президенту о мерах поддержки ветеранов, участников спецоперации и членов их семей. Руководитель республики отметил единение общества для достижения общей цели.
3: 81 мера поддержки региональная, это все и финансовые, и организационные. Плюс у нас есть такая поддержка еще как адаптивный спорт. Очень большая. Ребята и с волейболом сидим занимаются. И сегодня у нас уже на международном соревновании ездят по стрельбе из лука. Здесь вот хотел бы наших волонтеров обратить внимание. У нас есть сопровождение полностью во всех госпиталях Москвы, Санкт-Петербурга. Работают наши женщины, шьют, вот, сети вяжут. Так вот все республики у нас вместе вот, на одну цель, на одну задачу настроены.
0: Владимир Путин в Бурятии встретился с восьмиклассником Вячеславом Казекиным, финалистом конкурса «Большая перемена», который на прошлой неделе пригласил президента посетить республику. Мальчик признался, что не ожидал такой быстрой реакции Путина и попросил его помочь с поступлением в Иркутское Суворовское военное училище, чтобы в будущем стать пилотом. В Бурятском государственном университете в Улан-Удэ Владимир Путин осмотрел выставку «Дальний Восток. От комфортной среды к мастер-плану». Президент после поездки в Бурятию прибыл в Новосибирск. Программа посвящена не только региональным вопросам, но и научно-техническому развитию. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и свыше 1100 дронов самолетного типа. ПВО за день уничтожило 215 БПЛА над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Армия России в течение суток поразила объекты энергетики, транспорта и логистики, используемые в интересах ВСУ, цеха сборки и склады ударных беспилотников и комплектующих к ним. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Краматорск, Николаевка, Никаноровка и Николайполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 боевиков, танк, бронемашину, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и РЛС контрбатарейной борьбы. Банк России рекомендовал кредиторам поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от ударов ВСУ по логистическим центрам, складам, производственным, торговым, офисным и другим помещениям. Кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пени за просроченные платежи, не требовать досрочного погашения кредита, а также оперативно направлять заемщику уточненную информацию о новом графике платежей. Погода в Москве начинает меняться. В среду столбики термометров опустятся до сентябрьских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Через берега Москвы-реки прорвется холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ночью 10-13, а днем всего лишь 15-18, что соответствует норме первой половины сентября. В четверг в тылу циклона ветрено, под утро посвежеет до 8-11, после полудня 14-17 местами возможны скоротечные дожди. Ну и в пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится. В сумерках показания термометров снизится до плюс 7-10. Ну и в середине дня из-за северо-западного ветра не выше сентябрьских плюс 15 градусов.
0: Погода. Во вторник днем в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 20, в Москве также дождливо и 26 градусов. Сейчас в российской столице плюс 17, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте Вести.ру.

зря салат, пиратский бриг без парусов. О, в наши дни ужасно, в наши дни ужасно выглядит мужчина без усов.

за мужчина? Ну что ты за мужчина, если не завел себе усов? Но через полгода вдруг прикажет мода, и усы отрежут усачи. Светлые, как пряжа, черные, как сажа, рыжие, как угли из печи. Бредит мир усами, усами, все млеют от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами.

Бредит мир усами, усами, все млеют от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами, а я отпускаю усы. Бредит мир усами, усами,

0: глазами землею от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами.
1: Аудиосторис.
2: В феврале 2026 года исследователи вскрыли мраморный саркофаг Катарины Мансдоттер, единственной королевы Швеции, которая была похоронена в Финском соборе Турку в 1612 году. Жизнь Катарины была удивительной и трагичной. Девушка из крестьянской семьи покорила сердце короля Эрика XIV. Взошла на престол, пережила его свержение и болезнь. Последние годы провела в замке Турку, став символом стойкости для Финляндии. Историки считали, что ее личные вещи не сохранились. Впервые саркофаг вскрыли в 1867 году. Тогда нашли лишь клочки шелка у живота скелета, списанные на бальзамирование. Нынешние исследования показали, грызуны свили гнездо над рукой королевы, используя фрагменты ее погребального платья. Там же они скрыли кольцо на пальце. Кольцо изящное, с черной эмалью и бирюзой, без клейма или гравировки. Останки вернули в саркофаг. В 2028 году кольцо покажут в музее в Тампере, а после ремонта собора Турку – в его экспозиции.
1: Аудио сторис.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет

Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой. Встреч.

наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Audio Stories.
1: В шотландском округе Ангус шторм обнажил на слое глины пляжа залива Лунен отпечатки ног людей и животных возрастом 2000 лет. Стихия вскоре уничтожила находку. О ней сообщили местному археологу, который приехал на место с гипсом, чтобы сохранить слепки следов. Хотя подобные следы уже находили в Англии, для Шотландии это впервые. Ученые работали в шторм, фиксируя артефакт перед приливом. Работа заняла почти двое суток. Археологи смогли сделать карту, слепки, 3D-модели и аэрофотосъемку. Радиоуглеродный анализ подтвердил эпоху Римской империи, следы оленей, косуль и босых людей на бывшем илистом устье реки, где охотились и собирали растения.
0: Audio Stories.
2: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: Вот песня. На два сольди, на два гроша, но сколько, сколько в ней надежд.
1: Маяк.
2: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

0: Радио Сторис.
1: Отель «Сесил» – историческое здание в центре Лос-Анджелеса, открытое 20 декабря 1924 года. Он задумывался как элитная гостиница для деловых путешественников и туристов. Однако после Великой депрессии отель пришел в упадок и стал бюджетным, что привлекло маргинальную публику из соседнего криминального района. Здание отеля насчитывает 14 этажей и около 700 номеров. За свою столетнюю историю «Сесил» приобрел мрачную славу из-за множества трагических и загадочных событий. Здесь происходили самоубийства, несчастные случаи, убийства и другие необычные смерти. Среди самых известных инцидентов – гибель актрисы Элизабет Шорт, которая, по некоторым данным, посещала отель незадолго до своей гибели. А также серийные убийцы Ричард Рамирес и Джек Унтервегер останавливались здесь во время совершения преступлений. В 2011 году отель был переименован в «Stay on Main», а в 2017 году закрыт на капитальный ремонт, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19. В 2021 здание вновь открылось, но уже как комплекс доступных апартаментов. Несмотря на реконструкцию и смену концепции, отель продолжает привлекать внимание туристов и исследователей городских легенд благодаря своей зловещей репутации.
0: Аудио сторис.

так-то на всю ораву. Яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь.

0: наш дед сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор убрать в углу,
1: а там...

0: Судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там
0: висел.

0: Stories.
1: Если наблюдать за звездным небом в течение нескольких часов или на протяжении нескольких ночей, то можно заметить, что большинство звезд меняют свое положение. На самом деле звезды практически неподвижны относительно друг друга. Изменение их положения – это иллюзия, вызванная вращением Земли вокруг своей оси. Полярная звезда, расположенная на конце ручки ковша Малой Медведицы, кажется неподвижной, потому что находится очень близко к Северному небесному полюсу, точке, вокруг которой происходит видимое вращение неба. Однако это совпадение не вечно. Не существует строгого астрономического определения полярной звезды, но обычно так называют светила, находящиеся в пределах 5 градусов от небесного полюса. Полярная звезда сегодня располагается менее чем в 3/4 градуса от Северного полюса и является самой яркой звездой в созвездии Малой Медведицы, что делает ее идеальным ориентиром. Земная ось не всегда направлена на одну и ту же точку. Из-за явления прецессии направление оси вращения меняется примерно раз в 26 тысяч лет, из-за чего небесные полюсы медленно перемещаются по небу. Всего 3000 лет назад у северян не было полярной звезды. Ближе всего к полюсу находилась Кахаб, вторая по яркости звезда Малой Медведицы, но и она была удалена на целых 7 градусов. Аудио сторис.

0: Stories.
1: В Иране и Финляндии предпочитают яйца с белой скорлупой. В Австрии, Чехии и Венгрии с коричневой. В магазинах яйца обычно белые или коричневые, но природа разнообразнее. Курицы породы маран или вильзумер несут красно-коричневые яйца, а раукана – голубые и оливковые. Эггерс олив – бирюзовые и зеленые. Впрочем, цвет скорлупы – это генетическая особенность, которая не влияет на вкус и пользу яиц. Оттенок меняется с возрастом курицы. Старые несушки дают крупные и более светлые яйца. Яйца молодых кур вкуснее и питательнее. Кроме того, условия содержания влияют на окраску и прочность. Перегрев выше 28 градусов Цельсия, стрессы, отравление кормом, дефицит кальция или вирусы осветляют скорлупу, разжижают белок и снижают питательность яйца.
0: Audio Stories.
2: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвала птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И когда под утро плачут елки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Это про нас.
1: Тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу.

0: Аудиосторис.
1: В Японии в качестве десерта иногда предлагают кленовые листья во фритюре. История этого десерта уходит корнями в 14 век. Изначально листья клена засаливали не ради кулинарных изысков, а из практической необходимости. Это был один из немногих способов сохранить урожай на зиму в горных районах, где пахотных земель катастрофически не хватало. Согласно легенде, именно буддийские монахи первыми догадались обмакнуть соленый кленовый лист в сладкий кляр и его обжарить. Так простой способ консервации со временем превратился в изысканное сезонное угощение. Лакомство получило название «мамидзи». Процесс его приготовления долог и требует терпения. Летом японцы собирают молодые кленовые листья, после чего укладывают их слоями в емкость с большим количеством соли и убирают в прохладное темное место. Ферментация и засолка длятся от 8 до 10 месяцев. Только спустя почти год, когда листья доходят до нужной кондиции, их достают, обмакивают в особый кляр из муки, кунжута и сахара и обжаривают в масле до золотистой хрустящей корочки. В результате рождается уникальный вкусовой контраст. Сладкий хрустящий кляр идеально дополняет солоноватый с легкой кислинкой вкус самого листа.
0: Аудиосторис.
2: Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, «Маяк», в общем, и существует.
0: «Пока вы спали». Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
2: А ведь это большой талант – знать, когда сказать, а когда промолчать.
0: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

добывая прямо из птичьих гнезд. С развитием земледелия и животноводства люди начали разводить кур. Археологические находки свидетельствуют, что китайцы одомашнили этих птиц более 5000 лет назад. Их примеру последовали народы Ближнего Востока и Европы. Древний Египет подарил миру одно из важнейших изобретений в птицеводстве – искусственный инкубатор. Это была глинобитная печь, в которой поддерживалось оптимальное сочетание тепла и влаги. Устройство позволяло выводить тысячи птенцов всего за несколько недель. Примечательно, что подобные инкубаторы используются в некоторых сельских общинах Египта и по сей день. В середине 20 века в ответ на растущий спрос по всему миру началось производство промышленных яиц. Их получали от кур, которые всю жизнь проводили в клетках. Такой подход был дешевле и эффективнее. Однако, когда в СМИ стали появляться сообщения о тесноте клеток и связанных с этим проблемах со здоровьем птиц, потребители начали отказываться от подобной продукции. Вопрос о пользе яиц в зависимости от способа содержания кур остается дискуссионным. По вкусу яйца птиц, которые имеют доступ к свежей траве и свободному выгулу, практически не отличаются от тех, что получены от несушек в клетках. С пользой тоже все не так однозначно. Курица может жить в клетке, но если ее корм обогащен омега-3 и витаминами, она будет нести качественные яйца. В то же время птицы свободного выгула могут недополучать необходимые питательные вещества. Есть мнение, что яркий желток свидетельствует о большей пользе яйца, так как указывает на полноценное питание курицы. Исследование 2014 года подтвердило эту связь. Однако здесь есть нюанс. Недобросовестные производители могут использовать специальные добавки для получения насыщенного цвета желтка, что не имеет отношения к реальной пользе продукта. Яйца являются отличным источником белка, а также содержат витамины D, А и группы B. Они богаты рибофлавином, селеном и холином. Кроме того, в одном яйце содержится всего около 78 калорий, что делает его прекрасным выбором для легкого и питательного блюда или перекуса.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские бойцы каждый день идут вперед на линии фронта. Об этом Владимир Путин заявил на встрече в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды. Президент назвал удачным название «Город героев» для памятных пространств о героях спецоперации.
2: Одно дело говорить об этом, а другое дело находить на линии боевого соприкосновения, когда там пули свистят, и дроны падают, и летают, как мухи, просто головы не поднять. А они все равно не просто воюют, вперед идут каждый день. Вопрос не в названии, а вопрос в реализации той идеи, о которой вы сказали. Нужно тем, кто возвращается с зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения

0: профессии. Но здесь нужно объединение усилий всех специалистов.
1: Путин заявил, что поддержка бойцов будет оказываться по всем направлениям. Глава государства назвал очень хорошим предложение использовать творчество для реабилитации ветеранов. Президент призвал восстанавливать работу общественного транспорта в Донбассе и Новороссии, а также отметил важность расширения маршрутной сети. Об этом глава государства сказал на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Владимир Путин также подчеркнул, что поездки должны быть безопасными и доступными.
2: Знаю об обсуждении вопроса о так называемом гарантирующем перевозчике. Речь идет о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Такого понятия в законе еще нет, но очевидно, что это направление может быть перспективным. Прошу правительство с профильной комиссией Госсовета представить решение по этому вопросу с учетом формирования финансово-экономических моделей работы таких перевозчиков. И, конечно, исходя из особенностей различных регионов.
1: Путин также заявил, что транспортное обслуживание должно быть организовано с учетом запросов жителей, особенно многодетных семей. В Улан-Удэ президент ответил на просьбу Героя России Дашинбала Мункажаргалова, участника программы «Время героев», о необходимости участия муниципалитетов в развитии комфортной среды в военных городках.
3: По существующим правилам наши муниципалитеты могут производить работу только на муниципальных землях. В военных городках земля федеральная и относится к Министерству обороны. И, к сожалению, наши муниципалитеты по данной программе не могут благоустраивать дворы и общественное пространство в военных городках. Необходимо всего лишь внести коррективы в постановление правительства Российской Федерации, необходимо изменить законодательство, и тем самым мы можем дать возможность муниципалитетам. Прошу вас поддержать, товарищ главнокомандующий.
4: Хорошо. Идея хорошая. Переговоры обязательно. Министерством обороны так просто разрешение муниципалитетам вкладывать в эту землю.
3: Да? Да, все правильно.
1: В Бурятском государственном университете в Улан-Удэ Владимир Путин осмотрел выставку «Дальний Восток. От комфортной среды к мастер-плану». Она посвящена развитию дальневосточных территорий. Президент прибыл в Новосибирск. Программа посвящена не только региональным вопросам, но и научно-техническому развитию. Россия собрала уже более 72 миллионов тонн зерна. Это превышает прошлогодний показатель, сообщили в Минсельхозе. В ведомстве отметили, что с опережением темпов в 2025 года идут работы в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Средняя урожайность пшеницы в этом году существенно возросла и составляет 41 центнер с гектара. Лидерами по этому показателю являются Кубань, Брянск, Курская и Калининградская области. Российские гимнасты получили визы и смогут попасть на чемпионат Европы в Хорватии. Турнир пройдет с 10 по 13 августа и станет отбором на чемпионат мира 2026 года. Хорватская сторона пересмотрела ранее принятое решение об отказе в выдаче виз 4 из 9 членов сборной России. В Загреб поедут олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, четырехкратная чемпионка России Анна Калмыкова и мастер спорта Алексей Усачев. В получении виз отказали олимпийской чемпионке Виктории Листуновой, а также Сергею Найдину и Евгению Киселю. Россиянин Илья Бородин завоевал золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Спортсмен стал лучшим в одной из самых тяжелых дисциплин на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Погода в Москве начинает меняться. Днем во вторник по-прежнему тепло, а к вечеру пойдут дожди. В конце рабочей недели столбики термометров опустятся до сентябрьских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В четверг в тылу циклона ветрено, под утро посвежеет до 8-11, после полудня 14-17 местами возможны скоротечные дожди. Ну и в пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится, в сумерках показания термометров снизится до плюс 7-10, ну и в середине дня из-за северо-западного ветра не выше сентябрьских плюс 15 градусов. Выходные погода улучшится, потеплее до положенной в заключительном месяце сезона многолетней нормы. Ну и кроме того, по предварительным долгосрочным прогнозам, в сентябре нас ждет такое хорошее классическое бабье лето.
6: Погода.
1: В Петербурге сегодня небольшой дождь, плюс 20. В Москве также дождь и 26 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 17. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца, трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Репчатый лук знаменит не только своим резким вкусом, но и уникальной способностью вызывать слезы. При этом, вопреки известной загадке, плакать человек начинает не во время чистки шелухи, а именно в процессе нарезки. При шинковке клетки луковицы разрушаются. В результате летучие вещества, лакриматоры, выходят из цитоплазмы и раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Это вызывает характерное жжение и рефлекторную защитную реакцию организма – слезоточение. Чтобы понять природу этого явления, ученые провели ряд исследований. Оказалось, что в неповрежденной клетке ферменты и аминокислоты находятся в разных отсеках и не взаимодействуют. При нарезке происходит смешивание. Попадая на слизистую оболочку глаз, летучие вещества вступают в реакцию со слезной жидкостью, образуя небольшое количество серной кислоты. Именно это раздражение заставляет организм вырабатывать слезы, чтобы смыть агрессивное вещество и защитить глаза. Таким образом, слезы – это естественная защитная реакция на химическое воздействие.
0: Аудио-стоп.

0: где ж вы мои весенние года?
1: Аудио сторис.
2: Хироманты считают, что линии на ладонях – это особые пути, по которым можно прочесть судьбу человека. Однако с научной точки зрения у этих линий есть вполне рациональное объяснение и практическое значение. Согласно эволюционной теории Дарвина, папиллярные линии встречаются не только у людей, но и у других приматов. Вместе с развитым цветовым бинокулярным зрением и ногтями – эти кожные складки на ладонях и пальцах обеспечивали лучшее сцепление при захвате веток. Все это было важным приспособлением к жизни на деревьях, что повышало шансы на выживание и передачу своих генов потомству. В процессе эволюции папиллярные линии сохранились и у человека. Этот признак настолько индивидуален, что даже у однояйцевых близнецов отпечатки пальцев различаются. Важно и то, что узор остается неизменным на протяжении всей жизни. Именно поэтому отпечатки пальцев так ценны для науки и криминалистики. Они устойчивы к внешним воздействиям и не меняются с возрастом. Иногда рисунок папиллярных линий становится более простым. Такое наблюдается, например, у людей с синдромом Дауна. У них, помимо упрощения узоров, часто встречаются и другие нарушения в работе нервной системы, а также различные аномалии развития. Бывают и редкие случаи полного отсутствия папиллярных линий. В Швейцарии были описаны семьи с генетической аномалией, при которой кожа на пальцах, ладонях и ступнях абсолютно гладкая. У таких людей также отмечаются другие особенности строения кожи – отсутствие некоторых рецепторов и потовых желез. Подобные случаи крайне редки, поскольку кожа и нервная система развиваются из одного зародышевого листка – эктодермы, и серьезные мутации в этой области часто оказываются несовместимыми с жизнью.
1: Аудио сторис.

дня. Благодарен судьбе несказанно, что она мне вручила тебя. Наказание мое, наказание,

0: последнего дня. Благодарен судьбе несказанно, что она мне вручила тебя. Наказание мое, наказание.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.

Аудиосторис. Современная система пунктуации возникла и оформилась в эпоху развития книгопечатания в Европе в период с 15 по 17 век. Благодаря влиянию европейской культуры знаки препинания были заимствованы многими народами и получили широкое распространение по всему миру. В китайском языке пунктуация начала усложняться с середины 20 века, когда тексты стали записываться горизонтально и слева направо. В результате традиционные китайские знаки препинания стали соседствовать с заимствованными из других языков. Например, точка в китайском языке выглядит как маленький кружок. Такой вариант был выбран, потому что привычная русская точка может быть ошибочно принята за часть иероглифа. В китайской письменности этот кружок также используется вместо подчеркивания для выделения отдельных фрагментов текста. В китайском письме не используются пробелы между словами. Это связано с тем, что каждый иероглиф, набранный на клавиатуре, занимает примерно в два раза больше места, чем буква латинского алфавита, а знаки препинания по ширине обычно равны иероглифу. Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Любые элементы конструкции, которые нарушают целостность материала, будь то углы, сварные швы, отверстия или другие особенности, становятся концентраторами напряжений. Именно в этих местах конструкция наиболее уязвима. Здесь в первую очередь появляются и развиваются трещины. При циклических нагрузках, а каждый полет, например, самолета, это типичный пример такого воздействия, именно концентраторы напряжений становятся главными причинами снижения прочности. В случае с прямоугольными иллюминаторами трещины начнут распространяться от углов, что может привести к разрушению всего самолета. Яркий исторический пример. Британский реактивный лайнер «Комета», созданный в 50-х годах 20 века. Этот самолет был настоящим прорывом для своего времени, а его иллюминаторы были квадратными. В 1954 году две кометы разрушились в воздухе, что привело к гибели 56 человек. После этих трагедий были проведены дополнительные испытания, которые показали, при многократном перепаде давления фюзеляж самолета лопается, а трещины неизменно берут начало в углах квадратных иллюминаторов. С тех пор в авиации отказались от экспериментов с квадратными окнами. Сегодня иллюминаторы делают круглыми или овальными. Такая форма наиболее безопасна и надежна.

не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у нее на пути.

нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув.

люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

низко вам поклониться хочу.

0: люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.
1: Аудио сторис.
2: Согласно старинной примете, красный закат сулит ветреный день. Эта примета верна лишь отчасти. Солнце излучает свет всех цветов спектра, но атмосфера искажает его перед достижением Земли. Цвет зависит от длины волны. Короткие – синие, длинные – красные. Днем солнце высоко. Лучи проходят тонкий слой атмосферы почти отвесно и мало рассеиваются, поэтому оно кажется белым. Вечером путь длиннее. Синий спектр рассеивается первым, до Земли доходят только красные волны. На рассеивание влияют также пыль и пар в воздухе, которые скапливаются при высоком давлении сухой погоды. Ветер перемешивает их, создавая скопления. Закат подсвечивает эти зоны, при обилии пыли даже желтый и оранжевый спектры рассеиваются. Закат становится насыщенно красным. Ярко-красный закат предвещает сухую погоду, а его оттенок намекает на ветер. Чем краснее, тем вероятнее.
1: Аудио сторис.

0: слушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла бы, Зин? В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я один, подвинься, Зин.
1: Ой, Вань, гляди, какие карлики! В джерси одеты, не в шевьё.

0: диван. Ты, Зин, на грубость нарывайся, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
1: Маяк. Имена собственные. Литературный и театральный критик, мыслитель Виссарион Белинский. Рос одиноким и замкнутым ребенком. Позже говорил, что в семье он был словно чужим. Отучившись 3 года, юноша бросает губернскую гимназию в Пензе, чтобы поступить в Московский университет. Семья не смогла обеспечить содержание Виссариона в большом городе. Однако юноша заявил, что лучше будет бедствовать, чем откажется от учебы. Поступив в университет, спустя 3 года был исключен. Формально из-за плохого состояния здоровья и ограниченности способностей, но на самом деле из-за крайнего недовольства цензуры, которое вызвала его трагедия «Дмитрий Калинин». Он остался без средств к существованию и не умер от голода только благодаря переводам и занятиям с учениками. Когда ему было 28, Белинский приезжает в Петербург, чтобы работать в известнейшем в России литературном журнале «Отечественные записки». Опубликованные здесь статьи составили Белинскому славу блестящего критика. Его работы положили начало изучению истории русской литературы и серьезно повлияли на развитие общественной мысли XIX века.
2: Это мы. Это про нас. Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.

Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Поддержка бойцов, участников спецоперации будет оказываться по всем направлениям, заявил Владимир Путин в Улан-Удэ на встрече с ведущими представителями сферы планирования городской среды. Президент назвал творчество хорошим средством реабилитации ветеранов.
2: Ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество. Это вы знаете лучше, чем я. Это увлекает, забываешь про все, начинаешь погружаться в идею, которая тебя захватывает, и все травмы прошлого уходят. У нас целая система выстроена сейчас поддержки участников СВО, членов их семей, ребята, те, кто возвращаются, те, кто еще находятся на линии боевого соприкосновения. И в Министерстве культуры есть соответствующий план работы по этому направлению. Реабилитация через творчество – очень хорошая идея.
0: Владимир Путин призвал сохранять самобытность российских городов, возводя в них новые объекты и интегрируя современные технологии. Об этом президент сказал на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием населенных пунктов Дальнего Востока.
2: Меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями, с использованием информационных цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность. Грамотно вписывать новые объекты в уже сложившееся пространство, сберегать исторический опыт.

0: облик российских городов и поселков, их уникальность. Восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия. Это многоликая палитра разнообразия городов, регионов, без всякого сомнения, является нашим достоянием.
1: Глава Бурятии Алексей Цыденов доложил президенту о мерах поддержки ветеранов, участников спецоперации и членов их семей. Руководитель республики отметил единение общества для достижения общей цели.
2: Все субсидии, которые сегодня есть по поддержке по сельскому хозяйству, по бизнесу, по всему, мы внесли в правила изменения, потому что первый – инвалиды СВО, второй – просто участники СВО, и третий – уже все остальные. И вот у нас сейчас все субсидии забирают бойцы. Вот 24 у нас получателя по сельскому хозяйству, большие субсидии, по линии сельхоза России. И свои фермы открывают, уже своим делом занимаются.
3: И конкурс еще проводите, да?
2: Да, проводите.
3: Ребята здесь борются, соревнуются?
2: Да.
3: Молодцы.
2: Они еще должны понимать, что они делают. Ну, деньги ты возьмешь, потратить легко, это же результат.
1: Путин заявил, что российские бойцы являются героями. Они каждый день идут вперед на линии боевого соприкосновения. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и свыше 1100 дронов самолетного типа. ПВО за минувший день уничтожило 215 БПЛА над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Армия России в течение суток поразила объекты энергетики, транспорта и логистики, используемые в интересах ВСУ, цеха сборки и склады ударных беспилотников. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец, Орехов и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 25 ВСУшников, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. В украинском городе Умань, известном паломничеством евреев-хасидов, появился мурал с изображением Евгения Коновальца, главаря ОУН, запрещенной и признанной в России террористической организации. В годы Второй мировой войны каратели и полицаи из числа ОУН участвовали в массовых убийствах русских, белорусов, поляков, евреев на Украине. Главный раввин России Берл Лазар сравнил героизацию нацистских преступников на Украине с поддержкой терроризма. 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Около 20 иностранных граждан получили ранения. Всего жертвами террористической атаки стали 13 человек, пострадали 78. В российском МИДе заявили, что причастные к атаке будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание, либо получат военное возмездие. Россиянин Илья Бородин завоевал золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Спортсмен стал лучшим в одной из самых тяжелых дисциплин на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Российские пловчихи завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы в эстафете на дистанции 4 по 200 метров. Отличились Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова. Погода в Москве начинает меняться. Днем во вторник по-летнему тепло, а вечером пойдут дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Во вторник в теплом секторе Атлантического циклона ночью 11-14 днем воздух успеет прогреться до 22-25 градусов, но вечером зарядят грозовые дожди. В среду циклон сломает тепло, и вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет климатическое путешествие из лета в осень, причем со сменой гардероба. Через берега Москвы-реки прорвется холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона.
5: Погода.
1: В Петербурге сегодня днем небольшой дождь, плюс 20, в Москве 26 градусов и также осадки. Сейчас в столице плюс 16 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

новым утром, друзья мои, с новым днем. Вторник на календаре 11 августа. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня традиционные полтора часа есть на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонс того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Вторник, с одной стороны, уже не самое начало рабочей недели, с другой стороны, время немножечко поностальгировать по выходным. И думаешь, иногда вернуться бы вот в это блаженное время. Но нам все время рассказывают ученые, что как-то необратимо время и нечего даже и мечтать. Но вы знаете, как ни странно, отрицательное время существует. Вот эта новость, наверное, во вторник особенно уместна. Но, знаете ли, эта новость в то же время и не новость. Даже не хочу вас напрасно обнадеживать. Отрицательное время не означает обратимость времени. Но, действительно, если посмотреть внутрь квантовых явлений, и фотоны — это такие, наверное, самые давно известные такие квантовые частицы света. Но вот ученые продолжают наблюдать за их поведением и ставят эксперименты. Сразу скажу, что квантовая физика — это такое интересное очень явление, такая интересная очень область знания. Никто не понимает, почему именно все происходит так, как происходит, но поставлены без привлечения, можно сказать, миллионы экспериментов, которые доказывают, что все происходит именно так. Вот почему? Никто не знает. Вот квантовая физика и гравитация. Вот пока две самых мощных загадки. Но продолжают, опять же, ставить эти самые эксперименты. И, например, если отправить фотоны через атомы рубидия, то действительно долго-долго, если все считать и высчитывать, описывать это самое движение, то и вправду все сходится только при условии того, что время является отрицательной величиной. Никакого большого прямо открытия в этом нет. Лазерные лучи уже давно отправляют на облака атомов, измеряют небольшие изменения фазы, ну и так далее. Возбужденность атомов и прочие всякие загадочные для простых смертных вещи. И еще, знаете, году в 1928, ну уж как минимум, а на самом деле, может быть, еще раньше, было установлено, что и вправду некоторые экспериментальные данные описываются уравнениями с вот таким парадоксальным явлением, как отрицательное время. То, что Поль Дирак об этом писал, это совершенно точно. Ну и было это без малого 100 лет назад. Если вы хотите, кстати, немного проникнуть в эту область загадочную человеческих знаний, я вам всем рекомендую книгу одного из экспертов, который регулярно появляются в эфире «Маяка». Это Алексей Михайлович Семихатов. У него есть замечательный труд под названием «100 лет недосказанности. Квантовая физика для всех в 25 эссе». И там нет уравнений, там вот на понятийном уровне объясняется, для чего нужна квантовая физика и что там вообще происходит, хотя бы в общих чертах, что называется. Так что, дорогие друзья, во времени назад мы вернуться не можем, по крайней мере, пока. Бог его знает, сколько это продлится. Когда-то мы и по небу летать не могли на аппаратах тяжелее воздуха, а когда-то и на аппаратах легче воздуха не могли летать. Но, видите, все сейчас стало обыденностью. Посмотрим, что будет происходить дальше. Ну а пока нам ничего не остается, кроме как дружно встретить этот вторник под музыку. На «Маяке».

0: спали.
1: Иммерсивную шоколадную фабрику намереваются открыть буквально завтра на ВДНХ. Это не реклама конкретного павильона, хотя вот если вам интересны точные координаты, это павильон «Юные натуралисты». Это называется все «Фабрика шоколадных открытий». И сами создатели называют свой проект первым в России иммерсивным музеем-фабрикой, посвященным шоколаду. Ну, на самом деле довольно много в стране шоколадных фабрик, и как минимум на некоторые из них организуются экскурсии. Но вот действительно, как делают шоколад-конфеты, можно будет увидеть своими глазами. Мастер-классы тоже обещают с дегустациями, разумеется, но это не просто способ набрать калории к зиме, но и как-то заглянуть в этот самый процесс. Любопытно, как это все сочетается с разнообразными санитарными нормами, потому что одно дело, когда ты приходишь на производство, и на тебя надевают там разнообразную защитную экипировку, чтобы этому производству не навредить, ну и к станкам близко не подпускают все-таки. Ну, а здесь, вот видите, обещают погрузить в производство полностью. Ну, заодно, может быть, расскажут кучу всяких историй, которые тоже в эфире «Маяка» у нас звучали, о том, как шоколад не только вреден, но и полезен. Опять же, повторюсь, не реклама, и не следует прямо бежать незамедлительно на ВДНХ, но вот если будете, можно и таким образом свой досуг разнообразить. Кроме того, если у вас где-то поблизости есть шоколадная фабрика, наверняка вы уже бывали там на экскурсии, ну а если не бывали, у вас такая возможность, скорее всего, есть, ну потому что, как минимум, на нескольких мне самому доводилось побывать в разных регионах России. Что же касается вреда и пользы вот этих парадоксальных сочетаний, то за них у нас в том числе отвечает и программа «Все сразу». Как только появляется некое событие, достойное нашего с вами внимания, тут же кто-то из экспертов в этой вечерней передаче все и комментирует. Программа эта выходит после 19:00 в эфир «Маяка». И в прошлый вторник обсуждали новость тоже, в общем, такую парадоксальную, а именно связанную с хлебом. Тогда действительно было такое известие, создали хлеб для снижения веса. И, конечно, это немного странно звучит, поэтому пригласили в эфир настоящего врача-диетолога, зовут ее Марина Макиша, и она подробно рассказала об этой новинке, которая обещает нам чудеса некие, и даже проанализировала рецепт. Полную версию разговора вы можете услышать на медиаплатформе «Смотрим», мы предлагаем вам небольшой фрагмент.
2: Что важно отметить, что хлеб, о котором говорят, мы можем отнести к категории так называемых функциональных продуктов. То есть продукты, которые специально разрабатывают, обогащают их определенными питательными соединениями для того, чтобы они были более полезными, ну и в частности более полезным этот хлеб будет по сравнению с обычным хлебом. Официальную рецептуру я пока не видела, но могу предположить, что, скорее всего, в этом хлебе будет существенно увеличено количество белка, возможно, даже где-то до 15-20 граммов против 80 в обычном, что будет меньше быстрых углеводов, вот тех самых углеводов, которые влияют на глюкозу, да, то есть и повышают очень быстро ее, и будет больше клетчатки. То есть, да, такой хлеб будет давать больше насыщения, будет лучше влиять на уровень глюкозы в крови, но по калориям он тоже будет где-то 200-250 килокалорий, потому что он сделан из муки, тем не менее. Да? Поэтому это не хлеб для похудения, а это хлеб, обогащенный белком и пищевыми волокнами, но, возможно, еще какими-то дополнительными там витаминами, что в рецептуре предусмотрено. И это лучше, чем обычный хлеб, но нельзя сказать, что от этого хлеба вы будете худеть, если вы будете его есть.

0: спали.
1: Рубрика наша «В мире животных» на сей раз расширена до рубрики «В мире природы». Новость номер один. Медуз заставит определять степень загрязнения моря. Я думаю, что вы, даже не будучи биологами, ну а если вы биологи, то и подавно, без труда представляете себе интеллектуальный потенциал медуз. Но вот вы знаете, вот эти самые обыкновенные ушастые медузы, коих очень много, удалось превратить в некий аналог зонда, что ли, экологического, и сделали это российские ученые. Теперь наличие мазута и других загрязнений будут определять по пульсу этих слизистых созданий. Нет, никто их не будет вылавливать, препарировать, ну и так далее. Нет, просто медуза фильтрует через себя воду, и это позволяет таким образом действительно оценивать вот это существо как уже существующий природой созданный такой вот анализатор чистоты воды. Потому что сейчас все это, конечно, устроено довольно сложно. Забирают пробы воды, причем с разных глубин, отвозят в лабораторию, там пока сделают анализы. Ну и дальше вопрос, да, что будет с этим загрязнением, если оно вправду есть, куда откачует это подозрительное пятно и так далее. Вот как раз у ушастых медуз, вот студенистые такие купола, есть определенная особенность. Попав в грязную воду, они сбиваются с ритма. Частота сокращения их такого вот моторчика, которым заменяет сердце, резко меняется. И вот оказывается, если даже просто пронаблюдать за медузами, а это все подтверждено экспериментом, который провели в аквариуме, то удалось проанализировать 11 параметров от частоты пульса до кривизны траектории движения. И вы знаете, как только вот в воду попало немножечко дизельного топлива, медузы резко занервничали. Причем, как выяснилось, каждая по-своему. В общем, дальше дело было уже за сбором статистической информации и разработкой алгоритмов. Вот так вот, дорогие друзья, иногда кое-что изобретать и не обязательно. Можно просто подсмотреть, что ученые, к счастью, регулярно и делают. И еще одна новость о растении, которое тоже немножечко животное. Международная группа ученых подтвердила давно существовавшую теорию о том, что растение под названием камнеломка канделябровая является плотоядным. Ну, с другой стороны, на уровне таком житейском, вроде бы логично, растет, как несложно догадаться из названия, все это прямо на скалах, питаться там особо нечем, из камня питательные вещества не повысасываешь особо, поэтому растение это ловит и поедает насекомых. Да, это большое вообще растение, относится к большой ботанической группе, которая состоит из более чем 2000 видов, но ранее ни один из них хищником не являлся. По крайней мере, такие привычки не были обнаружены. А вот тут камнеломка вот эта, которая растет на высоте от 2500 до 3400 метров, действительно покрыта липкими волосками, и растение ловит насекомых. Ну что же, прекрасное открытие. К счастью, на нужных ученым медуз это растение покуситься не может, поскольку от высот до глубин довольно большое расстояние. Так что просто поздравим ученых с открытием под музыку на маяке.

0: спали.
1: Про деньги давайте поговорим. 400 тысяч рублей составила сумма компенсации, которую пришлось выплатить свадебному фотографу за заклинившую челюсть жениха. Так, тут нужны, конечно, пояснения. Во-первых, челюсть заклинила не по причине физического вмешательства со стороны фотографа. Тем более, что фотографом этим была девушка. А что же происходило? В Москве заказали съемку свадебную и за дополнительную плату еще попросили сделать несколько рилсов. Ну, таких вот коротких вертикальных видео. И дальше традиция свадебная. Кусают молодожены каравай. Я думаю, многие из вас тоже упражнялись и пытались отхватить кусок побольше. И вот тут, видимо, что-то там у жениха случилось. Такое сначала на уровне мотивации, потом на уровне анатомии, и челюсть заклинила. Фотографу все это показалось забавным, и поэтому ролик без разрешения молодоженов сразу оказался в социальных сетях. Ну и все. Собственно, дальше начались разбирательства. Причем в договоре между молодоженами и фотографом был пункт, который дает право вот этой даме-фотографу использовать отснятые материалы для рекламы. То есть вроде бы она была в своем праве. Но, несмотря на это, суд постановил взыскать фотографа, правда, не 700 тысяч, как хотели молодожены, а 400 тысяч рублей. Сколько составлял гонорар за съемку, собственно говоря, нам не сообщают. Ну что же, допустим, хорошо. Вот теперь видите, как коварна современная фотография и видеосъемка. В стародавние времена, когда никаких технологий не было, все заказывали портреты, и там-то уж можно было, пока примешь работу, улучшить что угодно, от фона до цвета глаз и костюма. А вот теперь от съемки до соцсетей просто считанные секунды иной раз проходят, причем это не фигура речи. О том, что скрывали художники в бытовой живописи, сегодня пойдет речь в шоу «Физики и лирики» в 11.00. Историк искусства Наташа Вострикова нам об этом всем и будет рассказывать. Ну, а мы сейчас посмотрим в архив шоу «Физики и лирики» и обнаружим там Илью Волкова. Это директор по развитию проекта парфюмерии и косметики. Он в прошлый вторник рассказывал о том, не просто как создают парфюмерию, как создают ароматы и как выбрать свой аромат, но и затронул тоже тему финансовую, из чего складывается цена за парфюм и переводятся ли деньги напрямую в ощущения потребителей.
2: Причем я могу сразу сказать то, что если мы возьмем просто человека с улицы, и я дам ему, не знаю, аромат за 1000 рублей, за 10 тысяч рублей, за 30 тысяч, за 120 тысяч, я утверждаю, что не факт, что тот, за который за 120, во-первых, ему понравится, а во-вторых, то, что он сможет понять, какой из них сколько стоит.
0: Вот.
2: Потому что если мы говорим про ценообразование, то оно, естественно, формируется из нескольких факторов. Первый фактор, ну, такой самый очевидный, которым мы пользуемся, это состав. То есть те компоненты, которые входят в состав аромата. В сегодняшнем мире, когда мы говорим про недорогие духи, то я сразу могу сказать, что 90-100% состава этого аромата будут синтетические материалы. Их за 20 век было создано очень много, там несколько тысяч, там до 3-4 тысяч доходят различных синтетических ароматных молекул. Они используются не только в парфюмерии, но и при производстве, например, еды. Те же самые вещества, те же самые материалы, которые формируют, например, у нас вкус колбасы, простите, да, то есть те же самые компоненты, но только в другом составе они образуют духи. И вот как раз синтетические ноты, они относительно дешевые, и стоимость, себестоимость, например, аромата масс-маркета минимальна, прям абсолютно минимальна.
3: Пока вы

точно такой же, но немного живее.

0: вы спали.
1: Очередное соревнование естественного интеллекта с искусственным произошло. Масштабное исследование, в котором читателям предлагали рассказы, как написанные настоящими писателями, так и большой лингвистической моделью, которую для простоты называют нейросетью или искусственным интеллектом. Исследование проводилось сразу скажу, в США, поэтому тут специфика языка тоже была. Естественно, все эти модели изначально, самые популярные из них, хорошо скажем так, создавались под английский язык, и английским они владеют несколько лучше, чем русским. С нашими несколько иная ситуация, поэтому мы тут не можем все это экстраполировать на наши реалии. Но вот, тем не менее, оказалось, что, во-первых, попытки участников определить автора провалились. Точность составила от 40 до 52%, что, видите, практически на уровне простого угадывания. А сам успех нейросетей, а их рассказы действительно понравились больше, объясняют тем, что там простота изложения превалирует, прямолинейное повествование, никаких витиеватостей. Тут, в общем, еще надо сделать важную такую ремарку, что сама по себе форма, эта короткая история, рассказы, в общем, не предполагает большой глубины, как, например, роман. Если мы возьмем, например, рассказы наших классиков, в том числе тех, кто творил в 20 веке, Владимира Набокова, например, у него довольно много рассказов, очевидно, просто для отработки приема написано. Это очень красивый текст, очень образный, очень интересный, но история, как таковая, там довольно проста. Все потому, что он решал свои большие писательские задачи, в том числе и написанием коротких историй. У нейросетки, понятно, не было такой вот задачи. Кроме того, мы знаем, что нейросеть может стилизовать свое повествование под того или иного автора. Так что не будем тут заранее хоронить человечество, хватит нас, с нас и шахмат. Что же касается русского языка, сейчас, конечно, пришло время для очередного урока, поэтому в эфире появляется Татьяна Юрьевна Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об авторских неологизмах, то есть о словах, которые были придуманы прямо в эфире «Маяка». И это отличные слова, они заслуживают особого внимания. Первый пример уже готов. Слушаем ведущего Сергея Стилавина.
3: И она может чувствовать, что он чужой и так далее. Поэтому тут очень
4: важно... То есть
3: важно,
4: как только прибавляется на счете нули, то за вот эта чужесть, да, она оборачивается загадочностью.
2: Чужесть – новое слово, образованное с помощью суффикса «есть». Модель вполне рабочая, примеров много. Живучесть, свежесть, пахучесть, похожесть. А вот еще и чужесть принимаем в компанию. И слушаем новый пример. У микрофона гость программы «Место действия Россия».
5: И там, естественно, движущиеся фигурки, и куклы, и просто какие-то чудовины, которые он привозил из... А где только у него не было командировок, да?
2: Чудовина. Еще одно новое слово, вполне логичное и понятное. Образовано оно от слова «чудо» примерно так же, как и существительное «диковина». Но звучит оно более чудовинно и довольно эффектно. Далее мы послушаем опять Сергея Стилавина.
4: Ты вот сверху смотришь на землю, она вот перед тобой, и она такая огромная, что никакой фотоаппарат, камера не передает вот это ощущение гигантства. Гигантство. Это слово не русское, но оно придумано мной сейчас. Гигантство. Но вот это, наверное, наиболее точно.
2: Здесь Сергей во всех подробностях рассказал о том, как и почему он образовал новое слово «гигантство». Он воспользовался очень популярной словообразовательной моделью с суффиксом «ств». Братство, бегство, жеманство, колдовство. Теперь еще и гигантство появилось. Мы переходим к другому слову с таким же суффиксом и слушаем гостью программы «Хорошо темперированный эфир» Дину Кернарскую.
6: И насколько велик народ России, как он силен, сколько в нем богатырства вообще такого.
2: Богатырство. А вот это слово в словарях уже есть. Слово редкое, но это не неологизм. Оно присутствует в словарях. Богатырство употреблялось еще в 19 веке. Это слово есть у Ложечникова, Вяземского, Гоголя. Вот что, например, например, пишет Гоголь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое звание и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего звания и места, что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Догадались, о чем речь? Конечно, о борьбе с коррупцией. По Гоголю только настоящий богатырь может ее победить. Ну и на этом выпуск пора завершать, и я прощаюсь с вами. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Пока вы спали.

0: спать.
1: Футбол, конечно, уже давно больше, чем футбол. Мы в очередной раз в этом убеждаемся, потому что такой информационный шлейф идет за чемпионатом мира, который относительно недавно завершился. И вот новость из Малайзии прилетела. Там вообще, по-моему, сборной на чемпионате-то не было. Там до развода дело дошло. А все почему? А потому что поспорили двое мужчин, кто победит в финале. И проигравший, собственно, как раз и проспорил вот этот самый развод, представляете? То есть страсти кипят, конечно, совершенно дичайшие. И порой это все в голове не укладывается. Стоит ли удивляться, что и один из выпусков программы «Пойми себя, если сможешь», а именно выпуск недельной давности, был посвящен как раз итогам чемпионата мира по футболу. Ну, Артем Новиченков с Владиславом Тимкиным, конечно, не тактику обсуждали, а говорили о футболе как о духовном явлении, как он удовлетворяет нашу потребность как в героях, так и в азарте.
2: Мне кажется, оно так и устроено психически, что нам нужны какие-то фестивали большие в какое-то время, когда...
3: Ритуалы нам нужны.
2: И ритуалы.
3: Чемпионат мира стал просто, и вот эти большие мундиали, олимпийские игры в том числе, это такие коллективные ритуалы без ритуальных действий, которые имитируют для нашей психики некие вот эти вот ощущения времени.
2: Интересно, что они рождаются синхронистично в тот же момент, когда считается... Когда Ницше пишет свои знаменитые слова про умершего бога. Да, если
3: 1886 год, книга «Веселая наука».
2: Я говорю про Олимпийские игры, которые Пьер де Кубертен основал, переосновал, да, в конце 19 века. Первый мундиаль прошел в 30-й, да?
3: В 30-м году.
2: В 30-м году. Ну, то есть, вот как-то одновременно с поднятием новой реальности,
3: да, с поднятием фашизма в европейских странах,
2: с поднятием национализма, да, появляются вот такие массовые мероприятия, которые начинают, берут на себя функцию ритуала. Интересно, что было в зазоре между этими крупными соревнованиями. Понятно, что там была Первая мировая война.
3: А у нас с тобой же ведь был замечательный эфир, который был посвящен как раз-таки тому, как спорт стал частью социально-культурной и политической жизни, когда, то есть, как из любительского мировосприятия такого спортсмен переходит в профессиональный какой-то спорт, да, и этим можно всю свою жизнь, карьеру построить, деньги зарабатывать и так далее. То есть, в этом смысле занятная там советская, да, реальность, где были уникальные спортсмены, которые летом играли за футбол, футбольную сборную, а зимой за хоккей, например, знаешь?
2: И еще на заводе.
3: И еще на заводе работали, да.
2: Но все равно даже советская реальность с ее идеологемами не выдерживала давления реальности. Да, игроков начинали переманивать или
3: там ЦСКА не любили,
2: забирали их в армию, чтобы они за ЦСКА играли, и так далее, и так далее. То есть все равно люди начинают психически делиться на разные лагеря. И спорт поддерживает это наше желание разделения, противостояния.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Август. Главное правило даже опытного грибника – не знаешь – не бери. Не стоит также собирать грибы вблизи автомобильных и железнодорожных путей, в производственных зонах, в городах. Отправляясь за грибами, надевайте одежду, способную защитить от насекомых. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон с навигатором. На дворе один из самых урожайных на грибы месяцев – август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: спали.
1: Пришло время экскурсии в мир околокультурных событий, и приходится рассказывать вам вновь о фестивалях. Очень уж их много по всей нашей стране проходит. Ну, вы знаете, и страна у нас не маленькая. И вот мы переносимся в Красноярск. Там фестиваль современного искусства под названием «Поздеев Фест» состоится 22 и 23 августа. Посвящено это столетию сибирского художника Андрея Геннадьевича Поздеева. Возможно, он вам неизвестен. Он и вправду не числится в первом ряду наших живописцев, хотя он весьма интересный экспрессионист и авангардист. Ну, просто, наверное, так уж получилось, что в советские годы, а у него пик творческой деятельности пришелся на послевоенное время, вообще очень сложная такая витиеватая биография, и повоевать он успел, и комиссоваться по туберкулезу, но, тем не менее, нашел в себе силы создать довольно много произведений, ну, не знаю, большая ли часть, но значительное их количество точно находится в музее имени Сурикова, как раз в Красноярске. Ну, вот так решили почтить память своего земляка, красноярцы, и это прекрасно, потому что там и выставка, и аукцион, и много чего еще интересного. Опять же, товарищи сибиряки, наверное, прежде всего вас это заинтересует. А мы переносимся в Москву 22 августа. Для тех, кто не окажется в Красноярске, у вас есть возможность, дорогие друзья, попасть в Парк Победы на Поклонной горе и стать свидетелем 15-го межрегионального творческого фестиваля славянского искусства, который называется «Русское поле». И в рамках фестиваля обещают создать даже многометровую хлебную карту страны, на которой каждый регион представит свою выпечку. Ну, есть, конечно, общеизвестные такие бренды, как «Тульский пряник» или «Московская сайка», но есть еще много чего интересного. Ну, конечно, не только ради дегустации все это затевается, программу обещают довольно обширную. Очень, кстати, здесь разговор о жатве, а точнее о произведении под названием «Август. Жатва» Петра Ильича Чайковского. Это, естественно, все из цикла «Времена года». Именно об этом, хотя на самом деле не только об этом, говорили в программе «Хочу все знать» наши коллеги с композитором и выпускником Московской консерватории имени Чайковского Виктором Корсаковым. Дело было 2 августа, а Виктор рассказывал в целом о летних музыкальных произведениях. Ну и, конечно, выпускник консерватории имени Чайковского без Чайковского в этом разговоре обойтись не мог.
2: Пьеса «Август. Жатва» из «Времен года» Чайковского. Эпиграф тоже из Кольцова. Люди семьи принялись жать, косить под корень рожь высокую. В копны частые снопы сложены, от вазов всю ночь скрипит музыка. Можно вспомнить и живопись про картину Венецианова «Жатва», «На жатве лето». Есть определенно что-то общее, на самом деле, потому что и там есть труд и отдых, и здесь есть вот основная тема такая бодрая, а средний раздел там минута отдыха, я бы сказал. Чайковский, хоть вот он обычно не занимается звукоизобразительностью, здесь он прям вот зрительный такой образ создает. И не только зрительный образ, но и вот настроение, душевное переживание.
3: Подмосковное лето явно вдохновило его под клином там, в усадьбе его.
2: Может быть, да. Мы, наверное, сегодня еще одно лето успеем послушать из «Времен года». И это аргентинский композитор Астор Пьяццолла.
3: Пьяццолла, он же очень классный.
2: Очень классный.
3: Очень люблю его.
2: Чем знаменит Пьяццолла?
3: Ничего не вспомню про него, но я точно знаю, что он у меня в подборке, я его нет-нет дослушаю.
2: Это аргентинский композитор, который вывел на новый уровень танго. И
4: точно.
2: У Пьяццоллы есть
4: летнее
2: цикл
4: танго
2: из 4 танго «Времена года» в Буэнос-Айресе, среди которых лето. Ой, какая музыка замечательная.
3: Даже говорить тяжело, да?

0: новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские бойцы каждый день идут вперед на линии фронта. Об этом Владимир Путин заявил на встрече в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды. Президент назвал удачным название «Город героев» для памятных пространств о героях спецоперации.
2: Одно дело говорить об этом, а другое дело находить на линии боевого соприкосновения, когда там пули свистят, и дроны падают, и летают, как мухи, просто головы не поднять. Они все равно не просто воюют, вперед идут каждый день. Вопрос не в названии, а вопрос в реализации той идеи, о которой вы сказали. Нужно тем, кто возвращается из зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии. Но здесь нужно объединение усилий всех специалистов.
1: Владимир Путин призвал сохранять самобытность российских городов, возводя в них новые объекты и интегрируя современные технологии. Глава государства также призвал поддержать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте.
2: Определен перечень из 2160 опорных населенных пунктов, как вы знаете, в которых проживает 75% населения России. Для них подготовлена программа развития для этих населенных пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны. И что принципиально, повысить качество и стандарты жизни миллионов людей. Поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке, связать с ним свое будущее.
1: В ходе заседания Президиума Госсовета по вопросам работы транспорта министр финансов Антон Силуанов допустил, что обновление общественного транспорта может финансироваться из дополнительных источников доходов, таких как штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что это очень сложный вопрос, касающийся в том числе технических аспектов.
3: Я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технический проблемный вопрос, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что не неизменно вызывает негативный общественный резонанс и усилит социальное давление.
1: Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что полностью поддерживает совершенствование администрирования штрафов за передвижение без ОСАГО. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и свыше 1100 дронов самолетного типа. ПВО за минувший день уничтожило 215 БПЛА над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Армия России в течение суток поразила объекты энергетики, транспорта и логистики, используемые в интересах ВСУ, цеха сборки и склады ударных беспилотников и комплектующих к ним. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районных населенных пунктов Дружковка, Славянск, Краматорск, Николаевка, Никаноровка и Николайполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 боевиков, танк, бронемашину, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и РЛС контрбатарейной борьбы. Банк России рекомендовал кредиторам поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от ударов ВСУ по логистическим центрам, складам, производственным, торговым, офисным и другим помещениям. Кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи, не требовать досрочного погашения кредита, а также оперативно направлять заемщику уточненную информацию о новом графике платежей. Ограничение на использование воды введено почти на всей территории Франции. Использование воды разрешено только для здравоохранения, гражданской безопасности, питьевого водоснабжения и санитарных нужд. Нельзя использовать влагу для полива садов и зеленых насаждений, наполнения бассейнов, мойки автомобилей и орошения сельхозземель. В 67 департаментах республики объявлен наивысший кризисный уровень в связи с нехваткой воды. Синоптики прогнозируют продолжение засушливой погоды во Франции. Погода в Москве начинает меняться. В среду столбики термометров опустятся до сентябрьских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
0: Через берега Москвы-реки прорвется холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ночью 10-13, а днем всего лишь 15-18, что соответствует норме первой половины сентября. В четверг в тылу циклона ветрено, под утро посвежеет до 8-11, после полудня 14-17, местами возможны скоротечные дожди. Ну и в пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится, в сумерках показания термометров снизится до плюс 7-10, ну и в середине дня из-за северо-западного ветра не выше сентябрьских плюс 15 градусов.
4: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня небольшой дождь, плюс 20, в Москве 26, тепла и также дождливо. Сейчас в российской столице плюс 16, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте Вести.ру.

0: память.
1: 11 августа на календаре, вторник. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. Николай Свистун у микрофона. Мы продолжаем наши ежеутренние разговоры, посвященные актуальным новостям, фрагментам программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, анонсам, описывающим наше ближайшее эфирное будущее. Надеюсь, что вам удалось отдохнуть в выходные. Сон вообще, конечно, важная и даже, наверное, больная тема для многих горожан. И очень много есть научных работ, посвященных тому, как инфраструктура городская влияет на восстановительные процессы у людей среди этой инфраструктуры проживающих. И вот очередное исследование, в котором приняли участие 1089 работающих человек, причем такого не юношеского уже возраста, от 40 до 50 лет, которые проживают на нижних этажах многоквартирных домов Большого Токио. Вот такие вводные. Тут, с одной стороны, ну, примерно понятно, да, район позеленее, спится получше. Нет уже магистралей, спится вообще хорошо. Но тут один из парадоксальных выводов связан с тем, что оказывается, развитая пешеходная инфраструктура оказывает негативное влияние на сон жителей, ну, по крайней мере, нижних этажей. Вот так вот. Хотя, на самом деле, не только нижних, говорят исследователи, но, естественно, те, кто ближе всего к этой пешеходной части, на тех это в большей степени и влияет. Любопытна методика исследования. Сопоставляли сведения о сне, о качестве ночного отдыха со снимками с Google Street View и еще разными другими данными, оценивали планировку и так далее, и так далее, и так далее. И вот к такому выводу пришли. Вот так, представляете, борются власти городские, в том числе и в Москве, за то, чтобы было удобно и пешеходам, и чтобы автомобили вроде страдали поменьше, но пешеходы явно в приоритете. Те, кто в Москве не бывал, приезжают в первый раз и поражаются ширине тротуаров. Даже петербуржцы удивляются, петербуржцы, наверное, особенно. В общем, вот такая закономерность, оказывается, есть. Сразу вспоминается, конечно, барон Осман, который колоссальнейшим образом перепланировку Парижа произвел. И тут в свете вот этого исследования подумаешь неволей-неволей, что неужели барон Осман просто очень хотел наконец-то выспаться. Надеюсь, вам это удалось и в выходные, и сегодня вы с утра чувствуете себя так же бодро и весело. Давайте с этой бодростью и встречать вторник под музыку на маяке.

0: наступали.
1: Рубрика «Приятного аппетита» сегодня у нас в необычном формате с таким археологическим уклоном. Оказывается, археологи до сих пор работают в Троице-Сергиевой лавре. Уж, как казалось бы, очень изученное место, да еще там от туристов не продохнуть. Но, тем не менее, работы продолжаются. И вы знаете, выяснилось, что вот эти вот люди в монастыре, в частности монахи, питались следующими продуктами. Осетры, белуги, лосось и даже устрицы. Представляете? Вот такое разнообразие. Сейчас, наверное, не в каждом ресторане это все встретишь в меню одновременно. А если встретишь, то, вероятно, не очень понравятся цифры, которые рядом с перечисленными блюдами значатся. Ну, кроме того, это, знаете, самые деликатесы перечислены. Там еще и щука, и сом, и плотва, и сазан, и окунь, и таймень, и лосось, и лещ. Ну, в общем, самая разнообразная рыба. И за всем этим изобилием, говорят, стояла целая хозяйственная система. Для пополнения запасов организовывались ежегодные торговые экспедиции в Архангельск, на Каспий, ну, примерно в район Астрахани. Вот так вот, дорогие друзья, как-то сразу, да, насчет аскезы начинаешь сомневаться. Ну, тут, понятно, нужно следовать принципу историзма. Сейчас, конечно, эта рыба стала относительно редкой, но если мы там про самые дорогие, самые ценные породы говорим. Ну, а тогда что? Вот просто рыбку ели, ну, просто, наверное, потому что мясо было как-то подороже, да, может быть, и в посты тоже его нельзя. Вот так вот, позавидуем немножечко монахам, да, помечтаем об этом и перейдем к не о монашестве, конечно, а о таком изобилии на столе. Надеюсь, что оно и вам сопутствует. И перенесемся в понедельник, который был 3 августа. А тогда в программе «Как знать» специалист по пищевой безопасности и системам менеджмента качества Александр Лебедев рассказывал о вещах более прозаических, конечно, чем таймень и белуга, но нам близких. О том, как оценить безопасность кваса из уличных бочек.
2: Если нас визуально с вами все устроило, то давайте попробуем посмотреть уже на сам квас. Вам налили прекрасную пенную жидкость, и мы запомним эту мантру и будем повторять ее про себя, подходя к бочке с квасом. У хорошего кваса приятный хлебный аромат, именно хлебный, который очень сильно похож на ржаной хлеб. Если вместо этого мы почувствовали с вами уксус, затхлость, возможно, тину или плесень, то отставляем стакан, ну, бог с ними, со 100 рублями и уходим. Мы помним, что по вкусу настоящий квас, он такой кисло-сладкий, освежающий, и у него даже может быть небольшая горчинка. Если вдруг выпирает кислота, или он горький, или какой-то посторонний привкус, а, как вы сказали, смородина, да, это не смородина, которая заявлена в рецептуре, а еще бывает запах даже гнили или ацетона, то это просто песня, которая говорит о том, что квас уже на самом деле испорчен.
3: Это квас Дорблю.
2: Да, наверное, такое тоже бывает. На самом деле квас, да, некоторые говорят, ой, а он у вас мутный. Ничего страшного. На самом деле квас, он скорее либо прозрачный, либо имеет даже слегка мутноватый цвет. И мутность допустима. Это всего лишь естественный дрожжик, который делает квас живым.
0: Вы спали.
1: Александр Лебедев, специалист по пищевой безопасности, был гостем программы «Как знать» в понедельник 3 августа. Полная версия разговора доступна на медиаплатформе «Смотрим» в любое время дня и ночи. Свежий выпуск программы «Как знать» сегодня традиционно с 14 до 17 часов по Москве. Как всегда, разнообразные темы нас с вами ждут. Ну, а совсем скоро уже стартует программа Сергея Стиллавина и его друзья. И, конечно, мы ждем продолжения цикла «Первооткрыватели». В прошлый вторник тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала «Чувство аудитории» Александр Романов рассказывал о Константине Сергеевиче Станиславском. Причем не только о нем лично, но и о его знаменитой системе. И в частности коснулся отличий системы Станиславского и уже той методики, которую проповедовал, ну, наверное, в чуть более поздний период Михаил Чехов. А прямо сейчас Александр Романов прозвучит в эфире, а я желаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
0: Так вот, если по Станиславскому нужно вжиться в роль, нужно забыть себя, нужно полностью понять контекст, почувствовать, как герой чувствовал себя в предлагаемых обстоятельствах, что он переживал, то по системе Михаила Чехова мы сначала должны придумать какое-то действие. То есть должны мы совершить действие и, следуя за действием, должны попробовать почувствовать так же, как герой. Якобы действие может привести за собой чувство. В целом и то, и другое находит в себе отражение даже в современных науках. Если возьмем, ну, например, там разные теории психотерапевтические сегодня о том, как нужно психику людей лечить. Вот, например, Зигмунд Фрейд говорил, что надо начинать с души, и тогда тело подтянется. А вот люди, которые там идут по другому полюсу, они говорят, что нужно сначала движение отработать. И Станиславский предлагает погружаться в обстоятельства и переживать то, что переживает герой. Вот как он сам объяснял Василию Топоркову, шла репетиция спектакля про «Остратчиком». Это такая пьеса, она немножко комедийная, такая авантюрная. Ну, чтобы легче было понять, что-то такое в духе Ильфа и Петрова. Вот, ну, вот примерно такое, очень популярное в то время. Вот там был герой, если я не ошибаюсь, кассир, который должен был играть. Вот что Станиславский говорил Топоркову. Топоркову очень известный актер того времени. «Какая чертовщина, какое чудовищное разрушение чудесного Ванечкиного мира!» А он играл Ванечку. «Какая трагедия в его жизни! Вы не создали этого мира, вы не ощутили его внутренне, вы его не пробовали воплотить на сцене!» Топорков пытается вступить в спор. «Но ведь я же очень хорошо играл некоторые роли!» На что Станиславский отвечает: «Очень может быть. А хотите еще лучше играть?»

ночи в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: нашей страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу под предводительством, как обычно, по вторникам Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников. Олег, привет.
2: Здравствуй, Игорь. Привет всем.
1: Ну, поехали. Ну, кстати, что? Да, надо еще нашим дорогим радиослушателям напомнить, если у вас есть какие-то вопросы или соображения по поводу услышанного, милости просим, пишите на наш номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3, пользуясь любым мессенджером.
2: Ну, я предполагаю, что первый вопрос будет про качество топлива. Тут вчера опубликовала газета «Рус» со ссылкой на телеграм-канал «Мэш» страшное сообщение. Из-за бензина Евро-2 в России стали массово ломаться китайские машины,
1: да,
2: пишет нам телеграм-канал «Мэш». Вот, да, то есть какая статистика на самом деле? Очень простая. Если раньше обращались... на ремонт, ну, так, число обращений в сервисе с такими проблемами увеличилось за последнее время, цитирую дословно, с 1-2 до 70 в неделю. Вот так пишет нам телеграм-канал «Маш». Я, честно сказать, ну, готов согласиться, особенно с тем, что замечает автор этой публикации в газете «Ру». Современные турбомоторы китайских автомобилей требуют заправки бензином со стабильным составом и современными присадками, а также минимальным объемом примесей. Натурально так и есть на самом деле. Но чтобы вот так вот сразу, так сказать, в один день или там даже в неделю настолько стало плохо с моторами, с топливной системой, которая может действительно засоряться, если там много серы, допустим, и так далее, да, это, в этом мне верится слабо. Тут мне кажется, что больше опасений в этом, так сказать, и в обращениях, наверное, тоже. Почему я так говорю? Потому что последнюю неделю тоже вынужден был заправляться не 95-м, который предпочитаю заливать, полуторалитровый китайский двигатель, который установлен на Чингане GS 35 Max, на котором
1: Слушай, ты же говорил, то есть, ну, разумеется, мы все стараемся заливать 95-й, но там на лючке бензобака 92-й указаны в мануале.
2: Там написано, да, пожалуйста, он сертифицирован по 92-й. Угу. Весь вопрос в примесях, вопрос, конечно, в том, как повезет. Да, между прочим, вот в принципе, у них есть на каждой заправке подробная распечатка. Должна быть. И по первому требованию они вам ее предоставят. Другое дело, что мало кто из нас, мы ленимся, так сказать, такие вещи уточнять. Вот, и полагаемся на то, что, допустим, на какой-то частный АЗС там топливо в полтора раза дороже может быть сейчас. Да? И вот мы думаем, да, раз оно дороже, значит, наверное, чище. Да ничего подобного на самом деле. Так вот, что я хочу сказать по собственному опыту. Во всяком случае, за неделю вряд ли возможно, чтобы любой бензин, который сейчас у нас разрешен к продаже, а Евро-2 мы можем продавать до следующего года, кстати сказать,
1: да,
2: если не ошибаюсь, до 1 июля 2027 года.
1: Да, именно так.
2: Вот. Даже если это Евро-2, это не факт, что он там за несколько дней сразу же, так сказать, это такая история долговременная. То есть, ну, конечно, да, это не очень хорошо. Чем спасти, не буду советовать, но есть специальные, так сказать, какие-то присадки, которые позволяют более или менее, так сказать, улучшать качество топлива. Но это тоже не, так сказать, гарантия никакая, не панацея. Вот, лучше, конечно, интересоваться, что вы продаете, а сколько там серы. При этом надо знать, сколько должно быть серы, сколько должно быть примеси. Ну, в общем, такая история. Надеюсь, что временная, так сказать, но бороться можно только тем, чтобы искать бензин более или менее приемлемого качества. Все-таки самое главное, о чем я сегодня хотел поговорить, это о том, что рынок заснул. Мне очень нравится, как пишет об этом «Автостат». Сейчас я найду где-то даже. Он сообщает, «Автостат», о стабилизации авторынка России на нижнем уровне. Мне очень нравятся такие заголовки.
1: Хорошо, слушай.
2: То есть...
1: Больной перед вот смертью тут... потел. Хорошо, хорошо.
2: Хорошо, да, совершенно верно. Ну, по итогам прошедшей недели до 10 августа, которая, так сказать, вот у нас только кончилась, на российском рынке продажи автомобилей легковых снизились, а коммерческих немножко выросли. Это об этом рассказывает Сергей Целиков. И цитирую, признаков предстоящего осеннего роста, как в прошлом году, пока не видно. Скорее всего, обойдемся без него. Я тоже так считаю, что вряд ли будет рост. Пока рынок спокойно. Кстати говоря, в июне, в июле были неплохие результаты, в принципе, по продажам. Но даже на прошедшей неделе, которая, так сказать, нам говорит о том, что рынок засыпает, да, или уже заснул, так сказать, все-таки мы продали 27 тысяч новых легковых автомобилей. Но это на 7% меньше, чем недели раньше, да, но тоже, так сказать, не так уж скверно. Продал, заснул, потому что, ну, наверное, так сказать, ажиотаж вот в преддверии, так сказать, осени, он уже сошел на нет. Люди, так сказать, тоже ушли, многие, так сказать, в отпуска, многие куда-то ездят, если находят бензин, так сказать, ну и так далее. Да, в общем, эта летняя пора, она пришлась, по традиции приходится на июль, но у нас вот сейчас на август. Ну, значит, отдохнем до сентября, до октября наверняка. Кстати сказать, удивительная публикация есть. Аналитик назвал, который в «Известиях» выступает, наиболее выгодные месяцы для покупки нового автомобиля.
1: Это, ну, что, конечно, значит? Это что значит?
2: Вот, наиболее когда выгоднее всего покупать новый автомобиль в России. И директор управления по работе с партнерами Сберлизинга Ашот Ерицан говорит, что лучше всего покупать в декабре, январе и феврале. То есть мы с тобой прекрасно понимаем. Ну, там, конечно, есть аргументы, да, но они очень простые, мы прекрасно их знаем, что в феврале там и в январе...
1: Нет, разумеется, в феврале выгодно покупать автомобиль прошлого года, только он сразу выезжает за ворота, как минимум 20%, как минимум он сбрасывает, а то и больше.
2: Слушай, к сожалению, он... Да.
1: Ты знаешь, к вопросу, я тут смотрел статистику по разным моделям, и меня, знаешь, что больше всего поразило? Что рухнули продажи москвича. Я прошу прощения, но они действительно рухнули.
2: Ну да, потому что так вести себя на рынке просто нельзя, как мне представляется. Но там сейчас сменили команду, может быть, что-то будет лучше, так сказать, в первую очередь, по пиару. Слушай, они не продвигают. У них там, между прочим, когда представляли новые модели, вот эти вот SMG, с английским,
1: ну, да.
2: 70-й москвич, 90-й, да, я на них ездил, они не понравились. Это вполне приличные машины. И тогда речь шла о том, что они будут предлагать условия кредитования особые, так сказать, поддержки отдельных категорий граждан.
1: Этого не произошло.
2: И ничего этого не было, да, совершенно верно. А кроме того, ну мы же прекрасно понимаем, что цены должны быть не такими, какими они являются на сегодняшний день.
1: Это,
2: на эти машины.
1: Конечно. И вообще сейчас этот завод живет только за счет третьей модели, «Москвич-3». А мы же прекрасно понимаем, что «Москвич-3» основные продажи – это не в частные руки.
2: Так что. Ну, в частные тоже, так сказать, они сейчас частные... немножко подтянули.
1: Нет, в частные тоже, разумеется, но, слушай...
2: Ну, ты знаешь, как, вот «Москвич-3» при всем при том, вот со всеми госсубсидиями, там есть же льготные возможности для ряда граждан, так сказать, да? Если он стоит там от 1 300 000, ты меня прости, это, конечно, очень хорошая цена на сегодняшний
1: так,
2: день.
1: Так, конечно, вне всякого сомнения.
2: Вот, ну, а так, в принципе, 1 600 000, они скидку дают 300 с чем-то тысяч сейчас на сравнению с первоначальной ценой. Это очень неплохие варианты. Даже если это автомобиль, там, допустим, прошлого года. Ничего страшного в этом нет, если он хранился в нормальных условиях. В общем, действительно, продажи сейчас у них пошли немножко вверх за счет третьего москвича. Но речь идет о бензиновых машинах, разумеется.
1: Конечно.
2: Там с вариатором или с механикой это уже не имеет значения. А электрический, конечно, не продается, потому что там баснословные цены, несмотря на разные скидки, ничего не бывает. Что касается приобретения, ждать до января или там не ждать до декабря-января, ну, это сомнительная история, сомнительный совет, потому что покупать надо тогда, когда есть деньги. Это,
1: вот,
2: во-первых,
1: самое главное. Самая выгодная покупка автомобиля – это когда есть деньги.
2: Ни один нормальный аналитик сейчас не скажет вам, насколько, какие скидки будут и когда это на самом деле получится выгадать. Потому что непредсказуемая ситуация, к сожалению. И мы знаем, что она связана с рядом факторов, которые мы не можем спрогнозировать. Поэтому есть возможность, льготный кредит какой-то, да ради бога, конечно, берите сейчас, так сказать, когда есть возможность. Не стоит ждать именно, так сказать, зимы, именно спада продаж, очередной дремы на авторынке. Ну, в общем,
1: Андрей спрашивает, наши радиослушатели интересуются, мы же номер-то называли. Здравствуйте, есть ли статистика перехода на газобаллонное оборудование? Такой статистики нет, Андрей. И несмотря на то, что все сейчас пишут, сервисы забиты установкой газобаллонного оборудования. Несмотря на то, что все пишут, что газобаллонное оборудование с дефицитом бензина удорожало, строго говоря, на газобаллонном оборудовании в России ездят единицы автомобилей. Неучитанные величины.
2: Слушайте, мы, на самом деле, газобаллонное оборудование, конечно, это альтернатива плохому топливу, вне всякого сомнения.
1: Конечно.
2: Тем более сейчас, между прочим, вот Ларгус выпускается с предустановленным ГБО, да, газобаллонным оборудованием. Но
1: по цене чугунного моста выпускается.
2: Ну, это, да, там есть сейчас преференции какие-то, кстати говоря, более-менее растут продажи, но, конечно, не так, как хотелось бы самому заводу. Но дело в другом, дело в том, что это не так просто заправиться метаном. Дело в том, что у нас устанавливается ГБО, и они пропагандируют метан, да, но... В Питере, вот я точно знаю почему-то про Питер, мои коллеги рассказывали, там 6 таких заправочных
1: всего
2: станций. Это всего. На 4-5-миллионный город, представьте себе, да? В Москве тоже не так много таких,
1: конечно,
2: станций, где можно заправиться метаном. Поэтому это тоже, это ведь инфраструктура. Другое дело, если бы, так сказать, это было ГБО, способное, так сказать, и пропан-бутан заправлять, их, таких станций достаточно много, даже в столичном регионе. Ну, вот, во всяком случае, они встречаются, вот мне лично попадаются чаще. Это, конечно, субъективное мнение. Но
1: ну, нет, слушай, не, ну, их все равно очень мало. Вот сегодня я поеду на дачу, мне встретятся две такие станции. Одна встретится в 20 километрах от Москвы, и одна в 100 километрах. Две станции. Ну, может, еще где-то есть, может, есть еще и третья, я просто не знаю. Максим спрашивает, ну, прошу прощения. Значит, на таких-то и таких-то АЗС 92-й тоже не надо наливать? Да нет, надо только спрашивать, надо спрашивать сертификат.
2: Вот я точно знаю, что качество топлива не зависит от окраса самой АЗС.
1: Конечно. Вот
2: какого они цвета не имеет значения. Имеет значение, что там... Они все, любое АЗС имеет право продавать сегодня, в том числе Евро-2. Этого следует, наверное, избегать, если у вас новый турбированный двигатель. Но как вчера Игорь Владимирович справедливо заметил, у нас большая часть автопарка сегодня состоит из машин 15-летней давности, да, которым совершенно все равно, какой бензин в них заливают.
1: Абсолютно.
2: Они в этом отношении абсолютно, так сказать, индифферентны. Но да, речь идет, разумеется, и прежде всего именно о турбированных двигателях, именно о системах впрыска, которые сейчас устанавливаются на современные китайские автомобили. И да, за этим следует следить. Безусловно, посоветоваться с специалистами, как говорили раньше, и стараться заливать или пользоваться теми присадками, которые могут в этом случае, так сказать, помочь. Хотя, конечно, присадки – это последнее дело, честно говоря. Первое дело – это все-таки стандарты. Стандарты, ну, хотя бы Евро-3, Евро-4. Вот у нас везде, между прочим, если вы обратили внимание, дорогие друзья, на заправках, на колонках стандарт Евро-5 написано. В общем, тот, который...
1: Да, мы радостно перешли на Евро-5 и, в общем-то, несколько лет назад. Да.
2: Слушай, мне нравится то, что у нас в сентябре будут выборы, потому что перед выборами всегда какие-то завлекаловки для автомобилистов. Вот в Госдуме предложили вернуть скидку в 50% при оплате штрафов ГИБДД. Если бы я попросил нашу уважаемую аудиторию проголосовать, я бы увидел лес рук. Все за. Почему же нет? Ну, конечно, 50%. Это председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, неплохо нам знакомый, предложил вернуть такую скидку. Но мотивируя там... разными, так сказать, историями, то есть льгота распространяется, не должна распространяться, правда, пишет он в пояснениях, на случай грубых нарушений правил дорожного движения. Ну, в общем, да. Для грубых нарушений, наверное, не стоит. Все остальные за. Я только боюсь, что эта инициатива, к сожалению, не пройдет. Потому что речь идет о бюджетах, и бюджетах в том числе региональных. Ну, кто же откажется от того, чтобы собрать денег, которых хронически, так сказать, не хватает? Да никто, собственно говоря.
1: Ну, да.
2: Еще, что касается рынка, раз мы об этом говорим, так сказать, удивительные публикации я вижу, в том числе и в таких солидных изданиях, как «Российская газета». Три кроссовера называют, которые выгодно ввозить в Россию через Киргизию. Да? Чего спрашивал я? Что почему вдруг только эти? Почему только Geely, GAC, GAC и Volkswagen? Почему не другие? Да все выгодно ввозить, чем пишется до 3 миллионов рублей. Это натуральный какой-то такой странный пиар.
1: Недобросовестная реклама.
2: Ну, да, да, хотя на самом деле я лично против GS3 с 1.6 двигателем на 177 сил ничего не имею. Вот абсолютно симпатичная машина, ну, да, которая перестала официально почему-то продаваться. Там, да, он по всем параметрам проходит до 160, хотя двигатель у него 177 сил, а у нас... Да, это уже повышенный утильсбор, да, до 160 можно возить. Это тоже надо напомнить тем, кто покупается вот на такие, так сказать, публикации. А в общем, внимательно относитесь к предложениям и попробуйте все-таки работать с теми, кто все параметры автомобиля учитывает. И чтобы вам не пришлось потом доплачивать утильсбор по полной программе, а не по льготному тарифу, на чем настаивают все, кто пригоняет машины в нашу страну. Ну, вот. Да. Это тоже, так сказать, очень важная история. Да, вот все. Я смотрю сейчас параллельно, так сказать, на ленту. Все пишут о том, что 32-я неделя была неудачной для российского рынка, но ситуация выправится, наверное, уже, может быть, только к концу года.
1: Это может разные... быть, с какой-то, да, стати, правда, непонятно, она выправится к концу года.
2: Ну, я думаю только о другом. Я думаю о том, что, тем не менее, и сейчас, и осенью, и зимой, вне всякого сомнения, все равно следует охотиться не только за автомобилем, который вам нужен, но и за скидками. Они неизбежно будут, они и сейчас есть, вот, и обязательно будут, так сказать, в дальнейшем. И однако, что меня радует на самом деле, вот все-таки во всем надо искать позитив, что несмотря на вот эту вот стагнацию, вернее так, сон на нижнем уровне, как пишут аналитики, сон все равно каждый день приносит сообщения о новых моделях, которые выходят на российский рынок. И вот это вот интересная, отрадная история на самом деле. Вне зависимости от того, как мы раскупаем все это дело.
1: Скажем так,
2: новые машины есть.
1: Успокаивающий момент. Появление новых
2: автомобилей.
1: Это успокаивает. Прервемся ненадолго.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Новое знание. Всякое же знание действует воспитательно.
2: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.

0: Ассамблея автомобилистов.
1: Едем дальше, Олег.
2: Да, я хочу ответить. Андрей у меня просто с языка сорвал. Он пишет: проголосую за повышение штрафа за телефон за рулем. Вот сколько мы об этом не говорили, я считаю необходимым все время напоминать. Я бы действительно вот этих людей наказывал в первую очередь и главным образом. Я теперь даже не обязательно мне видеть, что у него телефон в руке у того, кто впереди тупит. Я это по поведению автомобиля сразу замечаю, да, мгновенно.
3: Разумеется.
2: Это, слушай, я даже не знаю, что еще нужно делать. Во-первых, я считаю, и могу это назвать просто, вот как на самом деле, это идиотизм. Это идиотизм, который очень сложно лечится. И кроме штрафа, я даже не знаю, чем его вылечить. Никогда ни один человек, будь он трижды гонщик или чемпион, так сказать, мира по автоспорту, он не может выполнять два дела сразу. Тыкать пальчиком в телефон, писать смс, которую срочно, от этого его жизнь зависит, и одновременно адекватно управлять автомобилем, видеть то, что происходит вокруг. Как в Москве. Да, извини, я просто...
3: Я напомню, 4 раза
2: в секунду меняется ситуация.
3: Я развожу руками, я не знаю, понимаешь, я не знаю, что еще говорить. Я не знаю, как называть этих людей. Я-то, знаешь, если раньше я этих людей там называл идиотами, там вообще... всячески, использую всяческую брутальную лексику, то сейчас я могу их назвать только по-другому. Знаешь, потенциальные преступники. Человек.
2: Потенциальные преступники, да, не только себя, но и для других людей. Это огромная опасность. Это вот
3: да
2: это
3: мне абсолютно, просто... слушай, мне абсолютно плевать вот на человека, который не ценит жизнь окружающих. Слушай, нехорошо так говорить, мне на него плевать. Ну, в общем, плевать. Чего я буду врать? Мне плевать на него. Но он же уносит с собой остальных всех. Я не понимаю, какая есть причина для разговора по телефону за рулем или для набора сообщений за рулем. Я не понимаю, какая может быть причина. И уж тем более...
2: Это самое страшное, да.
3: Когда я вижу, как человек разговаривает, держа телефон у уха в современном автомобиле, где есть везде устройство хэндфри, я просто руками развожу. Я не знаю, понимаешь, может быть, штраф должен быть 10 тысяч рублей. Может быть, должна быть принудительно химическая кастрация. Я не знаю. Но это такое ощущение, что это бесполезно. Знаешь, это вот как с самокатами. Вот уже 2 года нам говорят, что сервисы по прокату самокатов, да, по каршерингу самокатов, давно разработали систему, которая не позволяет ездить 2 человекам на одном самокате. Ха-ха-ха. Я не знаю, что должно произойти, чтоб людей тут оштрафовали мужчину и женщину, мужа и жену, они денег решили сэкономить и взяли 1 самокат на 2. Их шеринг оштрафовал, имеет право, на 100 тысяч рублей. А так они же постоянно ездят. То же самое. Понимаешь? Я не знаю, что...
2: Но я хотел бы сказать еще об одном моменте. Я думаю, ты это видел. Совершенно неприемлемо, когда по телефону без гарнитуры пишут сообщения во время движения и говорят у уха таксисты. Это вообще... А это сплошь и рядом. И вот это вот категорически неприемлемо. И, между прочим, наш агрегатор замечательный, который, собственно говоря, монополист в России, может и должен с этим бороться. Категорически я на этом настаиваю, потому что людей, я бы, так сказать, тех, кто пишет, особенно СМС за рулем, я бы лишал их водительских удостоверений на какой-то период, вне всякого сомнения. Конечно. Вне зависимости от того, что он там зарабатывает, кормит семью и так далее. Нельзя допускать этого. Это стало уже просто каким-то бичом. И, кстати говоря, вот все-таки давай мы честно скажем, что никакие меры, никакие высокие штрафы, так сказать, не помогают в этом случае. Их надо останавливать и пресекать это на корню. Причем я не понимаю, вот те агрегаторы наши замечательные, которые таксистов, так сказать, нанимают, которые дают им задания, что это трудно отследить насчет телефонов, так сказать, в руке и насчет СМС за рулем. Вот Это можно же как-то организовать, чтобы этого не было?
3: Слушай, у нас, Олег, у нас

0: поездить. Для того, чтобы быть агрегатором, надо быть просто очень богатым. Это невозможно регулировать без серьезного участия, я прошу прощения, не думал, что когда-нибудь такого скажу, государства. Государство от этого уклонилось вообще.
1: Да, вот говорят, что ты снял с языка у Максима про самокаты.
0: Да нет, это пример просто. Меня на самом деле не сильно самокат, то есть меня пока самокатчики не сбивали, они меня не трогают. Вот.
1: Слушай, я вчера увернулся около, извини меня, родной студии «Маяка», еле-еле, от самоката, за которым ездили два балбеса огромного. Кстати говоря, они же большие ездят там такие.
0: Ну, конечно.
1: Вполне себе взрослые и упитанные люди, так сказать. Если такой 100-килограммовый, вернее, 200-килограммовый самокат на тебя налетит, то все, ты костей не соберешь, на самом деле. Даже если ты не совсем уж маленький и тщедушный, ну, скажем так. В общем, с этим надо каким-то образом бороться. И гонять фильм, кстати, вот, по-моему, «Девять жизней» или «Семь жизней» называется. Как раз про разговоры про СМС за рулем и трагедию, которая случилась с главным героем. В общем, посмотрите, интересно, чтобы освежить, так сказать, ощущения, чтобы представить себе, что может быть.
0: В общем, ты знаешь, выезжая на дорогу, даже неверующему я готов сказать: храни вас Господь, дорогие друзья. Вот так.
1: Безусловно. И уж храните себя сами.
0: Спасибо, Олег. До встречи. Пока.
1: Всем удачи. Пока.

0: А в Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск. Программа президента посвящена региональным вопросам и научно-техническому развитию. Накануне он посетил Улан-Удэ, где провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта и встретился с главой Бурятии Алексеем Цединовым. Помимо этого, Путин побеседовал с урбанистами и обсудил развитие городской среды, заявил о позитивных переменах по общественному транспорту. В ходе рабочей поездки глава государства пообщался с финалистом конкурса «Большая перемена» Вячеславом Казикиным. Помимо этого, он дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината. Подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили 232 беспилотника ВСУ самолетного типа, 48 тяжелых коптеров типа «Баба-Яга», а также станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Дамба». Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Борщевая, Бузова, Прудянка, Приколотная и Слатина Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Уланова, Писаревка и Толстодубова Сумской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 180 военнослужащих. 11 автомобилей, САУ «Богдана», гаубица М-101 производства США, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Дамба» ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 40 пунктов управления БПЛА, 232 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых дронов Р-18, 2 квадроцикла и 11 НРТК противника.
0: Тем временем в расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. Корректировали артиллерийские огни и фиксировали уничтожение цели и беспилотники, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения в командный пункт артиллерии. Сразу несколько взрывов раздалось в Киеве, сообщают украинские СМИ. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Пожары зафиксированы на промышленных, военных и складских объектах украинской столицы. В соцсетях публикуют кадры с пожарами в промзоне в Киевской области. Возгорание началось в районе производства гидравлического и пневматического оборудования, а также складских помещений. Горит и логистический центр Новой почты. Крупные очаги возгорания

0: зафиксировано в Запорожье, в городе частично отключена электроэнергия. Президент США Дональд Трамп на переговорах с Ираном будет добиваться компенсации за людей, которые, по его мнению, погибли в ходе вооруженных конфликтов по вине Тегерана. Об этом он сам написал в своей соцсети Truth Social. Трамп пояснил, что ознакомился с требованиями Ирана о компенсациях за многомесячные американские удары по его территории. Среди прочего, он выразил намерение добиваться компенсации от Тегерана за теракт 2000 года против эсминца USS Cole, в результате которого 17 американских военных погибли и десятки получили ранения. При этом ранее следователи в США обвиняли в этом нападении не Иран, а запрещенную в России террористическую группировку Аль-Каида. Также президент считает, что компенсации должны получить родственники погибших в Иране участников акций протеста. По меньшей мере 111 человек погибли и 87 пострадали в результате землетрясения, произошедшего накануне в Колумбии, пишет Guardian со ссылкой на данные властей страны. Землетрясение повредило около 1600 зданий, не менее 60 полностью обрушились. Президент Колумбии Абеларда Адела Эспирилья назвал первоочередной задачей спасение людей, оказавшихся под завалами. В понедельник в центральной части и на западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился в Сан-Хосе де Пальмар, примерно в 240 километрах к западу от столицы страны Боготы. Подземные толчки ощущались в самой столице, а также во многих городах. Власти ввели на территории страны режим национального бедствия. По данным геологической службы Колумбии, землетрясение стало самым сильным за последние 10 лет. Обрушились дома, движение на многих автотрассах заблокировано. Полное солнечное затмение 12 августа не создаст новых или необычных угроз безопасности коммерческих авиаперевозок, сообщили РИА Новости в Европейском агентстве по безопасности полетов. Как отметили представители агентства, там не считают, что само затмение представляет какие-либо новые или необычные опасности для коммерческих перевозок. Система воздушных судов и процедура выполнения полетов не затрагиваются затмениями, пояснил представитель агентства. Однако было опубликовано свод практических рекомендаций для авиации общего назначения, в том числе пилотов самолетов и вертолетов, операторов воздушных шаров, планеристов и операторов беспилотников. Полное солнечное затмение произойдет 12 августа. Его фаза, полная фаза, будет видна в некоторых районах Европы, включая Испанию. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, дожди с грозой, плюс 19-21 градус. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь и 24-26 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 75%.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, граждане, здравствуйте. Здравствуйте, Владислав Александрович. Прекрасно, что вам легчает. Да, это приятно. Это отражается на всем коллективе, Владислав Александрович. Да. Слушайте, люди ведь с утра просыпаются. И некоторые. И многие мечтают о том, чтобы жить так, чтобы просыпаться без будильника. Они говорят, хочу жить так, чтобы просыпаться, когда проснусь.
2: Жить хорошо, а хорошо жить еще.
1: А спать хорошо еще лучше, да. И вот, но большинству приходится пробуждаться под мелодией будильника, да. Потому что старых вот этих советских, по которым можно ударить, их нет.
2: Бросить,
1: да,
2: его.
1: Да. И вот врач Черкасова вчера, вот я посмотрел публикацию, рассказал о том, что агрессивные мелодии будильника – это микрокатастрофа для психики. Понимаете, да? И если человек хронически не досыпает, а он не досыпает, потому что ему надо смотреть кино.
2: Рилсы ему надо смотреть.
1: Да. То никакой идеальный сигнал не сделает утро легким. Роль звука несопоставима, конечно, с влиянием, но вот если спит нормально, а звуки мерзкие, резкие, высокочастотные сигналы, тревожные звуки, да, это создает ощущение стресса, и человек просыпается злой. Никакой.
2: Никакущий. Вот,
1: Владислав Александрович, у нас с вами разные модели будильников.
2: Да.
1: Я, соответственно, со своей стороны посмотрел, что у меня есть в ассортименте. В ассортименте звуков, я имею в виду, будильника. И, может быть, начнем с ваших. Да, вот я хотел послушать, как звучат ваши будильники.
2: Да, это полифония. Вот
1: самые мерзкие.
2: Но они полифонические, довольно все такие блеклые.
1: Да.
2: Ну, то есть мерзкие были, знаете, на этих старых телефонах, у которых был...
1: Nokia.
2: Да, Nokia. Вот там действительно были довольно мерзкие звонки.
1: Да.
2: Здесь, ну вот, хей-хей я как-то обратил внимание. Давайте послушаем. Хей-хей.
1: Так.
2: Дурацкие, да.
1: Да.
2: Хей-хей. Так, дальше. Да погоди ты, хей-хей.
1: Она развивается, видите.
2: Мэшап есть. Электронная культура.
1: Ну как не сойти с ума, если проснулся под такой?
2: Нет, и вот после такого идти на работу нет смысла.
1: Да. А я обратил внимание на то, что вот в другой системе, да, присутствует некоторое вот разночтение между названием, потому что сначала ты же звуки не видишь, у тебя есть список этих мелодий. И ты сначала смотришь на список и понимаешь, что названия прекрасные. Да. А начинаешь включать, и оказывается, что название не имеет отношения к мелодии. Ага. Как-то так, да?
2: Есть такое, да.
1: Вот, например, я одной ограничусь, но она называется «Листва».
2: Давай.
1: Вот когда листва, ты представляешь себе, ну, что-то шелестит, там в листве что может быть? И мандарины, апельсин,
2: кстати,
1: может. Так.
2: Так, тут у меня тоже... Давайте листву, сейчас у меня тоже природные звуки.
1: Давай. Листва,
2: здесь,
1: значит, да, думаешь, ну, может быть, птичка или из дупла вылезет, например, ну, кто там был в дупле?
2: Ну, кто?
1: Бобёр.
2: Филипп.
1: Филин, правильно, филин, да, вылезет. Вот называется листва. Давайте послушаем. Да. Это у них называется листва.
2: Странно,
1: да, странно.
2: Еще, ну вот ранняя пташка,
1: да,
2: тоже, ну, это примерно листва. Это птичка.
1: А, понимаю, да. Ну, в общем, действительно, друзья мои, выбираю, но вы знаете, да, что можно в телефон загнать свою мелодию, да, свою, которая вам нравится, и под нее просыпаться, потому что это спокойненькое, да, такое, под речь. Некоторые, кстати, вот помните, раньше продавались радиобудильники. У прикроватной тумбы он с часами такие стояли, и в назначенный час включало радио. Да, были такие. Ну, даже в фильме «День сурка» такое было. Вот. Но теперь у всех смартфоны. В общем, товарищи, не сойдите с ума.
2: Ну, давайте лучшую заставку. Все-таки она прозвучала в нашем эфире. Вот так она звучит. Вот это так надо просыпаться.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, Владислав Владислав Александрович, и мы с вами пристально наблюдаем за тем, как деградирует наше качественное общественное питание из-за того, что люди сначала выбрали, значит, соответственно, отказ от готовки дома, а потом и отказ от посещения ресторана, где хотя бы видно в лицо, кто тебе готовит.
2: Тут
1: кого
2: еще,
1: искать?
2: Еще больше, они отказываются пить в ресторане.
1: Да вы что?
2: Да, пить? В новостях пить отказываются, только едят.
1: Ужасно.
2: Нонсенс.
1: Ужасно. Так вот, смотрите, 60, значит, треть москвичей, а Москва в этом смысле впереди страны, и эти тренды, они дойдут до всех, лишь треть москвичей полностью довольны готовой едой в магазинах. Представляете? Недовольны, давятся, но едят. Да, 68% ожидают от производителей еды улучшения качества, но не перестают покупать. Это сенсационно, да? Вот что делает лень с человеком?
2: Лень, да.
1: За прошедший год, кстати, каждый второй москвич, 51%, стал чаще покупать готовую еду в магазинах. И примерно столько же, 53%, говорят, мы стали реже ходить в рестораны и в кафе.
2: Да.
1: Да. И вот опять же про улучшение качества, да. И смотрите, при этом 49% граждан покупают трендовую еду ради красивой фотографии. Ради, то есть не для того, чтобы полакомиться, съесть, а потому что чтобы показать, да, что да. Я ем, как бы. И
2: я
1: вроде
2: в тренде,
1: и знаешь,
2: да.
1: Эта фотография будет висеть, и как будто ты каждый день это ешь. Как будто каждый день. А теперь внимание, Владислав Александрович, вам надо понимать, что это не просто какие-то. Это не борщ. Это с борщом не фотографируется, да, потому что там все скрыто под водой.
2: Не трогайте святое.
1: Ну, да, под водой все скрыто, под красной водой. А вот надо, чтобы было видно на тарелке. Среди трендовых блюд встречаются пицца из лаваша.
2: Да.
1: Кушали?
2: Нет, слава богу.
1: Торт
2: нет.
1: Из печенья.
2: Из печени.
1: Да.
2: Дальше.
1: Суши-бутерброды.
2: Да ерунда.
1: Суши-бутерброды. Паста с фетой и томатами. Фета — это вот кубиками можно нарезать, да, ее?
2: Ну, типа брынзы, да.
1: Чизкейк и тирамису из греческого йогурта. И вот они покупают, фотографируют, выкладывают, а другие видят, что они выложили, и завидуют.
2: И тоже покупают.
1: И тоже покупают. Вот так вот, да, и живут.
2: Шизофрения.
0: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
1: Ну, а теперь, Владислав Александрович, о серьезном.
2: Давайте.
1: Все-таки мы с вами тянемся к поэтам. И родилась в этот день Софья Яковлевна Парнок.
2: Хорошая
1: по другим версиям Парнах, или, ну, там разночтение, в 1885 году. Папаша ее иной Яков Соломонович был владельцем аптеки.
2: Неплохо.
1: Все было хорошо, да. Но, понимаешь, какая история. По воспоминаниям современников, знакомство произошло так, а умные, дочитанные, те самые любители...
2: Знакомство дочери с отцом?
1: Нет, знакомство дочери с другой дочерью. А сейчас догадаетесь, с кем. Знакомство произошло так. Она вошла в гостиную, и кто-то из присутствующих представил ее Марине, которая в этот момент беспричинным движением поднялась.
2: Ага.
1: Надо вот на эту надо фразу прожить. Даже, может быть, попробовать самому привстать беспричинно. Как бы сидел, все было хорошо, и вдруг раз.
2: Поднялся, да.
1: Да. Чтобы поприветствовать гостью. Их обступили другие гости, и кто-то шутливо предложил: знакомьтесь же, господа, не дамы, заметьте. Далее события развивались так. Значит, София вложила свою руку в руку Марине. Движением длинным, и нежно в ее ладони помедлил осколок льда. Да.
2: Романтично.
1: Ну и так далее, так далее. Как вы понимаете, Марина Цветаева встретила вот эту... Ей, вот этой вот дочери-аптекаря было 29.
2: Вот этой нах.
1: Да, а вот Марине 22. 22. Хотя иногда описывают отношения, как, значит, Марина рассказывала, что ей нравилось играть роль рыцаря и добиваться неприступной прекрасной дамы. Ты. Да. А той, в свою очередь, а другие говорили, ну как же, она же старше. Вот давайте, ну, давайте некоторые немножко, стихотворения, да,
2: заинтриговали,
1: до высоты которых наши, вот, которые знакомились не в гостиных,
2: и случайно не вставали?
1: Да, не случайно, беспричинно.
2: Хорошо.
1: Потому что обычно женщины не вставали при знакомстве.
2: Конечно,
1: и сейчас могут не вставать.
2: Это мужчина обязан,
1: да,
2: вставать.
1: Если, да, она, да, сидит в автобусе, если, ну, нам, например, сидит, если она водитель. Пусть сидит, не надо. Не надо вскакивать. Вот я смотрю на лицо Владислава Александровича. Да. Даже вот, знаете, вот, когда ты понимаешь, что сейчас это лицо изменится от произнесения фраз. Вот попробуйте, поэкспериментируйте на близких. Нет, у собаки не изменится, у кота тоже. А вот люди, если они... Если у них есть какой, хоть,
2: ну,
1: какая-то литературная.
2: Выкладывайте свои карты.
1: Да я сейчас вам выложу. Вы сейчас, я вот хочу просто, знаете, как примериться, запомнить эту фразу, чтобы смотреть на вас, когда читать буду. Потому что так я буду смотреть в текст, а вас я не буду видеть.
2: Владислав Александрович, подопытное животное. Давайте, давайте.
1: Туго сложен рот твой маленький.
2: Неплохо, неплохо.
1: А Владислав Александрович выдают руки, они нервно сжались в такой в замок.
2: Я пытаюсь
1: побелели.
2: Притушить.
1: Да. Взгляд прозрачен твой и тих. Знаю, у девичьей спаленки не бродил еще жених.
2: Ай-яй-яй-яй.
1: Не бродил, да, не бродил.
2: То есть чиста девица.
1: Ну вот это вот первое, да, такое. Или, например, мне кажется, нам было бы с тобой так нежно, так остро, так нестерпимо. Не от того ль в строптивости тупой, не откликаясь, ты проходишь мимо? И лучше так. Пускай же хлынет мгла, и ночь разверзнется еще бездонней, а то и умереть бы не могла. Я жизнь пила бы из твоих ладоней. Какие б сны мне снились наяву, какой музыкой бы нас качала, как лодочку качает у причала, но полно, проходи, я не зову.
2: Ну, я так скажу, конечно, не ночные снайперы.
1: Вот ты зачерпнул-то, а? Знаете, прям саперной лопаткой.
2: Аккуратнее, ну давайте еще. Не, ну романтично.
1: Пожалуйста.
2: Романтично.
1: А вот, например. Вот, например, но тут надо сейчас перед этим, перед следующим стихотворением, надо представить, в каком образе пребывали женщины приличные. Да и все, и приличные, и приличные, что первая строчка, она парадоксальна. Ты молодая, длинноногая. Женщины ходили всегда в длинных,
2: да,
1: платьях,
2: да,
1: нет,
2: да,
1: не было ног видно ни у кого на улице, понимаете, да? То есть это сразу вызов общественного, потому что купания, например, они появились только в советское время. Парад физкультурников, это уже 30-е,
2: да? Это было, по,
1: да,
2: сути, шок.
1: И написать до революции «ты молодая, длинноногая», когда ног не было видно ни у кого, это вызов. Ты молодая, длинноногая. С таким надиво сложенным, крылатым телом, как трудно ты влачишь и неумело свой дух, оторопелый от тоски. Например, так, да? Или, ну, мы так пробежимся по творчеству.
2: Давайте, давайте.
1: Она беззаботна еще, она молода. Еще не прорезались зубы у страсти. Ни водка, ни спирт, но уже не вода, а пенистое, озорное, певучее асти.
2: Ишь, ты набрасывает как. Да.
1: Асти — это не певица, которая...
2: Да не певица она.
1: Да, она не певица, и не певица, которая она. Асти — это другое.
2: Да-да-да.
1: Еще не умеешь бледнеть, когда подхожу. Еще во весь глаз твой зрачок не расширен. Но знаю, я в мыслях твоих ворожу сильнее, чем в ласковом кашине или кашире. Кашин, прекрасный маленький городок. О, где же затерянный этот в садах городок? Быть может, совсем не указан на карте? Куда убегает мечта со всех ног в каком-то 16-летнем азарте? Ну, это явно не Марине.
3: Да,
1: Марине
3: да,
1: было уже 22. Или, например, а вот давайте такое. Иногда появляется мужчина. Но каким образом? Каким образом?
3: Да,
1: привычным
3: да.
1: нам всем в образе статиста. Это просто фигура. Ну, вот такой типа чемодана.
2: Ну, просто шкаф стоит.
1: Я думаю, что сумка заслуживает большего внимания, чем в этих стихах фигура мужчины. Он ходит с женщиной в светлом. Мне рассказали. Дом мой открыт всем ветрам, всем ветрам. Они любители музык, музык. В 9 в курзале. Курзал — это курортный зал на берегу моря где-нибудь, да, на побережье. Они любители музык. В 9 в курзале. Стан ее плавный узок. Так, узок. Я вижу туманный берег в час повечерья. Берег, холмы и вереск, и вереск. И рядом с широким фетром белые перья. Сердце открыто ветром, всем ветром.
2: Но девушка, конечно, ходок, я вам так скажу. Набрасывает, будь здоров.
1: Будь здоров, такой да, махровый такой.
2: Отвратительно.
1: Махровая
2: пишет,
1: аптекарша.
2: Пишет неплохо, надо признать.
1: Да, да, да, конечно, не хуже Марины, кстати. Да, или дай руку. А это уже, кстати, ноябрь 32-го, на минуточку. Уже физкультурники пошли.
2: Во,
1: физкультур. Дай руку и пойдем в наш грешный рай. Наперекор небесным промфинпланам. Тут появляется советская эстетика. Промфинплан. Для нас среди зимы вернулся май, и зацвела зеленая поляна, где яблони над нами вся в цвету душистые клонила опахала, и где земля, как ты, благоухала, и бабочки любились на лету. Мы на год старше, но не все ли равно, старее на год старое вино, еще вкусней познаний зрелых яства, любовь моя, седая Ева, здравствуй. А, Владислав Александрович?
2: Ну, класс.
1: Клала класс. Как следует. Строги.
0: Маяк. В моей парадигме психотерапевт – это скорее проводник твоей судьбы.
4: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
0: Так говорит «Маяк».

граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лаура Стадницкая. Региональным вопросам и научно-техническому развитию посвящена программа Владимира Путина в Новосибирске. Президент прибыл в город с рабочей поездкой. Накануне он посетил Луналанд ГТЛ, где провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта и встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Путин побеседовал с урбанистами, обсудил развитие городской среды, заявил о позитивных переменах по общественному транспорту. Он также дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината. Военнослужащие южной группировки войск за последние сутки уничтожили 21 пункт управления украинскими БПЛА. Поражены также 44 наземных робототехнических комплекса. Сбито 12 беспилотников, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиации баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Дружковки, Славянска, Краматорска, Николаевки, Никаноровки и Николайполья. За сутки противник потерял до 205 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены танк, боевая бронированная машина, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 57 антенн связи и БПЛА, 44 наземных робототехнических комплекса. Поражен 21 пункт управления БПЛА, сбито 12 беспилотников противника.
0: Тем временем расчеты ударных дронов войск беспилотных систем группировки «Север» уничтожили опорные пункты живой силы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. А экипаж вертолета Ми-28 того же армейского объединения поразил пункт управления БПЛА противника. Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном киевским властям Херсоне. В городе фиксируют перебои со светом, сообщили в городской администрации. Накануне вечером там также информировали о перебоях с электро- и водоснабжением по всему городу. Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и области, а также в Запорожье. В соцсетях публикуют кадры с пожарами на местах взрывов. Они зафиксированы на промышленных, военных и складских объектах. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Секретная служба США привлекла армейские зенитно-ракетные комплексы малой дальности «Эвенджер» для защиты президента страны Дональда Трампа во время игры в гольф в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает портал Warzone. По его данным, в соцсетях начали распространяться фото, на которых американский президент замахивается клюшкой для гольфа, в то время как на заднем плане отчетливо видны колючая проволока и американские ЗРК. Представители администрации президента США подтвердили порталу подлинность фотографий. Добавлю, в минувшие выходные американские истребители F-16 перехватили несколько самолетов, нарушивших ограничения на полеты над гольф-клубом, где находился Трамп. Напомню, американский лидер с 2024 года как минимум трижды становился целью покушений. Самые холодные ночи в Москве ожидаются с четверга по субботу, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, похолодание вызвано скандинавским циклоном, который принесет осадки и резкое снижение температуры в столице в среду. Улучшение погоды наступит с субботы. Прогнозируется постепенный рост температуры, заключила синоптик. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, дожди с грозой, плюс 19-21. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь и 24-26 тепла. Сейчас столица плюс 19, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 66%.
1: Маяк.
3: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянки Диана Шнайдер и Екатерина Александрова не смогли пройти в полуфинал теннисного турнира в Торонто в одиночном разряде. Шнайдер в четвертьфинале уступил Иге Швёнтек с Польши со счетом 2-6, 1-6, а Александрова проиграла украинке Ирине Світоліній 6-3, 0-6, 3-6. Россиянин Илья Бородин занял первое место в финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Он установил рекорд европейских первенств. Также накануне женская сборная России в составе Ксении Мишариной, Софьи Дьяковой, Дарьи Сурушкиной и Дарьи Клепиковой стала бронзовым призером в эстафете 4 по 200 метров в вольном стиле. В аналогичном мужском финале россияне остались шестыми. Футбольный «Факел» стал последней командой, которая набрала как минимум одно очко в недавно стартовавшем чемпионате России. На финише третьего тура российской премьер-лиги воронежцы добыли ничью против «Ахмата» 0-0. О матче рассказывает Александр Неценко.
2: «Факел» на старте сезона проиграл все свои матчи с разницей в один мяч, доказывая, что готов бороться за очки. «Ахмат» же подвел календарь. В кубке пришлось соперничать с «Краснодаром», а в первенстве страны с «Локомотивом» и «Спартаком». Результат ожидаемо слабый, ничья и пара поражений. «Шеля», допустивший грубую ошибку в прошлом туре, пропустив от «Барка» со штрафного, уступил место в воротах Ульянову. Также грозненцы не досчитались дисквалифицированного на две встречи Косинтуру. У «Факела» не оказалось впереди Ньяпи и Пуси. На острие в атаке вышел Турищев, а под ним в качестве инсайдов расположились Сутармин и Георгий. В стартовые 20 минут встречи воронежцы просто доминировали над соперником. В итоге «Факел» за долгое время провел, пожалуй, лучший тайм. Ульянов потащил опасные удары Турищева и Альшина. Черчесову пришлось менять схему, делая третьим центральным защитником Ибишева, опуская его из опорной зоны. Это помогло наладить оборону. После перерыва долгое время на поле шла лишь борьба без моментов, но из многочисленных стандартов «Ахмат» выжил попадание Исмаэля в перекладину, а также опасный удар головой Максути. У воронежцев игру усилил выход на замену Ньяпи. У него было три хороших шанса, но Ульянов все же с защитниками додержал нулевую ничью, получив приз лучшего игрока встречи. «Факел» набрал первое очко в таблице, «Ахмат» с двумя выбрался из зоны стыков. Ничья 0-0.
1: Нападающий Эль-Мехди Моухуб перешел из московского футбольного «Динамо» в «Дубай Юнайтед» из Объединенных Арабских Эмиратов на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба москвичей. Соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает право выкупа 23-летнего марокканца. Также клуб отдал в аренду до конца сезона в «Минское Динамо» 22-летнего белорусского вратаря Андрея Кудравца. Национальная сборная Ирана по футболу намерена провести осенью товарищескую игру с несколькими сборными, включая российскую команду. Об этом заявил президент Иранской федерации по футболу Мехди Тадж. Дату и место матча со сборной России Тадж не раскрыл. В Российском футбольном союзе информацию о встрече пока никак не комментировали. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
3: Что ж, дорогие граждане, сегодня у нас уже в разгаре август, правильно? Сегодня, наконец-то, обещанное вроде как похолодание в Москве. А потом и плюс 11, хорошо.
4: Да класс.
3: Достанем куртки, братья.
4: Выспимся, наконец.
3: Да, достанем куртки. Да. Сегодня замечательный праздник, Рождество святителя Николая Чудотворца.
4: Хорошо.
3: Да, да, да, поздравляем. День белого гриба. Вот меня тревожит сообщение, Владислав Александрович, в последнее время прошло, что вот эти грибные туристы, которых развелось как пруд пруди, они повытоптали белогрибы и полянки.
4: Сволочи, да.
3: Да, и там в лучшем случае теперь растут лисички, а белых нету. Все, кончились. Смотрите, сегодня в Америке день президентской шутки.
4: Ну,
3: принципе,
4: они любят,
3: в принципе,
4: да,
3: уже полтора года он продолжается, этот день у них уже сейчас, полтора года.
4: Нет, ну, Трамп это, да,
3: но был
4: отдельно.
3: Специалист, который, да, в принципе, вызывал какое-то доверие из-за папаши. Буш-младший, помните? Ага. Немножко такой придурковатый. Вот. Но папаша был серьезный, и поэтому его как бы вроде уважали.
4: А этот рыбак-алкаш, младшенький.
3: Да. И вот смотрите, цитаты. Ага. На встрече с президентом Бразилии Фернандо Кардозо в Сан-Паулу в Бразилии в 2002 году, ага, совсем недавно было дело-то, он спросил: «А у вас тоже есть негры?»
4: Шутка вообще.
3: Нет, это, во-первых, негры, а во-вторых, у вас тоже...
4: Просто кончено.
3: То есть человек приехал вообще непонятно куда приехал, да. Или: «Мы должны уяснить, что бедные люди не обязательно убийцы». Или я верю, что люди и рыбы могут вести мирное сосуществование.
4: Да, класс,
3: да, да. Вот вы рыбака упоминаете. Я думаю,
4: рыбак.
3: Мы все согласны, что прошлое закончилось. И, наконец, самый гениальный момент на встрече в Великобритании. Я специально говорю Великобритания, обычно Англия использую слово. Но Елизавета 11. Дальше. День гор в Японии, да?
4: Хорошо.
3: День полета на воздушном шарике. Но на воздушном шарике летал только Винни-Пух. Помните? Он летал. И по нему снизу бил этот свинья.
4: Пятачок.
3: Свинья. Но попал в шарики. Попал в шарики.
4: Сначала
3: в него, да. Сначала для ума, а потом...
4: В мягкие, да, да, части тела.
3: День сына и дочери.
4: Хорошо.
3: День игры на песке, день хип-хопа. В 73-м году диджей Кул Херц устроил в Бронксе благотворительную вечеринку, а его дружок Коук Ла Роук выкрикивал имена пришедших ритмично.
4: Uh-huh.
3: Да? День мусорной еды, ну вот это вот вся вот, да, уличная, да, готовая бодяга. И сегодня калинник, русский народный праздник. Это калина. Вообще, вы видели, как она растет? Кругом малина, барбарис, яблоки. А где калина?
4: Рябина.
3: Вот именно. Так вот, это растение считали символом чистоты и непорочной красоты. Понимаешь, какая
4: ничего
3: история?
4: Себе.
3: Да, ее бы на свадебку хорошо бы дарить. Да?
4: Да?
3: Из калины крестьянки варили кисели да компотики, толкли с медочком. Да, делали мармеладки, смешивая с яблочной пюрешечкой, да. А в северных губерниях говорили, да, значит, что говорили? Коли на калинника туман, припасай косы про овес с ячменем.
4: О, как. Как-то нескладно.
3: Косы.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Ну что же, в 1340-м Феофан Грек, знаменитый живописец, который работал в Византии, потом в Древней Руси, вместе с Андреем Рублевым и Прохором с Городца, они расписали Старый Благовещенский собор в Московском Кремле. Вот, видите, и в Новгороде, в церкви Спаса, да, многие иконы, он такой вот мастер, да. А в 1743-м немецкий мебельный мастер Давид Рентген, такая же фамилия, как у того, который радио эту...
4: который светил людей.
3: Да, да, да, да. А этот вот мебельный мастер, он был поставщиком французского двора, да, туда поставлял свою мебелишку-то. Но в Великую Французскую революцию близость к королю стала огромным минусом. Потерял доверие, как Сикорский у нас примерно. Так, да. А вот его ученик Гампс, помните гампсовские стулья, которые вошли в литературу, да, да, да, уже? Да. Вот он, собственно, дело продолжил, а... Кстати, в итоге мебель Рентгена украсила Эрмитаж.
4: Неплохо.
3: Говорят, в Эрмитаже есть. Там, наверное, на них эти бабули-смотрительницы сидят.
4: 100%
3: сидят. Наверняка, конечно. Там хорошо сидится. Хорошо сидим. В 1874-м Гарри Пармили изобрел разбрызгивающую головку для полива.
4: Брызгать?
3: Ну, вот пожарная
4: удобно.
3: Система, да, хорошо. В этот день, в 1778-м, Фридрих Людвиг Ян, это основатель современной спортивной гимнастики. Вообще он изучал философию. И богословие.
4: Что ж его потянуло-то?
3: Тело взяло свое, понимаете? Тело взяло, да. Он призывал молодежь к национально-освободительной борьбе. Он страдал от унижения Германии и в особенности Пруссии. Это же были разделенные графства вот эти, да, к которым, я, мне кажется, Германия рано или поздно вернется.
4: Дай бог,
3: это было счастливое
4: говорите,
3: время.
4: Дай бог.
3: Кстати говоря, количество философов, которые родились вот в этой нарезке,
4: годы,
3: нарезке, да, и композиторов, ну, намного превышает то, что вот в объединенной Германии уже появилось.
4: То, что они сейчас несут.
3: Как только объединились, сразу поперли какая-то нечисть.
4: Понимаете? Абсолютно.
3: Меркель. Да.
4: Меркель?
3: Да. Велосипеды у нее это еще. Да, и смотрите, учрежденная в 1863-м в Лейпциге немецкими гимнастами пенсионная касса для учителей гимнастики, их жен носит название учреждения Яна.
4: Хорошо.
3: В честь него, да, платили пенсии, да. Что еще? В 1795-м Иван Тимофеевич Спасский, наш доктор медицины, профессор медико-хирургической академии по кафедре зоологии и минералогии, после женитьбы товарища Пушкина, он как специалист-акушер был домашним врачом Пушкиных.
4: Понятно.
3: Да, и после ранения поэта на дуэли смертельного, как выяснилось, да, почти неотлучно находил своего постели. Да. В 1804-м Владимир Федорович Адоевский, писатель, философ, музыкальный критик, кстати, и музыка, и песни, здорово, и пляски, увлекался магией и алхимией.
4: Вот критик, да, настоящий.
3: Да-да-да, оккультными учениями. Он получил прозвище Русиш Фауст. Русиш, да. Мыслил как романтик. Футуролог он был, смотрите, в незаконченном утопическом романе 4338 год, ага, это не 1984, да, он, да, так далеко, подальше смотрел, написанным в год смерти Пушкина, на минуточку, он первым предсказал появление современных блогов интернета.
4: Ну, какой умница.
3: Ну-ка, ну-ка, ну-ка, в своем сочинении описывает мир, смотрите, где между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы.
4: Ну, связь,
3: это 1837
4: да,
3: год,
4: интернет,
3: ребята.
4: Да.
3: Да, посредством которых живущие на далеком расстоянии общаются друг с другом.
4: Слушайте, а действительно, визионер.
3: Наш, зараза, а?
4: Да.
3: Адоевский, ты представляешь? Да, в советское время публиковалась сказка его «Городок в табакерке», страшная достаточно, да, помните? Mm-hmm. Страшная такая, по которой был снят мультфильм, да, «Шкатулка с секретом». О, ребят, посмотрите в этих видеохостингах, покажите детям, они не уснут. Они забросят свои эти рилсы. Ну что, страшная история, ужасная. В 1804-м. А почему? А потому что этот магией занимался. Оккультизмом, конечно.
4: Да, изучал.
3: А Австрия стала империей в 1804 году. Ну, то есть подмяла под себя венгров, потом вот эти все Балканы. Угу. Понимаете, да, началась эта вся история. В 1845-м, в этот день в Петербурге, изготовлен первый российский магистральный паровоз для строящейся между Петербургом и Москвой железной дорогой.
4: Здорово.
3: Паровоз. А я видел, что сейчас строятся локомотивы скоростные для ВСМ. А опоры ВСМ поднимаются вдоль всей трассы М-11.
4: Класс.
3: О, красота. И так, и сяк. О, да, в этот день, в 1885-м, ну, Софью Яковлевну Парнок-то мы сегодня как следует, да? Процитировали.
4: Говорит, что Парнах
3: провели. Достаточно, достаточно.
4: Конечно,
3: да, достаточно. Да, да. В 1896-м Харви Хубель изобрел патрон для лампочки. То есть были лампочки, а патрона не было.
4: А вкручивать, да, неудобно.
3: Куда
4: было
3: вкрутить? Угу. Конечно. Юрий Вячеславович Сотник в 1914-м, детский писатель, сначала писал про котов, да,
4: а
3: путешествовал, да, по стране, был фотолаборантом, сплавлял лес по реке Лена. Опасная работа, кстати говоря, потому что можно под бревно. Да, рыбачил. И от этого стал писать рассказы, потому что, говорит, такую красоту, как не поделиться,
4: ну,
3: не рассказать
4: опыта,
3: детишкам,
4: да,
3: конечно. У него первый рассказ напечатан, назывался «Архимед Вовки Грушина» в 1939 году. И он описал, как в детстве хотел построить подводную лодку. Понимаешь? Ребенком.
4: Какой умница.
3: Ребенком. А в 1918 году есть такая информация, правда, так не все согласны с тем, что это было на самом деле, но тем не менее, как факт, установили памятник Иуде Искариоту в Свияжске.
4: Памятник?
3: Ну, все, что было противно предыдущей власти, было приятно нынешней, да. Спустя две недели исчез. Люди не выдержали, люди не выдержали, да. Григорий Петрович Гранатуров в 21-м году, почетный президент Международной Федерации Хоккея с мячом, руководил 20 лет. Понимаете, какая история?
4: На траве.
3: Хоккей с мячом, нет, другое. Да. В 22-м в качестве слов гимна Германии утвердили первый куплет стихов «Deutschland, Deutschland, über alles». У нас нет таких букв, которые могут выразить. Это умляут у них называется. И до сих пор, кстати, мелодия-то вот это вот у них гимн.
4: Фанфары.
3: Давайте честно, вот, судя по этой музыке, мирно жить не хотят.
4: Конечно.
3: Не хотят.
4: Кастрюли надевают.
3: А есть текст, Владимир Александрович, хотите чуть-чуть по-немецки?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland.
4: А теперь оригинальный голос.
3: Deutsche Vaterland. Vaterland, я же вам говорю, Vaterland, ну что, я так и говорю. Не стало в этот день, в 32-м году, Максимилиана Волошина, второй инсульт произошел, к сожалению.
4: Да.
3: Мы с вами были же в тех краях, да?
4: Угу.
3: Крым.
4: Замечательно.
3: Замечательное место, да. Что говорил-то? Клоун в огненном кольце, хохот мерзкий, как проказа, и на гипсовом лице два горящих болью глаза. да?
4: Здорово.
3: Ну, а в 39-м Анатолий Михайлович Кашпировский родился.
4: Угу. Мы выросли на его передачах. Ну, моя матушка 100%.
3: Серьезно?
4: Моя матушка, да? Да, она сидела, смотрела, говорю, мама, зачем?
3: Чаще всего людей губит то, что они любят, особенно если они любят то, что их губит.
4: Она говорит, Владик, ну мне значительно лучше.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. На этой неделе в некоторых населенных пунктах Вологодской области возможны кратковременные перебои в трансляции теле- и радиосигнала. Плановые профилактические ремонтные работы пройдут на передающих станциях в Череповце, Верхнем Якутино, Курилове, Никольске, Пахомове и Рослятине. В период проведения работ возможны временные отключения цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ» в зависимости от населенного пункта. Как отмечают специалисты, график работ может быть скорректирован из-за погодных условий. Вологодская область наращивает экспорт пиломатериалов в Узбекистан. С января по июль регион поставил туда более 38 тысяч кубометров древесины. Это на 12% больше, чем годом ранее. Основу экспорта составили хвойные породы, это ель и сосна. Всего за первое полугодие вологодские лесоматериалы отправились в 30 стран, а крупнейшим покупателем остается Китай. В числе основных направлений также Египет, Турция и Южная Корея. И в продолжении темы, в Бабаеве строят завод по производству пиломатериалов. Предприятие полного цикла сможет перерабатывать до 500 тысяч кубометров древесины в год. Здесь также будут производить комплекты деревянных домов. Стоимость проекта превышает 5 миллиардов рублей. После запуска завод создаст 224 новых рабочих места. В Череповце выставили на продажу бывший радиотелецентр на улице Ломоносова. Двухэтажное здание площадью более 1500 квадратных метров сейчас законсервировано и требует ремонта. Протекает кровля, частично обрушен потолок, повреждены окна и полы. Начальная цена объекта 58 миллионов рублей. Электронные торги состоятся 26 августа. В Вологде сегодня будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Бесплатно и анонимно пройти обследование можно на Пошехонском шоссе 22 у торгового центра «Мармелад». Пункт будет открыт с 12 до 15 часов. Результат готов через 15 минут. Следующее тестирование 18 августа на Кружном шоссе 12 у торгового центра «Рио». Отметим, что в Вологодской области официально зарегистрировано более 6 тысяч ВИЧ-инфицированных. В Череповце студенты ЧГУ разрабатывают прототип беспилотного трамвая. Проект создадут совместно с электротрансом. Сначала специалисты соберут тележку, которая будет двигаться по рельсам. Затем перейдут к прототипу вагона и его автоматизации. Первую модель планируют представить к концу следующего учебного года, а через 2 года рассчитывают провести испытания на трамвайных путях. В центре Вологды появился необычный гастробус. Это автобус, переоборудованный под кафе. На улице Каменный мост уже установили новую точку общепита. Сейчас здесь идут последние приготовления. В меню блюда вологодской и грузинской кухни из продуктов местных производителей. Открыть гастробус планируют в ближайшее время. Сейчас решается вопрос с подключением электричества. Продолжаем выпуск. В Вологодской области с начала года к ответственности привлекли 112 владельцев маломерных судов. За этот период на воде произошло 6 происшествий, погибли 3 человека. В МЧС отмечают, во всех случаях погибшие были без спасательных жилетов или использовали их неправильно. Чаще всего инспекторы фиксировали отсутствие жилетов, за это наказали 59 человек. В ведомстве призывают соблюдать правила безопасности на воде. В Череповце пенсионерка перевела мошенникам более 500 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, все началось со звонка лжесотрудника водоканала. Он попросил назвать код из СМС якобы для записи на поверку счетчиков. Позднее женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они убедили ее перевести деньги на так называемый безопасный счет. Пенсионерка сдала в ломбард ювелирное украшение и сняла деньги с вкладов. Через банкомат она перевела мошенникам более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают. Вологде трое школьников стали победителями финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Итоги подвели в Красноярске. Финал проходил с 29 июля по 3 августа. В число победителей вошли Дарья Жилевич из Центра образования номер 42, Елисей Караваев из школы номер 8 и Софи Фисенко из Вологодского многопрофильного лицея. Еще трое вологодских школьников стали призерами конкурса. Педагогам-наставникам предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей. В Вологодской областной детской библиотеке на этой неделе пройдет серия мероприятий для детей от 6 лет. Сегодня в 2 часа дня мастер-класс по созданию брелка из пряжи. 12 августа детей ждут квиз «Ко дню слона» и интерактивное занятие «Уроки выживания в природе». Ребят научат собирать рюкзак, ориентироваться на местности и разводить огонь. 13-14 августа в программе занятия о заповедниках, птицах и ящерицах, а также клуб настольных игр. Какие книги чаще всего выбирают вологжане? Сотрудники библиотек Вологды составили список самых востребованных изданий. Среди взрослых популярны «Жребий праведных грешниц» Натальи Нестеровой, книги Ирины Богдановой, Дины Рубиной и Евгения Бадаласкина, а также детективы. Юные читатели выбирают «Викторию Ледерман», «Дневник слабака», «Дикий робот», «Манюню» и книги о Гарри Поттере. Среди вологодских авторов востребованы Василий Белов, Николай Рубцов, Людмила Мартова и Наталья Мелехина.
1: Спорта.
2: Вологодский спортсмен завоевал серебро открытого кубка страны по пулевой стрельбе. Илья Марсов стал призером соревнований, которые проходят в Подмосковье, и собрали около 400 участников из 40 регионов России и Республики Беларусь. Вологжанин выступал в упражнении ВП-60 и по итогам турнира вошел в число сильнейших стрелков страны.

Погода на маяке. Сегодня в Вологодской области ожидается теплая, но облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. В Вологде утром около 16 градусов, днем воздух прогреется до 24. Ветер южный от 4 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В Череповце утром

Отечества оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.

0: В Москве 8 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры поражены в Киеве и Запорожье в результате группового удара, нанесенного вооруженными силами России. Об этом сообщили в Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что применялось оружие наземного базирования. Другие подробности пока не приводятся. Мы следим за поступающей информацией. Военнослужащие группировки «Запад» за сутки уничтожили 85 тяжелых дронов и 41 беспилотник самолетного типа противника. Под удар попала и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ «Анклав». Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили тактическое положение. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, двух механизированных, штурмовой бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Горожановка, Червоный Оскол, Подлиман, Харьковской области, Яцковка, Маяки, Донецкая и Светогорск, Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 41 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 85 тяжелых боевых гексокоптеров и 4 барражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 215 военнослужащих, танк, 24 автомобиля, артиллерийское орудие «Гиацинт-Б», гаубица «Д-30», 3 миномета и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Кроме того, вскрыты и уничтожены 61 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинк», 29 наземных роботехнических комплексов и полевой склад боеприпасов противника.
0: Тем временем подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили более 230 беспилотников ВСУ самолетного типа и 48 тяжелых коптеров типа «Баба-Яга», а также станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Дамба». Об этом информировали в Минобороны. Президент США Дональд Трамп на переговорах с Ираном будет добиваться компенсации за людей, которые, по его мнению, погибли в ходе вооруженных конфликтов по вине Тегерана. Об этом он написал в своей соцсети. Трамп пояснил, что ознакомился с требованиями Ирана о компенсациях за многомесячные американские удары по его территории. Среди прочего, он выразил намерение добиваться компенсации от Тегерана за теракт 2000 года против эсминца USS Cole, в результате которого 17 американских военных погибли и десятки получили ранения. При этом ранее следователи в США обвиняли в этом нападении не Иран, а запрещенную в России террористическую группировку Аль-Каида. Также президент США считает, что компенсации должны получить родственники погибших в Иране, участников акции протеста. Число погибших в результате землетрясения в Колумбии выросло до 138, около 570 человек пострадали. Об этом сообщает радиостанция Blue Radio со ссылкой на президента страны Абеларда де ла Эспирильо. Повреждено более 1600 жилых домов. Самые серьезные разрушения пришлись на западные и центральные районы страны. Спасатели продолжают поисковые работы. Как заявил пресс-секретарь посольства России в Колумбии Вячеслав Петухов, информация о пострадавших россиянах пока не поступала.
3: Если поступит обращение от наших соотечественников, то мы, конечно же, всем поможем. Дополнительно

0: нашими диаспорами в крупных городах связались, также проинформировали их о том, что если будут проблемы, то мы на связи, готовы им помочь.
1: Эпицентр произошедшего накануне землетрясения находился недалеко от города Сан-Хосе-дель-Пальмар, в 240 километрах к западу от столицы страны Боготы. Подземные толчки ощущались в самой столице и во многих городах, а также в Эквадорах, Панаме, в Эквадоре, Панаме и Венесуэле. По данным геологической службы Колумбии, землетрясение стало самым сильным за последние десятилетия. Его магнитуда составляла 7,4. Воздух в Москве прогреется сегодня до 26 градусов, однако вечером мегаполис накроют дожди, не исключена гроза. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. А вот в среду циклон нарушит теплую погоду, и вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон.
2: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится теплым сектором североатлантического циклона с центром над Белым морем, а вечером атмосферным фронтом окклюзии, фронтом смыкания. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером примерно с 17-18 часов начнутся дожди. Возможно, гроза, ветер юго-запада и южный 4,9 метров в секунду порывистый. Температура воздуха плюс 23-26. Атмосферное давление будет падать, составит 743 миллиметра ртутного столба. В среду циклон сломает тепло. Вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет своеобразное климатическое путешествие из лета в осень за сутки буквально, ну и соответствующей сменой гардероба. Но виной тому станет холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ближайшей ночью в Москве плюс 11-14, в Подмосковье 10-15, а днем всего лишь плюс 16-19 градусов, что соответствует климатической норме первой половины сентября.
1: По словам Тишковца, после похолодания в Москву вновь вернется лето. Выходные в столице потеплеют до положенной в августе многолетней нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: Сейчас столица плюс 19, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 66%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, дожди с грозой и плюс 19-21 градус.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, предвидя ваши вопросы, где эта песня, кто ее поет, где ее искать, я вам так скажу, так. Не надо ничего искать. Эта музыка найдет вас сама, когда надо,
2: в нужное
1: время. После дождя и холодрыги, которые сегодня начнутся у нас после обеда. Так что запасайтесь куртками, пледами, да, товарищи. А в апатитах как дела?
2: А там уже холодрыга. Сегодня дождячит, жалкий плюс 13.

0: Апатичане, конечно же. В библиотеке апатитов начали принимать хвостатых. Они тоже хотят читать книги, понимаете? Да, понимаю. Или погрызть что-нибудь, погрызть. Жители апатитов жалуются на ночные покатушки юных питбайкеров. Эти демоны, им, ихним родителям грозит штраф до 30 тысяч рублей. Экипажей ДПС не хватает. Может, нам какую-нибудь пит-полицию специально?
1: Ну да, детскую
0: пит-полицию. Из детей же набрать, чтобы они сами друг друга ловили.
1: Да, да, да, да, да.
0: А что, и детям интересно? Дать им какие-нибудь водометы. В апатитах электросамокатчик наехал на женщину с коляской. Ну, пацаны, продолжается эта история. Кстати, есть новость о том, что они ломают черепа в 3 раза чаще, чем мотоциклисты.
1: Кошмар.
0: В 3 раза чаще. А что, у них шлема-то нет? Ну и, наконец, мозаика из осколков. В апатитах ищут ненужные зеркала. Вот, друзья мои, если у вас есть зеркало, в гараже где-нибудь в сарае стоит, поломанное, да, отдайте. Местный специалист, художник товарищ Никитин, будет собирать огромную зеркальную мозаику.
1: И дискошар сделает, да?
0: Да, сделает.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Заплатят, сделают. Да. Граждане сократили, слушайте, вслед за водкой потребление сладкого упало до 30-летнего минимума.
1: Что-то происходит с людьми.
0: Странно, обычно сладкое исчезает, когда гонят водку. Ну, дома.
1: А смысл ее сейчас гнать?
0: Да, вот именно. Смотрите, сократилось до 28 килограмм на одного
1: лицо,
0: человека.
1: На лицо,
0: да, да, да. 28, слушайте, 28 килограмм в год на одного человека?
1: Ужас.
0: Ну, это значит и в пельменях оно, и везде, да?
1: Угу.
0: Ну, во всех этих продуктах, значит, сахар. А, товарищ Милованова заявила, что на храп могут влиять снотворные и успокоительные. Храп усиливают.
1: Будем брать на храпом.
0: Свыше 200 немцев получили визы традиционных ценностей и едут уже в Россию.
1: Едут и
0: Вилькомен,
1: едут.
0: Вилькомен.
1: Проверять как следует.
0: Вилькомен, либо дойчен. Я-я.
1: Вам поставить гимн?
0: Не надо, у нас свой есть. В этом случае их не пригодится. Да. Слушайте, если бросить курить, сообщает врач Афанасьева, риск рака легких снизится за 10 лет. Главное, 10 лет продержаться без курева. И дальше здоровенький. Да. А на маркетплейсы пришлось 55 миллиардов рублей по продажам БАДов. 55 миллиардов на вот это
1: шальные
0: вот.
1: Шальные деньги.
0: Да. А всего продано на 280 миллиардов БАДов. Представляешь, без рецепта, без всего. Без гарантии, все, бери. В московском, извините, зоопарке родился малыш у капибар Малой и Кузьмы.
1: Да, так мило.
0: Пол его еще не определили,
1: да
0: поэтому
1: зачем
0: имя.
1: Пол? Он
0: имя, да. С карты России, грустная новость, исчезло более сотни деревень за год. Надо нам какую-нибудь программу, Владислав Александрович, а?
1: Угу.
0: Вот, например, вы бы в деревню ездили бы? Вы
1: нет,
0: бы?
1: Нет.
0: А, вы бы не.
1: Мне некогда.
0: Тогда на вас надо какую-то программу найти. Программу на вас, конечно, чтобы вы захотели. А в Москве 50 актеров заявили, что им не выплатили гонорар за зимнее шоу на морозе. Они работали при минус 25, представляешь?
1: Морозные.
0: В столичных усадьбах, да, им говорят, мы вам заплатим.
1: За морозы,
0: гениально,
1: да?
0: Люди согласились. Мы вам, говорит, заплатим в конце апреля за новогоднее шоу. И до сих пор не заплатили. Как так? Водителям на машинах с иностранными номерами сократят срок оплаты штрафов до 1 суток. Вопрос у меня только такой. А как они узнают, что вы им выписали штраф? Ну вот он гонит, например, по дороге со своими армянскими номерами или таджикскими номерами. У них машины хорошие, новые, быстрые, мерседесы, да, лексусы. Как он узнает, что ему выписали штраф? Вот я не очень себе представляю. В Санкт-Петербурге пройдет большой летний бал 29 августа. Представляешь, придут дипломаты, значит, ценители музыки и танцев из Германии, из Австрии, представляешь, из Италии и Швейцарии. Будут нашей молодежи показывать путь к историческим традициям своим.
1: А кто им позволил?
0: А вот так, Владислав, а вас не позвали, да, вас, вы не будете вальсировать,
1: не надо,
0: да.
1: Нам ничего показывать.
0: Общественная палата предлагает ввести автодело в школах с 9 класса, чтобы учились,
1: да.
0: А, гражданам рассказали, какие профессии, если вы о них заявляете, являются самыми привлекательными для онлайн-знакомств.
1: Но
0: вот вы зарегистрировались
1: врач.
0: Там.
1: Врач. Для женщин
0: молодец.
1: Врач.
0: Нет, не для женщин, для мужчины.
1: Да ладно.
0: Чтобы он ее лечил, конечно. А еще лучше хирург пластический, конечно. Тренер очень важен.
3: трени, трени. Спортивные.
0: Хотя, да, мне кажется, а почему не пугает то, что он и других
3: конечно
0: подсаживает?
3: Не, врач, да, как-то безопаснее.
0: Работники творческих профессий, но не блогер. Надо сказать, что ты художник, например. Писатель.
3: Композитор.
0: Куда они? Женщины, кстати, чаще, чем мужчины, обращают внимание на профессию потенциального партнера. Ага. Но им нужна стабильность. Ваши альма-матер в ЛТИ создали метод очистки старинных книг при помощи лазера. Представляете?
3: Молодцы.
0: Молодцы.
3: Да.
0: И вы могли бы очищать книги.
3: Но не время.
0: Да. Кардиолог Бойцов заявил, что средний возраст пациентов с инфарктом составляет 64 года.
3: Понятно.
0: 64, да. Ученые смогли в МИСИС создать 3D-имплант уха, который сам прорастает сосудами и шевелится.
3: Само в себя.
0: Что, да,
3: так
0: вот ты, все отлично. Спасатель Микрюков объяснил, как не утонуть, если ногу в воде свело.
3: Так,
0: ведь за две минуты можно. А надо булавкой колоть. Но где взять булавку? Там.
3: В море.
0: В море, да, в реке, в пруду.
3: Кусайтесь.
0: Самки дуплянова комара, переносчика малярии, впервые напали на людей в России и Беларуси. Ребята, а осторожно. Я. Дупляный. Владислав Александрович, посмотрите, как выглядит. Может, есть характерный признак, чтобы люди отмахивались. Да. Дупляный комар, да. Видимо, из дупла. Ученый Руденко говорит, что долгое отсутствие стирки подушки опасно для аллергиков. Но миллион клещей там вряд ли заведется. Хирург Макаров объяснил, людей с какой формой уха не берут на руководящие должности. Владислав Александрович, вот заметьте, обратите внимание на начальство. И у них там никогда нет эльфийских ушей. Эльфийских.
3: Ушастых.
0: Ну, чтобы с таким, с как у белочки. Кверху, да. Вот таких не берут начальство, да. Ну, как комар-то.
3: Обычный комар, ну, чуть покрупнее.
0: Плохо.
3: Нашего,
0: плохо дело,
3: нашего,
0: да.
3: Роскомара.
0: Стрижка собаки летом, предупреждает специалист Балагуров, может привести к перегреву. Собачке не надо стричь его.
3: Хорошо,
0: летом не надо.
3: Хорошо.
0: Вот зимой постригете, пострижете, да. Наши врачи впервые в мире провели операцию на черепе 101-летнему пациенту. Этим событием мы доказываем, жизнь каждого человека важна.
3: Да.
0: Каждого человека. Да, да, это прекрасно. Врач Русанцева назвала белокочанную капусту самым недооцененным продуктом. Раньше что девочкам говорила? Кушай капусту, вырастет грудь.
3: Угу.
0: А после этого, как вот появились импланты, про капусту немножко забыли. Но это там столько клетчатки.
3: Ну, столько капусты не
0: да,
3: съесть.
0: Да, да. Психолог Коровин говорит, что наши граждане в 60% делают ремонт, чтобы снять стресс. Им ремонт не нужен.
3: Конечно.
0: И кран и так хороший.
3: Им состояние
0: да
3: нужно.
0: Наш школьник, друзья мои, 12-летний Еремей Павленко вырастил тыкву гиганта весом 800 килограмм.
3: Да класс.
0: Сколько воды-то, Ерема, ушло на твою тыковку? Он, кстати, начал давно, еще в 2022-м он вырастил
3: еще
0: тыкву.
3: Еще бабка его начала.
0: Нет, тыкву 47 кило. На следующий год, в 2023-м, 53.
3: Хорошо.
0: Смотрите. Да, и вот теперь 800-килограммовая штуковина. Да. Ну и, наконец, психолог Клопотова предупреждает, частая смена игрушек может навредить ребенку.
3: Ах, ребенку.
0: Ребенку, конечно, кому еще-то? Не папаша же его кошельку.
3: Ну что же можно повредить?
0: Без любимой игрушки. Давайте так. Ну, давайте порадуемся за семью Надежды и Ивана Роговых. 41-летняя Надюша, красивая женщина, да, стала мамой в 15-й раз.
3: Да молодец.
0: Слушайте, я опубликовал вчера фотографии этой замечательной семьи. И вот действительно, совет да любовь. Ну, впрочем, я так понимаю, что в этой паре все в порядке. Да, замечательная пара, замечательно, красавцы. А вот другая история. Балерина Настенька не попала на рейс до Мальдив, и в Таджикистане, где она пересаживалась, записала гневное видео. «Беспредел!» — кричала она в камеру. Ой, я сочувствую. Женщина Ханна английская за ночь в отеле. Так, а отель где? Отель в Англии. Там
3: да
0: холодрыга страшно. Они экономят на отоплении. Вот
3: да
0: еще,
3: вообще там
0: жара, еще газ у них был.
3: У них воды мало.
0: Да-да-да. Так вот, 100 раз покусали клопы эту Анну.
3: Да, класс.
0: Ханну.
3: Класс.
0: Слушайте, я видел фотографии.
3: Клопов?
0: Ну, они, клопы все убежали. Они кусь-кусь и побежали дальше. К следующей, следующей, да. Нет, у нее все руки вот в кровавых волдырях. Да и тело, ужас. Вот заголовок, ребята. Женщины захейтили актрису Шпицу за публикацию фото, где она кормит сына грудью. Слушайте, но ведь по правилам русского языка женские фамилии такие. Они не склоняются. Надо говорить так. Женщины захейтили актрису Шпица. За публика... да. Так надо говорить, правильно? Ну так же, ну. Грабитель обнес дом Ким Кардашьян, мерил ее трусики и уехал на ее машине. Представляете, какое да. пощечина какая, да. Эпидемия продолжается женской учительской американской педофилии. Так сказать, 27-летнюю училку физкультуры штата Иллинойс значит, арестовали за то, что она присылала школьничку непристойные фотки свои. А 23-летняя учительница танцев, слушайте, у них в школах танцы преподают. Угу. На бал готовится, видно.
3: Школа.
0: Да, обвинили в совращении двух учеников. Причем я видел фотографии вот этих училок.
3: Это называется стереопара.
0: Красивые молодые девки.
3: Угу. Что им
0: на
3: надо?
0: На которых бы Мэтт...
3: А я вам скажу, что
0: Мэтт
3: им
0: Дэймон
3: надо.
0: Мэтт Дэймон бы, да, да. А блогер Глосс назвала самой модной обуви сезона слингбэки. Вы знаете, что это такое?
3: Приведите.
0: О, это туфельки с оголенной пяточкой.
3: Честно, вы очень много, неплохо разбираетесь
0: неплохо,
3: в женском барахле.
0: Барахле, да-да-да. Слинг, поживете с мое, узнаете еще больше. Так вот, смотрите, слингбэки, это когда пяточка видна. Но пяточка должна быть розовая, гладкая, как у младенца.
3: Не
0: указывайте. Не вот эти вот желтые, корявые, как у коня вот эти.
3: Как у нас.
0: Да, как у нас, да. Гинеколог Лапуренко предупреждает, что поза орла вызывает цистит. Товарищ, осторожней.
3: А вы как это делаете?
0: Я не дал название этому гимнастическому упражнению еще. Не дал, да. И, наконец, королеву красоты, представляете, из Северной Каролины лишили титула за расизм. 27-летняя девица, Британия ее зовут, она в конце 10-х годов публиковала расистские комментарии в соцсетях и подписывалась псевдонимом Соса.
3: Отвратительно.
0: Соса. И все.
2: Новости капитализма.
0: Ну что, в Бразилии человеческие волосы используют для производства фильтров для защиты океана.
3: Здорово.
0: Хорошо, да. Суперклей создали, который держится годами и прочнеет под водой.
3: На вот. Честном слове.
0: Да. На Эльбе, та самая река, где встретились Красная армия американская.
3: Ничего,
0: помните?
3: Еще раз встретимся.
0: Так вот, вследствие засухи обнаружились голодные камни. Это у них такое предание. Если они обнажились, значит, еды
3: обмелело.
0: Не будет.
3: Обмелело.
0: Да. Водители электросамокатов втрое чаще получают травмы мозга, чем мотоциклисты. Это я уже сказал. Да? А то говорят, мотоциклисты, это так опасно. Вон, опасно на этой штуке
3: ездить.
0: Дети
3: ваши опасны.
0: Британия потеряла 125 миллиардов фунтов за год, ну это почти 150 миллиардов долларов, из-за того, что зумеры ни черта не хотят работать. Представляешь? Они не хотят работать, эти зумеры. Не хотят. Да. Их называют поколение ни-ни. Ничего не буду делать.
3: 125
0: ярдов. Ты представляешь? Короче, ни черта не делают. Цукерберг выпустил панический манифест о том, что монополия на искусственный интеллект угрожает человечеству. Говорит, корпорации захватывают власть. Корпорации. Наконец догадался, да. Фруктоза помогает раковым клеткам перемещаться по организму. То есть такой трамвай для онкологии.
3: Фруктоза
0: именно, да, запомните. Так, еще что, в Канаде отменили рейс из-за капризного ребенка. Все пошли отсюда, да. Про котов два сообщения. Давай. Полицейские спасли 30 котов, живших на заброшенной лодке сами
3: молодцы,
0: по себе. Да. Ученые выяснили, что кот следит за хозяином, даже не видя его. Он знает, где он, если даже не видит, да. А Помпеи до их того, как их засыпало вулканом, пахли лавром и цитрусами.
3: Ну, это дорогое
0: красиво.
3: Было.
0: Красиво, да, ну, это курорт для элитных. А в Китае заблудившись, Вернувшаяся пара не отзывалась на зов спасателей, 17 часов их окликали, потому что есть суеверие в Китае, что в горах нельзя откликаться на свое имя.
3: Ну, конечно.
0: Так, а вот теперь сенсация. Да. Значит, у мужика был ИИ-агент, ну, то есть бот личный. И тот говорит, слушай, сделай мне бронь в спортзале, я хочу пойти подкачаться. Так тот залез в систему спортзала, отменил бронь другому чуваку и вписал это. Представляешь? Отлично, да,
3: класс,
0: круто,
3: класс.
0: Кто кого. Так, еще, омега-3 и аспирин заменяют антибиотики при лечении пародонтита, товарищи. Чеснок снижает хроническую болезнь почек.
3: Чеснок, это все.
0: Чеснок. Мужчина в Индии женился на 25 девушках, используя поддельные
3: молодец,
0: паспорта. Из каждой взял приданое. Да. Еще что, в Британии радиоведущий включил запись о том, что Карл III помер. И так. Дальше в тишина в эфире на 16 минут. Не ту пленку поставили.
3: Негодяи.
0: Вообще, оказывается, у них в СМИ есть записи на любой случай. Да, на любой случай. Я тоже удивлялся, вот в 90-е, не в 90-е, а в 10-е годы, там в нулевые, когда у нас уходили великие актеры, как быстро к концу дня образовывалась передача,
3: да?
0: О том, сколько он много сделал для культуры. Да-да-да. Ну и пару сообщений еще давайте. Папаша Маска заявил, что в России любой здравомыслящий человек счастлив.
3: Хорошо,
0: молодец, молодец, да. Ну и что же, в Европе наблюдается всплеск половых инфекций, так. И, наконец, в Германии зафиксировали рекордное число сообщений об НЛО. Летят к ним? Летят, все, к немцам.
4: Наши, наши!
0: А теперь наши. Небывалый случай. На Урале, так, в Свердловской области, грабитель с пистолетом отобрал у хозяина магазина связку бананов. Такого еще не было, чтобы бананы брали. Да. Дальше. Музыка разъединяет поколение. 27-летний дядюшка побил битой 18-летнего племянника за то, что тот слушал не то, что нравится дяде. А ведь
3: музыку.
0: Между ними всего 9 лет, а уже пропасть культурная. Понимаете, культурная. Во Владивостоке компания на мерзких питбайках и мопедах устроила гонки против движения. По односторонней улице они ехали в обратную сторону. Им делали замечания. Они, прохожих, которым делали замечания, били ногами и пшикали перцовыми баллончиками. Это дрянь еще агрессивная. Да. Гражданин 22-летний из Питера пропал в Таиланде после того, как проводил досуг с девушками из баров.
3: Ничего себе.
0: Есть такие девушки из баров. Они в барах выросли.
3: Ага.
0: И в барах уйдут.
3: В барах умрут.
0: Да-да-да-да-да. И вот Егор, представляете, копил деньги. Он долго копил деньги. Вот он 22 года жил и все копил. Хотел в Бангкок и пропал. Представляешь, там какие-то девки закружили. В Коврове мужчина сжег автомобиль женщины, собака которой покусала его шпица. Месть. Да,
3: да,
0: за собаку. Представляешь, собака — это как он сам. В Петербурге девки на самокате сбили 6-летнюю девочку и смылись трусихи. На проспекте Ветеранов.
3: Да.
0: Ай-яй-яй. Теперь их ищут. А у девочки гематома, а у девочки ушиб.
3: На кол.
0: На кол.
3: Да.
0: Конечно. Владельца российской аниме-энциклопедии Гусева. Не какой-нибудь там Накамаки-Мукаяки, а Гусев. Да, виновный по статье о пропаганде ЛГБТ. Вот у вас, ребята, у вас дети, например, интересуются аниме, а там из аниме к ним однополые лезут.
3: А
0: под видом вот этих глазастых.
3: Аниме манга
0: без
3: торчит.
0: Ну, конечно, и всякое. Да. Москвич с саблей и пневматическим пистолетом напал на семью из-за парковочного места.
3: Саблей.
0: А теперь саблей. Пули кончились, теперь саблей. В Петербурге пара пенсионеров выращивала растения. Думали, шпинат. Еле спасли в реанимации. Суп сварили.
3: Суп сварили.
0: Да, да, да. Ну и наконец, гениально. В Красноярске отдали под
3: Петрушка.
0: Суд сотрудницу банка. Она у VIP-клиентов украла 107 миллионов рублей, ну, пользуясь доверенностями. 11 человек пострадал. Но самое ужасное следующее. Она придумала схемы хищения до мелочей. А экспертиза признала ее невменяемой. И как с нее теперь деньги стрясти, братцы, а?
2: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: круглосуточно. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Москве 8:30.
3: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России этой ночью нанесли групповой удар по территории Украины. Сообщили в Минобороны. Поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в городах Киев и Запорожье. По данным военного ведомства, для этого использовалось высокоточное оружие наземного базирования. Как ранее отмечали в Минобороны, регулярные высокоточные удары по нефтеперерабатывающим заводам, хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры Украины позволяют нарушить транспортную логистику ВСУ. Сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 396 украинских беспилотников над 14 российскими регионами, сообщили в Минобороны. БПЛА сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом. По данным военного ведомства, во всех случаях нейтрализованы дроны самолетного типа. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Еврейской автономной области Михаил Золотых отметил столетие. С юбилеем его поздравил Владимир Путин, сообщила глава региона Мария Костюк. По ее словам, она передала Михаилу Федоровичу поздравления от президента России. Как рассказала глава автономии, юбиляр ушел на фронт в 17 лет и внес вклад в Великую Победу. После войны много лет работал на благо родного края, сейчас продолжает оставаться для земляков примером во всем. Число погибших в результате землетрясения в Колумбии превысило 130 человек, около 570 пострадали. Об этом сообщает радиостанция Blue Radio со ссылкой на президента страны Абеларда де ла Эспирильо. Повреждено более 1600 жилых домов. Самые серьезные разрушения на западных и центральных районах страны. Спасатели продолжают поисковые работы. Как заявил пресс-секретарь посольства России в Колумбии Вячеслав Петухов, информации о пострадавших россиянах не поступало. Эпицентр произошедшего накануне землетрясения находился недалеко от города Сан-Хосе-дель-Пальмар, в 240 километрах к западу от столицы страны Боготы. Подземные толчки ощущались и в самой столице, и во многих городах, а также в соседних странах – Эквадоре, Панаме и Венесуэле. По данным геологической службы Колумбии, землетрясение стало самым мощным за последние десятилетия. Его магнитуда составляла 7,4. Дональда Трампа могли тайно вывести с борта президентского самолета в Анкаре по возвращении саммита НАТО в июле и пересадить на военный самолет С-32А из-за угрозы покушения со стороны Ирана. Об этом пишет «Вашингтон-Пост». По данным издания, президент публично поднялся на борт Air Force One, после чего его скрытно вывезли из самолета на аэропортовом грузовике для доставки питания и припасов и переправили на С-32А. Как утверждает газета, об операции не знали даже журналисты президентского пула и часть сотрудников Белого дома. Они продолжали полет на основном самолете, считая, что Трамп находится вместе с ними. Во время полета репортеров также попросили опустить шторки иллюминаторов. Более 60 авиарейсов отменены в токийских аэропортах Ханеда и Нарита из-за приближения тайфуна Чанхом, который движется на северо-восток острова Хонсю. В прибрежных районах порывы ветра уже превышают 21 метр в секунду, передает национальное общественное телевидение. Ожидается, что тайфун, названный в честь тропического дерева, на лаосском языке ударит по северо-восточному побережью Хонсю вечером по местному времени. Затем он пересечет остров и выйдет в зону Японского моря. На северо-востоке Японии ожидается до 180 миллиметров осадков. Власти предупреждают об опасности наводнений и оползней. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
2: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, дожди с грозой, плюс 19-21 градус. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь и 24-26 тепла. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 75%.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россияне. В понедельник завоевали две медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Илья Бородин с рекордом чемпионатов Европы стал лучшим в финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием, а женская сборная России заняла третье место в эстафете 4 по 200 метров в вольном стиле. В аналогичном мужском заплыве россияне остались шестыми. Также накануне Егор Корнев с рекордом России и чемпионатов Европы победил в полуфинале на 50 метрах баттерфляем и пробился в финал. Также в финалы вышли Дарья Клепикова на 100-метровке вольным стилем с третьим результатом и Иван Кожакин на 100-метровке брасом с шестым временем. Россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Торонто. Она в четвертьфинале уступила Иге Швёнтек из Польши со счетом 2-6, 1-6. На этой же стадии соревнований Екатерина Александрова проиграла украинке Ирине Свитолиной 6-3, 0-6, 3-6. Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» объявил о подписании соглашения с опытным белорусским защитником казанского «Акбарса» Степаном Фальковским. Тему продолжит Александр Неценко.
4: «Локомотив» после того, как второй год подряд поднял над головой Кубок Гагарина, перешел в руки Дмитрия Квартального. Ранее главный хоккейный трофей страны ярославцы завоевывали с Игорем Никитиным и Бобом Хартли. Тем временем Квартальнов перебрался из минского «Динамо», заодно успевая тренировать сборную Беларуси. Не исключено именно поэтому «Локомотив» обратил внимание на 29-летнего защитника национальной команды этой страны Степана Фальковского, подписав с ним контракт на ближайший год. В течение двух последних лет этот игрок обороны выступал за «Акбарс», а ранее за «СКА» и «Минск». «Динамо». В его карьере 346 матчей в КХЛ, где Фальковский забросил 35 шайб, раздал 73 передачи. Как стало известно интернет-порталу «Чемпионат», зарплата Степана в «Локомотиве» составит 42 миллиона рублей за сезон. Наверное, многие ждали Фальковского в Шанхае, но он отправился в «Локомотив», предполагают, о желании Квартального. Степан – большой опытный защитник, таких немного, он и Трямкин. Фальковский поможет в игре 5 на 5 и в меньшинстве. Мы видим, что теперь у «Локомотива» 8 защитников, плюс линия обороны добавила в габаритах и опыте. Так проанализировал переход Фальковского известный тренер Валерий Белов, который выигрывал титул чемпиона в московском «Динамо» и «Акбарсе».
3: Результат встречи третьего тура российской премьер-лиги по футболу между воронежским «Факелом» и грозненским «Ахматом» закономерен. Об этом заявил главный тренер чеченского клуба Станислав Черчесов. Встреча «Факел-Ахмат» завершилась в ничью со счетом 0-0. «Балтика» и «Махачкалинская Динамо» обсуждают переход в калининградский клуб 26-летнего полузащитника Хусема Мризига за 800 тысяч евро. Об этом сообщает портал «Спорт-24». Отмечается, что алжирец уже дал согласие на переход в «Балтику», которая предлагает футболисту контракт на 3 года, а сделка близка к завершению. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Кости Лавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, мы сегодня отмечаем День здорового сердца. Мы очень внимательны к здоровью, да, Владислав Александрович? Это как-то само собой началось.
2: После... Я, мы, сердце.
1: Да, после того, как мы узнали, что 280 миллиардов рублей в год тратится на БАДы, людьми.
2: Отвратительно.
1: Их же никто не заставляет,
2: конечно,
1: покупать вот эти все БАДы.
2: Сажают печень себе.
1: Да, и из них... Нет, да-да-да, и потом да. И из них какое-то потом, количество, да, определенно помогает сердцу, наверное. Они так думают, по крайней мере, считают, да? Но ведь без мотора-то никуда, ребята, да? Вот я видел людей, которые без мозгов живут. И, в принципе, иногда даже неплохо.
2: И не тужат.
1: Да, и неплохо, и зарабатывают хорошо, и веселые, и прочие, и востребованные люди. Да, но без сердца никуда, да. Без сердца никуда. И мы всякий раз, когда есть повод для того, чтобы... Не то чтобы нотации вам читать, вы люди взрослые, что вам читать нотации? Ну, может быть, заинтересовать вас какими-то методами, да? Может быть, знаете, вот заведешь привычку, пожнешь характер. Есть такую хорошая мысль. Ну, можно завести себе здоровую привычку, а надо вооружиться для этого знаниями. Не из интернета, не от блогеров, да, которые без образования вам что-то там советуют, впаривают на коммерческой основе, а от специалистов настоящих. В том числе вот с нами сегодня Нана Вачковна Погосова, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени Чазова и президент Национального общества практической кардиологии. Нана Вачковна, спасибо вам огромное, что вы нашли время для наших слушателей. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да. Нана Вачковна, ну вот если мы уже, я уже упомянул БАДы, да, на которые тратится, ну, почти 300 миллиардов рублей, есть ли действительно среди вот этих безрецептурных предприятий, препаратов, простите, те, что действительно, положа руку на сердце, в прямом переносном смысле, могут нашему моторчику помочь?
3: Ну, БАДы, само даже название БАД, это биологически активная добавка к пище, это не лекарство. БАДы имеют право на жизнь, если они качественные, если это ответственный производитель, который действительно указывает правильно на упаковке, что внутри содержится. Но разобраться с этим обычному человеку очень сложно. И, конечно, БАДы не являются средством такого лечения какого-то, которое им приписывают вот эти самые блогеры и просто люди, которые отказываются от эффективных препаратов и отдают предпочтение, тратя немалые средства, как вы уже сказали, на эти самые БАДы. И в этом определенный парадокс, и это очень грустно для нас, врачей.
1: Нана Вачковна, ну то есть в виде профилактики, например, какой-то, да, связываться вот с этими пилюльками вообще не нужно, да, тем более на основе самолечения какого-то.
3: Но опять-таки, лучше, если действительно есть, ну, какие-то состояния, ну вот молодой человек, может быть, ему еще не нужны препараты, но есть какое-то функциональное какое-то состояние. Вот в этом случае, может быть, БАД, он и может давать какой-то эффект, если он, опять-таки, действительно качественный, проверенный и так далее. Но говорить о пользе для сердца, как вы сказали, БАДов, это нельзя. Объясню почему. Потому что любой препарат, который мы применяем для сердца в официальной медицине, он проходит многоступенчатую систему оценки эффективности, возникновения побочных эффектов, влияние на долгосрочный прогноз заболевания. Понимаете? Поэтому с момента, скажем так, заявления о препарате до момента появление его в аптеке проходит не один год, и в течение всего этого времени проводятся эксперименты сначала на животных, потом на здоровых добровольцах, потом на пациентах с тем или другим заболеванием. И только потом, когда все это анализируется, регулятор дает разрешение на на применение данного препарата по данным показаниям. То есть это серьезная вообще очень система и серьезный процесс. А в случае с БАДом там все просто. Придумал, зарегистрировал и используешь. Как это действует? Никто это не проверяет в клинических исследованиях. Вот в чем фишка.
1: Нанна Вачковна, а если говорить все-таки о здоровом сердце, да, сегодня день здорового сердца, вот с вашей точки зрения, оно до скольки лет, в принципе, ему положено оставаться здоровым? Вот как ваши наблюдения подсказывают?
3: Ему положено оставаться здоровым, желательно на протяжении всей жизни. Но другое дело, что естественный процесс, скажем так, старения клеток, старения организма приводит к тому, что и тот образ жизни, который обычен для нашего современного человека в урбанизированной нашей среде, приводит к тому, что происходит отложение на стенках сосудов жировых комплексов, таких комплексов жира с белком, и в результате появляются такие наросты, как бы, и труба получается не совсем проходимая, и от этого случаются катаклизмы. Случаются инфаркты, инсульты, ну и другие проблемы со здоровьем в других сосудистых бассейнах, с ногами проблемы, когда человек плохо ходит и так далее. Вот. Поэтому, когда этот процесс произойдет, это зависит во многом от поведения человека. Если человек придерживается, скажем так, здоровой модели поведения, то процесс вот этот естественный, он может дать о себе знать в достаточно преклонном возрасте. А если человек налегает на жирное, спиртное, сигареты, лежит на диване по большей части, то процесс этот сдвигается на более ранние периоды. И тогда с удивлением человек на рабочем месте вдруг обнаруживает, что у него сильно болит голова, потом вызов скорой помощи, а потом мозговой инсульт. Вот, ну, примерно вот так. Или инфаркт миокарда.
1: Нанна Вачковна, то есть большое значение имеет даже не состояние самой мышцы, а ведь сердце – это мускулатура, да, в первую очередь, это мышца сложная такая, да, а вот именно самих транспортных путей для сердца, да, то есть сосудов, это критически важно.
3: Да, совершенно верно. Конечно, это действительно мышца. И то, о чем я сказала, это наиболее часто встречающиеся заболевания и причины, скажем так, выхода мотора из строя. Но существует много и других заболеваний сердца, но они встречаются гораздо реже. Наверное, самым частым заболеванием, с которым приходится сталкиваться нашим гражданам, это артериальная гипертония, которая тоже очень тесно связана с сердцем, и которой страдает каждый второй россиянин, к сожалению.
1: Нанна Вачковна, а правда, что в принципе, вот некоторые специалисты, которые также бывали, как и вы сегодня в эфире, у нас в эфире на «Маяке», я слышал это мнение неоднократно, что в большинстве случаев, ну вот сегодняшняя медицина считает большой такой удачей и даже случайностью отчасти, когда понятна досконально причина этого повышенного давления. А вот порой, да, и в большинстве случаев даже невозможно установить, что повышает это давление конкретно.
3: Ну, артериальная гипертония, да, она такая, скажем так, достаточно сложное заболевание. С одной стороны, очень простое, казалось бы, им страдает, ну, практически каждый второй человек, да, взрослый. А с другой стороны, там две разные формы. Одна связана с какими-то другими заболеваниями, и давление повышается как следствие этих заболеваний. А другой вариант, когда при самом таком тщательном обследовании не удается установить причины, которая могла бы послужить вот таким подъемом давления. И тогда диагностируется первичная или эссенциальная артериальная гипертония. Она, собственно, является наиболее распространенной формой заболевания.
1: Нанна Вадьковна, а можно ли говорить о том, что есть способ как-то ошкурить сосуды изнутри? Ну, вот, вот эту накипь всю, да, которая от жирной пищи, пугали нас лет 30 холестерином плохим. Потом, правда, видел новости о том, что есть вроде как и хороший холестерин. Яйцами пугали, потом говорят, да нет, вроде хорошо, яйца кушайте, товарищи. В общем, мнения меняются у нутрициологов, как вот флюгер на крыше, да? Но тем не менее, есть ли какой-то гарантированный способ, вот как-то вот так, таким пыжом таким, как вот стволы чистят у танков, у пушек, да, вот так вот пройтись по сосудам, чтобы вся вот эта кальций весь оттуда весь смыло бы, а?
3: Ой, как я вас понимаю, желание такое сделать хорошо себе. Да, значит, ну, во-первых, плохой, хороший холестерин, все в природе, оно существует в каком-то балансе, иногда этот баланс просто нарушается, но в организме все очень хитро придумано, и против плохого холестерина в организме у человека работает хороший холестерин, который как раз и вымывает плохой холестерин из сосудов. У каких-то людей этого хорошего холестерина много, поэтому этот плохой холестерин не дает о себе знать. То есть они как бы существуют, это такой, ну, скажем так, это такой баланс. Вот. У кого-то он нарушается. Как почистить? Значит, универсальный способ профилактики атеросклероза, вернее, его клинических проявлений и вот такого вот негативного развития событий – это поддержание здорового образа жизни.
1: Так, так, так, Нана Вадьковна, а давайте вот многоточие на этом месте, после короткой рекламы продолжим. Нана Погосова, президент Национального общества практической кардиологии. Сегодня день здорового сердца, товарищи.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. На этой неделе в некоторых населенных пунктах Вологодской области возможны кратковременные перебои в трансляции теле- и радиосигнала. Плановые профилактические ремонтные работы пройдут на передающих станциях в Череповце, Верхнем Якутино, Курилове, Никольске, Пахомове и Рослятине. В период проведения работ возможны временные отключения цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ» в зависимости от населенного пункта. Как отмечают специалисты, график работ может быть скорректирован из-за погодных условий. Вологодская область наращивает экспорт пиломатериалов в Узбекистан. С января по июль регион поставил туда более 38 тысяч кубометров древесины. Это на 12% больше, чем годом ранее. Основу экспорта составили хвойные породы – это ель и сосна. Всего за первое полугодие вологодские лесоматериалы отправились в 30 стран, а крупнейшим покупателем остается Китай. В числе основных направлений также Египет, Турция и Южная Корея. И в продолжении темы, в Бабаеве строят завод по производству пиломатериалов. Предприятие полного цикла сможет перерабатывать до 500 тысяч кубометров древесины в год. Здесь также будут производить комплекты деревянных домов. Стоимость проекта превышает 5 миллиардов рублей. После запуска завод создаст 224 новых рабочих места. В Череповце выставили на продажу бывший радиотелецентр на улице Ломоносова. Двухэтажное здание площадью более 1500 квадратных метров сейчас законсервировано и требует ремонта. Протекает кровля, частично обрушен потолок, повреждены окна и полы. Начальная цена объекта 58 миллионов рублей. Электронные торги состоятся 26 августа. В Вологде сегодня будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Бесплатно и анонимно пройти обследование можно на Пошехонском шоссе 22 у торгового центра «Мармелад».
4: пункт будет открыт с 12 до 15 часов. Результат готов через 15 минут. Следующее тестирование 18 августа на окружном шоссе 12 у торгового центра «Рио». Отметим, что в Вологодской области официально зарегистрировано более 6 тысяч ВИЧ-инфицированных. В Череповце студенты ЧГУ разрабатывают прототип беспилотного трамвая. Проект создадут совместно с электротрансом. Сначала специалисты соберут тележку, которая будет двигаться по рельсам. Затем перейдут к прототипу вагона и его автоматизации. Первую модель планируют представить к концу следующего учебного года, а через 2 года рассчитывают провести испытания на трамвайных путях. В центре Вологды появился необычный гастробус. Это автобус, переоборудованный под кафе. На улице Каменный мост уже установили новую точку общепита. Сейчас здесь идут последние приготовления. В меню блюда вологодской и грузинской кухни из продуктов местных производителей. Открыть гастробус планируют в ближайшее время. Сейчас решается вопрос с подключением электричества. Продолжаем выпуск. В Вологодской области с начала года к ответственности привлекли 112 владельцев маломерных судов. За этот период на воде произошло 6 происшествий, погибли 3 человека. В МЧС отмечают, во всех случаях погибшие были без спасательных жилетов или использовали их неправильно. Чаще всего инспекторы фиксировали отсутствие жилетов, за это наказали 59 человек. В ведомстве призывают соблюдать правила безопасности на воде. Череповце пенсионерка перевела мошенникам более 500 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, все началось со звонка лжесотрудника водоканала. Он попросил назвать код из СМС якобы для записи на поверку счетчиков. Позднее женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они убедили ее перевести деньги на так называемый безопасный счет. Пенсионерка сдала в ломбард ювелирное украшение и сняла деньги с вкладов. Через банкомат она перевела мошенникам более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают. В Вологде трое школьников стали победителями финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Итоги подвели в Красноярске. Финал проходил с 29 июля по 3 августа. В число победителей вошли Дарья Жилевич из Центра образования номер 42, Елисей Караваев из школы номер 8 и Софи Фисенко из Вологодского многопрофильного лицея. Еще трое вологодских школьников стали призерами конкурса. Педагогам-наставникам предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей. В Вологодской областной детской библиотеке на этой неделе пройдет серия мероприятий для детей от 6 лет. Сегодня в 2 часа дня мастер-класс по созданию брелка из пряжи. 12 августа детей ждут квиз «Ко дню слона» и интерактивное занятие «Уроки выживания в природе». Ребят научат собирать рюкзак, ориентироваться на местности и разводить огонь. 13-14 августа в программе занятия о заповедниках, птицах и ящерицах, а также клуб настольных игр. Какие книги чаще всего выбирают вологжане? Сотрудники библиотек Вологды составили список самых востребованных изданий. Среди взрослых популярны «Жребий праведных грешниц» Натальи Нестеровой, книги Ирины Богдановой, Дины Рубиной и Евгения Водолазкина, а также детективы. Юные читатели выбирают Викторию Ледерман, «Дневник слабака», «Дикий робот», «Манюню» и книги о Гарри Поттере. Среди вологодских авторов востребованы Василий Белов, Николай Рубцов, Людмила Мартова и Наталья Мелехина.
0: Спорта.
4: Вологодский спортсмен завоевал серебро открытого кубка страны по пулевой стрельбе. Илья Марсов стал призером соревнований, которые проходят в Подмосковье, и собрали около 400 участников из 40 регионов России и Республики Беларусь. Вологжанин выступал в упражнении ВП-60 и по итогам турнира вошел в число сильнейших стрелков страны.
0: Года на маяке.
4: Сегодня в Вологодской области ожидается теплая, но облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. В Вологде утром около 16 градусов, днем воздух прогреется до 24. Ветер южный от 4 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В Череповце утром 16-18 градусов, днем до плюс 22. Ветер южный от 5 до 6 метров в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
4: В Москве 9 часов.
2: Новости.
4: С новостями в студии Лора Стадницкая. Силовики пресекли в Мордовии деятельность группировки россиян, обеспечивавших незаконную работу сим-боксов в интересах военной разведки Украины. Работу группировки координировал другой гражданин России, работавший на украинские спецслужбы, сообщили только что в ФСБ. Тот снабжал других участников группы серыми сим-картами и сим-боксами, в том числе работавшими на территории города Саранска. В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, совершенным организованной группой. Против агента украинской разведки расследуют дело по статье о госизмене. Следователи собирают доказательства, подтверждающие причастность подозреваемых к другим эпизодам противоправной деятельности в интересах украинской стороны. Выявляют иных участников преступного объединения. ВКС России ударили авиабомбами ФАП-250 и управляемыми ракетами по пунктам временной дислокации управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее в военном ведомстве информировали, что этой ночью вооруженные силы России нанесли по территории Украины групповой удар. Поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье. Для этого использовалось высокоточное оружие наземного базирования. В свою очередь, дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 396 украинских беспилотников на 14 российскими регионами. БПЛА самолетного типа сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом. Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск. Программа президента посвящена региональным вопросам и научно-техническому развитию. Накануне он посетил Улан-Удэ, где провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта и встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Помимо этого, Путин побеседовал с урбанистами, обсудил развитие городской среды, заявил о позитивных переменах по общественному транспорту. В ходе рабочей поездки глава государства пообщался с финалистом конкурса «Большая перемена» Вячеславом Казекиным. Помимо этого он дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината. США аннулировали более 175 тысяч виз иностранцев за второй президентский срок Дональда Трампа. По данным агентства Reuters, разрешительные документы отозвали из-за нарушений визового режима, преступлений призывов к насилию, мошенничества и угроз национальной безопасности. Среди основных причин – нападения, вождение в нетрезвом виде, кражи и преступления, связанные с наркотиками. Также были аннулированы визы иностранцев, которых обвинили в праздновании убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Отдельное ведомство сообщало об отзыве более 100 виз у так называемых родильных туристов, иностранцев, которые приезжают в США преимущественно для родов, чтобы их дети получили американское гражданство. Уровень воды в реке Амур около села Нижняя Спаска в Еврейской автономной области преодолел отметку в 5 метров. Сейчас он находится на уровне 520 сантиметров, сообщили в региональном главке МЧС по Амуру. В районе Нижней Спасковой сейчас проходит гребень паводка. Ожидается дальнейший подъем воды. В селе Ленинская вода превысила отметку опасного уровня на 40 сантиметров, однако там паводок уже проходит. Кроме того, подтоплены поймы в Смедовическом и Ленинском районах, а также на реке Биджан. На местах работают оперативные группы областного МЧС. Воздух в Москве прогреется сегодня до 26 градусов, однако вечером мегаполис накроют дожди, не исключена гроза. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. А вот в среду циклон нарушит теплую погоду, и вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон.
5: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится теплым сектором североатлантического циклона с центром над Белым морем, а вечером атмосферным фронтом.

0: окрузье фронтом смыкания. Поэтому в Москве и Полуости ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером примерно с 17-18 часов начнутся дожди. Возможно, гроза, ветер юго-запад и южный 4-9 метров в секунду порывистый. Температура воздуха плюс 23-26. Атмосферное давление будет падать, составит 743 миллиметра ртутного столба. В среду циклон сломает тепло. Вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет своеобразное климатическое путешествие из лета в осень за сутки буквально, ну и соответствующей смены гардероба. Ну а виной тому станет холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ближайшей ночью в Москве плюс 11-14, в Подмосковье 10-15, а днем всего лишь плюс 16-19 градусов, что соответствует климатической норме первой половины сентября.
1: Псалмочковца после похолодания в Москву все-таки вернется. Лето, выходные в столице потеплеют до положенной в августе многолетней нормы, то есть до примерно плюс 25 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Фобоса, сейчас в Москве плюс 21 градус, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 59%, ветер слабый, осадков в столице не наблюдается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, дожди с грозой, плюс 19-21, в Ленинградской области 17-22 градуса, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, мы с вами очень внимательно следим за всем контентом, за ситуацией. И на этой неделе, или в конце прошлой даже, скорее всего, вышла любопытнейшая публикация, которая, конечно, заставила меня подсуетиться, попросить моих помощников, помощниц, значит, соответственно, немедленно пригласить автора сенсации в наш эфир, потому что мы с Владиславом Александровичем печемся о народонаселении. Uh-huh. А народонаселение зависит от крепких семей, да, и вот в чем проблема. Ведь люди должны познакомиться, чтобы эта крепкая семья сложилась. И вдруг выходит сенсационный материал. Я не знаю, может быть, это журналисты придумали этот заголовок, но мы сейчас из первых рук получим всю необходимую информацию. Заголовок такой. Психолог рассказала, что самый счастливый для женщины брак третий.
2: Бог любит троицу.
1: Третий? Владислав Александрович.
2: Первые два.
1: Нет, раньше Ирина Аллегрова пела, кто у нас не первый, тот у нас второй.
2: Нет, она пела, угнала тебя, угнала.
1: Да, я понимаю.
2: Как
1: да-да-да. Ну, понятно. И вот такое известие. Профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультет консультативной и клинической психологии МГППУ Елена Чеботарева явилась вот тем источником по интервью с которым, соответственно, вот журналисты выпустили этот сенсационный материал. Я очень рад, что Елена Юрьевна сегодня с нами, кандидат психологических наук, профессор кафедры детской и семейной психотерапии Московского государственного психолого-педагогического университета. Елена Юрьевна, доброе утро, спасибо, что вы с нами. Да.
3: Доброе утро. Да.
1: Да, да. Елена Юрьевна, поскольку я знаю такое мастерство журналистов, которые ради красного словца, сенсации, читабельности их, значит, вот этих порой пасквилей, да, как-то вот трактовать, интерпретировать материал, я всегда нашим гостям предоставляю возможность лично в прямом эфире, чтобы не было никаких склеек, купюр, чтобы потом не говорили, подмонтировали, что-то там еще, рассказать, как было дело, без посредников, да, действительно ли вот этот сенсационный заголовок, что для женщины самый счастливый это третий брак, это правда?
3: В общем, да, это немножко выдернуто из контекста, конечно, как бывает, но в целом это правда, только важно понимать, что мы говорим не о каждой конкретной отдельной женщине, а о каких-то среднестатистических показателях, то есть в среднем, да, люди, состоящие в первом браке, менее удовлетворены жизнью, чем люди, женщины, состоящие в третьем браке.
1: То есть, если это средняя статистика, то есть те, которые в пятом, да?
3: Это средняя. Да. Ну, мы здесь не учитываем пятый, мы сравнивали женщин, состоящих в первом, втором, третьем, никогда не состоявших в браке и состоявших, но на данный момент разведенных. И получается, что в первом самая пестрая картинка просто. Там есть, конечно, и очень удовлетворенные, и совсем неудовлетворенные. А в третьем оно как бы выравнивается уже, там больше удовлетворенных.
1: Тут, Елена Юрьевна, я смотрю, вы человек максимально положительный, как говорится, с иронией, с юмором. Это очень хорошо для нашей передачи, да, чтобы людям не было так больно слушать, как мне читать в свое время этот заголовок. Да. Вот, Елена Юрьевна, давайте начнем, давайте по порядку, как вот мы, мужчины, любим. Что из себя представляет удовлетворенность женщиной браком? Женщиной браком. Потому что у вас там в материале, опять же, насколько журналисты это правильно передали, да? Там есть речь о том, что некая уже автономность у нее там появляется, да, какая-то свобода. А вот давайте из первых уст, что такое удовлетворенность женщины и ее браком?
3: Мы говорим сейчас о разных вещах: удовлетворенности браком и удовлетворенностью жизнью. Вот если говорить про удовлетворенность браком, то в данном случае это такой очень общий интегральный показатель, который включает и эмоциональную оценку, нравится, не нравится, счастливо, несчастливо, и какую-то такую оценку, насколько отношения такие, как хотелось бы, насколько решаются какие-то жизненные такие задачи, которые хотелось решать в отношениях. То есть здесь мы не могли посмотреть составляющие, есть такая общая самая оценка. И есть еще удовлетворенность жизнью, да, которая, о которой, собственно, основная речь шла. И это уже автономность, собственно, там больше. И это то, насколько в данном случае женщины вообще довольны своими самыми разными отношениями, насколько они чувствуют себя свободными, независимыми, управляющими своей жизнью, своим окружением, насколько они чувствуют, что могут там заниматься собой, личностный рост себе обеспечивать, реализовывать свои цели. Ну и в целом то, что мы называем психологическим благополучием, да, когда человеку комфортно с собой, со своей жизнью.
1: То есть вот именно вопрос стоит так: какая жизнь наиболее счастливая в каком браке? Но ее личная жизнь, да, личная жизнь женщины.
3: Мы смотрели и личную жизнь, это удовлетворенность браком, и удовлетворенность жизнью вообще, конечно, своей, да, то есть то, как устроена моя жизнь, насколько я довольно разными сферами своей жизни.
1: А что у нас вот в третьем браке получается? Вот какая картина взаимоотношений с супругом? Какие вот это, я опять же с мужской точки зрения, да? То есть вот да, женщина да, в третьем да, браке, да. Это вот она как это вот?
3: Там интересно получается, ну, может быть, немножко предыстории тоже. Для меня в первую очередь это о том, что как раз женщина уже в третьем браке меньше опирается на супруга, меньше ждет от него реализации каких-то своих жизненных целей и вообще своего комфорта. То есть она научается больше опираться на себя, сама организовывать свою жизнь, и здесь случается такой идеальный момент для создания отношений, когда могу и без тебя, мне и так хорошо, но хочу с тобой. Да, не ты мне нужен для того, чтобы удовлетворять какие-то свои дефициты, потребности нереализованные, а я все могу сама или с помощью своего разного окружения, а хочу быть с тобой, потому что нравится, приятно, интереснее. Это такой хороший способ заходить в отношения. И, видимо, он дает результаты.
1: Слушайте, Елена Юрьевна, чем дальше в лес, тем больше дров. Вопросы сыпятся.
3: Само собой.
1: С веток, да. Смотрите, во-первых, изучали ли вы вот средний возраст вот этих в третий раз вошедших в ЗАГС женщин? Это примерно сколько?
3: В целом они у нас были 35-55. Понятно, что третий брак где-то постарше. Там я вот сейчас точные цифры не помню, но где-то от 40, видимо, ну как-то так.
1: 40 плюс, понимаю. Так, тогда главный вопрос, Елена Юрьевна. А что в таком случае, вот почему, вот вы отлично формулу дали, что я, в принципе-то, чувачок, могу и без тебя. Но мне с тобой хорошо, мне с тобой нравится, да. А вот что ей тогда надо? Смотрите, то есть она уже не вешает на мужчину необходимость, чтобы он ей помог встать на ноги там и так далее, что-то обеспечил, там купил ей машину, наверное, да? Машина уже есть, да?
3: Да, и нет вот этого, ну, наверное, тут я не могу сказать, но главное, нету вот этого, что я не за того вышла, да? Вот я недовольна своей жизнью, потому что я не за того вышла. Здесь уже я свою жизнь организовала, а теперь вот я хочу быть с тем, с кем мне нравится быть.
1: Да. А вот чем он все-таки привлекает? Есть основные какие-то понимания вот роли все-таки в жизни этой свободной, обеспеченной, да, самостоятельной женщины? Что он ей дает? Если она и так, ну, в нашем представлении о том, что можно от жизни взять, у нее так уже все есть, что он ей дает уникального? Вот чем он уникальным, каким предложением обладает?
3: Но я думаю, это универсальное, в принципе, для современных отношений. Люди сейчас хотят от отношений понимания, принятия, психологической поддержки, эмоциональной опоры. И, видимо, ну, те, кто уже прошли какое-то количество попыток создания отношений, они уже как-то, ну, что главное, да, они еще не удовлетворяются теми отношениями, которые у них есть, не боятся из них выйти. Видимо, они, когда доходят до третьего брака, уже как-то сознательно выбирают, да, и строят как-то свои отношения. И, видимо, партнеры им тоже нужны такие, которые на это откликаются, которые готовы слышать, понимать, обсуждать, давать эту самую эмоциональную поддержку, которые тоже не в панике, как молодые партнеры, которые думают,
1: суетятся,
3: справлюсь,
1: да?
3: Не справлюсь.
1: Суетятся.
3: Да, да, да, да, да. Угу. А здесь уже с расстановкой.
1: Здесь такие спокойные, да. Уже. Сейчас все решим, детка, да, вот это вот все. Понимаю.
3: А, ну, Елена, тут индивидуально, я думаю,
1: да, я шучу, в шутейном разговоре, чего не скажу. Елена Юрьевна, а вот женщине в третьем браке уже нет такого требования, как это звучит максималистски обычно? Я хочу, чтобы он был сильнее меня. Чтобы он закружил меня в этом вихре.
3: Вот это
1: он уже
3: вот
1: может
3: точно.
1: Быть, он уже может быть таким, знаешь, вот немножко таким вот растительным, да, там, вот, ну,
3: конечно,
1: я имею в виду в социальном плане, да.
3: Да, уже приходит принятие, да, уже, так как я уже не завишу от другого человека, не так страшно, каким будет этот человек, лишь бы нравился. Да, всегда они находят уже что-то. Мы,
1: а важно, вот, а вот провокационный вопрос, Елена Юрьевна. Елена Юрьевна, а да. Они в чем-то, вот много мы в эфире уделяем внимание отношениям, потому что, опять же, радеем о семье, радеем о людях, чтобы они,
3: конечно,
1: друг друга наконец,
3: конечно,
1: встретились. Это
3: конечно.
1: Очень важно, потому что у нас много мер поддержки семьи, но им же надо встретиться сначала, чтобы семья-то сложилась. Да? И вот часто слышишь, что люди часто на те же грабли наступают, да, даже есть какая-то история. Почему
3: да.
1: Мужчина, например, жалуется, что вот тут третий брак, а она опять такая, да, вот, или она говорит, а он опять
3: да.
1: алкаш. Вот я к тому, что парадоксальным образом вот этот вот уже, может быть, не альфа-самец, да, в третьем uh-huh. браке, он чем-то напоминает этих предыдущих двух? Просто изменились ее требования к нему. А, в принципе, по большому счету, он мог быть и в первый раз таким же. Просто у нее требования были другие к нему. А теперь их нет, поэтому он, опять же, тот же типаж опять сработал.
3: Ну, типаж, конечно, работает в любом случае, но, в общем, если люди работают над ошибками, чем, например, люди отличаются, да, развевшиеся и не создающие новые отношения, да, обожглись и больше не пытаемся. И те, которые продолжают пытаться, видимо, они все-таки делают какую-то работу над ошибками, делают какие-то выводы, и себя тоже немножко иначе ведут, и лучше понимают, а зачем мне нужен был такой типаж, и, может быть, мне нужен немножко другой типаж. И если они работают над собой, то, скорее всего, и такие стереотипы немного меняются.
1: Угу.
3: Может, они уже не ищут вот того, что искали в начале.
1: Угу. Елена Юрьевна, а тогда такой вопрос. Вот вернемся к первому браку, да?
3: Да.
1: Когда были сломаны копии, были ожидания, были
3: да.
1: требования определенные к мужчине.
3: Угу.
1: И непонимание
3: угу.
1: себя, вот, и поиски себя,
3: конечно,
1: прежде всего. А вот эти поиски, они почему два раза увенчались провалом? Ну, потому что два первых брака, да, распались, получается, да? И вот третий, наконец, счастливый. Это, скажем так, это зависит от воспитания в семье. Мама что-то не объяснял, не разговаривала с дочкой, да, что и надо. Она, mm-hmm. она как бы тупила, не понимала, что и надо. Вот с чем это связано? Не, я без обвинений, просто вот объективно.
3: Да-да-да, я поняла. Это такой громадный вопрос на самом деле. Но если совсем кратко, то с одной стороны, да, просто, может быть, не повезло, не научились в родительской семье, как хорошо строить отношения. Дальше про опять работу над собой. Да? Кто-то осмысляет свои ошибки, кто-то не осмысляет, кто-то учится договариваться, даже если ошиблись, кто-то нет. Тут у каждого свои способности и свой темп. Мы говорим о третьем по количеству браке очень условно. Да? В общем, и один брак такой реальный можно рассматривать, и есть исследование про это, что длительный счастливый брак – это не один и тот же брак, это каждый раз передоговоренность и выбор друг друга снова и снова. Да, и тут вот как повезет, смогут они передоговориться с первым партнером или нужен для этого новый партнер. И это не только про партнера, это про свою договороспособность тоже. Кому-то проще, ну, перечеркнуть и начать с чистого листа, а кто-то готов исправлять старые ошибки.
1: Елена Юрьевна, а насколько сегодняшние, опять же, без этой темы никуда, медийные сети, да, ну просто и соцсети, они сбивают, условно говоря, женщин, наверное, и мужчин тоже, хотя в основном, ну, ладно, без обобщения, сбивают,
3: ну, мужчин тоже полно,
1: да, сбивают человека, да, от того, чтобы разобраться в самом себе, а не идти вот схемами, которые преподаются как выигрышные или как призовые какие-то, да, вот как, как научиться слышать себя, ну, если женщина с головой дружит, да, вот она понимает, что там в интернете много спекулянтов, торгашей, барыг каких-то, да, просто бездельников, вот как себя услышать, то, что тебе лично надо в личной жизни, чтобы вот не, не тратить 20 лет жизни, условно говоря, получается, да, может быть, даже больше, на то, чтобы наконец прийти к выводу, что на самом деле мне надо-то было все это время?
3: Это очень важная задача, но соцсети здесь как бы как положительную, так и негативную роль играют. Конечно, они тиражируют штампы и вселяют в головы разные странные идеи, но зато они заставляют задуматься о тех вопросах, о которых люди раньше не задумывались. А вот способность как-то слышать себя и вообще задаваться вопросами, она всегда важна, да, во все времена, и, наверное, это одна из самых важных задач, да, чтобы договориться с другим, надо услышать себя. И тут уж все каналы хороши, потому что, ну, не было соцсетей, были родственники, подруги, все равно кто-то влиял. Задача отстроиться от этого влияния и начать...
1: Елена Юрьевна, а если вот, вот мы же женщины прекрасные, да, вот скажите, пожалуйста, вот зная свою природу, да, вот к чему надо прислушиваться в качестве такой рекомендации, да, самой девушке, чтобы понять, что ей надо в жизни? Вот к чему?
3: Я думаю, это универсально и для девушек, и для юношей. Ну, все-таки к своим чувствам, понимать, зачем мне это, почему мне это важно, почему я вот сейчас радуюсь, а сейчас как-то грущу или злюсь. Быть в контакте с собой и уметь это выражать, обсуждать с партнером, с другими людьми.
1: Ртом, в смысле, то разговором, есть, да, говорить об этом.
3: Разговором, но разговор тоже может быть разный. Сейчас люди выучили, что надо разговаривать, но иногда они так доводят этими разговорами друг друга, что... Да,
1: ну, это зануды, это не знаем обвинять, таких, да. Елена Юрьевна, но не должен ли ваш материал как бы вот прозвучать таким тревожным звоночком для мужской аудитории этой публикации? И что, мол, мужчина познакомится с прекрасной девушкой, здравствуй, говорит, здравствуй. А вот я у тебя там дело к свадьбе, например, которая, она говорит, ну ты пока второй. А он такой, нет, тогда не буду, потому что только на третий раз будет счастлива девушка.
3: Это просто такой, ну, статистика, которая показывает, что налаживание отношений требует времени и усилий. Это возможно и в первом браке сделать, и в каждом браке есть люди, которые вполне удовлетворены своей жизнью.
1: Я перевожу, пусть вам повезет, да, пусть вам повезет. Но по статистике, Елена Юрьевна, к сожалению, только в третьем браке женщина по-настоящему довольна своей жизнью. Вот такой материал мы сегодня разобрали с Еленой Юрьевной Чеботаревой, кандидатом психологических наук, профессором кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ. Спасибо ей огромное.
0: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: квартиру сниму. На суточно ром.
1: 6+. Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: «Холмы в Истре». Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: В Москве 9:30.
6: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России поразили в Киеве крупный складской центр «Санпарк» площадью около 50 тысяч квадратных метров, где хранились БПЛА и станции управления. Об этом только что сообщили в Минобороны. Под удар в украинской столице также попал терминал «Новой почты», где хранили и распределяли товары двойного назначения. В городе Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь». Ранее военные ведомства информировали, что этой ночью вооруженные силы России нанесли по территории Украины групповой удар высокоточным оружием наземного базирования. Поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистический центр. ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-250 и управляемыми ракетами по пунктам временной дислокации управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях. В Мордовии сотрудники ФСБ раскрыли деятельность организованной группы, работавшей на украинские спецслужбы. Злоумышленники обеспечивали скрытую работу сим-боксов по всей России. Серые сим-карты использовали для телефонного мошенничества. О работе на украинских кураторов рассказал спецслужбам один из задержанных.
7: Искал работу в телеграм-чатах. Написал человек в телеграме. Нашел работу. Звонить по номерам телефона, проверять их связь. Как оказалось, звонил я на симбокс. А эти номера телефона, на которые я звонил, они звонили гражданам Российской Федерации и обманывали их. Далее указания мои были отправить этот симбокс в другой город. И за это мне платили мой куратор. Он из Украины.
5: Сейчас оперативники собирают доказательную базу, проверяют группу на причастность к другим эпизодам, а также устанавливают всех возможных участников цепочки. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, совершенном организованной группой, а также о госизмене. 8 пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницах Нижнекамска и набережных Челнов проходит лечение 25 раненых. 8 из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он добавил, что проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава. Выработана тактика ведения пациентов. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Напомню, утром в понедельник Нижнекамск подвергся атаке украинских БПЛА. Дроны ударили как по производственным, так и по гражданским объектам. По последним данным, 13 человек, в том числе ребенок, погибли. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. В республике объявлен траур, СКР возбудил уголовное дело о теракте. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Еврейской автономной области Михаил Золотых отметил столетие. С юбилеем его поздравил Владимир Путин, сообщила глава региона Мария Костюк. По ее словам, она передала Михаилу Федоровичу поздравления от президента России. Как рассказала глава автономии, юбиляр ушел на фронт 17 лет, внес вклад в Великую Победу. После войны много лет работал на благо родного края. Сейчас продолжает оставаться для земляков примером во всем. Самые холодные ночи в Москве ожидаются с четверга по субботу. Об этом сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, похолодание вызвано скандинавским циклоном, который принесет осадки и резкое снижение температуры в столице в среду. Улучшение погоды наступит в субботу. Прогнозируется постепенный рост температуры, заключила синоптик. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Погода.
5: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой, плюс 19-21 градус, уточняют синоптики. В Москве облачно с прояснениями, без осадков, вечером кратковременный дождь, местами гроза, термометры покажут 24-26 тепла. Сейчас в российской столице плюс 22, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 53%.
3: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские пловцы накануне завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Илья Бородин с рекордом чемпионатов Европы стал лучшим в финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием. А Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова заняли третье место в эстафете 4 по 200 метров в вольном стиле. В аналогичном мужском финале россияне Михаил Щербаков, Григорий Вековищев, Иван Гирев и Роман Акимов остались шестыми. Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Торонто. Она в четвертьфинале уступила украинке Елене Светолиной со счетом 6-3, 0-6, 3-6. На этой же стадии соревнований Диана Шнайдер проиграла Иге Швёнтек из Польши 2-6, 1-6. Футболисты «Факела» действовали по плану и играли целостно в матче третьего тура российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата». Об этом заявил главный тренер воронежцев Олег Василенко. Встреча в Воронеже завершилась со счетом 0-0. Агент лидера футбольного «Спартака» Эсекиэль Барка дал понять, что аргентинец близок к тому, чтобы остаться, в то время как на Манфреда Угальда нацелился Олимпиакос. Тему продолжит Александр Неценко.
1: Нападающий «Спартака» Манфред Угальда моментально улучшил свою результативность. Едва стало известно о том, что красно-белые собираются выкупить из «Рубина» Мирлинда Даку. Как только переход албанца стал реальностью, 24-летний костариканец отгрузил дубль ворота Оренбурга в Кубке России, а затем следом забил Краснодару уже в РПЛ. Однако спортивные медиа в Греции сообщили, что к Угальде проявляет интерес местный грант – Олимпиакос, занятый в настоящий момент поисками усиления линии атаки. Но ситуация с Угальдой для клуба из Пирея осложняется двумя нюансами. У Манфреда соглашение со «Спартаком» действует еще два года, поэтому россияне требуют за него серьезную финансовую компенсацию. Кроме того, москвичи недавно уже отпустили в греческий Панатинаикос Левая Гарсию и нуждаются в поиске потенциальной замены Угальды, что может затянуть процесс оформления трансфера. Тем временем агент лидера «Спартака» Эсекиэля Барка высказался на тему будущего своего клиента, намекнув на скорое окончание летней саги с возможным отъездом игрока в «Ривер Плейт» или «Индепендиенте». «После долгих месяцев переговоров мы, наконец, сильно продвинулись в вопросе с Эсекиэлем и «Спартаком». Остались только незначительные детали. По-моему, они не должны помешать продлению соглашения, заявил агент Барка Адриан Файха.
0: Российский полузащитник Дюнкерк Егор Пруцев включен в символическую сборную первого тура французской футбольной Лиги 2. Об этом сообщают организаторы турнира. В субботу 23-летний россиянин оформил дубль и отдал голевую передачу в матче первого тура Лиги 2 за Дюнкерк против Гренобля. Его клуб победил со счетом 4-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Сергей Стиллавин.
4: Дорогие товарищи, мы с вами внимательно следим за текущими событиями. И, конечно, так вот, знаете, просто отмахнуться, пройти мимо очередной истории, которая, ну, скажут люди такие, которые предпочтут отмахнуться, они скажут, ну, что вы хотите, это просто русофобия, давайте о чем-нибудь другом поговорим. Но невозможно пойти и поговорить о чем-то другом, когда журналист германского издания, на днях называется издание «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Zeitung» — это газета, Михаэль Мартенс спросил на пресс-конференции, чем конкретно Европа может помочь убивать больше русских? Такой вопрос. Ну, понятно, что после этого в Германии появилась петиция с требованием этого самого Мартенса, значит, уволить. Потом сама эта газетенка «Frankfurter Allgemeine Zeitung» заявила о сожалении по поводу вопроса своего корреспондента. Но суть-то не в этом конкретном корреспонденте, а суть в том, что он позволил себе публично этот вопрос задать, и он знал, что этот вопрос услышат и в Германии, и в России, и по всему всему миру, естественно. И тема очень большая, пласт очень, очень такой глубокий. Я очень рад, что с нами сегодня вновь Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей, доброе утро. Здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: Да, Андрей, конечно, мы как с вами, как люди, как публицисты, могли бы источать ругательство, да, ну, разрешенное нашим законодательством о регулировании средств массовой информации, которые обладают лицензиями и так далее. Но тема, вот я еще раз повторюсь, она глубже. И вот вы, человек, который изучает историю, да, ну вот всю эту историю, послевоенную историю Европы, вот насколько действительно глубоко и органично относительно немцев и вообще европейцев этот вопрос сидит? Как вам видится?
5: Знаете, я бы немножко по-другому поставил вопрос, с вашего позволения. Наша же задача с вами вытащить из подни и рассказать нашим слушателям, к чему это, собственно, произошло. Потому что во всем мире никогда журналисты такое от себя не выдадут. Это, знаете, как говорят, редакторское задание. Второе, обратите внимание, несвойственная манера. Он обращается, там стоят два президента. Узкая повестка, взаимодействие Украины с Сербией. И немецкий журналист мог бы спросить, а вот там что-то про Европу, а вот как вы думаете, ваше мнение? А он обращается от лица европейцев всех и говорит, что мы, европейцы, можем сделать. И здесь очень важный аспект. Есть два... таких, знаете, их много, но два основных психологических приема, которые действуют безотказно. Первое – это всем известный принцип, который сформировал когда-то Джозеф Обертон, что если ты хочешь общество приучить к какому-то вопросу, которое пока немыслимо, но должно подойти к стадии приемлемо, то ты должен очень часто это все дело повторять. И потом вроде как нормально все это подходит. Окно Обертона известное. И второе, это сейчас многие психологи изучают, конспектируют и используют в качестве спецслужб или в рамках социальных архитекторов, которые... ...искажения. Это...
4: Ай-яй-яй-яй, на самом интересном месте. А давайте мы попробуем все-таки тогда Андрею перезвонить, да, по обычному, да, телефону, потому что очень хочется его мысль слушать, включая каждое конкретное слово, потому что очень интересный взгляд на вот эту историю, да, не на то, что немецкий журналист Франкфурткер... Немецкие слова, конечно, прекрасны, но запоминать их не очень просто. Да, так вот, не от себя говорил, а транслировал некую мысль общую. Да, Андрей, еще раз, да, мы на связи, да, пожалуйста, да, вот...
6: Ракетная опасность, к сожалению, да, не дает нам всегда этой возможности. Я не знаю, на чем я...
4: А вы остановились, вот с Овертоном мы закончили, и вот как раз вот вторая причина.
6: Да, и второе, это когнитивные искажения, которых найдено около 1000 штук самых разных, и сейчас активно они используются в тех или иных приемах. И там есть, допустим, такой сформированный принцип, называется негативный фильтр. Он говорит о том, что мозг всегда какие-то негативные аспекты выдергивает и запоминает лучше, чем позитивные. Ну, так мы устроены почему-то. И вот фраза «убивать русских», она обошла весь мир. Сразу, мгновенно, и у многих она засела как паттерн выполнения команды. Почему и к чему это все идет? Это расчеловечивание русских уже на уровне европейского сознания. К сожалению, мы видим, что на украинском социуме это сработало. И мы помним, как все начиналось, москаляку, нагеляку и все остальное. Закончилось просто плясками на костях, вареные колорады, значит, выложенные в мясных отделах трупы русских солдат. Ну, вообще, короче, такая жутчайшая. Но общество это принимало и спокойно это дело одобряло. И вот теперь мы понимаем, что в рамках подготовки, к сожалению, я это констатирую во всех эфирах, Европа физически готовится воевать с Россией. Физически, на земле. Готовят солдат. Просто если вот в качестве такого, знаете, иллюстрации хорошей, немецкий бюджет на текущий год, который заложен, на секундочку при армии меньше 200 тысяч заложил более миллиона комплектов формы от того момента. То есть это подготовка к большим мобилизационным мероприятиям. Ну, собственно, кто отслеживает немецкую действительность, видит, что теперь любой совершеннолетний немец, уезжая за границу, должен информировать Бундесвер. Раньше такого не было. И там много еще аспектов, связанных с увеличением призывной активности, медицинские осмотры полные в Германии со 17 лет, хотя раньше не было. То есть подготовка к одномоментным мобилизационным мероприятиям и подготовка к войне. Я могу долго эту историю рассказывать, но мы вернемся к журналистам. Поэтому понятно, что его там никто не осудит, он свою задачу выполнил. Вот. И сейчас, ну, общество, которое не хочет этого и понимает, они, конечно, будут говорить, но их, как говорится, небольшой голос утонет в общем шуме. Поэтому констатируем, что перебить эту тенденцию, к сожалению, может только страх перед русскими. Вот этот душераздирающий страх, что русские с востока придут и сожгут нахрен всю Европу, и жара в Европе от небесной канцелярии, такое предупреждение, мне кажется, это единственный вариант остановить нас от большого кровопролития, которому могут сподвигнуть европейские политики, которые настолько раздухарились на своих встречах, настолько очень часто говорят о том, что русские вообще ничто не умеют, не знают и так далее, да мы сейчас придем одной левой, их там, значит, всех раздавим, что они сами того не понимают, к чему не идут. Реальность для них будет очень жестокая, тяжелая, на поле боя, с окруженными, издающимися пачками в плен, значит, солдатами. Это не славяне, которые бьются до последнего. Я про украинцев и элементы гражданской войны, которая идет, потому что с той стороны русские. Там все будет по-другому. Я напомню, когда мы окружали знаменитую, значит, битву в Сталинграде, когда мы выигрывали и окружали большую группировку немцев, мы как раз пробивались через европейские, румынские, итальянские войска, через которые прошли как по маслу. Но это все будет потом. Потом уже остановить этот процесс будет нельзя. И вот этот журналист, это тот человек, который начинает прогревать общество. Ну, это мое мнение. Я не думаю, что это просто вот ни с того ни с сего вдруг решил Зеленскому сделать приятное.
4: Андрей, я напомню, что на связи с нами Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных политических конфликтов. Мы оттолкнулись от вопроса германского журналиста, да, про, ну, сами знаете, что он там спросил, даже не хочется повторять. Андрей, а вот у некоторых наших политологов, обозревателей, даже философов, и не только у наших, что интересно, у европейцев, которые вменяемые, которые, как мне видится, вещи называют подчас своими именами, возникает ассоциация, что из русских сейчас лепят евреев образца 1930-х годов, 20-30-х. У вас есть такое представление?
6: Да, так и происходит. Ну, там, на самом деле, в Европе хватает своих проблем. Они судорожно пытаются это сделать, и если пройтись по их планам подготовки с нами, то у них вообще весь план расползается, значит, как старая сгнившая шинель. Вот, поэтому это сложно сделать, потому что евреи тогда были не консолидированы, евреи тогда не имели своего государства, евреи занимались ростовщичеством, и у них была некая социально неодобряемая тогда миссия. И это достаточно легко происходило. Евреи, цыгане, как бы, общество было уже настроено, просто эту волну оседлали. А здесь русские, все-таки стереотипное мышление русских, это бородатые, здоровые мужики, которые, значит, пьют водку, катаются на медведях, и ядерные боеголовки создают и изучают в школах. Это, у меня, знаете, была интересная история, когда мы привозили на один из наших заводов там иностранцев, и вот мы едем вечером, а Тула, зима, и, значит, что-то мохнатое перебегает дорогу. И, по-моему, немец был, парочка ко мне или австрийец, говорит, а это был медведь? И я поворачиваюсь, говорю, а я не уверен, что это была собака. То есть, ну вот эта стереотипность, она остается. Поэтому слепить нас вот таких жертв будет очень сложно. Другой вопрос, что они пытаются сейчас свою вот эту доблесть и все остальное выдать как бы за действительность. Я много работал в Европе, я был на военных базах, общался, взаимодействовал с военными и все остальное. И есть такой принцип, когда люди в группе начинают вырабатывать какое-то общее решение, они его принимают как для себя как новую реальность. И вот эта новая реальность, это такая пропагандистский такой тезис, что мы, объединенная Европа, настолько технологичны, мы велики, мы настолько круто воюем, что если мы сейчас объединимся, мы этих варваров с Востока в жутких бушлатах, там пару фотографий солдат-срочников образца 90-го года, когда там затянутые ремни на бушлат, на 3 размера больше, чем он, плюс сапоги, ну вот, и с недостающим весом человек, конечно, это не внушает доверия, только это сейчас вообще к реальности не имеет. И вот они, когда приезжают на учения, видят раскрашенных, бородатых каких-нибудь, не знаю, скандинавских солдат, значит, там немножко
4: елочки. Андрей, давайте после короткой рекламы, да, продолжим с этого места, с раскрашенных.
7: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, вы слушаете новости. У микрофона Никита Ершов. 33 нетрезвых водителя задержаны на дорогах области за выходные. Еще 95 человек сели за руль без прав. По данным госавтоинспекции, зарегистрировано 8 ДТП, в которых 11 человек получили травмы, и еще 84 аварии с материальным ущербом. Жители могут сообщить о грубом нарушении ПДД по единому номеру экстренных служб 112 в дежурную часть полиции или через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс». Благоустройство аллей на улице Мира в Вологде выполнено на 20%. На участке от улицы Сергея Орлова до Козленской уже проложены электрические сети и организован водоотвод. Завершение работ намечено на осень этого года. На аллее установят новые скамейки, ограждение с гербами Вологды, современное освещение и систему видеонаблюдения. Также высадят более 80 растений и смонтируют скульптуру «Девочка в окне». Определены новые участники программы «Земский работник культуры». 14 человек отправятся работать в малые города и села области на 5 лет. Каждый из них получит 1 миллион рублей подъемных. Среди новых специалистов – преподаватели искусств, культорганизаторы и художественные руководители. Они появятся в учреждениях 10 округов от Великоустюгского до Кирилловского. В прошлом году благодаря программе в сельские школы искусств и дома культуры привлекли 26 специалистов. В Вологде завершается приемка школы детских садов к новому учебному году. Комиссия, в которую вошли представители управления образования, силовых структур и общественники, проверила 42 школы, 73 детских сада и 4 учреждения дополнительного образования. По словам начальника управления образования Вологды Александра Кочешкова, серьезных претензий нет. Выявленные замечания были оперативно устранены. Кратковременные перерывы в теле- и радиовещании возможны в Череповце с 11 по 13 августа. В телецентре запланированы профилактические работы на передающем оборудовании. С 10 до 17 часов с перебоями будут работать 20 бесплатных ТВ-каналов из 1 и 2 мультиплекса. С ограничениями будут вещать и радиостанции Вести ФМ, Маяк и Радио России. В случае плохой погоды некоторые работы могут отменить или перенести. В Вологодской области проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она приурочена ко Всемирному дню сердца, который отмечается сегодня. Врачи напоминают, до 80% ранних смертей от болезней сердца можно предотвратить. Для этого необходимо отказаться от курения и алкоголя, правильно питаться, следить за весом и ежедневно двигаться. Не менее важно проходить регулярную диспансеризацию для выявления проблем на ранней стадии. Вологда претендует на звание культурной столицы России 2028 года. Сейчас проходит этап народного голосования. После рассмотрения заявок эксперты сформируют список из 8 городов-финалистов. Эти команды будут готовить проекты программ, которые планируют реализовать, если получат статус культурной столицы, и представят их в декабре на итоговом мероприятии проекта. Напомним, в прошлом году Вологда вошла в тройку лидеров конкурса и получила статус новогодней столицы России на 2027 год. Поддержать город можно на сайте госуслуг.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Смотреть, как снег растаял на щеке, смотреть, как птица плачет в небесах, и мальчик чертит камнем на песке. Рисовал, как умел, рисовал, что хотел, белых чаек, летящих над белой водой, небо белого, белый дым. И не знал, что такое тень. Я улыбался смешным воробьям, старым друзьям и новым врагам, и всем.

на снегу, рисовал я портрет той, кого я люблю. Ветер бил меня в грудь, но она не пришла посмотреть. И метель занесла дорогие черты, а потом снег растаял, вздохнула земля. Там, где я рисовал, забелели цветы.

теперь срок пришел, нужно выбросить мел. Белой краской на белом холсте не сказать даже то, что понятно всем. Даже снег белой краской — ложь.

0: 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России поразили в Киеве крупный складской центр «Санпарк» площадью около 50 тысяч квадратных метров, где хранились БПЛА и станции управления. Об этом сообщили в Минобороны. Под удар в украинской столице также попал терминал «Новой почты», где хранили и распределяли товары двойного назначения. В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь». Ранее в военном ведомстве информировали о ночном групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования по территории Украины. Поражены предприятия ВПК и транспортно-логистический центр. Также ВКС России ударили авиабомбами ФАП-250 и управляемыми ракетами по пунктам временной дислокации управления беспилотниками ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях. ФСБ опубликовала кадры задержания в Мордовии группировки россиян-операторов симбоксов, допросов и обысков в их квартирах. Ранее сообщалось о пресечении деятельности граждан России в интересах военной разведки Украины. Группу координировал другой россиянин, работавший на украинские спецслужбы. На кадрах видно, как одного из участников группировки в наручниках сажают в служебный автомобиль, а затем привозят в отделение. Также показана работа оперативников в квартирах задержанных. На видео симбоксы, коробки с сим-картами разных операторов связи, упаковки от новых телефонов и кабели. Злоумышленники обеспечивали скрытую работу сим-боксов по всей России. Серые сим-карты использовали для телефонного мошенничества, рассказал один из задержанных.
3: Искал работу в телеграм-чатах. Написал человек в телеграме. Нашел работу. Звонить по номерам телефона, проверять их связь. Как оказалось, звонил я на симбокс. Симбокс, а эти номера телефона, на которые я звонил, они звонили гражданам Российской Федерации и обманывали их. Далее указания мои были отправить этот симбокс в другой город. И за это мне платили мой куратор. Он из Украины.
1: Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, совершенном организованной группой, а также о госизмене. Более 4500 человек лишены приобретенного российского гражданства с 2023 года. Такую статистику привел председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в России сегодня существует более 80 оснований для прекращения приобретенного гражданства. Парламентарий напомнил, что год назад в стране вступил в силу федеральный закон, который расширил перечень оснований для лишения паспорта. Как напомнил Володин, в перечень, среди прочего, вошли убийства, преступления против половой неприкосновенности, против основ конституционного строя и безопасности страны, организация незаконной миграции, а также любое другое преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма. Роспотребнадзор признал недействительным недавний тест бургеров от Роскачества из-за нарушений в оформлении документов и затянутых проверок. Блюда популярных сетей фастфуда проверяли через неделю после закупки. В начале августа в Роскачестве заявили, что нашли серьезные нарушения у бургерных BB&T Burgers, Burgers Heroes, Бюро, Кетчуп и других. Как утверждалось, в их бургерах обнаружили кишечную палочку. Результаты проверки отправили в Роспотребнадзор, но там их отказались принимать, так как обнаружили несколько нарушений. В Минпросвещении назвали допустимый вес школьного рюкзака. Его общая масса вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должна превышать 1,5 килограмма для учеников 1-2 классов и 4 килограмма для 9-11 классов. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская. По ее словам, оптимальное соотношение веса ранца с учебниками и тетрадями к весу ребенка составляет 1:10. Такой подход, по словам эксперта, учитывает индивидуальные возможности школьника. Адамовская добавила, что ранцы для учеников начальной школы должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, которая обеспечивала бы полное прилегание к спине школьника и равномерное распределение веса. Москвичей сегодня ждет еще один теплый день. Воздух прогреется до плюс 24-26, но не обойдется без осадков. Завтра столичный регион накроет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, пока кратковременные, местами могут прогреметь грозы. Как рассказал синоптик гидрометеобюро Максим Обухов, со среды по пятницу температура в столице будет соответствовать сентябрьским показателям.
4: В среду днем в Москве не выше плюс 17, плюс 19 градусов, по области 15-20. Холоднее всего будет на западе области. А

0: пик вот этого арктического вторжения произойдет в пятницу днем. Воздух не прогреется выше плюс 15, плюс 17 градусов на всей территории московского региона.
1: По словам Обухова, понижение температуры будет сопровождаться сильным ветром и дождями. Тем не менее, непогода надолго не задержится. К выходным под влиянием антициклона вернется лето. Жары не обещают, но потеплеет до плюс 23. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, сейчас в столице плюс 23 градуса, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 53%, ветер слабый, осадков в городе не наблюдается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой, плюс 19-21, в Ленинградской области 17-22 градуса, ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».
1: Дорогие товарищи, друзья, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях превратили Советский Союз в страну, которая известна всем в мире. Их произносили ученые, эти речи, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, рабочие заводов. И каждый раз эти речи служили главной цели. Они вдохновляли людей на новые открытия, на новые свершения, на подвиги, доказывая, что СССР своими достижениями способен изменять сам ход истории. В этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом открывал новые горизонты, зажигал любопытство, пробуждал стремление к знаниям. Этот проект, конечно же, мы делаем с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Саша, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну и наши зрители знают, что подкаст можно услышать в эфире «Радио Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. Александр, ну, кто сегодня?
2: Вы знаете, на первый взгляд, человек, о котором мы сегодня будем говорить, как будто бы название первооткрывателя не очень подходит. Но в действительности то, что он сделал в своей сфере, это прям настоящая революция и настоящее открытие. Мы будем говорить о Сергее Образцове, человеке, который придумал, по большому счету, кукольный театр таким, каким мы его знаем. Хочется спросить, ну какой первооткрыватель человек, который придумал кукольный театр? Но удивительно, что именно способность языком деревянной куклы, пальчиковой куклы, ниточной куклы, марионеточной куклы общаться с детьми и со взрослыми, это ведь все то, что именно он привнес в это здание.
1: Я не хотел это говорить, Александр, но мне придется сделать признание сегодня очень важное. Да, впервые на экранах страны признание Стиллавина. А дело в том, что Образцов-то со своим знаменитым спектаклем «Необыкновенный концерт» перепахал меня, и фактически он мне, маленькому мальчишке, я так понимаю, что это были дошкольные годы, когда я увидел этот спектакль, он, в принципе, и детский, и взрослый одновременно, потому что там вещи-то достаточно, в том числе, серьезные. Но я вдруг открыл для себя то, что, ну, в принципе, мы называем юмором. И знаете, одной маленькой деталью. Когда контрабасист играл на веревке унитаза, помните, раньше же доисторически эти унитазы были с бачком под потолком, потом шла труба, и сверху свешивался шнур, за который надо было дернуть, и из камеры вылетит птичка. И вот я сейчас только понял, что действительно до этого я был целомудренный и хороший ленинградский мальчик. И вдруг, когда я увидел, что так можно обыгрывать и шутить, я понял, что грань какая-то, вот, знаешь, самого восприятия реальности для меня разверзлась.
2: А я хочу свою историю рассказать про «Необыкновенный концерт». Она тоже есть. Дело в том, что я из Нижнего Новгорода, и как-то с классом мы поехали в Москву. Это была однодневная поездка, когда ты садишься в поезд, ночью едешь до Москвы, целый день проводишь в Москве, потом садишься на поезд и уезжаешь обратно. И этот день очень насыщенный, в нем очень много событий, очень много всего
1: происходило.
2: Сколько
1: лет вам было примерно?
2: Ну, мне было, наверное, лет 12, а может быть, 1. Ну, 12, наверное. Много. И вот завершающим событием в конце этого дня было посещение как раз театра Образцова на спектакле «Необыкновенный концерт».
1: То есть лично все это видели?
2: Сейчас послушайте. Поскольку перевозбуждение от факта поездки было так велико, что мы, естественно, всю ночь в поезде не спали. Что-то ходили друг к другу в гости, разговаривали. Поэтому, когда день подходил к концу, мы оказались в темном здании театра, просто весь класс вырубился напрочь. И я «Необыкновенный концерт» не видел. Поэтому мне предстоит посмотреть его еще раз, но я сегодня буду про него рассказывать. Я помню только начало, когда Апломбов появляется на сцене, это конферансье знаменитый, а выясняется, там такие вещи творятся, что даже самого Сергея Стиллавина
1: перепахало.
2: Да. Ну, давайте вот послушаем Сергея Образцова, а потом поговорим о нем.
3: В 32-м мы начали играть впервые. Мы поставили для маленьких ребят спектакль и стали его возить там по школам, по клубам, по пионерским домам. И были очень счастливы и рады, что ребята маленькие нас хорошо принимают. Потом мы стали расти. Ну, увеличилась наша труппа, появились другие спектакли, нам стало тесно в нашем маленьком помещении, у нас была всего одна маленькая комнатка. Нам захотелось иметь какую-то свою сцену, свой зал, вообще все по-настоящему, как настоящие театры.
2: Это, кстати, не речь вовсе, а такой рассказ Сергея Образцова в 50-е годы, когда он рассказывает как раз о становлении кукольного театра и о роли кукольного театра в советском искусстве. Довольно обширное такое повествование. Мы сегодня будем еще не раз к нему обращаться.
1: Уважаемые слушатели, полную видеоверсию подкаста «Первооткрыватели» можно посмотреть на ресурсах Российского общества знания. А мы с вами продолжаем.
2: Ну, давайте в детство Образцова, что такого с ним произошло,
1: что он потянулся к куклам.
2: Да. Но вообще он хотел стать художником. Прямо с детских лет он всегда хотел рисовать. Рисовал он очень много и цветными карандашами, и акварелью, и масляными красками. Ну и, в общем, родители это поддерживали, отдавали его к преподавателям. Но в какой-то момент мама как-то купила ему куклу, которая называлась Би-Ба-Бо. Это простейший тип куклы для кукольного театра. Она называлась пальчиковая. Когда ты надеваешь, у меня была такая голову. В детстве, голову на палец, на остальную кисть опускается какое-то платье, и вот эти два пальца становятся руками этой твоей куклы. И ты, двигая, можешь передавать эмоции. Что случилось с Образцовым? Эта кукла просто перевернула все его представление. Он увидел, как при манипулировании и при движении кукла может оживать, и это произвело на него такое неизгладимое впечатление. Просто перевернуло его детский мир. Звали куклу Би-Ба-Бо, а я звал ее Би-Бабошка и очень любил. Прошло детство, кукольная головка потерялась, остался только халатик, писал Образцов. Ну а мы скажем, что головка потерялась, остался только халатик и великое увлечение великого мастера-кукловода. Он поступил в школу живописи, продолжал желать быть художником, перешел на графический факультет, занимался гравюрой и только... После этого он поступил в театр, где интересно, что когда они вместе со своими соучениками придумывали, как подзаработать что-то, он вспомнил эту куклу Би-Бабошку и предложил им сделать руками какие-то куклы для продажи. Ну, в общем, что-то соорудить и что-то продать. Это он сделал вместе с Марусей Артюховой и Таней Мартыновой. Это его состуденты. Он вместе с ними учился.
1: Однокашники.
2: Да, девчонки, в общем, из чулок мастерили мордочки, из платьев там тряпки, Мартынова создала фиолетовую даму, Артюхов двух старушек, в общем, поделать куклу. А Образцов сделал негритенка из черного чулка и кусочка каракуля с пуговицами вместо глаз. Интересно, что кукол этих никто не купил. Но тогда этот негритенок остался с Образцовым, и он стал придумывать с ним какие-то сценки. Сначала он стал их где-то показывать, ну просто так вот, знаете, за компанию, где-то среди друзей. И потом вдруг стало понятно, что это не вероятно классно, и люди стали аплодировать, стали его с этим негритенком провожать. Забегая вперед, скажу, что одна из этих студенток, Артюхова, потом в течение долгих лет делала кукол для Ленинградского кукольного театра, то есть как бы тоже пошла по этой линии, а вот Образцов пошел по линии кукловода. И этот негритенок, как он сам очень много раз говорил, фактически определил его судьбу. Он стал ему придумывать разные сценарии, разные истории, он делал небольшие представления. В какой-то момент Образцов оказался у Александра Шора на занятиях. Почему? Потому что решил подтянуть вокал. И тогда что произошло? Тогда этот негритенок, который только разговаривал, вдруг еще и запел. И вот тогда появился жанр, который можно считать по-настоящему первооткрывательским, так называемые романсы с куклами. Это то, что уже стало приносить Образцову славу. Он ушел в музыкальную студию Московского художественного театра, проработал там 8 лет, потом еще несколько лет в «МХАТе-2», исполнял какие-то комические, такие острохарактерные, эпизодические роли. Ну, а потом пришел НЭП. И во время НЭПа каждый как-то самоопределялся по-своему. И вот он стал выступать с куклами. Его стали приглашать в так называемое московское кабаре на Большой Молчановке. Такое место...
1: Сомнительное?
2: Ну, как бы для того времени несомнительное. Но, в общем, богема там собиралась. Есенин, Булгаков... Зубакин, Каменский, Лидин, Качалов в Москве, актеры там были завсегдатаями. И вот как-то Образцова туда пригласили выступать. Он оказался в этом кафе, это было известное кабаре. Вход туда стоил 1-3 рубля. Там можно было и потанцевать, и послушать песню. Ну, такой, как-то вот квартирник такой. Но именно там Образцов получил возможность продемонстрировать вот эти свои кукольные романсы. Там куклы пели. Сразу нужно сказать, что эти куклы, они как бы демонстрировали иронический образ разных певцов того времени, которые очень любили демонстрировать.
1: То есть это была такая сатира, да?
2: Это была сатира, да. Это была сатира, когда Образцов смеялся над перебором эмоций у разного рода артистов, которые были, ну, в таком в общем
1: такой
2: потреблении.
1: Такой музыкальный шарш.
2: Совершенно верно. И вот эти вот романсы кукольные, где куклы и поют, и как-то что-то демонстрируют, в этом кабаре были очень востребованы, и так к нему приходит первая слава. Нужно сказать, что параллельно с Образцовским вот этим вот кукольным движением развивается кукольное движение в Ленинграде. Незримо Образцов становится соперником Евгения Деммени. Это создатель театра «Петрушки» при ленинградском ТЮЗе. Вот этот театр существует до 1924 года, а в 1928 году режиссер снимает первый в Европе игровой кукольный фильм «Макс и Морец». Ну и, в общем, в этот момент становится понятно, что есть московская кукольная школа, есть ленинградская кукольная школа. Образцова приглашают в Ленинград и предлагают в 28-м году во время музыкальной студии, гастролей музыкальной студии, показать свои номера. Образцов на это соглашается и, в общем, думает, что зрители как-то не очень хорошо это примут, волнуется, переживает, но... А почему переживают? Потому что они же профессионалы в кукольном мире, они же как предвзято будут смотреть. Но ничего, он начинает, они встречают аплодисментами, очень радуются, и в какой-то момент просто становится понятно, что зал срывается на овацию, и значит, у него все получилось. Он начинает с минуточки Вертинского, и весь этот эпатаж Вертинского, он как бы тоже иронизирует над ним, высмеивает.
1: Кстати, это такая история, да, с московской, с ленинградской. Mm-hmm. Очень много сфер, в которых это конкурирует. У филологов это такое непримиримое. В Питере булочное, в Москве булочное.
2: Да.
1: Но московская публика всегда очень тепло приветствует ленинградцев,
2: да.
1: В отличие от ситуации наоборот.
2: Вообще, у меня есть теория о том, что в России существуют пары городов, которые в незримой конкуренции между собой находятся. Москва и Ленинград, или Санкт-Петербург, Екатеринбург и Челябинск, Казань и Уфа, Ростов и Краснодар, Хабаровск и Владивосток. У нас всегда такое соперничество.
1: Новосибирск
2: и Омск.
1: Это хорошо, это развитие.
2: Конечно. И для кукольного искусства, как мы видим, тоже. Вот эту минуточку Вертинского он исполняет с двумя обезьянками. Ну, как бы понятно, что если обезьянки под Вертинского, то, конечно, это должно быть смешно. Но когда эти обезьянки начинают между собой взаимодействовать, зал оживляется, а в какой-то момент ему начинает нравиться, и вдруг, ну, просто гремят аплодисменты. Конферансье Александр Менделеевич в какой-то момент приглашает Образцова на месяц выступать в мюзик-холле. Зал огромный, здесь переживает Образцов тоже, потому что не очень понимает, как в таком большом зале его примут. Но выступление имеет успех. Ну, а в мае 1930 года проходит Всероссийская конференция работника кукольных театров. И там принимается решение о создании главного центрального театра кукол. Базу для целой сети подобных театров в Советском Союзе. Ну и кому это предлагают возглавить? Конечно, предлагают возглавить Сергею Образцову. И здесь он попадает в просак. Почему? Потому что он понимает, как управлять куклой. А как управлять театром, он еще не знает. Давайте послушаем короткий отрывок еще, а потом продолжим.
3: И мы постепенно, значит, стали играть в больших залах, поставили другие спектакли, и затем нам дали дом. Вот тот дом, в котором мы сейчас живем, на площади Маяковского. Мы были страшно счастливы, у нас появилась своя сцена, свой зрительный зал, мы устроили музей, мы стали там играть спектакли. Опять же, для ребят. Ну, с ребятами, естественно, приходили мама и папа, приходили родители.
2: Интересно, что в мае 30-го года Образцов отправляется в один из самых главных в своей жизни турне. Это так называемый дворовой тур. Дело в том, что его отправляют путешествовать по дворам Москвы, где он, приезжая на фургоне, показывает небольшие кукольные постановки. Ну, что это такое? Это просто фургон. На фургоне оборудованы две сцены. Одна для кукол на нитках, другая для перчаточных кукол. На фургоне плакат написано «Едем, едем к вам во двор». двор, будем, ждите. И из двора во двор слава так переносится быстро, что их просто ждут, и каждый раз там набивается просто толпа ребятишек. Но я думаю, можно представить, для 30-го года дворы Москвы, где по большому счету никаких развлечений и никакой культмассовой программы нет, вдруг приезжает театр. Самое смешное, что зрители начинают, они смотрят представление в своем дворе, дальше бегут за фургоном в другой двор, смотрят в другом дворе. И вот сколько дворов проезжает фургон за день, столько спектаклей и смотрят те, кто в первом дворе был. Сначала театр перемещается просто на телеге. Конь по имени Катер, заправский театрал, возит эту телегу по дворам Москвы. Потом им выдают фургон, ну а потом театр получает здание. Это здание, ну, такое себе, очень сомнительное. В этот момент создается визитная карточка кукольного таланта Образцова. Это спектакль «По щучьему велению». Он на долгое время становится, ну, главным спектаклем для театра Образцова. Образцов его даже называл «Наша чайка» по мхатовскому
1: языку
2: и повению. Да. Интересно, что в этом спектакле уникальная ширма используется, помещение уже есть, и здесь можно как бы вращающийся верх применить к ширме. Она двигается, перемещается, и за счет этого, ну, как бы новаторская
1: механика. Ну, артисты же сверху, да, они свешивают кукол.
2: Совершенно верно. Помещение позволяет новаторски подойти к кукольному театру, и эта ширма решает много неожиданных задач. Но первое помещение они получают на Поварской. Это ужасно тесное, неудобное помещение. Доходит до того, что Образцов пишет статью в «Известиях» с фразой: «У нашего театра много добрых глаз, и нет добрых рук, чтобы нам помочь с помещением». Он пишет эту статью, но эта статья ложится в стол. Ее не печатают. И Образцову не говорят, в какой момент ее напечатают. Она так и лежит. В какой-то момент Образцова приглашают в Кремль. Ему звонят из Комитета по делам искусства и говорят: а не выступите ли вы в Кремле? Ну, то есть перед нашими вот
1: товарищами.
2: Да, там сборные концерты, там Игорь Козловский, Галина Уланова, другие звезды. Естественно, не очень удобно выступать с кукольным театром, где зал заставлен столами для ужина. Но, надо понимать, на первом столе кто сидит? Иосиф Виссарионович.
1: Вот для него и работаете.
2: Вот для него и работаете, да. Ну, и, в общем, в какой-то момент стало понятно, что эти кукольные представления первым лицам очень и очень нравятся. И в тот момент, когда Образцов заметил, что первому столу очень нравится, что показывают его куклы, на следующий день он видит, как в газете «Известия» выходит его статья. А еще через пару дней ему звонят и говорят: принимайте новое здание. И вот это здание, которое они приняли, это здание на площади Маяковского, это уже совершенно другой полет.
1: Видите, вывод какой, Саша? Да. Сначала надо понравиться, а потом просить.
2: Да,
1: а не наоборот.
2: Да, да, совершенно верно. Да. Раньше здесь находился реалистический театр, но, как мы знаем, что ничего такого у реалистического театра, видимо, не вышло. А вот у театра кукол получилось, хоть он был совсем и не реалистический. Да. Эти помещения нужно было как-то обживать, их нужно было осваивать. Придумали, сначала разделили на зал для декораций, но в какой-то момент стало понятно, что этого зала не хватает. В итоге решили вырыть яму для того, чтобы использовать помещение под землей, но выяснилось, что там, где они стали рыть яму, там кроме конского навоза ничего нет, потому что в этом месте была стоянка кучерских лошадей, и там просто, ну,
1: залежи.
2: Просто залежи. И это была, ну, просто ужасная, ну, как бы настоящая катастрофа.
1: Да.
2: Но именно так и произошла так называемая кукольная революция. Почему? Потому что поставили в этот момент, в 40-м году, легендарный спектакль «Волшебная лампа Аладдина». И это был первый спектакль для взрослых. Потому что темы 16 как бы плюс, темы любви, темы вот романтических отношений.
1: Больше, считай, в 20 плюс.
2: Ну, да. Стали вдруг востребованы. И появились тростевые куклы. Тростевые – это не марионетки, это не пальчиковые, а куклы на тростях, которые работают совершенно по другому принципу, совершенно другого
1: Артисты
2: размера.
1: Сбоку.
2: Конечно, они управляют ими иначе.
1: Друзья мои, короткий выпуск новостей середины часа, новости спорта, и мы вновь у микрофонов. Будьте с нами.
0: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Маяк. Реклама.
4: раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+.

круглосуточно ручик. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 2:10:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные поразили в Киеве крупный складской центр «Санпарк» площадью около 50 тысяч квадратных метров, где хранились БПЛА и станции управления. Об этом сообщили в Минобороны. Под удар в украинской столице также попал терминал «Новой почты», где хранили и распределяли товары двойного назначения. В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь». Ранее в военном ведомстве информировали о ночном групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования по территории Украины. Поражены предприятия ВПК и транспортно-логистические центры. Также ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-250 и управляемыми ракетами по пунктам временной дислокации управления беспилотниками ВСУ в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях. Сообщение последних минут. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Воронеж. Об этом только что сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, в понедельник ВСУ нанесли беспилотниками удары по гражданским объектам, расположенным в Воронежской области. Речь идет о складах логистического и распределительного центра, в дорожной сети и автомобилях. В результате атаки один человек погиб, несколько мирных жителей пострадали. Как подчеркнула Петренко, Следственный комитет России проведет полный и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления. Государство Персидского залива приходит к пониманию, что Иран будет на постоянной основе контролировать судоходство в Ормузском проливе, пишет Wall Street Journal. По сведениям газеты, противники Исламской Республики в Персидском заливе недовольны механизмом прохода судов через пролив, который сейчас прорабатывают Оман и Иран. Однако они понимают, что такая сделка предпочтительнее, чем продолжение боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном, что поставило бы под угрозу энергетическую инфраструктуру в регионе. Помимо этого, представители стран Персидского залива смирились с вероятностью того, что любая сделка с Тегераном оставит нетронутой иранскую ракетную программу. Дональд Трамп поддержал столкнувшегося с критикой президента ФИФА Джанни Инфантино и выступил против его ухода в отставку. «ФИФА совершит ужасную ошибку, если даже подумает о том, чтобы заменить Инфантино», написал президент США в соцсети True Social. Он вновь заявил, что Инфантино провел самый успешный чемпионат мира в Соединенных Штатах, подчеркнув, что без него мировые первенства больше никогда не будут прибыльными. Открытое противостояние ряда футбольных организаций, в том числе УЕФА, с Инфантино – началось в июле. Тогда он попытался привлечь к проведению мировых первенств частных инвесторов, в том числе связанных с семьей Трампа. Критики плана заявили, что Инфантино в погоне за прибылью забыл об интересах футбола, игроков и болельщиков. В итоге глава ФИФА отказался от проекта, однако оппоненты продолжили добиваться его отставки. Движение на внутренней стороне третьего транспортного кольца в Москве серьезно затруднено из-за смертельного ДТП. В районе съезда на проспект Мира столкнулись грузовик и мотоцикл. Один человек погиб, сообщили в столичном Минтрансе. Автомобили движутся по двум полосам из четырех. Длина пробки уже превысила 3,5 километра. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Водители просят заранее выбирать маршруты объезда. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой, плюс 19-21 градус. В Москве облачно с прояснениями, без осадков, вечером кратковременный дождь, местами гроза и 24-26 тепла. Сейчас в городе плюс 24, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 51%.
1: Спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянки Ангелина Мельникова и Анна Клымыкова прибыли в Хорватию для участия в чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Об этом заявила сама Мельникова. В понедельник Мельникова и Клымыкова получили визы после первоначального отказа от принимающей страны. Чемпионат Европы пройдет в Загребе с 13 по 23 августа. Россияне завоевали золото и бронзу в первый соревновательный день в плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Илья Бородин с рекордом европейских первенств стал лучшим в финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием. А Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова заняли третье место в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. О том, какие комплекты наград будут разыграны во вторник, расскажет Андрей Кудряшов.
1: На чемпионате Европы по плаванию в Париже сегодня наше внимание будет приковано к финалам с участием наших главных надежд. Егор Корнев накануне квалифицировался в решающий заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем с лучшим временем дня 22,36 секунды. Это новый рекорд России и чемпионатов Европы. Корневу не хватило всего 0,09 секунды до нового мирового достижения. В свою очередь Дарья Клепикова пробилась в финал на 100-метровке вольным стилем, показав во втором полуфинале результат 53,19 секунды. Финалы начнутся сегодня вечером по московскому времени. Наша команда подходит к сегодняшним стартам уже с двумя медалями. Накануне золото на 400-метровке комплексным плаванием с рекордом турниров завоевал Илья Бородин. Правда, не было главного соперника, олимпийского чемпиона француза Леона Маршана. Ну а женская четверка с участием Дарьи Клепиковой, Ксении Мишариной, Софьи Дьяковой и Дарьи Сурушкиной взяла в бронзовой эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.
2: Петербургский футбольный «Зенит» принял решение об уходе полузащитника Андрея Мостового из команды, об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в переходе 28-летнего вингера заинтересованы Краснодар и московская «Динамо». Ожидается, что «Зенит» запросит за трансфер около 6 миллионов евро. Четвертьфинал теннисного турнира в Монреале с участием россиянина Даниила Медведева перенесен из-за дождя на 11 августа. В парном разряде Медведев в дуэте с венгром Фабианом Маражаном уступил французам Тео Арибаже и Альбана Оливетти в первом сете поединка со счетом 6-7, после чего матч был приостановлен и продолжится во вторник. А на женских соревнованиях в Торонто Екатерина Александрова уступила в 1/4 финала украинке Ирине Светолиной со счетом 6-3, 0-6, 3-6. А Диана Шнайдер проиграла Иге Швёнтек с Польши 2-6, 1-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию. Поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь. Стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
5: Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций. Сегодня наш герой Сергей Владимирович Образцов, человек, который, ну, честно говоря, сделал куклы каким-то человеческими, что ли, я бы сказал. Мы продолжаем разговор.
6: Главная звезда постановки, вот здесь внимание, трехметровая кукла Джина Кашкаша. Трехметровая. Ну, это же шутка, это настоящее чудо техники. Куклы управляют одновременно несколько кукловодов. Она может давать совершенно разные реакции на лице, она может выдавать разные эмоции, она может совершать разные движения, она может открывать глаза, закрывать рот, опускать брови. Ну, в общем, это что-то невероятное для того времени, и вот это настоящая революция.
5: Ну, то есть, в отличие, например, от живых актеров, которым часто не верят, да. Вот в эту штуку, которую все видят, что она двигается при помощи людей, а происходит магия настоящая.
6: Да, но самое главное, что этот спектакль привлекает в театр, в кукольный театр, не только детскую аудиторию, которая бегала по дворам, но и взрослую аудиторию. Взрослые люди приходят смотреть.
5: То есть, Образцов создал семейный вид искусства.
6: Это все-таки, наверное, какой-то третий вид спектакля, потому что пока мы говорим о спектаклях, на которых детей не пускали. Просто взрослый зритель приходит в театр. Ему становится интересно, как с помощью кукол показывают какие-то постановки. Кстати, «Божественная комедия», «Дон Жуан 76», «Безумный день от Женитьбы Фигаро». Все эти спектакли потом будут поставлены в театре Образцова, и понятно, что это спектакли не для детей. И когда мы с вами говорим про необыкновенный концерт, это ведь тоже в некотором смысле не детский совсем спектакль, а спектакль для вечернего буднего.
5: Эх, не вовремя я его посмотрел, Саша.
6: Да. Интересно, что по пьесе Евгения Спиранского «Поросенок Ваня» был поставлен спектакль у Образцова. Там забавная история, расскажу ее. Незадолго до премьеры типография отпечатала большое количество афиш, где вместо «Поросенок Ваня» было написано «Поросенок в ванне». Это была банальная опечатка, но история в том, что за время постановки поросенок ни разу не оказывался в ванне.
5: То есть это была супер интрига.
6: Это была супер интрига, и что было делать, непонятно. В итоге перепечатать афиши было невозможно, потому что деньги были потрачены. Режиссер вместе с автором сценария пьесы дописали сцену, в которой поросенок по какой-то, значит, причине оказывается в ванной, живет в ней. И это как бы оправдывало название, потому что спектакль стал называться «Поросенок в ванне», а на самом деле он был просто «Поросенок в ванне». Роль ведущего в спектакле играл дворник, который рассказывал что-то о жильцах дома, и в момент, когда открывались стенки квартир, зрители видели, что происходит в квартирах.
5: То есть они проникали...
6: Это тоже в некотором смысле, ну, как бы новаторство. Нужно рассказать отдельной строкой об отношениях Образцова и власти. Отношения Образцова и власти — это, ну, отдельная тема.
5: Мы уже знаем, что он понравился.
6: Иосиф Виссарионович Сталин был одним из самых частых гостей театра Образцова и очень любил приходить на постановки. Однажды Сталин опоздал на представление, а его любимая хабанера, он ее очень любил, уже прошла. Тогда он попросил Образцова вернуться на сцену и показать номер еще раз. Ну, как бы, что? Все хлопали. На торжественном приеме, как бы у Сталина, часто было принято слушать, что говорят гости за столами, и вот как-то за столом, где сидел Образцов, не обсуждали и не хвалили Сталина за его подвиги и его свершения. И официант, который расставлял еду, Образцову сказал: «Осторожнее, Сергей Владимирович, на вас нехорошо смотрят». Образцов пришел домой, собрал чемодан и весь день и всю ночь сидел в ожидании, когда его заберут. Его не забрали, дело обошлось. Но вот такая история была. Потом, уже спустя годы, Образцов попадет в немилость. Почему? Потому что он очень резко высказывался по поводу еврейского вопроса, и возрастающий антисемитизм в стране ненавидел люто. Образцов принимал участие в создании документального фильма, который высмеивал войну, высмеивал нищету, и после этого документального фильма была встреча с прессой. Ее организовывала газета «Советская Россия», и вот главный редактор сначала похвалил фильм, а потом упрекнул Образцова за то, что тот представлял этот фильм до того, как он представил его в органы КПСС. Ну, как-то намекнул ему про то, что вот вы, мол, его там где-то показывали, а надо было сначала вот его
5: товарищам показать.
6: Да. Ну, Образцов как-то отшутился, посмеялся, в шутку как-то сказал, зал этой шутки поаплодировал, но, видимо, это задело главного редактора, потому что он попросил здесь же написать на Образцова статью для «Советской России». Образцов тут же согласился, сказал: нет вопросов, только если вы гарантируете мне публикацию этой статьи. Я обязательно передам вам уже через несколько дней материал, цитата, в котором хочу выразить серьезную озабоченность по поводу процветающего в нашей стране махрового антисемитизма. И не только на бытовом уровне. Я, народный артист СССР, сын советского академика, не могу понять, откуда у нас берется эта зараза. И вот здесь в зале повисла гробовая тишина. Сразу после этого имя Образцова исчезло из официального названия театра. И он попал в опалу довольно долгую. Ну, и уже потом, в 90-е, только его имя вернули, его как-то оправдали, и как-то эта опала спала. Но вот была такая история в жизни Образцова. И интересно, что, если вы помните, когда мы вспоминали с вами Мирхольда в этой студии, мы говорили о том, что только Сергей Образцов стал его в защиту. Как вспоминает внучка Сергея Образцова, в тяжелое сталинское время он чуть ли не единственный подписал письмо в защиту Мирхольда. Дедушка отказался подписывать что-то против дискриминации негров в России, потому что у нас есть дискриминация евреев. Однажды Образцова попросили осудить Солженицына. Он сказал просто, он говорит: пришлите мне, пожалуйста, все произведения Солженицына, я их прочитаю, чтобы знать, за что осуждать. Ему сказали: ну нет, мы так не можем. Он сказал: ну простите, я тогда что буду осуждать, что я не читал. Так он как-то вот ушел аккуратно с темы.
5: Хотя с виду, ты знаешь, он был всегда очень, я помню его интервью, опять же, вот в детстве там в каком-то, да, в юности, он был очень таким мягким, улыбчивым человеком, да, увлеченным своим искусством, и не производил впечатления, знаешь, вот такого принципиального борца с какими-то вещами. Не то, что я не говорю о сервильности, но просто вот, в принципе, как-то это вот ты сейчас рассказываешь, да, и я даже...
6: А вот есть какие-то вещи, всегда бывает какой-то пункт, какой-то очень больной, какая-то тема, которая очень сильно
5: это
6: задевает.
5: Это его лично касалось?
6: Не знаю причин, может быть, мы чего-то не знаем, может быть, нам что-то неизвестно, но для него это был какой-то очень важный момент, да. 57-й год, голос Образцова, послушаем.
7: Мы поставили спектакль для взрослых и стали играть его по воскресеньям, боясь, что не будут каждый день к нам взрослые ходить. А взрослые пошли вовсю. Мы стали играть по субботам тоже. Потом прибавили пятницы, потом четверги, потом, значит, стали играть ежедневно. И сейчас мы ежедневно играем для ребят каждый день и каждый вечер играем для взрослых.
6: Началась война, и в 41-м году в здание театра попадает бомба. Там много разных особенностей про то, как они с женой укрываются в бомбоубежище, и про то, как они потом заглядывают в театр, и про то, как там гибнут люди. Ну, в общем, одним словом, театр, конечно, не подлежит восстановлению. Когда он заходит в свой кабинет, он видит, что один из осколков просто торчит в его кресле, и он понимает, что если бы он там сидел, то ничего бы хорошего не было. Театр увозят в Новосибирск, эвакуируют, там начинается долгая история его работы в эвакуации. Они продолжают работать, потому что делают кукольные постановки для бойцов в тылу, и есть какие-то на линии фронта постановки. То есть они все равно продолжают работать. Они играют спектакли в момент, когда их эвакуируют на теплоходе для детей. Но это вот начинается работа в эвакуации. Но он создает 16 бригад, которые работают на фронте. Солдатам показывают такие спектакли, как «Сон Гитлера», естественно, которые высмеивают образ и фашистского солдата и образ Гитлера. То есть это такая военная пропаганда, которая очень поддерживала солдат. И вспоминают, что многие солдаты после этих спектаклей подходили и говорили: нам завтра в бой, спасибо, что вы нам это показали. Ну, просто вот порадоваться, как-то, знаете, тут только война войной, а вот что-то такое, вот хотя бы чем-то свежее.
5: Ненадолго отключиться.
6: Да. А потом получилось так, что командование сибирской бригады попросило Образцова обучить 14 бригад из сибирских дивизий игре с куклами для создания антифашистских программ. То есть еще и обучались. То есть это была такая сетевая, разветвленная история. Ну и действительно, наверное, с куклами было ездить проще. Интересно, что потом, спустя уже годы, однажды к Образцову подошел седой мужчина, уже дедушка, и сказал: вы знаете, вы меня в Новосибирске куклам играть учили. Дальше он рассказал, что их бригада разъезжала по Западному фронту и как раз вот оставила эти постановки.
5: Короткая реклама пронесется очень-очень быстро. Будьте с нами через пару минут.
4: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 33 нетрезвых водителя задержаны на дорогах области за выходные. Еще 95 человек сели за руль без прав. По данным госавтоинспекции, зарегистрировано 8 ДТП, в которых 11 человек получили травмы, и еще 84 аварии с материальным ущербом. Жители могут сообщить о грубом нарушении ПДД по единому номеру экстренных служб 112 в дежурную часть полиции или через чат-бот за безопасность 35 в мессенджере Макс. Благоустройство аллей на улице Мира в Вологде выполнено на 20%. На участке от улицы Сергея Орлова до Козленской уже проложены электрические сети и организован водоотвод. Завершение работ намечено на осень этого года. На аллее установят новые скамейки, ограждения с гербами Вологды, современное освещение и систему видеонаблюдения. Также высадят более 80 растений и смонтируют скульптуру «Девочка в окне». Определены новые участники программы «Земский работник культуры». 14 человек отправятся работать в малые города и села области на 5 лет. Каждый из них получит 1 миллион рублей подъемных. Среди новых специалистов – преподаватели искусств, культорганизаторы и художественные руководители. Они появятся в учреждениях 10 округов от Великоустюгского до Кирилловского. В прошлом году благодаря программе в сельские школы искусств и дома культуры привлекли 26 специалистов. В Вологде завершается приемка школы детских садов к новому учебному году. Комиссия, в которую вошли представители управления образования, силовых структур и общественники, проверила 42 школы, 73 детских сада и 4 учреждения дополнительного образования. По словам начальника управления образования Вологды Александра Кочешкова, серьезных претензий нет. Выявленные замечания были оперативно устранены. Кратковременные перерывы в теле- и радиовещании возможны в Череповце с 11 по 13 августа. В телецентре запланированы профилактические работы на передающем оборудовании. С 10 до 17 часов с перебоями будут работать 20 бесплатных ТВ-каналов из 1 и 2 мультиплекса. С ограничениями будут вещать и радиостанции Вести ФМ, Маяк и Радио России. В случае плохой погоды некоторые работы могут отменить или перенести. В Вологодской области проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она приурочена ко Всемирному дню сердца, который отмечается сегодня. Врачи напоминают, до 80% ранних смертей от болезни сердца можно предотвратить. Для этого необходимо отказаться от курения и алкоголя, правильно питаться, следить за весом и ежедневно двигаться. Не менее важно проходить регулярную диспансеризацию для выявления проблем на ранней стадии. Вологда претендует на звание культурной столицы России 2028 года. Сейчас проходит этап народного голосования. После рассмотрения заявок эксперты сформируют список из 8 городов-финалистов. Эти команды будут готовить проекты программ, которые планируют реализовать, если получат статус культурной столицы, и представят их в декабре на итоговом мероприятии проекта. Напомним, в прошлом году Вологда вошла в тройку лидеров конкурса и получила статус новогодней столицы России на 2027 год. Поддержать город можно на сайте госуслуг.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 25 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Около 50 тысяч квадратных метров, где хранились БПЛА и станция управления. В украинской столице также поражен терминал новой почты, где хранили и распределяли товары двойного назначения. Ранее военные ведомства информировали о ночном групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования по территории Украины. Поражены предприятия ВПК и транспортно-логистические центры. Также ВКС России ударили авиабомбами ФАП-250 и управляемыми ракетами по пунктам временной дислокации управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Воронеж. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, ВСУ нанесли беспилотниками удары по гражданским объектам, расположенным в Воронежской области. Речь идет о складах логистического и распределительного центра, дорожной сети и автомобилях. В результате атаки погиб один человек, несколько мирных жителей пострадали. Как подчеркнула Петренко, Следственный комитет проведет полное расследование обстоятельств произошедшего, установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления. Полиция задержала в Подмосковье 15-летнего подростка, который по указке кураторов поджег АЗС. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленники представились силовиками и внушили несовершеннолетнему, что одна из городских заправок в Электростали принадлежит террористам, а все доходы от ее работы идут якобы на финансирование ВСУ. Угрожая подростку уголовным преследованием, кураторы вынудили его устроить пожар на объекте. Выполнив их задание, юноша скрылся. По словам Волк, полицейские быстро установили личность поджигателя и доставили его в территориальный отдел. Правительство распространило действие режима свободной экономической зоны на всю территорию Брянской, Белгородской и Курской областей. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на заседании Кабмина по итогам визита в регионы Дальнего Востока.
1: Президент отмечал необходимость формирования там условий для активной экономической деятельности. Для этого мы расширим действие режима свободной экономической зоны. Теперь ее преференциями смогут воспользоваться инициаторы новых инвестиционных проектов в обрабатывающей сфере, но в том числе по производству кормов, минеральных удобрений и бумаги, за исключением большей части подакцизных товаров и металлургии. Но это будет касаться не отдельных районов, а полностью всех трех регионов. Уровень заявленных вложений позволит охватить средний бизнес. Рассчитываем, что благодаря таким изменениям на территории этих областей появятся и десятки новых проектов, и общий объем инвестиций вырастет, он превысит 200 миллиардов рублей.
0: В июне 2024 года президент подписал закон, позволяющий распространить преференциальный режим свободной экономической зоны на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Резидент СС пользуется пониженными ставками по налогу на прибыль организации, налогу на добычу полезных ископаемых, а также правом на освобождение от налога на имущество организации и земельного налога. Помимо этого, организациям и индивидуальным предпринимателям дается право применять пониженные тарифы страховых взносов. Необходимо принять срочные меры, чтобы изъять БАДы, в которых нашли наркотики. Такое обращение направил Роспотребнадзор в ассоциацию компаний интернет-торговли. В ведомстве подчеркнули, что препараты для похудения под торговыми марками Супресса, Ультра Липа 3, Минерал Баланс и С-Фигура Слим не зарегистрированы в госреестре. Как отметили специалисты, лучше проверить наличие свидетельства о регистрации, чтобы убедиться в безопасности продукции. Напомню, ранее «Известия» написали о том, что на российских торговых площадках массово появляются БАДы для похудения, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин, которое вызывает тяжелое нарушение психики, проблемы с сердцем и другие заболевания. В день полного солнечного затмения 12 августа выработка солнечной энергии в Европе может упасть почти на 10 гигаватт. Это сопоставимо с мощностью 2-3 АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, предоставленные Еврокомиссии. При ясной погоде производство фотоэлектрической энергии может сократиться по всей Европе с 20 часов 15 минут до 22 часов 30 минут по московскому времени. Как сказано в материалах, европейские сетевые операторы подготовились к резкому колебанию выработки. Вечера получили инструкции, участников рынка уведомили о падении генерации, а национальные операторы будут получать последние прогнозы от метеослужб. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера из-за ожидаемой местами грозы с дождем. Об этом сообщили в гидрометцентре. Там уточнили, что до 21 часа в отдельных районах пройдут дожди с грозами и усилением ветра до 15 метров в секунду. Ведомстве напомнили, что этот уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений. Говорит о потенциальной опасности метеоусловий. По прогнозу синоптиков, на фоне облачности с прояснениями и осадков воздух стал

0: улице. В течение дня прогреется до плюс 24-26 градусов. Ранее гидрометцентр предупредил, что сегодняшний день может стать самым дождливым. На текущей неделе в городе выпадет от 3 до 10 миллиметров осадков. Впрочем, дожди будут умеренными и никаких затоплений не ожидается. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 24, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 51%. В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой и плюс 19-21.

0: Стихи и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, приветствует ваш шоу «Физики и лирики». Я, Лирик Митрофанова, приветствую сотрудников и гостей студии «Радио Маяк».
2: Сотрудник Пушной на месте, дорогие друзья, здравствуйте.
1: Старший научный сотрудник.
2: Нет, не дослужился я, В аспирантуру поступил и все, и затянуло, понимаешь, вот эта вот воронка шоу-бизнеса. Наташа Вострикова с нами. Здрасте, Наташа. Историк искусства, лектор синхронизации. Что скрывали художники в бытовой живописи? Поговорим-ка мы об этом сегодня.
1: Да.
2: Потому что, ну, вопрос первый, очень простой. А кроме быта, что они еще рисовали-то? Что можно нарисовать
1: художнику, если честно, кроме быта?
2: Ну давай, ответь.
1: Если Наташа разрешит, просто она же эксперт.
3: Конечно.
1: Я предполагаю, что все художники с самого начала рисовали и писали иконы.
2: Ну,
1: и
2: иконы,
1: это была божественная тематика.
2: Божественная тематика. А потом они начали рисовать быт.
1: Простых людей.
2: И вот оказывается, что Наташа хочет нам сказать следующее, что если человек рисует, прости господи, натюрморт, то это не просто натюрморт.
3: Это неспроста.
2: Ну вот вы его назвали скучным, давайте все-таки разберем на конкретном примере. Вот у нас все-таки итальянский полдень, итальянка, снимающая виноград. Вот женщина нарисована снизу, виноград нарисован сверху, все это Брюлов очень красочно зеленым цветом разрисовал. Ну и что мы тут видим? Бытовую картину, правильно? Женщина работает на плантациях. Ну, правда, она слишком для этого как-то хорошо выглядит.
3: Да, неплохо бы работать на плантациях в таком виде. На самом деле, вообще все вышло из религиозного жанра. Он первый.
2: Ага.
3: Он родился сначала, а все уже остальное потихонечку из него, потому что там и хотелось и детальки вкрутить, и пейзажные, и бытовые. Поэтому все потом как бы так веером разошлось из религии.
2: Угу.
3: Поэтому религиозный подтекст, он есть практически везде. То есть стоит только чуть копнуть. Вот. Но нужно так разойтись в две стороны. Западное искусство и наше. Вот тут чуть по-разному.
2: Угу. Ну, если про западное, вот и совсем про бытовое, а вот скажите, когда Уорхол нарисовал свою банку из-под чего-то там?
3: Из-под супа Кэмпбелл.
2: Да, вот это что такое?
3: Он ее любил.
2: Он любил суп?
3: Да.
2: Он просто любил суп.
3: Хорошо. Поэтому ему сказали, рисуй то, что ты больше всего на свете любишь.
2: Это вы мне про Уорхола, а про искусство, это что такое? Это высказывание?
3: Да.
2: В чем?
3: В 20 веке уже высказывание.
2: Угу.
3: Потому что показать то, что мне самому интересно, показать то, что самому близко. Ой, 20 век по жанрам разбирать, это вообще дело безысходное.
2: Грусть, тоска.
1: Да, да, мы можем наметить эти планы. Как раз насчет супа Кэмпбелла и вот этого заявки, это очень мило, что ты объяснила, поскольку вот я, например... Ну, это совсем 18+. Вот, пиво Шпатен мне нравилось раньше.
2: Вот, да.
1: И мне ребенок нарисовал банку Шпатена.
2: Я правильно понимаю, что вот эта банка, а потом этот приклеенный банан, собственно, скотчем к стене, это все вот это вот быт, который стал уже не просто бытом, а частью жизни. И тут главный вопрос, как ты сможешь это продать.
3: Да, и тут уже главная личность самого художника. Потому что в 20 веке, вот я художник, и я так вижу, а все, что раньше... Я художник, я вам сейчас расскажу и покажу, что вы на самом деле знаете.
2: Mm.
3: То есть я тут как бы просто такой бытописатель.
2: Mm-hmm.
3: А в 20 веке уже я главный.
1: Давайте тогда вот с общеизвестной картины возьмем. Девушка с жемчужной сережкой Вермеер. Вот что он хотел нам показать, то, что мы не догадались сами.
3: А вот это мы вообще не знаем. Это вечный вопрос, что хотел сказать художник. Да никто не знает, что он хотел сказать на самом деле. Особенно если деталей мало. Что скажем точно? Это не жемчужная сережка.
2: Так.
3: Да.
2: Серьезно?
3: Абсолютно.
2: Так это получается, по документам они наврали нам?
3: Наврали.
2: Что это такое?
3: Всегда как-нибудь приятно, красиво назвать. Во-первых, она не жемчужная. Жемчуг такого размера, в принципе, встречается редко, и уж такая девушка точно себе позволить его не могла.
2: Ты украсил человек, чуть-чуть.
3: Да ладно, это бижутерия.
2: Ага.
3: Абсолютно точно.
2: И что это нам говорит? Какой месседж?
3: Ну, здесь не про богатство, не про что. Здесь у Вермеера скорее такой вот эффектный акцент, потому что мы сразу на него начинаем смотреть.
2: Угу.
3: То есть не просто такое лицо, которое бы потерялось. Нашему глазу ужасно нравится за что-то цепляться. То есть не просто картина, деталька.
2: Угу.
3: И самая прелесть в том, что мы там все сами допридумываем. Вот сейчас каждый вспомнит девушку с жемчужной сережкой, каждый себе представит кругленькую сережку,
2: угу,
3: и как она там подвешена к ушку. Там просто блик, там вообще нет ни круга, ни подвеса.
2: Не-не, видно, что она круглая. Я вот открыл.
3: Ну, там блик только, да.
2: Ну, такой прям хороший.
3: Да, да, да.
2: Вообще, со стороны может показаться, что это такая большая капля ртути, но нет.
3: Ну, там, скорее всего, стеклянный шарик, в общем... Вот здесь
2: акцент. То есть получается, что мы когда написали, ну не мы, а великий художник написал, что это жемчуг в названии, а мы видим, что это не жемчуг, это тоже как-то, да, то есть название участвует в части, да, собственно, произведения.
3: Да, да, да, да. Название можно обмануть, и название можно завести куда-то в другую сторону, или наоборот дать подсказку. Но часто художники вообще название не дают.
2: Вот
3: это
2: да.
3: Мы уже потом, нам надо как-то в каталог внести, поэтому потом и придумывается. Иногда... Когда поняли, что там этого нету, поздно, название закрепилось.
2: Ну да, и потом пишешь, девочка на шаре 1, девочка на шаре 2, девочка на шаре 3.
1: Да, и это понятно, что эта тема настолько объемная и многоканальная, что здесь нужно какой-то, может быть, сузить конкретно вот на сегодня, может быть, несколько картин или... где конкретные вещи лучше объяснить. Вот, например, Бурлаков на Волге.
2: Да.
1: Мы смотрим и смотрим угнетение рабочего класса. Но здесь же было сколько у Репина мыслей о том, что я теперь буду простых бедолаг рисовать с лицами святых.
3: Ну да.
2: То есть
3: мучеников.
2: Там это тоже, да, получается?
3: Это вот уже посыл такой посыл. Серьезный, да.
2: А сколько их там?
3: Ох, штук их не помню.
2: Ух, не 12
1: честно.
2: Ли?
1: А сейчас я посчитаю.
3: А, не помню.
2: Не, ну там, там про каждого я видел, что есть какой-то разбор, где каждый человек, который стоит, собственно, в этой упряжке, он мало того, что разделен на роли,
3: да.
2: То есть там есть роли у каждого, да, там есть основной, не основной, там начинающий и так далее, так еще и какие-то характеры им приписываются. То есть это просто разбор, не знаю, глубже, чем, прости господи, натальная карта. Сейчас я перекрестился на всякий случай.
3: Потому что это не портреты, точнее, вот это не портреты, это типажи этой идеи.
2: А идея в чем? Что, ну, то есть мы же вряд ли Репин просто хотел написать, что вот в то время лодки передвигались таким способом.
3: Это все тогда знали.
2: Да, да. Это как бы было бы неинтересно. Угу. А
1: вот что, Наташ, вы, по вашему знанию и мнению, что он нам хотел донести жителю того времени и, возможно, он думал о будущем?
3: Ну, вот если говорить вообще, в принципе, о наших передвижниках, они старались по-настоящему показать вот этот обычный мир. Потому что, давайте так, человек, который смотрит на картину, 99 случаев это кто? Такая городская интеллигенция.
2: Да.
3: Что он знает про деревню?
2: Ничего.
3: Ну, она есть. Все. То есть для него деревенский житель это такая параллельная вселенная абсолютно. Поэтому вот показать, что они настоящие, и они действительно не просто какие-то там фигурки, которые бегают, что-то собирают, они вот именно настоящие люди из истории.
2: Угу.
3: Вот это такая была главная цель. То есть вот ввести в историю человека обыкновенного, настоящего, живого. Показать, что вообще-то люди везде все разные, они такие же сложные там вот в этом, казалось бы, таком обыденном мире.
1: И это он доказывал вот этой буржуазии, рождающейся интеллигенции, или все-таки Академии художеств, которая не приняла вообще картину?
3: Ну, это скорее такой был, была такая общая мысль в это время везде, не только в России. То есть художникам хотелось открыть настоящий мир. Потому что все всегда говорили, что нужно рисовать, как. Все всегда любят правильные картинки, красивые. А передвижники, вот они именно хотят показать, что все правильно не бывает. Поэтому, кстати, я вот обычно про передвижников говорю так, если вам не нравится, это не страшно. Потому что, там многие вещи не могут нравиться просто вот для души, они были написаны, потому что нужно было об этом рассказать. То есть, если вы не любите, не бойтесь.
2: Да, это, на самом деле там же, я так понимаю, что передвижники тем, они потому и так называются, что они решили не просто даже показать вот высшему свету о том, как живет народ, а и в народ пойти.
3: Да, да.
2: И в народу показать, что, смотрите, мы вас тоже видим, понимаем и изображаем. А вот Кустодиев, который с Купчихой за чаем, мне кажется, это вообще прямо такой... Это вот человек хотел понять, что такое лубок, и наконец нам его показал. Вот там этого быта, там, начиная от чашки, заканчивая этим арбузом, потом вот этот самовар, потом это кот вот этот вот слева. Это вот что здесь? Причем она сама, по-моему, какая-то не очень неестественная. Ну, судя по вот ее...
3: Она не Купчиха ни разу, на самом деле. Она вообще студентка медицинского какого-то училища.
2: Так, подождите, это в смысле
3: модель. Да. Гришна, не помню, как ее звали. Но она купечество вообще даже близко. Кустодиев увидел такой типаж, понял, что вот это некий такой вот образ, вот так должна выглядеть настоящая купчиха. Художники, они правду рисуют не всегда. Художники, они профессионально врут.
2: Профессионально врут.
1: Ну, не все. Давайте так.
3: Ну, мы говорим. Многие.
2: Приукрашают. А, значит, а я правильно понимаю, что вот если говорить о бытовой живописи и целом направлении, где нет бытовой живописи никогда и никакой, или я ошибаюсь, это абстракционисты?
3: Да.
2: Они... Это протест против вот того, что не дай бог у меня кто-нибудь кувшин увидит, сказал, да, какой-нибудь этот, кто у нас там самый ярый?
1: Ну, импрессионист?
2: Нет, экспрессионист. Абстракционист. Кто-то.
3: Да, давайте Кандинского возьмем.
2: Кандинский.
3: Хотя
2: вот
3: бы.
2: Если Кандинский, например, что-то нарисовал, я говорю, о, так это же стакан. Он же может обидеться на это.
3: Да не может, а точно обидеться.
2: А что такое? Это что? Это отталкивание от бытовой живописи? То есть мы хотим говорить о чем-то возвышенном, и поэтому все, что нас окружает, это определенное сразу заниженное.
3: Нет, абстракция, она вообще пошла совсем другим путем. Зачем вам что-то узнавать? Просто смотрите, чувствуйте, ощущайте. Она вообще пытается, ну, условно говоря, мозги отключить.
2: А разве импрессионисты не прочувствуете, ощущайте?
3: А по-разному. Если импрессионист, у них ощущения, но узнаваемые. Вот такие. Ой, ветерочек подул. Mm-hmm. Ой, птичка пролетела. Ой, солнышко вышло.
1: Ой, подсолнышки в стакане.
2: Да, в стакане подсолнышко.
3: Вот, это уже особая история. И это вот вы узнаете, вдруг в этом узнаваемом есть эмоция. А абстрактное, оно просто чистая эмоция. Отключите мозги. Смотрите, вот...
1: Ну, это 20 век.
3: Да.
2: 20 век. Можно ли сказать, да, что мы... потеряли вот эту вот бытовую живопись в 20 веке и сейчас особенно не приобрели обратно?
3: Ну, пожалуй, да. Потеряли ее в смыслах, которые были. Она стала играть просто другую роль.
2: А можно сказать, что эту бытовую живопись немножечко на себя забрала фотография? Как искусство?
3: Отчасти.
2: Отчасти, да?
3: Да.
2: Ну, потому что я могу, ну, сделать такой хороший снимок, да, быта, и, в общем-то, мне его рисовать не нужно, и все скажут, господи, это гениально, а есть же это документальная фотография, еще целый жанр, да?
1: А здесь я можно свою теорию? Потому что если художник рисовал череп, виноградик, котика и свечку, то он что-то имел в виду. А если ты это разложишь, сфотографируешь, ты просто подумаешь, нифига у тебя на кухне не убрано.
2: Да, не убрано на кухне. А кто это, кстати, рисовал?
1: Ты скажи, что мы... тайные смыслы. Ну, все, от Дюрера до там, ну, всех, кого можно перечислить, кто такие рисовали. Да. Они всегда вот эти тайные знаки, символы, хлеб, зеркало. И ты можешь по одежде женщины, которая смотрит на тебя открытыми глазами, сказать, что она мертва. Потому что рядом какой-то у нее знак тайный, и она мертвая. Вот
2: давайте
1: как
2: разберем.
1: Наталья, нам ориентироваться?
3: Да, ну вот это в основном 17 век, так масштабно, если погрузиться вот именно в символику, 17 век Нидерланды. Там просто так получилось, что живопись-то изначально, как всегда, религиозная была, поэтому от живописи всегда чего-то хотели. То есть она, это мы сейчас умные, это мы знаем, живопись ничего не обязана, но все может, а тогда живопись должна, поэтому... В Нидерландах протестантская традиция, религиозная живопись нам как-то уже не особо. Ну, можете себе картинку заказать, но а вот повесить дома натюрморт – это приятно. Но это не должен быть не натюрморт, который радует глаз, а так, чтобы вы посмотрели и задумались. И желательно задумались о чем-то возвышенном. Поэтому вот художники, по сути, они такую вот религиозную концепцию начали транслировать через натюрморты. Во как!
2: А вот это
1: как... Натюрморт, вот пример. Откройте, если есть интернет. Мартен Булемаде с том натюрморт с кубком наутилусом. Это же не просто так. Там и лимончик надрезан, и ножик, и какой-то орешек или желуди.
3: Ой, лимончик.
1: Кубок не стоит, а лежит. То есть там, ну, там в каждом рисунке, в каждом предмете какой-то ужас и смысл. Или нам этого не надо знать. Ну пусть нарисовал, и нам здесь в 22 веке нормально.
3: Да ладно, это интересно.
1: Ну, вот мы ждем, чтобы объяснили,
3: вот,
1: что значит.
3: Смотрите, вот мы, ну, на самом деле, когда в Нидерландах так вот натюрморт начался, сначала он был просто симпатичный. Там чудесные художницы, там была такая совершенно потрясающая мастер Клара Петерс, которая невероятно красивые столы рисовала. А потом...
2: А потом
3: он пошел такой вот тональный натюрморт, он очень по цветам сдержанный.
2: Сепия.
3: То есть, да, то есть в роскошном доме он не является ярким пятном. Так в какой-то момент вы замечаете, что... Ого, висит дорогая картина.
2: Ага.
3: На ней, ого, дорогие вещи. А потом начинаете приглядываться и понимаете, что ого, это же повод подумать и не один раз. Допустим, лимон. Для нас сейчас просто лимон. А вот для 17 века, причем это так, это вот в разговорах, это пословицы, поговорки, это то, что там пастор в церкви рассказывает. Лимон – символ предательства. А вы его возьмите, он такой весь красивенький, пахнет. а стоит только откусить.
2: О, да.
3: Вот, поэтому,
1: кисло-горький.
3: Да, вот, вот, поэтому лимон будет символом поедательства. Там кубок, там вино, желательно наполовину, чтобы умеренно сдекларировать. Если уж там налит под самую крышечку, прям в склень, значит, ничего хорошего в этом нет. Это уже неумеренность. Вот там, если какой-нибудь кусок ветчины, там, телесные наслаждения и так далее, и так далее. То есть человек смотрит на натюрморт любой, и он его невольно читает. То есть даже не задумываясь.
1: Но это современники их, да, тех, да, ребят, да, да, 17-16 века.
2: Ну, понятно, что мы уже, наверное, к этому по-другому относимся, и благодаря вам, благодаря искусствоведам, мы, наконец, понимаем, что тут и торт не просто так отрезан, да,
3: конечно,
2: частично, а за смыслом все. Так, а ну, если мы, например, пробежимся по каким-то людям, которые, вот я все туда пытаюсь затащить, ну, возьмите этого Пикассо, там же тоже быта много, с одной стороны.
3: Ой, нет.
2: Или это уже мы не бытом не будем считать?
3: Не-не-не-не. Это быт. Вообще, в принципе, начиная с 20 века, на жанры нечестно делиться.
2: Угу.
3: Только таких совсем-совсем академических художников. Потому что художники эту жанровую систему просто вот совершенно спокойно разорвали в клочки. И Пикассо пишет то, что он хочет. Он для него там какой-нибудь натюрморт с кувшинами и виноградом. Какая разница, что это кувшин и виноград? Он просто экспериментирует, и это Пикассо.
2: Угу.
1: А вот Дали, который нарисовал конкретно ребрышки, овечьи или бараньи ребрышки, и гала, и вот это все. Это же, вот как это объяснить людям?
3: А вот здесь все зависит от художника. Потому что Дали, у него, ну, мало того, что он там настоящий такой сюрреалист, которого, правда, все выгнали отовсюду, в том числе и сюрреалисты. Вот, после чего он сказал, что сюрреализм — это я, и стал делать то, что стал делать. А у него есть особенность, он испанец. А испанец — это по определению человек, который глубоко религиозный. То есть вот у него вольно-невольно все вот эти религиозные образы, они просачиваются. То есть какой-нибудь француз нарисует ребрышки, потому что он их любит, а испанец нарисует, потому что это отсылает к Агнцу и так далее.
2: Дали, если нарисовал часы, то это не часы, а то, что они текут.
3: Да.
2: Главное, что они текут, а не часы.
3: Либо общественные, либо какие-то его личные такие штучки.
2: Наташа Вострикова, огромное вам спасибо, что были с нами.
1: Да,
2: время
1: спасибо.
2: Закончилось, и двигаемся дальше. Спасибо большое, оставайтесь с нами.
0: Родителям бывает очень трудно признать свою слабость, даже перед собой. Не потому, что они злые, а потому, что им страшно. Вот признать слабость значит отказаться от образа, в котором ты важен, нужен, значим. А этот образ часто единственное, что удерживает человека от падения во внутреннюю пустоту. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
4: Так говорит «Маяк».
5: Выстре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: В Москве 11:30.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Посещение Академгородка стало первым пунктом программы Владимира Путина в Новосибирске, куда он прибыл в рамках рабочей поездки по Сибири. Главе государства представили план строительства нового кампуса Новосибирского госуниверситета. Это учебное здание, общежитие и досуговый центр. Затем глава государства посетил спортивную школу, в которой тренируются старшеклассники и выпускники, будущие студенты университета.
2: Здравствуйте!
3: Физкульт, привет!
2: Физкульт, привет!
3: Как, нравится?
2: Да, очень, конечно. В каком-то
3: городе. Да, город хороший. И место очень хорошее, красиво. Самое главное, школа хорошая. Вам успехов, ребят. И в спорте, и в науке.
2: Спасибо большое.
4: Спасибо.
3: Вы давно работаете здесь?
4: 5 лет.
3: Откуда вы? Из Новосибирска?
4: Да.
3: Это какой класс?
5: Это комсотряд. У нас есть такое понятие. Это ребята, которые закончили в этом году школу и поступают, в том числе в наш университет и в другие вузы. И ребята, которые только собираются поступать. Вот в каких вы классах?
6: Синие
5: расскажите.
6: Это поступающие,
5: да,
6: а красные поступившие.
5: Поступающие. В каком вы классе?
7: В девятом.
8: Я в 10.
9: Я тоже в 10.
8: Да.
9: Все красные окончили только что.
3: Эту школу?
6: Да, конечно.
3: А куда поступаете?
6: В МГУ
3: больше. В МГУ,
6: да.
3: В МГУ?
6: МГУ.
3: На какие факультеты?
6: ФИД.
10: Физический факультет.
6: На ФИН много кто поступает. Биологи, химики.
3: Естественных наук.
6: Информационные технологии. Ну, мехмат у нас очень много ребят, кстати, идет. Там очень много всяких направлений еще дополнительно.
1: Главу государства, помимо губернатора региона Андрея Травникова, сопровождают вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Миноборнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, представляющий Новосибирскую область в Госдуме, первый вице-спикер Александр Жуков. Российские военные поразили в городе Запорожье металлургический комбинат «Запорожсталь», сообщили в Минобороны. В Киеве под удары попал крупный складской центр «Санпарк» площадью около 50 тысяч квадратных метров, где хранились беспилотники и станции управления. В украинской столице также поражен терминал новой почты, где хранили и распределяли товары двойного назначения. Ранее военные ведомства информировали о ночном групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования по территории Украины. Поражены предприятия ВПК и транспортно-логистический центр. Также ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-250 и управляемыми ракетами по пунктам временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях. Недавнее решение МОК о снятии санкций с атлетов подтвердило, что мировая общественность не пойдет на поводу у могильщиков олимпийского движения. Однако европейские элиты обеспокоены решением снять ограничения с Олимпийского комитета России и российских спортсменов, говорится в заявлении пресс-бюро службы внешней разведки. Там также подчеркивается, что в Европе планируют ограничить финансирование МОК и других спортивных организаций, которые согласятся допустить россиян до соревнований. Евросоюз изучает возможность введения визового запретов и новых ограничений в отношении атлетов и представителей спортивных структур России, сказано в заявлении. В ЕС считают провокации против членов российских команд накануне соревнований действенным способом вывести русских из игры. Евросоюз готов на все, чтобы не допустить возвращения России в международный спорт. Евробюрократы своей русофобии готовы принести в жертву само олимпийское движение, уверены в СВР. Более 4500 человек лишены приобретенного российского гражданства с 2023 года, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в России сегодня существует более 80 оснований для прекращения приобретенного гражданства. Парламентарий напомнил, что год назад в стране вступил в силу федеральный закон, который расширил перечень оснований для лишения паспорта. Как напомнил Володин, в перечень, среди прочего, вошли убийства, преступления против половой неприкосновенности, преступления против основ конституционного строя и безопасности страны, организация незаконной миграции, а также любое другое преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма. Роспотребнадзор признал недействительным недавний тест бургеров от Роскачества из-за нарушений в оформлении документов и затянутых проверок. Блюда популярных сетей фастфуда проверяли через неделю после закупки. В начале августа в Роскачестве заявили, что нашли серьезные нарушения у бургерных BB & Burgers, Burgers Heroes, Бюро, Кетчуп и других. Как утверждалось, в их бургерах обнаружили кишечную палочку. Результаты проверки отправили в Роспотребнадзор, но там их отказались принимать, так как обнаружили несколько нарушений. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозой до 21 градуса. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Вечером кратковременный дождь, местами гроза и до 26 тепла. А сейчас в городе плюс 25.
0: Маяк.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянки. Александр Кузнецов и Арина Суркова с третьим и четвертым временем, соответственно, пробились в полуфинал в плавании на 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. А вот Анита Грищенко и Мария Сетрова показали 8-15 результат и не смогли пробиться в следующий этап соревнований. На 100-метровке брасом в полуфинал вышли Евгения Чекунова и Юлия Ефимова. У них 8-12 результат, а вот Ралина Гелязова с 15-м временем не преодолела квалификацию. На 100-метровке вольным стилем в полуфинал отобрались Егор Корнев и Александр Щеголев, которые стали в квалификации 5-м и 10-м. Иван Гирев и Андрей Минаков остались за бортом полуфинала. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и многократная чемпионка России Анна Калмыкова долетели до Загреба для участия в чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Ранее посольство Хорватии в Москве отказало выдачу виз 9 членам российской делегации по спортивной гимнастике, в том числе лидерам женской сборной Мельниковой, Калмыковой и Виктории Листуновой. В понедельник Мельниковой, Калмыковой, Лейле Васильевой и Алексею Усачеву все-таки выдали визы в Хорватию. Диана Шнайдер и Екатерина Александрова завершили выступление на турнире серии WTA 1000 в Торонто на стадии четвертьфинала. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Шнайдер против Швёнтек продержалась чуть больше часа, 2-6-1-6. Полька сразу взяла подачу россиянки, но при счете 3-2 Диана еще сохраняла шансы вернуться в первый сет, но затем проиграла 3 гейма подряд. Во второй партии Шнайдер первой повела 1-0, после чего Швёнтек забрала 6 геймов подряд и за весь матч не позволила сопернице заработать ни одного брейкпоинта. Несмотря на поражение, турнир для Дианы получился успешным. В предыдущем круге она со счетом 6-3-6-3 впервые за 5 матчей победила двукратную чемпионку Торонто Джессику Пегулу и в третий раз в карьере дошла до четвертьфинала турнира WTA 1000. Шнайдер признавалась, что корты в Торонто подходят ее теннису. Я здесь действительно получаю удовольствие от игры. Гораздо ближе к полуфиналу была Екатерина Александрова. Первый сет против Светолиной она выиграла 6-3. Действовала агрессивно и уверенно подавала. Но затем произошел резкий перелом. Украинка взяла 11 из следующих 12 геймов. Второй сет 0-6, а в третьем Александрова уступала 1-5, сократила разрыв до 3-5, но спасти матч не смогла. При этом несколькими днями раньше Екатерина держала одну из главных побед сезона. В трех сетах выбила первую ракетку мира Арину Сабаленко. После матча россиянка признавалась, такой результат особенно важен после непростого сезона и помогает понять, что ты все-таки движешься в правильном направлении. Для Александровой четвертьфинал в Торонто стал третьим в сезоне.
1: Защитник ЦСКА Джамал Абдулкадыров может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, как сообщает инсайдер Иван Карпов. В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы Калининградская «Балтика», Тольяттинский «Акрон» и Махачкалинская «Динамо». По информации источника, руководство армейцев готово отпустить игрока в аренду или оформить полноценный трансфер, если подпишет еще одного центрального защитника. ЦСКА предложили 22-летнего защитника Ростова Виктора Мелехина, кандидатуру которого одобрил тренерский штаб. Российский нападающий Николай Обольский подписал контракт с командой Сабадели Сегунды второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу. Контракт заключен на 2 года. 29-летний форвард перешел в команду на правах свободного агента. Предыдущие 2 сезона он играл в Сегунде за Кордову. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о заимствованиях и разберемся с произношением некоторых из них. И первый пример от Константина Асмолова, гостя утреннего шоу.
2: Когда он только приехал в Корею, ему было 70 лет, он считал себя мессией корейского народа. Южная Корея до конца его правления в 60-м была хрестоматийным примером коррупции и белого террора.
1: Он считал себя мессией. Неверно. Правильный вариант – мессией. Мессия – это слово с древнегреческими корнями. Произошло оно от глагола, означающего «мазать», и буквально означает «помазанник». Но и ударение в этом слове падает на второй слог – «мессия». Следующий пример у нас от Игоря Матвеева, гостя утреннего шоу. Слушаем и ищем неправильное заимствование.
3: Да, к сожалению, не получилось, да. Либерализм, собственно говоря, заключался в международных отношениях, дискурс либерализма в том, что отношения между государствами – это как отношения между людьми.
1: Дискурс неверно. Правильно – дискурс. Слово «дискурс» латинского происхождения. Оно означало «беседа», «рассуждение». Значение со временем несколько расширилось, и сейчас это не только беседа, текст, но и логичное рассуждение с указанием причин и следствий, чаще с использованием исторического контекста. А запомнить ударение в этом слове легко с помощью другого простого слова «курс». Курс – дискурс. Кстати, эти слова имеют общие исторические корни. Курс произошло от глагола, означавшего «бегать», а дискурс – от глагола «разбежаться». Ну и мы переходим к следующему слову. И у нас сразу несколько примеров от гостей «Маяка».
4: На самом деле это кино про душевность и какую-то там, не знаю, прекрасную вот эту вот нотку катарсиса в самом конце.
5: Оно же ближе вот на наших современных языках будет слово «экстаз» или слово «катарсис».
4: Угу.
5: И согласитесь, что слово «сон» и слово «экстаз» – это очень разные состояния.
1: Было сказано «катарсис», но это неверно. В этом слове ударение следует ставить на первый слог – «катарсис». Слово имеет древнегреческие корни, восходит к глаголу, означавшему «очищать», и буквально переводится как «очищение». Запоминаем ударение на первом слоге – «катарсис». И еще один пример, но уже без ошибки. Слушаем Сергея Стилавина и его гостя.
6: Я уж не говорю о том, что именно благодаря мультфильмам мы вообще знаем о феномене такого композитора, как Шаицкий, вообще на минуточку.
7: Но вся семья собиралась. В чем тогда феномен так называемых мультфильмов для взрослых?
1: Феномен Шаинского, феномен мультфильмов. Это правильно. Дело в том, что слово «феномен» в разных значениях употребляется по-разному. Феномен – научный термин. Феномен – слово общеупотребительное и означает что-то уникальное. Явление, человека, все что угодно. Поэтому научный феномен, но феномен мультфильмов. И на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал на платформе «Макс». До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Физики и лирики.
8: Ох, продолжим, Александр Борисович, география.
9: Да, география у нас, дорогие друзья, и мы решили задаться вопросом, что это за микрогосударства такие, не просто ли это точки на карте, а то действительно поедешь куда-нибудь в Ватикан, не успеешь в него зайти, уже и вышел. Дмитрий Нестеренко, здравствуйте вам, кандидат географических наук с нами.
10: Здравствуйте.
9: Дайте нам определение микрогосударства.
10: Ну, микрогосударство – это, как следует из названия, государство очень небольшого размера. Там нет какого-то четкого критерия. Вот, например, столько-то квадратных километров – это уже у нас не микро, а обычное государство. А вот если ниже, то нет. Но обычно считается, что действительно очень маленькие страны, просто маленькие по своему физическому размеру. Вот. Ну, а дальше, конечно, среди них есть очень разные случаи. Есть государства-островные, есть государства, которые такие вот, можно сказать, наследники времен средневековых, когда были маленькие княжества. Угу. У немцев была даже такая шутка, ведь Германия, как единое государство после периода очень долгой раздробленности, сформировалась в конце 19 века, и русские цари, как известно, очень любили выбирать немок себе в жены немецких принцесс. потому что формально они были равны им по статусу. И вот у них была такая шутка, что если человек, правитель одного немецкого княжества умирает, то его ноги оказываются уже в соседнем княжестве. Вот. Но это я все к тому, что были случаи совершенно разные. Есть даже случаи курьезные, когда люди сами провозглашают свое собственное микрогосударство. Поэтому все, что их объединяет, это небольшой размер.
8: Ой, а давайте пример тогда сразу, кто микрогосударство. По-моему, на своей ферме один дядька говорит, это будет новое государство. Где-то, где это, в Америке, наверное, нет? Или Перт, или это Австралия? Австралия.
10: Была такая история, действительно, это у нас один фермер в Австралии, в Западной Австралии, он объявил некое виртуальное государство в 1970 году, назвал его княжество Хат-Ривер, объявил себя, соответственно, великим князем, правителем этого государства. Ну, понятно, что его ни одна страна мира не признала. Был другой интересный случай из этой серии. Государство, которое называется Силенд. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны, не Великой Отечественной, Второй мировой войны, Британия построила несколько бетонных платформ на отдалении от своего побережья для того, чтобы разместить там артиллерию. И, соответственно, обстреливать немецкие суда до того, как они подойдут непосредственно к берегам, то есть до того, как они, я имею в виду суда вражеские, смогут обстреливать британское побережье. И после войны эти платформы оказались заброшены, никому не нужны, но был один нюанс. Дело в том, что существует 12-мильная зона от побережья любого государства, и в пределах этой 12-мильной зоны, 12 морских миль, то есть это чуть больше 20 километров, все, что вот в этой зоне находится, считается территориальными водами государства, то есть непосредственно территорией. А эти платформы, они были за пределами этой территории, то есть как бы ничейные. И вот одну из этих платформ в 60-е годы решили превратить...
9: С этой платформы давайте мы продолжим, у нас небольшая реклама.
11: Маяк. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
12: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Два человека погибли на пожаре в Вологде. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы сегодня около 4 часов утра. Огонь вспыхнул в пятиэтажном кирпичном доме в микрорайоне ГПЗ-23. В ходе тушения были эвакуированы 6 человек, еще двоих спасли. В результате пожара погибли 2 человека. Первыми на возгорание отреагировали жительница дома Алина и ее бабушка. Они вызвали пожарных, после чего девушка побежала оповещать соседей, чтобы те покинули здание. После ликвидации пожара жильцы вернулись в свои квартиры. В доме восстановлены электроснабжение, водоснабжение. Газ отключен только в пострадавшей квартире. Причины возгорания устанавливаются. На площади Революции в Вологде начали заливать бетонное основание под плитку. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Подрядная организация переходит на круглосуточный режим работы. График скорректирован для максимальной эффективности. На месте будущего фонтана до конца августа работают археологи. После этого на площадке начнется монтаж гидротехнического сооружения. Параллельно с площадью проходят работы на Советском проспекте. До конца недели специалисты освободят участок после обновления инженерных сетей. После этого начнется работа по укладке нового асфальта. В Вологодской области проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она приурочена ко Всемирному дню сердца, который отмечается сегодня. Врачи напоминают, до 80% ранних смертей от болезней сердца можно предотвратить. Для этого необходимо отказаться от курения, алкоголя, правильно питаться, следить за весом и ежедневно двигаться. Не менее важно проходить регулярную диспансеризацию для выявления проблем на ранней стадии. Холодный циклон изменит погоду в Вологодской области. По данным регионального гидрометцентра, сегодня на западе области пройдут первые дожди с грозами. В ночь на среду циклон накроет большую часть региона. Ожидаются сильные осадки и порывистый ветер. Температура днем понизится до 19 градусов, а к четвергу всего до 15. Ночью похолодает до 7 градусов. В пятницу сохранится прохладная погода, но интенсивность дождей начнет снижаться. Потепление придет только в выходные. Международный фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет на этой неделе в Верховашском округе. Показы состоятся в селе Шулота с 13 по 16 августа. В конкурсную программу вошли 16 документальных и игровых картин из России, Колумбии, Ирана, Испании, Китая, Турции, Аргентины и ЮАР. Впервые будет применена модель народного голосования. Помимо показов, гостей ждут лекции о культуре русского севера, мастер-классы по народным ремеслам и экскурсии.
11: Новости спорта.
12: Данила Калин покидает Вологодское «Динамо». Центральный защитник намерен продолжить карьеру в другой команде. Напомним, спортсмен попал в клуб зимой текущего года. В составе команды он провел 13 матчей.
11: Погода на маяке.
12: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
13: Правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
14: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
13: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
14: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
13: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
15: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
11: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень. Новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин побывал в новосибирском академгородке. Он посещает город в рамках рабочей поездки в Сибирь. Главе государства представили план строительства нового кампуса Новосибирского госуниверситета. Затем президент

0: никого не пугали, исключительно уважительное общение. Угроза, может быть, есть в том, что люди перестают меньше делать что-то самостоятельно. Но мы, как молодые преподаватели, пытаемся перевоспитать это в молодых студентах, чтобы больше люди думали своим умом, а не искусственным интеллектом.
1: Во время встречи с студентами, аспирантами и молодыми учеными в Новосибирске Путин назвал уникальными условия в Академгородке. Можно совмещать много дел в одном месте. Один из студентов рассказал, что вся его жизнь протекает в Академгородке. Там он родился, учился в школе, поступил в университет и строит семью. Только в текущем году пресечено 3 попытки проникновения украинских диверсантов в Россию. Такие данные привел директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников. Он провел заседание Национального антитеррористического комитета, на котором обсуждали обеспечение защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов, определяли приоритетные задачи по повышению ее эффективности в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки. Как отметил Бортников, для терактов Киев вербует людей на месте и пытается забрасывать диверсионные группы. Он также подчеркнул, что оперативная обстановка требует совершенствования системы борьбы с БПЛА. Киев наращивает активность террористических атак, модернизирует дроны. В связи с ростом террористических угроз нужно усилить безопасность инфраструктурных объектов, сказал Бортников. ФСБ опубликовало кадры задержания в Мордовии группировки россиян, операторов симбоксов, допросов и обысков в их квартирах. Ранее сообщалось о пресечении деятельности граждан России в интересах военной разведки Украины. Группу координировал другой россиянин, работавший на украинские спецслужбы. На кадрах видно, как одного из участников группировки в наручниках сажают в служебный автомобиль, а затем привозят в отделение. Также показана работа оперативников в квартирах задержанных. На видео симбоксы, коробки с сим-картами разных операторов связи, упаковки от новых телефонов и кабеля. Злоумышленники обеспечивали скрытую работу сим-боксов по всей России. Серые сим-карты использовали для телефонного мошенничества, рассказал один из задержанных.
2: Искал работу в телеграм-чатах. Написал человек в телеграме. Нашел работу. Звонить по номерам телефона, проверять их связь. Как оказалось, звонил я на симбокс. А эти номера телефона, на которые я звонил, они звонили гражданам Российской Федерации и обманывали их. Далее указания мои были отправить этот симбокс в другой город. И за это мне платили мой куратор. Он из Украины.
1: Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании абонентского терминала, пропуска трафика, совершенном организованной группой, а также о госизмене. Необходимо принять срочные меры, чтобы изъять БАДы, в которых нашли наркотики. Такое обращение направил Роспотребнадзор в ассоциацию компаний интернет-торговли. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, препараты для похудения под торговыми марками Супресса, Ультра Липа 3, Минерал Баланс, С-Фигура Слим не зарегистрированы в госреестре. Специалисты рекомендовали проверять наличие свидетельства о регистрации, чтобы убедиться в безопасности продукции. Напомню, ранее «Известия» написали, что на российских торговых площадках массово продаются БАДы для похудения, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин. Оно вызывает тяжелые нарушения психики, работая с сердцем и другие проблемы. В московском регионе в среду ожидается резкое похолодание. Всему виной скандинавский циклон, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Вторая половина недели, по его словам, будет самой холодной за весь летний сезон.
3: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится теплым сектором североатлантического циклона с центром над Белым морем, а вечером атмосферным фронтом окклюзии, фронтом смыкания. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером примерно с 17-18 часов начнутся дожди, возможно гроза, ветер юго-запада и южный 4,9 метра в секунду порывистый. Температура воздуха плюс 23-26. Атмосферное давление будет падать, составит 743 миллиметра ртутного столба. В среду циклон сломает тепло. Вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жители Центральной России ждет своеобразное климатическое путешествие из лета в осень за сутки буквально, ну и соответствующей смены гардероба. Но виной тому станет холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ближайшей ночью в Москве плюс 11-14, в Подмосковье 10-15, а днем всего лишь плюс 16-19 градусов, что соответствует климатической норме первой половины сентября.
1: Ну а выходные в столице потеплее до положенной в августе многолетней нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.

0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 16-18 градусов. В Москве также облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза, в ночные часы 13-15, а в дневные 17-19 выше нуля. Сейчас в городе плюс 25, давление 747 миллиметров.

0: вот и Александр Кузьменко с нами.
1: Привет, привет, Александр.
0: Да,
1: привет,
0: наконец-то, привет, да, приехал там на час не просто так, независимый эксперт в области видеоигр, а рассказать от идеи до массовой любви, как создают видеоигры. И мы вот за эфиром уже с Александром поговорили о том, что видеоигры уже на самом деле по-хорошему стали шоу-бизнесом.
1: Как обычно, мы поговорили про деньги, на самом деле,
0: про Александр. Деньги поговорили. Меня, честно говоря, немножко Александр удивил, и вот чем. Давай-ка расскажи нам про этот удивительный...
2: Удиви нас теперь, женщин.
0: Да, женщин. Я думаю, что женщины, когда ты детей. Услышишь это, тоже порадуешься. Вот есть такая игрушка, называется GTA, собственно, там 1, 2, 3, 4. И вот должна выйти 6-я версия в ноябре этого года.
1: Да, совершенно точно.
0: И... дальше.
1: И дальше мы, понимаете, мы имеем сейчас перед глазами просто феномен мировой истории, так. Мировой культуры. Смотрите, мы все привыкли, да, что в Голливуде там уже меряются миллиардами, там кто больше заработал, там Нолан или там Питер Джексон, например. Вот, мы привыкли, что у нас меряются другими миллиардами в другой валюте, кто больше заработал, Колобок или не вышедший Спайдермен, но это не важно. А здесь мы имеем сейчас в виде GTA самый дорогой медийный продукт, созданный вообще в человеческой истории. Так. То есть на его разработку потрачено от 1,5 до 2 миллиардов долларов.
0: Так.
1: Вот, ушло 10 лет на это. Угу. Ну, правда, первые 5 они ничем не занимались, а только потом уже...
0: ну, как обычно, да.
1: Примерно начали... долго запрягали, быстро поехали. А он, не успев выйти, потому что он выходит только в ноябре, уже заработал 3 миллиарда долларов и продолжает каждую, что называется, неделю по несколько сотен миллионов приносить, потому что есть такая система, называется предзаказы.
0: Предзаказ, да. И ты за это платишь.
1: И ты за это платишь. Я вот сам честно пошел в день предзаказа, заплатил условные $80, и вот за счет меня обогатилась теперь компания Rockstar.
0: То есть получается, что, ну, как мы говорили, они могут, в принципе, и не выходить, да, в ноябре уже, то есть они уже денег заработали, только на предзаказах.
1: Нет, ну они могут послать тебе значок с котиком, например, там, или открытку с веселыми шуткой, да, сказать спасибо тебе, дружок. И я уверен, что половина людей, которые заплатили, не вернут обратно этот котик, потребуют деньги.
0: Мы можем сказать, что так. Ну, давай так, а таких игр сколько? Вот мы всегда говорим: ну ладно, это вы одну такую нашли, это же все-таки не каждая, а вторая, правильно? То есть это какой-то, как ты говоришь, феномен денежный, но, наверное, это еще и какой-то культурный феномен. Есть ли что-то похожее по размерам, по масштабам, ну, в том числе и денежным, да, на сегодняшний день из вот этого видеоигрового жанра?
1: Ты знаешь, Александр, я вот как вечный адвокат видеоигр могу, конечно, отпираться, приводить в пример компанию Nintendo, замечательную серию Mario, которая суммарно по миру издалась с миллиардным там тиражом и так далее, там подобное. Но давайте будем честны. Вот, я как адвокат, что называется, требую самоотвод. Нет, подобных вещей в мире не было.
0: Не было, да?
1: Никогда.
2: Ну, с другой стороны, не все. Вот родить, ты говоришь, Сань, буду я переживать. Ни одной копейки моей личной заработаны не вложено в это во все. Я у ребенка уточнила сейчас. Она в это играла,
0: покупала. Она тебе прямо так она и скажет.
2: Ну, да. Она мне не, она мне сказала про вот эту, которая там домики строит, огороды, какая-то муть шведская. Как она называется? Скандинавская.
1: Такой скандинавской шведской мути полно, а скорее всего, ты, наверное, сейчас имеешь в виду Майнкрафт.
2: Да.
1: Вот. Шведская.
2: Это шведская. Вот это, да. Вот туда мы вложили, с детства там вкладывали, видать, я чувствую, уже по комнате.
0: Ну, давай, скажи два слова. Майнкрафт чем уступает тому же GTA?
1: Это, ну, смотрите, давайте, чем отличается фиолетовый от квадратного, да? Чем отличается,
0: не,
1: например,
0: да, нет, не, подожди.
1: Книжка от игры в бейсбол.
0: Мы с Маргаритой Михайловной все меряем миллиардами.
1: А, понятно, я попал на финансовую передачу.
0: Поэтому, да, на финансовую программу ты попал. О чем будем, про игры, что ли, говорить? Нафига нам это надо?
1: Да ты что,
0: про игрушки. Бабки, давай про бабки, про бабки. Ну, что, сколько зарабатывает Майнкрафт и сколько вообще это вот индустрия, ну, это же большой мир параллельный, да? Что он там и в себе содержит?
1: Хороший вопрос, как говорят политики и финансовые передачи. Тоже хороший вопрос, а теперь начинаются сложности. Смотри, Майнкрафт с GTA немножко странно сравнивать. То есть, смотри, самый фильм прибыльный, который когда-либо был создан в истории человечества, по соотношению, сколько в него было вложено и сколько он заработал, это «Ведьма из Блэр». До сих пор его никто не перебил.
0: Как еще?
1: «Ведьма из Блэр».
0: «Ведьма из Блэр»?
1: Да, конечно. Так.
2: Ну, там вложили 3 копейки, а он заработал тысячи миллионов.
1: Его сняли, да, за что-то там 30 тысяч долларов, а он заработал, условно говоря, там 30 миллионов долларов. Да, потом был, кстати, второй фильм, у которого был продюсер Бекмамбетов, назывался «Удалить из друзей», «Remove from Friends». Mm-hmm. Он тоже вообще был снят буквально на 4 веб-камеры и заработал несколько десятков миллионов
0: долларов. Погоди, но, «Титаник», «Титаник» миллиард заработал, он заработал.
1: Ну, так «Титаник», это что такое? «Титаник» — это титаническая работа, извини за тавтологию. Это, да, то есть это сотни человек, это тысячи массовок, это дорогие, ну, на то время Ди Каприо не таким был, конечно, дорогим, но просто качественные, хорошие актеры, это деньги, деньги, деньги. Mm-hmm. GTA — это, ну, «Титаник», это Marvel современный. Mm-hmm. То есть там большие вложения, лучшие разработчики, лучшие студии, лучшие...
0: Сценаристы.
1: Музыка, сценаристы, лицензированная музыка, сейчас ее не раскрывают, мне очень интересно будет, какие будут радиостанции, как это известно в GTA есть. Mm-hmm. Вот. А что такое «Майнкрафт»? Это такой вот швед по имени Маркус Персон. Вот, сидел себе, корпел, причем он работал в какой-то суперскучной корпорации, вроде Oracle, и занимался суперскучными делами, вроде там серверного программирования. Угу. Ну, для нас, может быть, скучными.
0: Историю Майнкрафта мы обсуждали неоднократно.
1: Он заработал миллиард долларов просто лично, когда продал это
2: Microsoft. Он сам это придумал.
0: Да, сам придумал, от скуки заработал, то есть продал это Microsoft, и с тех пор вот сидит и ест свою...
2: А в чем там заруба? Я просто в это тоже не игралась. Но дети играют, им нравится.
0: Вот расскажи нам, что такое вот этот целый жанр песочницы называется?
1: Понимаешь, да, это песочница, это лего. У детей же есть у тебя лего, да? Ну, или что-то подобное, да. Игры в кубики. Ну, неважно. У всех у нас были какие-то конструкторы. У меня в детстве был конструктор-пилот за неимением лего. Я из него тоже собирал замки, огородики, что-то там такое делал. Это лего, но с более расширенным, что называется, функционалом. То есть в это лего можно играть, создавать собственные игры на основе этого лего. Из этого лего можно просто строить, ну, не знаю, например, Кремль воссоздать, если ты очень сильно заморочишься, добудешь специальные там ресурсы, вот построишь специальные красные кирпичи, вот в этом вот итальянском стиле, как у нас построен, собственно, московский Кремль, и так далее. И детей это дико увлекает.
0: То есть это песочница, она называется «Там нет цели». То есть вот если ты в какой-то стрелялке заходишь, тебе задача там дойти до финала, да, там всех поубивать.
2: Живым.
1: Хочу пострелять, живым. Выжить и
0: А здесь ты зашел, и у тебя нет никакой цели, ты можешь сидеть там, выращивать что-то, копать что-то, можешь как бегать с кем-то сражаться. То есть вот как бы по сути дела, как в мир ты появляешься, у тебя же цели никакой нет, и вот там тоже цели никакой нет, сиди и играйся.
1: Поэтому это сравнивать, на мой взгляд, можно. Понятно. По деньгам, если мы до сих пор еще
0: по деньгам, эфире. Сегодня вот этот Майнкрафт, он на чем держится?
1: На огромном комьюнити. Ты понимаешь, Александр, он держится за счет того, что, помню, 20 лет назад, когда только-только вышел Майнкрафт, я ехал тогдашний с работы на обычной маршрутке, да, вот такой обычной советской, ну, российской маршрутке. Вот, и дети с большим интересом обсуждали Майнкрафт. Говорит, графика-то, конечно, говорят, там так себе. Вот, но какой геймплей, какое все. Я такой, слышал вроде про этот ваш Майнкрафт, что-то посмотрел, там какие-то ролики, все-таки игровая индустрия, моя профессия. Думаю, дай сам попробую. Попробовал. Ну, что-то ерундистика какая, потратил 4 часа своей жизни, думаю, я пойду играть в любимый GTA. Тогда только 5-й как раз вышел, да, 4-й это еще вру. Вот, и эти дети уже выросли, эти дети уже родили своих детей, дети этих детей уже тоже дошли до возраста подростков и так далее, там подобное, сколько лет прошло. А феномен не проходит, он не заканчивается.
0: Я тебе про деньги, а ты мне все про игру.
1: Деньги? Ну, нет, за счет чего зарабатывать? За
0: смотри, я тебе сейчас расскажу пример. Вот у меня старший там болтался где-то у себя там на учебе, и младшему, которому 10, подарил следующий подарок. Он на каком-то из этих коны, фесты, как они называются правильно? Комик-коны.
1: Ну, комик-коны, Игромир, Игрофест. Да.
0: Там у них, значит, грубо говоря, раздавали такую штуку, называется... уникальный плащ для Майнкрафт. Что такое уникальный плащ для Майнкрафт, чтобы вы понимали, да, это там, ну, 20 пикселей там каких-то, соответственно, да, нарисованных.
1: Которые болтаются на спине.
0: И, да, и у него есть уникальный QR-код. Вот, этот уникальный QR-код ты заводишь, и у тебя получается таких всего 100 штук. Ну, понятно, что, ну, это как бы 20 пикселей просто люди натыкали, да, куда-то там пальцем нарисовали, сказали, что вот это посвященный какому-то там событию, тра-та-та, вот их всего 100 штук, и он, значит, моему мелкому подарил. И мелкий жутко довольный, счастливый, значит, с этим уникальным плащом там бегает по своей этой майнкрафтовской земле. Я подумал, ёлки-палки, ты понимаешь, можно же вот это все продавать... Причем, заметь, вложения равны нулю. То есть я взял, зашел в Майнкрафт, нарисовал какую-то дичь, просто потыкав пальцами. Ну, там реально, по-моему, там 100 на 20, не знаю. Ну, очень маленькая такая картинка-то. И потом я могу это продавать. Причем я, учитывая, что это еще имеет такую ценность, да, типа 100 экземпляров вообще всего, это может стоить каких-то неадекватных денег.
1: Ну, ты помнишь, например, всю эту эйфорию по поводу пиксельных обезьянок, которых там 5 штук? И ты можешь ее приобрести, и эта обезьянка.
0: Ты про NFC говоришь?
1: NFC, да.
0: Нет, ну NFC, вот оно сдохло, это, кстати. Ну почему? Ну оно сдохло.
1: Слава богу, конечно, да. Вот.
0: Нет, ну это было, это как бы, знаешь, были в свое время и спиннеры, которые надо было покупать за огромные деньги. Были в свое время еще всякие игрушки.
1: Лабубу не будем забывать.
0: Но здесь ситуация в том, что это не заканчивается, и я могу на этом, ну то есть внутри этого мира огромный, как бы, денежный оборот запустить. Я вот к чему. А скажи, пожалуйста, а вот сегодня Microsoft, если захочет, например, продать Minecraft, это будет что за сумма?
1: Ты знаешь, мне кажется, это будет гораздо больше, чем GTA уже сейчас заработал. Мне кажется, тут, знаешь, если она кому-то и сможет его продать, давай я скажу так вот, обтекаемо, то что Microsoft хоть открытая компания, но сколько конкретно Minecraft зарабатывает, неизвестно.
0: У них
1: зарабатывает игровое направление, то есть там Xbox, сколько там игра Halo заработала, сколько игра Gears of War заработала, там продажи всех этих консолей, то есть там сумма достаточно большая, хотя сейчас идут сокращения в ней. Мне кажется, если кто-то сможет купить, это будет Илон Маск.
0: Вот так.
1: То есть
0: Илон
1: Маск будут десятки.
2: У него 100 детей, он может для детей, для каждого отдельно закупить. Я просто хотел уточнить, а это все у нас-то легально? Или это как вообще?
1: Пока да.
0: Да,
2: играемся. А, все, тогда мне надо было это уточнить.
0: Играемся. А скажи, пожалуйста, вот мы говорим все-таки, у нас тема, да, от идей до массовой любви. Вот массовую любовь мы обсудили. Это Майнкрафт, это вот GTA, которая выйдет. А давай поговорим про идеи. Есть ощущение, что они уже закончились? Я имею в виду, что революции мы каких-то не видим последние лет 10.
1: Ты знаешь, Александр, тут как с кино. Ты помнишь даже историю кино. То есть вначале просто были самодвижущие картинки. Потом появился звук. Потом вдруг сообразили, что кроме 16 кадров в секунду можно использовать 24 кадра в секунду. Потом появились спецэффекты, потом появилось 3D, появилось. Но,
0: это ты говоришь про техническую часть? Не про художественную.
1: А художественная часть не изменилась. Очень крутые фильмы снимали еще и в немом формате. Помнишь, мы в прошлый раз с тобой разговаривали про Чарли Чаплина?
0: Да.
1: До сих пор прекрасно пересматриваем.
0: Да.
1: Вот. С играми то же самое. Все идеи закончились, ну, после того, как онлайн стал доступен примерно везде. То есть последняя революционная идея — это был условный, скажем так, конкретный, не будем называть игры, но назовем, условный World of Warcraft. То есть идеи именно какого-то большого, обширного мира. Появлялись маленькие идейки. То есть, например, кино у нас хоть и было, но появился у нас Квентин Тарантино, который сказал, что про бандитов можно рассказывать другим киноязыком.
0: Так.
1: Вот. Идеи у нас были в комедиях, но появились дурацкие американские комедии вроде «Американского пирога», которые сказали, что про подростков тоже смешно смеяться. Хотя я небольшой фанат.
0: Ты сейчас говоришь, опять же, про сюжеты. То есть, я правильно понимаю, что нету сейчас надежды на то, что нет надежды, что мы изобретем новый жанр, а есть только надежда, что мы хороших сценаристов или там игра, как это правильно назвать, игра стартаперов, да, соберем и придумаем классный геймплей.
1: Классный геймплей последний раз пытались изобрести, опять же, к сожалению или к счастью, с технологией. То есть это был VR, виртуальная реальность.
0: Не покатило.
1: Не покатило. Тоже. Но... как и вот и обезьянки пиксельные. А сейчас именно в игровой индустрии идет очень большой дефицит, как и в киноиндустрии, в сюжетах. В сюжетах, в подаче, в форме и так далее. То есть сейчас самые востребованные люди, например, в киноиндустрии, это не какие-то инноваторы. Вот, самые востребованные люди — это сценаристы, вот, это постановщики, условно говоря, там боев, если мы там говорим что-то там о спецэффектах и драках. И это режиссеры, которые из всего этого могут создать вот такую, извините за слово, клевую, прям вкусную, классную картинку. В играх то же самое.
0: Я не согласен с тобой. Не согласен. Вот давай разберем.
1: Подожди,
0: давай разберем с тобой провал Дума, который вот создает ту самую красивую картинку и никак не может вообще вынырнуть из своего по сути, провала от шага к шагу. То есть был тот самый Doom, который классический, в него все поиграли, протащились. Потом был Doom 2, там более-менее, да, ура-ура, какие-то новые оружия. А вот все, что касается вот этих их Doom, от Doom 3, 4, 5, 6, 7 и новых опять Doom, просто Doom, передумов. Ну вот там очень все красиво, там очень все здорово, там фантастическая графика, не цепляет.
1: А вот тут, Александр, ты понимаешь, та штука, которая невербализуемая и никаким продюсером не, к сожалению, рассчитана по деньгам. Души нет. Первый Doom, кто его делал? Его делали реально панки, просто, которые жили где-то там на Среднем Западе, вот в гараже собирали, в промежутках между тем, как слушали Курта Кобейна и пили пивко, да, и при этом использовали новую технологию, а давай сделаем так, чтоб еще вот было вот не без картинки.
0: Не, ну ты сам себе противоречишь, секунду, ты сам себе противоречишь. Да, они были панками, они сделали суперхит, они потом все это продали, не продали, я не помню, ID Software существует до сих пор, да?
1: Да, конечно. Они принадлежат тоже Microsoft, кстати.
0: Microsoft их купил, да, но ты говоришь, если мы хотим сделать хит, а тем более, что у нас вот, пожалуйста, за плечами и там в кармане уже есть бренд, да, который известен, то мы нанимаем, как ты только что говорил, хороших сценаристов, хороших там постановщиков, значит, боя, хороших там дизайнеров, да-да-да-да, все это наняли, плюс еще у нас современные технологии, плюс у нас, смотри, какая графика, и по идее, как говорится, мы обречены на успех, то есть результат 100% должен заработать. Не работает раз, не работает два, не работает три, сколько этих думов революционных в кавычках выходило, ничего не получается.
1: А душу не наймешь?
0: Так подожди, но про какую душу ты говоришь? Это только что Нет, ты нам только что сказал, что это, в принципе, надо хороших сценаристов нанять. Где здесь душа?
1: Ну, во-первых, для Думы не обязательно сценаристов, там лучше скорее музыкантов, это больше по твоей
0: части. Хорошо, музыкантов. Да. Я думаю, что люди, которые готовы, чтобы их музыку использовали в очередном Думе, там в очередь выстроятся.
1: Абсолютно. Устроить еще рыцарский турнир, да, за право участвовать там. А, ты понимаешь, все вот эти вот убер-хиты, которые игры категории AAA, как называется, три буквки А, вот, они зачастую игры маркетологические. То есть сидят в отделе, вот, очень умные люди, вот, они, как это называется, борд, то есть совет директоров.
0: Так.
1: Вот, и они говорят, так, чтобы сделать новый, условно говоря, Assassin's Creed, у нас есть несколько тем. У нас есть Япония, у нас есть Египет, и у нас есть, например, там пираты.
0: Так.
1: Это три темы, которые по нашим исследованиям аудитории, по всем вот этим фокус-группам, самые популярные.
0: Mm-hmm.
1: Вот, приходит бедный разработчик и говорит, ребят, а я хочу сделать игру, например, там... про революционную Россию.
0: Uh-huh.
1: Вот он говорит, Россия? Чё? Она даже там в топ-10 не входит, иди отсюда. Uh-huh. А может, идеи-то были инновационные, но когда ты вкладываешь в проект много миллиардов, ну, как минимум сотен миллионов долларов, чтобы его сделали, ты должен понимать, как он отобьет свою собственную личную премию и повлияет на твое личное обогащение.
0: Uh-huh.
1: Поэтому игры, по сути, это тот же самый Голливуд, только там ставки еще гораздо больше.
0: Ну,
1: смотри, если
0: понятно.
1: Сейчас Warner Brothers снимет... провальный фильм и потратить на него миллиард, не будет Warner Bros.
0: Да ладно. Господи, что, они мало провальных фильмов, что ли, снимают?
1: Ну, если потратить миллиард. Вот если потратить 10 миллионов, там еще можно рискнуть.
0: Ну, я понял. Короче, это то же самое, что произошло с «Матрицей», если говорить про фильм, да? То есть первый был замечательный, второй был чуть похуже, третий совсем, и чем дальше, тем хуже. Но и, в общем-то, единственное, что мы здесь слово «хуже», когда употребляем, мы не понимаем простой вещи, что... На первый все пошли, и на второй все пошли, а третий тоже был плохой, но на него тоже все пошли.
1: Это уже по накатанной.
0: Да, и в общем-то, если говорить про тот же Doom, то, наверное, что-то они там заработали на последнем Doom, естественно. Ну, не могли они ничего не заработать.
1: Это купаемые игры.
0: Просто мы говорим о том, что это из разряда «Вау, это было событие в моей игровой жизни», превратилось просто в жвачку, типа, ну, ребят, мы купили это, поиграли, забыли, поругались об этом, сказали, что фу-фу-фу. Кстати, еще GTA 6 вот выйдет, подожди, в ноябре еще будет то же самое.
1: Очень интересно посмотреть.
0: Очень будет много, я уверен, хейта, просто по определению. Не может быть, чтобы всем понравилось. Вот, сейчас сделаем небольшой перерыв, друзья, у нас новости спорта, а потом мы поговорим с Александром еще на интересную тему, которая касается неожиданного такого ренессанса винтажа. Вот, интересно, есть ли такая тенденция у нас в играх и в чем она заключается, об этом поговорим буквально через пару минут. Оставайтесь с нами, физически.

0: вирус не мог на суточно ров.
1: В Российско-Израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Райклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Райклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Райклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Российские войска взяли под полный контроль населенные пункты Щербаковка в Харьковской области и Новое поле в Запорожской. Об этом сообщили в Минобороны. Помимо этого, вооруженные силы России поразили логистические центры, склады боеприпасов и места хранения БПЛА противника. В акватории Черного моря уничтожен украинский патрульный катер. По данным ведомства, суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1320 военнослужащих. Российские системы ПВО за сутки сбили 12 авиабомб и 931 дрон самолетного типа. Владимир Путин рассказал, что никогда не боялся угроз от технологий на базе искусственного интеллекта. Президент сегодня встретился со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Новосибирском академгородке. Он спросил у одного из студентов о возможных угрозах, которые может создавать искусственный интеллект.
2: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
3: А вот это вот вопрос...
2: Как шагреневая кожа. Блин.
3: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе. И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
2: А это возможно?
3: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
2: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, ведь бум-бум-бум, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
3: Я думаю то, что...
2: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
3: Но я думаю, все, что можно автоматизировать, мы отдадим автомату, а сами будем, так сказать, создавать что-то новое.
0: Путин посещает Новосибирск в рамках рабочей поездки по Сибири. Главе государства сегодня представили план строительства нового кампуса Новосибирского госуниверситета. Затем глава государства посетил спортивную школу, где тренируются старшеклассники и выпускники, будущие студенты университета. Недавнее решение МОК о снятии санкций с атлетов подтвердило, что мировая общественность не пойдет на поводу могильщиков олимпийского движения. Однако европейские элиты обеспокоены решением снять санкции с Олимпийского комитета России и российских спортсменов, говорится в заявлении пресс-бюро службы внешней разведки. Там также подчеркивается, что в Европе планируют ограничить финансирование МОК и других спортивных организаций, которые согласятся допустить россиян до соревнований. Евросоюз изучает возможность введения визовых запретов и новых ограничений в отношении атлетов и представителей спортивных структур России. В ЕС считают провокации против членов российских команд накануне соревнований действенным способом вывести русских из игры, отмечается в заявлении. Евросоюз готов на все, чтобы не допустить возвращения России в международный спорт. Евробюрократы в своей русофобии готовы принести в жертву само олимпийское движение, сделали вывод в СВР. В день полного солнечного затмения 12 августа выработка солнечной энергии в Европе может упасть почти на 10 гигаватт. Это сопоставимо с мощностью 2-3 АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, предоставленные Еврокомиссии. При ясной погоде производство фотоэлектрической энергии может сократиться по всей Европе с 20:15 до 22 часов 30 минут по московскому времени. Как сказано в материалах, европейские сетевые операторы подготовились к резкому колебанию выработки. Диспетчеры получили инструкции, участников рынка уведомили о падении генерации, а национальные операторы будут получать последние прогнозы от метеорологов.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российские пловцы квалифицировались в финал смешанной комбинированной эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Павел Самусенко, Иван Кожакин, Арина Циркова и Алина Гайфутдинова показали лучшее время в полуфинале. Александра Кузнецова и Арина Циркова вышли в полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляя. Евгения Чекунова и Юлия Ефимова прошли в полуфинал на дистанции 100 метров брасом. Также в полуфинал на дистанции 100 метров вольным стилем пробился Егор Корнев. При этом Иван Гирев и Андрей Минаков не смогли преодолеть квалификацию. Алексей Ткачев и Георгий Смирнов выступят в полуфинале на дистанции 200 метров на спине. Полуфинальные заплывы пройдут 11 августа в вечерней сессии соревнований. Финал состоится 12 числа. Футбольный «Спартак» готов серьезно потратиться на нового флангового нападающего. ЦСКА может отпустить Джамалудина Абдулкадырова сразу одному из трех клубов российской премьер-лиги. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: После подписания Мерлинда Даку «Спартак» продолжает искать усиление атаки. Теперь задача – приобрести вингера, причем, по данным российских источников, руководство готово выделить на эту позицию значительный бюджет. Одна из последних фамилий в шорт-листе – Жоао Феррея из кипрского «Пафоса». 29-летний футболист сборной Кабо-Верде хорошо знаком Хуану Карлосу Карседо. Они вместе работали на Кипре. Феррея способен сыграть и в атаке, и по всей правой бровке. В прошлом сезоне он забил 19 мячей и сделал 7 передач в 36 матчах. Также сумел отличиться и в нынешней квалификации Еврокубков. При этом сейчас его не называют безусловным первым номером в списке «Спартака». Поиск продолжается. Одновременно может измениться и состав ЦСКА. Джамалудином Абдулкадыровым интересуются «Балтика», «Акрон» и «Махачкалинская «Динамо». Армейцы готовы обсуждать как аренду, так и полноценный трансфер, но только если сами подпишут еще одного центрального защитника. Абдулкадырову 21 год, он уже дебютировал за сборную России. Весной защитник уходил в аренду в «Ахмата», а после возвращения почти не играет. В нынешнем сезоне провел только один официальный матч, куповую встречу с «Локомотивом». Там он сделал 14 перехватов и выиграл 5 верховых единоборств. При этом ЦСКА уже предложили возможную замену – 22-летнего защитника Ростова Виктора Мелехина. Его кандидатуру, по информации инсайдеров, тренерский штаб армейцев одобрил.
1: Леонид Слуцкий стал главным тренером сборной медиафутбола России. На срок контракта специалистам не сообщается. Отмечается, что первым матчем Слуцкого станет игра с командой Таджикистана, которая пройдет 4 сентября. Мужская сборная России по волейболу проведет товарищеский матч в Уфе в августе в рамках подготовки к возвращению на международную арену. Турнир пройдет с 21 по 23 число. Россияне сыграют с командами Ирана, Белоруссии и Кубы. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов задумывается над тем, чтобы бросить лыжные гонки и проводить время с семьей. Об этом спортсмен заявил в интервью РИА Новости. Большунов не получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда для участия в международных соревнованиях. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики в эфире, и мы говорим об удивительном явлении современности, от любви до любви, о видеоиграх, к знакомству с ними и как раз к реальности. Без них вообще невозможно. Угу. И у нас Александр Кузьменко в гостях, независимый эксперт в области видеоигр.
2: И
1: что-то мы уже крестили.
2: Да, мы говорили о том, что вот я недавно увидел, зашел в такой есть магазин, «Доктор Хэтман» называется, на Арбате.
1: И... Надо еще один тогда называть,
2: ну,
1: какой-нибудь
2: давай,
1: такой музыкальный.
2: Ну, «Пультру»,
1: ну,
2: давай
1: я
2: назовем.
1: Не знаю, «Пультру». Сейчас я придумаю.
2: Я уже назвал «Пультру», «Доктор Хэт», ага. Два магазина. Кстати, если кто-то, ну, тот, да. Захожу с удовольствием. И вот...
1: Там такие душнилы работают.
2: Да.
1: Это мое личное оценочное мнение. Мое личное оценочное мнение.
2: Смотри, ну, это имеется в виду там, где ламповые усилители. А вот там у них есть отделы у всех, у того другого магазина, где есть винил. Вот тот самый, который я терпеть не могу, потому что считаю, что это все какой-то анархронизм. Вот. И я вдруг увидел в этом виниле, значит, копошатся, стоят молодые люди, видно, лет по 20-25. И я подумал, что ж творится-то, дети, может быть, заболели, что-то с ними случилось. И выясняется, что сегодня молодежь, вот те самые зумеры, неожиданно рухнули вот в эту, как это, ностальгию не назвать, они не помнят этого времени. Но они вдруг стали интересоваться игрушками, вот примитивными, которые, ну не, это не, все-таки не Тетрис совсем уж такой, знаешь, самый примитивный, а вот это какие-то такие игрушки, где очень простая графика, где простой геймплей. Там.
1: А это какие, например?
2: Есть, ну вот, если ты возьмешь Марио, ну или там, что, пример приведи какой-нибудь вот этой винтажной игры, которая такая вот...
3: Слушайте, друзья, достаточно зайти в самую популярную платформу Steam и посмотреть, что у нас там в топах, и ценник у них ниже, там, условно говоря, $5. Половина игр будет с пиксельной графикой. Тут, смотрите, есть этому очень много объяснений. Вот, потому что, как говорил у нас один известный классик-современник, что винтаж — это будто в морге макияж, да? То есть... С одной стороны, вроде как все что-то живое, а с другой стороны, понимаешь, что это, ну, немножечко подделка. Почему, например, я?
2: Почему вот... подделка, винтаж? Это история.
1: Ну, нет, к сумкам это не относится. Шанель, Гермес, вы какой там в морге макияж? Они всю жизнь нормально.
2: Маргарита Михайловна тебе не даст тут это
1: сверлить в сторону.
3: Михайловна, я с тобой абсолютно согласен.
2: Молодец.
3: А смотрите, вот мы тут подняли с вами такую тему, да, вот в том числе и про то, что я называю... Помните, вот у нас была такая фраза, популярное высказывание: «Пластиковый мир победил».
2: Пластмассовый мир победил, пел Егор Летов, да.
3: Да, а теперь пластмассовый мир проиграл.
2: Ой.
3: А вот смотрите, привожу простые примеры. Например, несколько недель назад, это был страшный скандал абсолютно, компания Sony, которая делает приставку PlayStation, сказала, что игры она больше на дисках выпускать не будет вообще. То есть 2028 года, с 1 января, она прекращает.
2: Логично.
3: Логично. И, да. все говорят, кучу индустриальных экспертов выступают, говорят, ну логично, зачем вот все эти пылесборники собирать и прочее.
2: Да, да.
3: Вы знаете, что началось в интернете?
2: Что началось?
3: И это не два треда в Reddit, условно говоря, там. Начались петиции, начались просто бойкоты. Сейчас в конце августа будет специальный бойкот. Очень смешно, конечно. А кто это устраивает? Кстати, зумеры, опять же, это не люди нашего поколения. Будет бойкот.
2: Да откуда зумеры вообще знают, что на дисках что-то продается? Они же это покупают реально онлайн. Ты заходишь в этот Steam, да я по-своему знаю зумеру. Он заходит, покупает эту игру, она не знает даже, что ее надо куда-то вставлять. Ну, это что, это какие-то конкретно зумеры? Это, видимо, какие-то сектанты, вот я так скажу.
3: Во-первых, раз, это совершенно верно. Во-вторых, это коллекционеры, это не бедные зумеры, потому что им важно привезти в дом. Ну, знаешь, как ты приходишь к какому-нибудь очень уважаемому человеку в дом, вот, какому-нибудь там, не знаю, там, тайваньчику, да? Вот, и он тебе в первую очередь что покажет? Там, вот моя фотография с этим уважаемым человеком, вот с этим, вот меч, а вот
2: я не знаю, может, мы Маргарита Михайловна,
1: какой у вас интересный пример с тайваньчиком? Может, какой-нибудь Жуковский зашел к Пушкину?
2: Да, давайте что-нибудь поприличнее, да, а то возьмем это, вспомнили еще.
3: Я думаю, да, они были люди попроще. Ну, так, смотрите, пример, может, неудачный, но...
2: Вот, Маргарита Михайловна, сейчас, секунду, вот, Маргарита, ты скажи, пожалуйста, а вот ты, все-таки моего поколения, мы с тобой, собственно, в одних сандалиях росли. Если ты, например, видишь какой-то у себя компакт-диск, да? Ты как к нему относишься? Как к прошлому своему? То есть ты будешь сохранять это что-то? Или все-таки, скажи честно, ты выбрасывала ВХС?
1: На даче... Не, ВХС, мне пришлось, да, их они очень объемные. Но несколько «Звездные войны» на ВХС я оставила, и еще пару каких-то видеокассет. Надо честь. И все диски сейчас проблема. Я все перетаскиваю. Я не выбрасываю, я передаю книги. Я быстрее избавляюсь от книг старых, вот, которые я прочитала. Так. Куприна какого-нибудь там тома, Стендаля этого. Так, ну, вообще
3: Маргарита, срочно после эфира, короче, я к вам. Я, это тот человек, который как раз вот принимает.
1: А я все это отдаю, но компакт-диски я оставляю. Ну, я не выкидываю на помойку. Поэтому, да, я их оставляю, я с ними не расстаюсь.
2: То есть, компания Sony решила двигаться по правильному направлению, как я считаю, просто вперед, а зумеры устроили петицию, что нет, верните нам компакт-диски, ну, не компакт, там Blu-ray, да, вот эти, на которых, собственно, игры.
3: Да, да, да, уж посмотрите. А, ты знаешь, Александр, у меня есть апокалиптическая теория. Они что-то поняли. Вот мы пока живем такие, ой, технологии, классно, все развивается и прочее. Они, кажется, поняли одну вещь. И апокалиптически она будет звучать. Опять же, это мое личностное мнение. Надеюсь, эти прогнозы никогда не сбудутся. В один прекрасный день, когда у нас на всей планете выключится интернет, а после интернета выключится электричество.
2: Да, вот самое время будет поиграть в игры, да, в этот момент.
3: Да, но у нас останется бензин и генератор.
2: Надо шахматы покупайте.
3: И книжки только в бумажке.
2: Шахматы и шашки вас спасут. Винтаж, он действительно интересен. Я вот про что. А там, в тех играх древних, винтажных, пиксельных, что с геймплеем?
3: Да примерно то же, что и самое. Смотри, почему он так винтаж, как мы уже придумали такой новый термин, жанр, популярен среди молодого поколения? Потому что они не застали ту эпоху. Это ровно объясняет, почему они стоят и роются в пластиночках. Потому что для них это что-то теплая лампа.
2: Это не объяснение, потому что я, например, не желаю пойти и купить себе граммофон. Хотя я не застал ту эпоху.
3: Это интересно. Понимаешь?
2: Не, это... ну это интересно один раз потрогать, посмотреть, как работает,
1: даже
2: и все.
1: CD-проигрыватель остался почти. Ну, я не знаю, у меня он остался. Я его чиню. У нас на радио у меня инженеры все время его бедного. Пасики или тросики меняют. Трусики я их называю.
2: Коль у нас сегодня
3: предпенсионные разговоры.
2: День каминг-аутов. Я тоже скажу, что у меня жена решила разобрать балкон. Причем таким, ну, достаточно жестким способом. Выбрасывала все, что только можно. И мне писала просто, я вот это выбрасываю. И тут она написала: у тебя тут стоит большой такой стационарный проигрыватель мини-дисков. Что делаем? Я говорю, ни в коем случае. И вот мы его перепаковали, запаковали, опять положили куда-то на балкон. Лежит этот проигрыватель мини-дисков. Зачем? Не знаю.
3: У меня был небольшой проект с продюсером, достаточно молодым человеком, лет на 20 так младше меня. Вот, я прихожу к нему в офис, мы что-то обсуждаем. И тут я смотрю, а у него на столе стоит проигрыватель «Волна». Я такой думаю, подожди.
2: Это что такое проигрыватель «Волна»? Это что такое?
3: Это такой русский кассетник был, такой очень достаточно редкий. Это вот тот самый крайний винтаж. Я говорю, дружище, что тебе типа для интерьера, что ли, там как в политехническом музее? Говорит, нет. Я, говорит, слушаю. Открывает, у него там коллекция кассет.
1: Господи, нет, ну это есть кошмар. Такие фрики. Я думаю, когда количество этих людей перевалит за критическую массу, тогда это все Sony вернет обратно и все. Пока это такие, я думаю, из 100% населения, но таких, возможно, даже 20, но не больше.
3: Но
1: если потому
3: они...
1: что мы города, деревни, мы не, ну, не, ну, мы об этом же не знаем, что вообще у людей.
3: Ты понимаешь,
1: в голове.
3: Тут еще у тех же самых корпов, корпораций, да, вот включается такая штука, как, а если эта аудитория крайне платящая? Потому что, например, всем известно, что в играх условно-бесплатных 10% аудитории платят за то, что 90% играет бесплатно. Потому что они какие-то преимущества покупают и так далее. И у них вот этот вот, такой червячок в голове, вот, который всегда говорит, это аудитория платящая, она покупает у тебя диски, она покупает коллекционные версии. Она покупает не просто диски, а диски еще в металлических кейсах, которые стоят на $20 дороже. Тут стоит призадуматься вообще, делать это или нет.
2: Ну, хорошо.
3: Ты знаешь, например, есть такая компания Nintendo, прекрасно, замечательно, которые Марио все наши сделали любимые и прочее. У них очень интересная политика. У них тоже есть онлайн-веб-магазин, можно пойти там купить себе свежий там Марио, Донки Конг, прекрасную игру про Зельду. Они, цифровые версии, стоят на 20% дороже, чем ты пошел в магазин и купил картридж.
2: Почему?
3: Никто не понимает. Это японцы, они тоже, наверное, что-то предчувствуют.
2: Нет, слушай, у тебя еще раз.
3: Да, это абсолютно экономически неоправданно.
2: То есть у тебя диск стоит дешевле?
3: Диск стоит дешевле? Ну, диск карты, самое главное, неважно. Диск стоит дешевле, чем стоит это купить в онлайне. Это абсолютно никак, в общем, не укладывается ни в одну экономическую модель, но компания ее четко придерживается уже много-много десятков лет. Что вот у нас есть физическая версия, есть вот это
1: тогда
3: что-то.
1: Тогда может быть будущее самих игр. Вот... Если они настолько развиты сейчас, и такие миллиарды стоят, и люди все включены в это, то что у них вот в перспективе? Экранизации! Господи, как я сама догадалась.
2: Молодец.
1: Они про них фильмы смотрят.
2: Ну давай по экранизации мы после 50 тогда обсудим. У нас еще буквально сейчас полторы минуты, чтобы эта тема-то хорошая, длинная и с простором. Ты мне скажи, пожалуйста, а отечественные у нас есть какие-то ребята, которые что-нибудь пишут?
3: Конечно, есть.
2: Рассказывай про них быстро.
3: Вот очень много. Всем советую быстро пойти скачать, купить игру под названием «Индика». Игра про... скажем так, борьбу с демонами в голове служительницы монастыря в начале 20 века. Она прекрасно выглядит, прекрасно написана.
2: Артем Новиченков в нее очень любил играть, и он рассказывал свой опыт. Не знаю, кому-то это, может быть, будет мотивацией. Расскажи быстро геймплей, про что там?
3: Это приключение. То есть ты играешь за монашку, которая очень не любит ее монастыре, все начало 20 века, непонятно, где происходит, и в голове с ней постоянно кто-то разговаривает и подбивает. И этот кто-то, как ты потом понимаешь, это, собственно, дьявол.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо, друзья мои, у тех, у кого биполярчика, пожалуйста, скачиваем игру.
3: Индика, как? Да.
2: Индика, да.
3: И лечимся.
2: Отечественный производитель, вот, пожалуйста, сделал нам замечательную игру, в которой мы можем побыть монашкой с раздвоением личности.
3: Жанр
2: вот.
3: «Русская хтонь».
2: Русская хтонь, жанр новый даже придумали. Русская хтонь, значит, монашка с раздвоением личности, и вы сами будете той монашкой и будете, собственно, слушать голос дьявола. Так получается?
3: Абсолютно.
2: Какой кошмар. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, у нас небольшая реклама, а дальше мы поговорим про то, как надо киноэкранизировать то, что мы на видео и играми, на видеоигровали, вот так. Оставайтесь с нами.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Два человека погибли на пожаре в Вологде. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы сегодня около 4 часов утра. Огонь вспыхнул в пятиэтажном кирпичном доме в микрорайоне ГПЗ-23. В ходе тушения были эвакуированы 6 человек, еще двоих спасли. В результате пожара погибли 2 человека. Первыми на возгорание отреагировали жительница дома Алина и ее бабушка. Они вызвали пожарных, после чего девушка побежала оповещать соседей, чтобы те покинули здание. После ликвидации пожара жильцы вернулись в свои квартиры. В доме восстановлены электроснабжение и водоснабжение. Газ отключен только в пострадавшей квартире. Причины возгорания устанавливаются. На площади Революции в Вологде начали заливать бетонное основание под плитку. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Подрядная организация переходит на круглосуточный режим работы. График скорректирован для максимальной эффективности. На месте будущего фонтана до конца августа работают археологи. После этого на площадке начнется монтаж гидротехнического сооружения. Параллельно с площадью проходят работы на Советском проспекте. До конца недели специалисты освободят участок после обновления инженерных сетей. После этого начнется работа по укладке нового асфальта. В Вологодской области проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она приурочена ко Всемирному дню сердца, который отмечается сегодня. Врачи напоминают, до 80% ранних смертей от болезней сердца можно предотвратить. Для этого необходимо отказаться от курения, алкоголя, правильно питаться, следить за весом и ежедневно двигаться. Не менее важно проходить регулярную диспансеризацию для выявления проблем на ранней стадии. Холодный циклон изменит погоду в Вологодской области. По данным регионального гидрометцентра, сегодня на западе области пройдут первые дожди с грозами. В ночь на среду циклон накроет большую часть региона. Ожидаются сильные осадки и порывистый ветер. Температура днем понизится до 19 градусов, а к четвергу всего до 15. Ночью похолодает до 7 градусов. В пятницу сохранится прохладная погода, но интенсивность дождей начнет снижаться. Потепление придет только в выходные. Международный фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет на этой неделе в Верховашском округе. Показы состоятся в селе Шулота с 13 по 16 августа. В конкурсную программу вошли 16 документальных и игровых картин из России, Колумбии, Ирана, Испании, Китая, Турции, Аргентины и ЮАР. Впервые будет применена модель народного голосования. Помимо показов, гостей ждут лекции о культуре русского севера, мастер-классы по народным ремеслам и экскурсии.
0: Новости спорта.
2: Данила Калин покидает Вологодское «Динамо». Центральный защитник намерен продолжить карьеру в другой команде. Напомним, спортсмен попал в клуб зимой текущего года. В составе команды он провел 13 матчей.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: По Вологде, по реке, до соборной горки.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Суверенитет и развитие России, в том числе в оборонной сфере, зависит от скорости внедрения инноваций. Об этом заявил Владимир Путин в Новосибирске. Президент проводит там заседание Совета по науке и образованию, посвященное научно-технологическому развитию.
2: Вновь хотел бы подчеркнуть, от скорости создания и, конечно же, внедрения инноваций в современном мире зависит буквально без всякого преувеличения все. Наш суверенитет, развитие экономики, решение как гражданских, так и важнейших оборонных задач, которые сейчас в технологическом плане сильно переплетаются между собой. И в фундаментальных исследованиях всегда было и есть измерения, связанные с обеспечением обороны и национальной безопасности страны, с разработкой перспективных технологий

0: сегодня Россия, безусловно, среди мировых лидеров.
1: Путин также призвал российский бизнес выступать заказчиком прорывных научных технологий. Президент посещает Новосибирск в рамках рабочей поездки по Сибири. Сегодня он встретился в Академгородке со студентами, аспирантами и молодыми учеными, со старшеклассниками и выпускниками, будущими студентами университета. Военнослужащие группировки «Восток» в боях за Новое Поле в Запорожской области взяли под контроль подготовленный район обороны ВСУ и зачистили свыше 100 строений. Об этом сообщили в Минобороны. Там пояснили, что штурмовые подразделения прорвали оборону противника севернее Коммунаровки и заняли Новое Поле. Потери ВСУ составили около роты живой силы, а также 7 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 4 наземных роботизированных комплекса и более 20 тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга». Напомню, ранее в военном ведомстве заявили, что российские войска взяли под полный контроль Щербаковку в Харьковской области и Новое Поле в Запорожской. Помимо этого, вооруженные силы России поразили логистические центры, склады боеприпасов и места хранения БПЛА противника. В акватории Черного моря уничтожен украинский патрульный катер. Суточные потери ВСУ в зоне СВО превысили 1320 военнослужащих. Российские системы ПВО за сутки сбили 12 авиабомб и более 930 дронов самолетного типа. Только в этом году пресечено 3 попытки проникновения украинских диверсантов в Россию. Такие данные привел директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников. Он провел заседание Национального антитеррористического комитета, на котором обсуждали защиту объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки. Как отметил Бортников, для терактов Киев вербует людей на месте и пытается забрасывать диверсионные группы.
2: Для реализации террористических замыслов украинские спецслужбы наращивают активность по вербовке исполнителей нападений из числа российских граждан, а также заброски диверсионных групп. Только в текущем году правоохранительными органами пресечено 3 попытки проникновения диверсантов на территорию нашей страны.
1: Бортников также подчеркнул, что оперативная обстановка требует совершенствовать системы борьбы с БПЛА. Киев наращивает активность террористических атак, модернизирует дроны. В связи с ростом террористических угроз необходимо усилить безопасность инфраструктурных объектов. В московском регионе завтра ожидается резкое похолодание. Всему виной скандинавский циклон, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Вторая половина недели, по его словам, будет самой холодной за весь летний сезон. Несмотря на похолодание, в Москву все-таки вернется лето. Выходные в столице потеплеют до положенной в августе многолетней нормы, отметил Тишковец.
3: В четверг тылу циклона ветрено, под утро посвежеет до 9-12, после полудня вообще 13-16, местами возможны скоротечные дожди. Ну, соответственно, это уже настоящий сентябрь. Ну и в пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится. В сумерках показания термометров снизится до 8-11, а в середине дня из-за северо-западного ветра не выше плюс 14-17 градусов. Правда, выходные. Лето все-таки вернется и потеплеет до положенной в августе многолетней нормы. На максимальных термометрах в субботу около 20 и в воскресенье до 23-25 градусов.
1: По данным синоптиков, в московском регионе в течение недели прогнозируются небольшие колебания атмосферного давления. Сильных отклонений от нормы не ожидается. В начале недели давление повышенное 753 миллиметра, затем ожидается постепенное падение. А в ночь на среду оно достигнет 743 миллиметров ртутного столба, затем будет расти. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 25 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 46%, осадков в городе не наблюдается, ветер слабый. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 16-18 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый, атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра, что немного выше нормы.

0: повседневности. Так мы назвали этот подкаст, который проходит, запись его проходит на этой неделе, каждый час, с часу до двух, да, каждый день почти, да, вплоть до четверга. Мы с Александром Борисовичем на себя взвалили эту непростую задачу, но эксперты уверенно справятся с культурой повседневности. Сегодня у нас Ольга Хлопонина в гостях. Сейчас, наверное, попробую дать такое культурологическое объяснение современности, когда она стала вдруг культом и культурой.
1: Повседневность, Оль,
2: привет. Повседневность, да, Маргарита Михайловна, здравствуйте, Александр Борисович, здравствуйте.
1: Да, привет, привет.
2: Да, начнем с культуры повседневности. Ну, здесь такая история, то есть это тот случай, когда феномен был, но не сразу получил свое название. Понятно, что культура...
0: Место есть?
2: Да,
0: нет,
2: повседневность...
0: слово есть, а места нет.
2: Да,
0: точно.
2: Да, повседневность, она была всегда, но она как-то с точки зрения вот такой науки никого особенно не интересовала, потому что, ну, все науки, которые изучают вообще вот эти сферы, они довольно, в общем-то, поздние, недавние, да, то есть социология, культурология, ну, не так уж давно. История у нас была, история, философия, они закрывали все вот эти темы, но классическую историю никогда повседневности быт не интересовали, потому что такое история всегда была. Даты, сражений, когда правил какой-то царь, какие-то вот такие крупные сдвиги, все.
1: Не может же герой быть в повседневности?
2: Да нет, конечно, ну что же он, ну, да, действительно.
1: Хотя Обломов существует.
2: Да, вот, и только к 20 веку, вот, ну, поворотным моментом здесь, наверное, такая французская школа анналов, так называемая, по названию журнала, который они выпускали, они, в общем-то, ну, одними из первых заинтересовались и сказали, что вообще-то история – это не история только государей, только чего-то вот такого, а это история того, что люди ели, как они одевались, что думал там какой-нибудь простой булочник и так далее. И вот это надо изучать. Проблема в том, что у нас этих источников нет. То есть мемуарная какая-то дневниковая культура, она, ну, эго-документы, так называемые, тоже, в общем-то, появились не совсем уж на заре развития человечества. И с тех пор вот это стало интересно, потому что в том числе стало очевидно, что какие-то сдвиги в культуре формируются и в этой культуре тоже, потому что ни с того, ни с сего не происходит. Революции, какие-то столкновения и так далее. Все это где-то зреет. И вот, собственно, культура повседневности поэтому стала людей очень интересовать, потому что все взаимосвязано.
1: Потому что они поняли, что из этой повседневности вырастает потом неповседневность.
2: Потом неповседневность. И то, что у нас записано в там двух-трех скупых строчках, на самом деле под собой имеет целый такой вот океан каких-то нюансов. И именно поэтому, опять же, хотелось ведь всегда... Любая наука, она занимается чем? Она хочет выявить закономерности, да, так, везде это. Неважно, гуманитарная, естественно, научная. Для того, чтобы потом что-то попытаться предсказать на основе этих закономерностей. Правильно?
1: Да, естественно.
2: И здесь, естественно, стало понятно, что история и все на свете — это садится в лужу, потому что мы можем изучить все даты, все на свете, но мы не можем предсказать ничего наперед. Почему? Потому что очень часто вот мы не понимаем, что за этим стоит. Стали изучать, пока не очень помогло, но, тем не менее, изучение идет. В 20 веке это очень активная тема, очень,
0: да,
2: популярная.
0: Вы еще как раз вовремя сказали о том, что из повседневности вырастает неповседневность.
2: Да?
0: А неповседневность,
2: да,
0: это и есть праздники, это отдых, театр, кино, все виды развлечений, отпуска. То есть вот это то, что скрашивает будни, да, так вот эту повседневность, вот это и есть то, что выдается. Мода, да, все иррациональное, напыщенное, возможно, и дорогое.
2: Ну,
0: и,
2: да,
0: среди прочего, кафе.
2: И среди прочего, кафе, да, еще вот два слова буквально скажу, Рит, просто до определенного момента у нас все-таки двигали вперед историю, ну, представители, скажем так, элитарной культуры, то есть ученые, там, деятели искусства и так далее. То есть все равно это был отрыв большой от народа, народ жил себе и жил, да, веками примерно одинаково. А в 20 веке у нас массовая культура, и массовая культура сейчас у нас диктует все, и поэтому в 20 веке, как никогда, именно в среде повседневности очень часто формируется вот эта неповседневность и история. Поэтому, конечно, это важно.
1: Ну, то есть получается, что повседневностью надо бы управлять. Так, по-хорошему, если с государственной точки зрения.
2: По большому счету, ей управляют. То есть, кто нам рассказывает, что нам делать, что нам покупать, как себя вести, вот они и управляют.
1: Ну, давай тогда про кафе поговорим.
2: Да, про кофейни.
0: Мы вчера затронули спорт и вообще вот наличие спорта в нашей жизни в повседневности. Это, кстати, необычный подход, и правильно, что так начали. Потом были у нас попытки обсудить аптеки, медобслуживание. И хороший был вывод о том, что состояние медобслуживания в той или иной стране вообще не влияет на продолжительность жизни. Это твое личное задание человеческое. Беречь здоровье или за ним следить. И вот сегодня мы говорим о культуре повседневности в сфере кафе, общепита, да, быта вот такого.
2: Ну, быта, да, мы, у нас времени не так много, поэтому, наверное, сузим до кофеен, как, собственно, мы и хотели, то есть откуда они взялись. Ну, я краткую историю расскажу, что кофе происходит из Эфиопии, как гласит легенда, один пастух, который пас коз, он внезапно, ну или не внезапно, там, путем наблюдений, заметил, что козы, объевшиеся плодов там, с определенных кустов, начинают бодро себя вести, скакать и прыгать и так далее. То есть, ну, документальных подтверждений этому нет, но считается, что это где-то вот в середине 9 века произошло. И это в Эфиопии. Потом оттуда это перекочевало в сторону Йемена и вообще Аравийского полуострова, потому что там суфизм. Суфизм — это, ну, вот у многих религий есть так называемая, как бы, мистика, такое духовное, что ли, направление. То есть в иудаизме это будет каббала, там в православии это исихазм, а вот в исламе, у мусульман это суфизм. И им нужны были такие, ну, у них есть вот практика ночных бдений. Вот, собственно, выяснилось, что кофе хорошо им для этого тоже помогает. Они его пили, этот кофе. Он горький, да, то есть он все-таки алкоголь запрещен и так далее. В Европу кофе попадает с венецианскими купцами. Ну, тут итальянцы спорят, потому что кто-то говорит, что первая чашка кофе была выпита в Риме, кто-то говорит, что ничего подобного, конечно, налили у нас в Венеции. Но неважно. Нам важно в контексте нашего разговора, что первая кофейня открылась в Лондоне в 17 веке.
1: Как так? Итальянцы вот так допустили такое?
2: Вообще? А их опередили армяне.
1: Армянин
0: выходит. Это уже учение Любови Успенской, а потом пришли армяне.
2: Да-да-да. Армянин выходит из Османской империи. Вот считается, что он открыл эту первую кофейню. И в Лондоне кофейни распространились очень активно, и было такое у них даже прозвище, их назвали Penny University, то есть университет за пенни. Почему? Потому что там формировалось, то есть ты за пенни мог получить не только чашку кофе, но еще и газеты, выступления разных людей, которые хотят своим мнением поделиться с общественностью и так далее. То есть люди туда приходили общаться. И кофейня в какой-то момент стала таким вот местом формирования именно вот, ну, пространства публичности, то, что называется в термине Юргена Хабермаса. Это исследователь такой. Он говорил, что вот пространство публичности, оно совпало с формированием, вот, ну, наверное, с нового времени, ближе к капитализму. Тогда что получилось? Что люди, у которых есть деньги, то есть буржуазии, потом это превратилось в капитализм, они как бы поняли, что у них все есть, а власти нет. Власть у аристократии и у церкви. И они стали собираться, ну, им как бы захотелось тоже, да, какую-то эту власть иметь. И вот, соответственно, появились вот в том числе, это сложные такие процессы, я сейчас пытаюсь коротко это объяснить, но так или иначе, вот место формирования того, что мы сегодня называем общественным мнением. Вот это кофейни были в Европе.
1: Подожди, но ты так говоришь, как будто раньше люди не собирались и не пили ничего. Ведь они раньше собирались и пили
2: алкоголь. В таверне, в кабаке. Вот. Совершенно верно.
1: То есть это было не кофейня, конечно, это было кофейня без кофе.
2: Да,
1: это,
2: да.
1: Питейное заведение.
2: Но под алкоголем ты много не наговоришь интересного,
1: наоборот,
2: такого деятельного. Да. То есть у этого нету никаких, вон, достаточно эти сборища все, когда куда мы поедем в следующий отпуск, никто никогда никуда не едет. Поэтому, да, это не имеет никаких последствий. А здесь это именно рациональная история. То есть это все связано с эпохой просвещения, конечно, да, потому что не зря, например, в Париже в кафе собирались авторы энциклопедии. То есть Руссо, Дидро, Вольтер, вот эта вся компания.
1: А, ну тут да.
2: Да, да. Вот, поэтому кофейня — это вот такой феномен именно общественной, разумной жизни. Такой, да, вот разумный я в данном случае не смышленый, а в том смысле, что она вот не публичное пространство, где люди выпивают и просто отдыхают от тягот семейной жизни и так далее.
1: То есть это мы собрались не чтобы вместе повеселиться, а чтобы вместе порассуждать по-серьезки. Деловые переговоры, условно, так, да, можно сказать?
2: Да, ну, можно сказать и так.
0: Как у древних симпозиумы. Да, да. Они же собирались там к ним девки приходить.
2: Нет, симпозиумы, там такая пьянка была, Маргарита Михайловна.
1: Пьянка была и разврат.
0: А что, французы не пили воду, вода в плохах кранах?
2: Нет, пили. Более того, у нас, например, купцы обсуждали все это дело за чаем. То есть, да, прекрасно на ярмарках собирались, все сделки крупнейшие были за чаем. Просто вот это совпало в это время, то есть 18-19 век, это вот расцвет этих кофеен в Европе. Там еще надо не забывать, что 19 век, барон Осман переделывает Париж. Париж становится городом, пригодным для прогулок. То есть появляется вот эта культура самому пройтись по улицам, показать, какой я модный, и посидеть в кафе, посмотреть на тех, кто, да, на других. Себя показать, на других посмотреть. То есть все это совпадает. И вот не случайно в 2011 году, по-моему, венская кофейня была признана ЮНЕСКО нематериальным наследием культурным. То есть вот со всеми ее атрибутами. Это значит кофе, это долгие посиделки, это газеты, это мраморные столики и так далее. Вот это все прям там прописано. То есть это вот такое вот признано, что вот кофейня — это место такое.
1: Правильно я понимаю, что смотри, есть ведь еще один момент. Если ты дома у себя например, не хочешь сидеть и пить напитки, да, тебе нужно, вот как говорится, в люди пойти, себя показать, то раньше вариант был какой? Ты идешь в ресторан. Но в ресторане дорого.
2: Конечно.
1: Да если ты идешь в какую-нибудь забегаловку, то там как-то грустно, потому что все пьяные бегают.
2: Конечно.
1: И тебе нужно такое место, которое, с одной стороны, спокойное, с другой стороны, ничего от тебя особо не требует, и демократичное ведь в каком-то смысле.
0: А мы о какой стране сейчас говорим? Мы сейчас... Советский Союз вообще был отдельным образованием.
2: Про Россию мы сейчас, отдельно поговорим. Вот то, о чем говорит Саша, это так называемое понятие третьего места. Об этом писал американец Рэй Ольденбург. И он как раз говорил о том, что третье место – это не работа и не дом. Это место, в котором человек может общаться. Но оно должно быть именно демократичным, таким публичным и так далее. То есть, да, это может быть церковь, может быть библиотека, клубы какие-то по интересам. Это церковь, я имею в виду кружки при церкви. Да? Вот. И, соответственно, вот это вот все третье место, человек в нем нуждается. И поэтому сегодня, то есть по статистике ведь у нас чай на самом деле занимает первое место в мире, потому что чай закрывают азиатские страны, и чай закрывают Африка, там его пьют больше. Поэтому в целом, да, средняя температура по больнице по всему миру, чая пьют больше. Но если мы говорим о Европе и о нас, как вот, да, заимствующих в данном случае, то у нас, конечно, все-таки на первом месте кофе.
1: Да.
2: Сейчас по популярности.
0: А как же чайхана? Это там что?
1: Это не у
0: нас. Кофемания?
2: Ну, она есть как выбор, но если вот посмотреть, все-таки... Тут, опять же, еще связано это вот с чем. Дело в том, что мы вот вначале сказали, что все это завязано на массовой культуре. И массовая культура в основном идет из Соединенных Штатов, потому что, ну, они лучше всего этот контент делают, тут не поспоришь, и как бы, да, оттуда.
0: Да.
2: Вот. И у американцев же у них вообще было такое противопоставление, это с 1773 года еще, с бостонского чаепития, так называемого, да, когда повысили пошлины на Британии и утопили весь груз чая. И американцы, ну, примерно с того момента, условно, конечно, стали пить кофе. То есть вот это такой... они там в Британии пьют чай, а мы здесь в Америке пьем кофе. И даже вот, ну, такая байка есть историческая, что американские политики приходили домой и говорили: мне он не нравится, конечно, этот кофе, но я его выпью, потому что я американец. Я его буду пить, да.
1: Что... Как это? Лишь бы не как у них.
2: Да, лишь бы не как у них. И мы, на самом деле, в культуре это тоже видим, потому что вот «Завтрак у Тиффани», Холли Галайтли, помните, она там постоянно с кофе, с круассаном, вот с чем-то таким. «Твин Пикс», чертовски вкусный кофе и вишневый пирог, да, тоже. Лейтмотивом через весь фильм, через весь сериал проходит.
1: Ага.
2: Вот, эта идея. Реклама, безусловно. То есть в 60-е годы Folgers сеть стала рекламировать кофе, как, ну, тогда был образ вот этих домохозяек идеальных, и вот хорошая домохозяйка, правильная жена, она своему мужу готовит этот кофе. Потом подхватили Максвелл. Они стали рекламировать разные профессии, показывать, что работа тяжелая, все сложно, но если бы не кофе, вот я... успешно работаю, потому что у меня есть кофе. Опять же, другие компании подхватили, стали показывать, что творчество с кофе, еще что-то. То есть у нас появилась вот такая вот связка. Кофе – это успех. Кофе – значит, я равно активный, я бодрый. И даже если мы с утра где-то публикуем фотографию, что я там сонный, вот я иду с кофе, хочу спать... Подспудно, на самом деле, это значит, что я сейчас проснусь от кофе и пойду переворачивать мир, я буду делать успешный успех. Да, и вот это вот. Поэтому реклама здесь, конечно, тоже имеет большое значение.
1: Смотри, просто кофе само по себе, еще раз говорю, его же можно выпить дома. Зачем для этого идти в кофейню?
2: А вот тут есть такая история. Вот когда мы говорим про 19 век, это было время вообще выхода в публичное пространство. Потому что, опять же, мы должны понимать, что кофе – это городская культура. Городская культура, потому что кофейни... Да,
0: общение.
2: У нас, конечно, есть на Востоке кофейни есть везде. Но вот если мы даже, вот если возьмем там пример из живописи, вот у Матисса есть картина, называется «Арабская кофейня». И вот там хорошо видно, когда все сидят, все сосредоточены на себе, и они как бы, ну, внутри, как бы, да, такое место размышления, мужчины уходят туда подумать и так далее. И есть у Эдуарда Мане, значит, называется «В кафе». Картина, она конца 1878 год. И он там уловил уже, картина очень хорошая, потому что он уловил вот эту чудесную вещь. Там толпа, кофейня, но девушка, она как бы погружена в себя. То есть вот это одиночество в толпе, он еще в конце 19 века его ухватил. Потом у нас, соответственно, была вот эта реклама, реклама, реклама в 20 веке. Что у нас сейчас происходит? Во-первых, у нас много фриланса, у нас много удаленки, у нас много вот этого всего. Люди в целом разобщены, они довольно одиноки. Мы с вами целую серию подкастов делали про одиночество. И получается, что когда ты в кафе, вот это уникальное такое место. То есть ты вроде как и один, тебя никто не трогает. Ты занял этот столик, сел с ноутбуком, с кофе своим, с десертом. Тебя никто не трогает, но ты вроде как в коллективе. И оказалось, что сейчас это очень востребовано людям. То есть сегодня у нас нет такого, как в Европе, что там общаются, разговаривают.
1: Вот я заметил тоже, что современное кафе-посиделки – это вряд ли разговоры. Это просто человек приходит, действительно, как сейчас молодежь говорит, ловит вайб и сидит в этом вайбе.
2: Но
1: при этом даже если у него есть товарищ, который сидит в этом же кафе, то они лучше пообщаются через какой-нибудь мессенджер, чем между собой.
2: Потому что...
1: Если только, внимание, это только про не итальянцев. Потому что не итальянцы, итальянцы не могут не разговаривать. Причем все.
2: Да.
1: Они сидят в кафе и все разговаривают. При этом кто слушает, непонятно. Видимо, тот, кто не итальянец.
2: Ну, это просто, такая. То есть культура. Вот кофе может вписываться в разные культуры. И поэтому в данный момент кофе вписался лучше. Потому что, опять же, все те, кто сидят, работают за компьютерами, лучше бы не спать. Чай, он все-таки требует созерцания. Он требует больше...
3: Чайхана кальян.
2: Да, что-то такое. Маргарита Михайловна просила про Россию рассказать.
1: Давай.
2: Значит, что в России?
3: Нет, про Советский Союз.
2: Ты про Советский Союз хочешь? Да, к нам привез Петр, я напомню.
3: Откуда я убежала, как только мне исполнилось там сколько-то лет, на Ленинском проспекте было кафе-мороженое. Снежинка его называли. Кафе-снежинка.
2: Так.
3: И его называли Сугроб. И вот там реально были столы. Там делали кофе, глиссе, вот это, мороженое. Но это была единственная их парочка, что была на всю Москву, вот как раз конец 70-х.
2: Да, потому что это была такая немножко заимственная такая история. Дело в том, что кофе, опять же, у нас он все-таки был для узкого круга посетителей. Мы же помним, что к 20 веку у нас 95 с лишним процентов населения еще было крестьянским. Поэтому, о чем мы говорим? Да, понятно, что это городская такая история. Была попытка распространить, не то чтобы распространить, а, так сказать, популяризировать кофе. Был рассказ «Ленин и кофе», если не ошибаюсь.
1: Серьезно?
2: Да. Там вот если, да, вот,
1: Ленин
2: надеюсь,
1: печник,
2: я не,
1: мы помним.
2: Не вру. Не, да, «Ленин и дети», «Ленин и печник», «Ленин и кофе». Вот, Саш, проверь, пожалуйста, за мной. Но там смысл был в том, если я вот правильно помню, что Ленин лежал в больнице, ему врач принес кофе. Он говорит, что это такое? Почему ко мне относятся лучше, чем ко всем остальным? Ему вроде как сказали, что да нет. Это Надежда Константиновна велела, это очень полезно. Пейте, пожалуйста. Вот. То есть даже вот так было. Но все-таки были не до того нашей стране немножко было, и были всякие заменители, но это не то. А потом уже как раз, когда к нам пришла западная культура, уже после 90-х стали открываться кофейни, и наш народ, конечно, тоже потянулся туда общаться в эти кофейни. А так наши любили, правители любили, Петр Первый любил, себя заставлял. Екатерина обожала кофе, даже байки такие есть, что она выпивала как минимум 5 чашек крепчайшего кофе. Есть даже такая история, что к ней как-то зашел ее секретарь, и вроде как он замерз, там не выспался, и она ему предложила свою чашечку. Отказаться нельзя, эти государства предлагают. Он выпил, его чуть кондрашка не хватило, потому что он заколотило так.
1: Аккуратнее надо.
2: Да, и за ней еще неделю слуги от одной чашки перезаваривали этот кофе, вот настолько крепкий она пила.
1: Ну, она еще и табачок нюхала, кстати, это тоже факт. Такая была крепкая барышня. А если говорить о современности уже...
3: Мы же не договорились то, что раз таких кофеен не было такой культуры, все сидели на кухнях.
2: Да.
3: И ничего не обсуждали в этих кафе никогда.
2: Ой, Рит, понимаешь, это такая сложная история, потому что, смотри, раньше...
3: А я на нее одна минута у нас.
2: Да, одна минута. У нас сейчас нету этой культуры обсуждения с друзьями дома на кухне особенно. Люди сейчас, к сожалению, разобщены, атомизированы, и они уходят, то, что называется внутренняя миграция. Если мне что-то не нравится, я просто ухожу.
1: С другой стороны, если уж мы хотим какой-нибудь, как он называется, я тут не могу другого слова употребить, срач в интернете устроить, то, пожалуйста, здесь...
2: А ответственности никакой. Я за столом-то...
1: Слушай, да там уже и люди и под своими именами уже устраивают, мама дорогая. Ну, я к тому, что у нас с одной стороны разобщенность, с другой стороны все как накинутся на что-нибудь, да?
2: И давай
1: по этому поводу все высказываться.
2: А это обратное, Саш, культура.
1: Любое событие,
2: конечно,
1: которое происходит у нас, и тут же выясняется, что все эксперты.
2: Саш, культура — это всегда маятник, она не бывает однобокой. То есть чем больше у нас вот этих атомизированных, тем больше стадное чувство в другом будет проявляться. Вот это прямо оно уравновешивает друг друга.
1: Ольга Хлопольна, спасибо тебе огромное, что ты с нами и что ты к нам приходишь.
3: Да,
1: кандидат,
3: кстати,
1: культурологии, преподаватель Московского гуманитарного университета.
3: Если у Оли есть время, пусть остается, потому что мы в итоге будем обсуждать еще культуру автопрома и как машина стала средством передвижения или необходимостью, или просто без этого никак. И потом же и образовались кафе или drive-thru, вот это...
1: Через драйв сквозь, давай так скажем.
3: Ну как это этот? На вывоз? Да. Как по-русски-то вот это, когда ты едешь?
1: На вынос.
3: На машине.
4: 100 минут
3: на вынос.
4: По... Наша родительская ответственность сделать таким образом, чтобы ребенок напробовался достаточно, чтобы осознанно выбирать между одними и другими вещами. Никита Карпов, психолог.
5: Так говорит «Маяк».
6: Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Москве
1: 13:30. Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин призвал российский бизнес выступать заказчиком прорывных научных технологий. Президент провел в Новосибирском академгородке заседание Совета по науке и образованию.
2: Надо так настроить работу, чтобы отечественные бизнес-предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий, брали четкие обязательства по созданию на их основе успешных конкурентных продуктов. Ну, собственно говоря, так у нас и получается и в сфере там, биологии, в сфере медицины, фармацевтики, в сфере материаловедения, да и по очень многим другим направлениям. Сейчас вот коллеги рассказывали об этом. Уже практически есть заказы, есть заинтересованные предприятия. Наш бизнес проявляет к этому большой интерес. И государство, причем по разным направлениям, включая и оборонную сферу, и химию, материаловедение, и наши энергокомпании, энергетические компании.
0: И добавлю, президент отметил, что невыполнение этих задач влечет за собой потерю колоссального количества средств и многолетнего упорного труда ученых, которым нет цены. Путин также подчеркнул, что суверенитет и развитие России, в том числе в оборонной сфере, зависит от скорости внедрения инноваций. Взятие под контроль села Щербаковка – важный этап в борьбе за крупный логистический центр ВСУ на севере Харьковской области, поселок городского типа Казачья Лопань. Об этом заявили в Минобороны. К тому же это расширяет полосу безопасности вдоль госграницы России. Как отметили в военном ведомстве, подразделения группировки войск «Север», наступая одновременно на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Щербаковка была взята штурмовыми подразделениями 11-го армейского корпуса. Зачистив село, российские военные приступили к разминированию зданий, подвалов и прилегающей местности от взрывоопасных предметов. Напомню, сегодня Минобороны объявили, что подразделения группировки «Север» заняли Щербаковку Харьковской области, а группировка «Восток» взяла село Новое Поле в Запорожской. Дональда Трампа могли тайно вывести с борта президентского самолета в Анкаре при возвращении с саммита НАТО в июле и пересадить на военный самолет Си-32А из-за угрозы покушения со стороны Ирана. Об этом пишет Вашингтон-Пост. По данным издания, президент США публично поднялся на борт Air Force One, после чего его скрытно вывезли из самолета на аэропортовом грузовике для доставки питания и переправили на Си-32А. Как утверждает газета, об операции не знали даже журналисты президентского пула и часть сотрудников Белого дома. Они продолжали полет на основном самолете, считая, что Трамп находится вместе с ними. Во время полета репортеров также попросили опустить шторки иллюминаторов. Во Франции сегодня вступил в силу запрет на рекламные телефонные звонки, кроме тех, на которые человек согласился сам. Об этом сообщается на портале государственной информации страны. Имеется в виду звонки с предложениями товаров и услуг по инициативе компании. Их запретили для предприятий всех сфер деятельности, говорится в сообщении. При этом телефонные звонки с рекламными целями допустимы только с 10 до 20 часов с перерывами в рабочие дни с 13 до 14. Выходные и праздничные дни они запрещены. В случае нарушения закона предусмотрен штраф 75 000 евро для физлиц и 375 000 для юридических.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российские пловцы квалифицировались в финал смешанной комбинированной эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Павел Самусенко, Иван Кожакин, Арина Суркова и Алина Гайфуддинова показали лучшее время в полуфинале. Александра Кузнецова и Арина Суркова вышли в полуфинал дистанции 50 метров баттерфляя. Евгений Чукунов и Юлия Ефимова прошли в полуфинал дистанции 100 метров брасом. Также в полуфинал дистанции 100 метров вольным стилем пробился Егор Корнев. При этом Иван Гирев и Андрей Минаков не смогли преодолеть квалификацию. Алексей Ткачев и Георгий Смирнов выступят в полуфинальной дистанции 200 метров на спине. Полуфинальные заплывы пройдут 11 августа в вечерней сессии соревнований. Финал состоится 12 числа. Совет директоров Международной федерации каноэ снимет ограничения с российских и белорусских спортсменов с 1 января 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба организации. Знаменитый лыжник Александр Большунов может завершить карьеру, рассказывает Андрей Кудряшов.
2: Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что задумывается о завершении спортивной карьеры, чтобы посвятить себя семье. 22 июля у него и его жены Анны родилась вторая дочь Оливия. Пара также воспитывает старшую дочь Еву. Лыжник подчеркнул, что в текущей ситуации он считает более важным быть рядом с близкими и помогать супруге. Главной причиной сомнений в продолжении карьеры остается отсутствие допуска к международным стартам. Международная федерация лыжного спорта вновь не предоставила спортсмену нейтральный статус. Цитирую. «Сколько можно отпускать ситуацию? Ладно, год-два, когда не можешь выступать, это еще как-то можно пережить. А потом себя обманываешь и обманываешь. Думаешь, давай еще и еще, а никаких допусков нет. А спорт не вечный. А этот промежуток у тебя просто отнимает. Не дают тебе показывать свою силу. Двоякая ситуация», подчеркнул лыжник в интервью РИА Новости. Спортсмен отметил, что из-за отсутствия допусков пострадали уже многие его коллеги, завершившие карьеру.
1: Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила, что прилетела в Хорватию для участия в чемпионате Европы. Изначально россиянки не выдали визу в Хорватию, однако в понедельник пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что решение в отношении Мельниковой, а также Анны Калмыковой, Лейлы Васильевой и Алексея Усачева было изменено. Они смогут принять участие в соревновании. Турнир стартует 13 августа. Двукратный чемпион мира по дзюдо Энал Тасоев примет участие в турнире «Большого шлема» швейцарской Лозанне. Тасоев выступит в весовой категории свыше 100 килограммов. В этой же категории на турнир заявлен Тамерлан Башаев. Соревнования пройдут с 28 по 30 августа. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Продолжаем наш подкаст эфирный, который...
4: О культуре повседневности. 100 минут, да, дорогие друзья, у нас Николай Чеканов в гостях, популяризатор истории и техники, автор ТГ-канала «Техкурсовод».
5: Всем привет.
4: Да, здрасте. Сейчас будем говорить, как это мы пересели на личные автомобили. У нас теперь личный автомобиль что, повседневность, что ли?
3: Или роскошь по-прежнему.
4: Да, и не средство передвижения. Здрасте.
5: Да, еще раз всех приветствую. И я думаю, мы переживаем новую трансформацию. То есть у нас, мы прямо сейчас в процессе перемен находимся, поэтому нам изнутри их трудно оценить. Но автомобиль явно от чего-то такого, от удела энтузиастов, от нашего привычного такого понимания, да, там драйверский и так далее, он переходит, наверное, в стадию какой-то коробочки, которая нас обслуживает. Ну, в научной фантастике это все показывалось, да, ну, в той же «Гости из будущего». Все эти капсулы, которые с ВДНХ разлетаются. Ну вот куда-то туда он движется, причем стремительно. Сейчас моргнем, и там окажется.
4: Ну, подожди, то есть это похоже на интернет, да? Раньше люди... Я вошел в интернет, и это было событие. Человек про это рассказывал, как про что-то удивительное. А сейчас это делает каждый человек миллион раз в день и не замечает этого. Но у нас пока такого не произошло с автомобилями. Я не могу сказать, что мы сейчас не замечаем, в какой автомобиль мы садимся, и нам лишь только важно из точки А в точку Б. Все равно это часть культуры.
5: Да, согласись. Да, пока да, но, наверное, дам 15-20 лет, и трансформацию мы станем наблюдать уже.
4: Ну ладно, а 15-20 лет назад говорили то же самое. А люди как покупают автомобили очень разного направления и вида, так и продолжают. Вот я, человек, на рамнике езжу зачем-то по городу, хотя сделано это все для бездорожья. Да вот Маргарита Михайловна тем же самым занимается. И некоторые люди себе покупают автомобиль, в котором лежать надо физически. А кто-то поговаривает, что вот хочу себе такое, что-нибудь модное китайское на искусственном интеллекте четвертого поколения, чтобы вообще не управлять.
3: Показатель повседневности и отсутствие его. Потому что если ты что-то особенное выбираешь, это как раз борьба с повседневностью. То есть тебя радует то, что у тебя шикарный какой-то автомобиль. А повседневность это как раз вот...
4: Так у них повседневность такая, что у них все шикарное.
5: Это мы про Китай?
4: Да про все.
5: Про внутренний рынок? Его, где свои модели.
4: Да про все. Я просто к тому, что смотри, мы все равно, ну, мое мнение, да, личное, мы не будем относиться к автомобилю как к бахилам.
5: Ну хорошо, принимается. Может, я не прав. Но тенденция туда двигается немножко. Я это смотрю через общение с энтузиастами, так, с коллекционерами. Да, их становится сейчас в России, во всяком случае. Ну, понятно, есть препоны различного толка, да, там пошлины есть, заградительные для приобретения там классических машин. Угу. Постоянно эти пляски, культурная ценность, документы, там вот это все, прилепить документы, да, к железу и вот это все.
4: Угу, угу.
5: А, серые все схемы отменены полностью, по сути, сейчас их нет больше. И сообщество скукожилось, и возраст средний увеличился тоже очень сильно. Вот я просто в этой теме, получается, с такого...
4: Возраст какой увеличился?
5: А средний возраст автоэнтузиаста...
3: Автомобиля.
4: Автоэнтузиаста.
5: Да, под энтузиастом...
4: Человека.
5: Да-да-да, под автоэнтузиастом подразумеваем тех, ну, как их называют, в Америке их называют petrolhead, да. Ну, в общем, по-русски это человек, у кого там бензин в крови чуть-чуть присутствует.
4: Uh-huh, uh-huh.
5: Потому что у нас вообще склонность-то есть это к технике, uh-huh. к автомобильной, правда, есть, очень большая. Но, в общем, их сейчас становится прям меньше, они сами об этом дискутируют. И сейчас начинается эта большая дискуссия, собственно, куда оно двигается. И ну, вот они растревожены, видимо, я под их влиянием попал немножко.
4: Смотри.
3: То есть альтернатива это даже не дизель, это электрокары, да, и как молодежь в этом во всем будет ориентироваться, но опять же, тут будет другая социальная история повседневности, они говорят, мы будем арендовать эти машины, и нам они в собственность не нужны, цена тогда будет вообще другой.
5: История с подписками, вот мы помним с вами до всех... встрясок геополитических и так далее, которые, например, немцев коснулись.
4: Uh-huh.
5: Тот же даже ковид, да? У них пошла эта история с подписками, все смеялись насчет баварской марки, да, там, что много всего, все в машину зашито, потому что произвести-то дешевле, когда uh-huh. все на борту унифицировано.
4: А хочешь, чтобы попу подогреть, надо подписаться.
5: А оно есть физически, но нужно нажать. В общем, вот эта история, она вроде как планирует распространиться вообще на все, но это зависит уже от глобальной политики, от глобализации.
4: Uh-huh.
5: То есть нет глобализации, есть атомизация стран, значит, эта история медленнее намного пойдет. Лизинг и так далее, ну, как с недвижимостью, да, тоже же сейчас процент, наверное, в собственности, он же стремительно падает относительно аренды, да.
4: Ты понимаешь, вот по поводу повседневности я бы тут немножко поспорил. А как назвать вот это? Я просто владелец вот этого танка 300, я себе купил, мне он нравится. Но мне он, я его купил, езжу и, в общем-то, не сильно им занимаюсь. Но я обнаружил следующее, что есть, оказывается, целые тюнинг-мастерские, куда приезжают люди взрослые такие, как я, с куфы, значит, и этот танк переоборудуют, вешают другую оптику, что-то там еще, значит, какие-то шноркеры, все вот это. Это люди, которые просто купили большую дорогую игрушку. И этой игрушкой они занимаются...
3: Какая она дорогая? Она по сравнению с Range Rover
4: вообще не стоит ничего.
3: Я имею в виду
4: игрушку. Понимаешь, она стоит 5 миллионов, да? Ну, 5 миллионов рублей это нельзя назвать игрушкой. Все-таки это серьезные деньги. И я просто про что говорю, что человек же это он чем занимается? Он это повседневность
3: разукрашивает.
4: Он по свою повседневность разукрашивает тем, что он собирает себе вот такой вот как это лего, да, такое. Ну то есть надобности в этих обвесах, я думаю, никаких нет. Ну, в смысле, он не то, чтобы он повесил эти обвесы, чтобы преодолеть какие-то там, какую-то дорогу, пространство. А если даже они едут куда-то кататься, там грязь месить, то, ну, это только на радость коровам, которые стоят рядом на полях и говорят, хватит уже это делать. А это, в этом нет никакого рационального движения. Я вот к чему.
5: Ну, Джип Виллис они помнят все. Ну, от чего пошло-то? От чего? Ну, от Джипа Уиллиса, от армейского такого.
4: Ну, сейчас Wrangler продается похожий, да.
5: Их дед всех внедорожников, да, да. Квадратного дизайна,
4: квадратного,
5: грубо скажем.
4: Да. И этот дед внедорожников был сделан для вне дорог. А вот скажите сегодня современному человеку, который на Land Rover какой-нибудь или там на Toyota катается на внедорожнике по городу.
5: Это психология российской действительности, когда доминирование внутривидовое за счет, собственно, размера автомобиля. Это же известная корреляция. Она и шуточная, и не шуточная отнюдь. Но в Европе же действительно ездят сейчас очень старые, но очень компактные машины. Там всякие Peugeot маленькие. Да. Там вообще нет вот этого стремления Cadillac. К Land Cruiser и к Escalade.
3: А в Японии есть вообще какие-то на одного человека уже какая-то такие кочережки ездят на маленьких колесиках, и это автомобиль считается.
5: Это, кстати, Renault была интересная такая вот. А Япония еще есть K-car. Понятие такое. Имеется в виду, что это как брелок к ключам. То есть это оттуда пошло. Самые маленькие городские компакты, которые на самом деле намного человек, они у них называются кей-кары. Если вдруг помните «Рыбку пони» на «Утёсе», там Лиза, мама Соски, ездила вот на такой машинке. Очень.
4: Я просто про что?
3: Сейчас итальянцы сделали тоже. Называется это «Топо». Тополино. Очень это, она аккуратно, потому что там есть еще ругательство итальянское.
4: В этих же штуках, в этих же вещах большая машина, маленькая машина. Я про другое. Я про то, что это такая конструктор такой тебе. Это для тебя какая-то игрушка. То есть это не средство передвижения из точки А в точку Б. Ну, оно, да, выполняет эту функцию. Но это еще и какой-то такой, в общем, свою повседневность скрасить. Или, может быть, даже это и есть твоя повседневность, понимаешь? То есть получается...
3: Мне кажется, в разных странах по-разному. И почему в Америке было автомобилестроение так заняло? Потому что огромные территории, размеры, и им надо было всегда ездить на машинах. И сначала были большие... Ну, то есть
4: ты
3: вот
4: знаешь,
3: ну,
4: а вот
3: и
4: я,
3: эта,
4: например...
3: повседневность диктует твое отношение к автомобилю. У нас было все посложнее. В Советском Союзе, но я помню, что папа, вот копейку белую, 1857 МНЕ, я помню до сих пор, я буду умирать, я номер этот помню, он ее целовал, по-моему.
4: Это
3: и
4: тогда,
3: она для нашей семьи
4: тогда,
3: была просто сокровищем.
4: Да, просто потому что тогда это было действительно, ну, событие. Ты купил машину на всю жизнь, да, это как член семьи.
5: Абсолютно.
4: А сейчас, например, смотри, просто в Америке тоже ведь, посмотришь, там ребята чернокожие покупают себе какой-нибудь Кадиллак, но они же не могут просто Кадиллак купить. Они едут его давай тоже вот обвешивать, навешивать, у них колеса светятся и так далее, и так далее. То есть я к чему, что автомобиль, я просто спорю немножко с Николаем по поводу того, что... Ну, не станет он просто этим обслуживающим персоналом и вот этими бахилами условными, да? То есть, ну, ты все равно будешь к этому относиться по-другому. Это не будет функция перемещения тебя и товаров из точки А в точку Б.
5: Возможно, но тут я спорить даже не хочу, я просто
4: ну,
5: эту точку зрения
4: приведи.
5: Принимаю.
4: Хорошо, нет, ну ты точку зрения принимаешь, а ты аргумент свой приведи.
5: Аргумент я приведу от лица, например... Билла Митчелла, это вот те ребята, которые сделали хвостатые кадиллаки в конце 50-х.
4: Да.
5: Tail Fins, то, что называется.
4: С там, такими, с, как это...
5: Как в «Охотник за привидениями». Вот.
4: Ну, то есть это, как они называются-то правильно, типа плавников, да?
5: Да-да-да, вот хвостовые плавники, у них пошла эта фишка с 57-го года, плюс-минус, с 56-го. Вот, как они бы ответили? Ну, они вращали гигантский бизнес, у них там миллионы даже грузовиков и легковых, самый большой производитель в мире, General Motors, да? Был вопрос, а кто диктует вообще, собственно, спрос? Клиент все-таки или производитель? И, в общем, они все внутри себя посмотрели и ответили так, что мы запланируем не только дизайн, не только стайлинг, у них это стайлинг называлось, а потребительскую модель, то и будет. То есть условно, сейчас аналогию такую проведу. У нас телевизоры большие имеют сейчас дизайн промышленный? Помимо экрана там что-то мы видим?
4: Нет, больше ничего не видим.
5: Вообще ничего не видим. Смартфоны тоже унифицировались очень сильно. Нет вот этого разнобоя, как в конце 90-х, начале 2000-х мобильных телефонов, да? Нет этой Nokia из матрицы. Ну, сейчас она есть, правда. Ну, так вот, то есть, как только большой бизнес на новый стандарт решит перейти, если он решит перейти, все, то есть энтузиазм-то будет. но он скукожится уже до таких микроскопических размеров. Будут тюнинг-мастерские, будут классические машины, но их процент на дорогах будет совсем минимальный. И так далее. То есть это в резервации, уйдет совсем в резервацию.
4: То есть ты мне хочешь сказать, что как только машины стали все более-менее друг на друга похожими, то никто не пытается вот эти плавники, собственно, купить, да? Ну, то есть это единицы в мире, да, кто бегает и хочет купить себе какую-нибудь ретро-машину.
5: Ну, да.
4: А так вообще-то садись в то, что продают, и езди, правильно?
5: И плюс еще такой момент, допустим...
3: Ограничение скорости, ребята. Везде идет скоростной лимит, и ты нигде не сможешь проехать, кроме как по пустыне где-то, ну, больше 120 миль в час.
4: Да, ну так оно и не, они так и не ездят. Но ты же все равно при этом покупаешь почему спортивный зачем-то автомобиль. Люди-то покупают.
3: Ездят люди.
4: Нет, ну люди
3: я
4: покупают.
3: Я езжу.
4: Нет,
3: где
4: спортивный, спортивный автомобиль все равно покупают люди, а не для того, чтобы ездить 300 км в час. Сейчас вернемся,
3: а мне
4: небольшая
3: кажется,
4: реклама.
3: Для этого...
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде, Соколе и Кадуе начали работу профильные трудовые отряды «Дозор-01». В пресс-службе правительства области сообщили, к смене приступили 25 подростков. За каждым из трех отрядов закреплен наставник МЧС. В течение двух недель школьники будут выполнять работы на территориях пожарных частей, изучать оборудование, осваивать приемы первой помощи и проходить курс молодого бойца. Проект реализуется службой занятости совместно с противопожарной службой. По итогам смены подростки получат зарплату, финансовую поддержку из областного бюджета и сертификаты о прохождении курса обучения. Жительница Великого Устюга перевела мошенникам 985 тысяч рублей. Преступники начали с обещания социальных выплат от имени администрации. Затем запугали женщину блокировкой аккаунта на госуслугах и фиктивным переводом денег в недружественную страну. Под угрозой уголовной ответственности они заставили потерпевшую перевести средства на несуществующий временный счет под предлогом проверки их законности. Чтобы скрыть следы обмана, жертву вынудили удалить всю переписку и звонки. Полиция напоминает, сотрудники госорганов никогда не просят переводить деньги и хранить разговор в тайне. При поступлении подобных звонков немедленно прекращайте общение и обращайтесь в полицию. Кратковременные перерывы в теле- и радиовещании возможны в Череповце с 11 по 13 августа. В телецентре запланированы профилактические работы на передающем оборудовании. С 10 до 17 часов с перебоями будут работать 20 бесплатных ТВ-каналов из 1 и 2 мультиплекса. С ограничениями будут вещать и радиостанции «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в Вологде. Выставка состоится 16 августа с 12 до 13.30 на стадионе «Динамо». Специалисты приюта приглашают вологжан познакомиться с питомцами, пообщаться с ними, узнать их истории. Понравившиеся животные гости смогут забрать домой. Если возможности взять питомца нет, вологжане могут помочь приюту, принеся необходимые для животных вещи. Презентация новой книги поэта Антона Черного пройдет сегодня в Вологде. Мероприятие состоится в зале редкой книги областной научной библиотеки. Издание под названием «Сбор» приурочено к 30-летию первой публикации автора. В книгу вошли избранные стихи и переводы с немецкого, английского и нидерландского языков. Издание завершает статья критика Сергея Фаустова. Начало мероприятия в 18.00, вход свободный. «Чиваката» проведет первый матч нового сезона Суперлиги 12 октября. Выездная игра пройдет в Казани. Первые домашние матчи состоятся 22 и 25 октября. На паркете Дворца спорта Вологды баскетболистки будут принимать «Спартак» из Санкт-Петербурга и «Самару-2».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
2: Правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края. Традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль – столица и сердце Золотого кольца России. Вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума, телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
5: Я вписан в эту северную осень, как живописец в свой автопортрет. Я вписан, но никто меня не спросит,

Я не нашел ни веры, ни карьеры, но разве что достаток и покой. Я вписан в эту осень и фанеру,

вестник ФМК. В душе шуршат газетные страницы, а на столе среди черновиков

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин поручил выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития России. Глава государства провел в Новосибирском академгородке заседание Совета по науке и образованию. На заседании он заявил, что отечественные научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия должны получить доступ к формирующимся в России уникальным базам данных.
2: Такое гигантское единое цифровое хранилище геномов, а также вся инфраструктура Мегасайенс дают колоссальный объем научных данных, которые должны стать основой для исследовательских и опытно-конструкторских работ. А также, что важно, для создания и обучения российских суверенных моделей искусственного интеллекта, фундаментальных и отраслевых. Поэтому доступ к таким уникальным базам данных должны получить наши научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия. Для этого необходимо все научные и стратегические активы связать с вычислительными мощностями, суперкомпьютерами, суверенными облачными технологиями. По сути, выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития России. При этом нужно во всех аспектах обеспечить безопасность, устойчивость ее работы, включая защиту.

0: ведомстве добавили, что в боях за Новое Поле российские военные взяли под контроль подготовленный район обороны ВСУ и зачистили свыше 100 строений. Помимо этого, вооруженные силы России поразили логистические центры, склады боеприпасов и места хранения БПЛА противника. В акватории Черного моря уничтожен украинский патрульный катер. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1320 военнослужащих. Российские системы ПВО за сутки сбили 12 авиабомб и более 930 дронов самолетного типа. Балтийский флот проводит учения по защите побережья Калининградской области комплексами «Бастион», сообщили во флотской пресс-службе. Проводятся занятия с ракетчиками по тактической, технической и специальной подготовке. В маневрах задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной техники. БРК «Бастион» предназначен для защиты морского побережья, поражения надводных кораблей разных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой «Оникс». Дальность полета ракеты до 500 километров. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынесет приговор нацисту Гельмуту Оберландеру. Его обвиняют в геноциде за участие в карательных операциях против советских граждан и пленных красноармейцев на территории Краснодарского края и Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Судья сейчас удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен сегодня. По версии следствия, в 1942 году Оберландер, занимая должность переводчика в составе зондеркоманды под руководством нацистского преступника Курта Кристмана, участвовал в 4 массовых карательных операциях, жертвами которых стали не менее 3290 человек. Оберландер умер 20 сентября 2021 года, однако в Генпрокуратуре России считают, что смерть не препятствует уголовно-правовой оценке его злодеяний, так как к ним неприменимы сроки давности и пособников нацистов. Дональд Трамп поддержал столкнувшегося с критикой президента ФИФА Джанни Инфантино и выступил против его ухода в отставку. «ФИФА совершит ужасную ошибку, если даже подумает о том, чтобы заменить Инфантино», написал президент США в соцсети True Social. Он вновь заявил, что Инфантино провел самый успешный чемпионат мира в Соединенных Штатах, подчеркнув, что без него мировые первенства больше никогда не будут прибыльными. Открытое противостояние ряда футбольных организаций, в том числе УЕФА, с Инфантино началось в июле. Тогда он попытался привлечь к проведению мировых первенств частных инвесторов, в том числе связанных с семьей Трампа. Критики плана заявили, что Инфантино в погоне за прибылью забыл об интересах футбола, игроков и болельщиков. В итоге глава ФИФА отказался от проекта, но оппоненты продолжили добиваться его отставки. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера из-за ожидаемой местами грозы с дождем. Об этом сообщили в гидрометцентре. Там уточнили, что до 21 часа в отдельных районах пройдут дожди с грозами, усилением ветра до 15 метров в секунду. В ведомстве напомнили, что этот уровень средний в колористической шкале погодных предупреждений, говорит о потенциальной опасности метеоусловий. По прогнозу синоптиков, на фоне облачности с прояснениями и осадков воздух столицы в течение дня прогреется до плюс 26, по области от 21 до 26 тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге небольшие дожди, ночью до 12, днем до 18 градусов. В Москве кратковременный дождь, возможно, гроза, в ночные часы до 15, а в дневные до 19 тепла. Сейчас в городе плюс 25, давление 747 миллиметров.

0: «Как знать» на маяке.
1: Как знать, как знать. Здравствуйте, доброго дня. Всех приветствую. Паш, ну не могу не поздравить, конечно, не могу.
2: Всем привет. Неожиданно и приятно с чем?
1: Ну как же? Ну сегодня же день белого гриба. Это же суп. Это же картошка жареная,
2: да.
1: Это же вкусно, поэтому сегодня грибной день, у нас
2: ну,
1: всех
2: хорошо.
1: Поздравляем.
2: Посвятим сегодня обязательно в 14:35, запланируем, смотрю на наш план, который сейчас оглашу, потому что в эфире снова ваше любимое шоу «Как знать», которое говорит огромное спасибо Александру Борисовичу Пушному
1: и говорит,
2: Михаилу Митрофановой за пиар. Во всем метро, во всем надземном мире и подземном мире.
1: Подземном мире.
2: Да. А я спросил у нашего искусственного интеллекта, у нашего Тополя М, да, что такое шоу «Как знать». Тополь М мне ответил.
1: Что же это такое?
2: Это шоу «Как знать» — это редкостное ощущение, что ты вроде бы все знаешь, но каждую минуту узнаешь что-то новое. Да.
1: Я знаю, что я ничего не знаю, говорю мудрец, да.
2: Итак, снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я!
2: И Павел Картаев.
1: Это он!
2: Сегодня в программе главный кулинарный творец, бренд-шеф Михаил Степанов. Глубочайший знаток народных ремесел, эксперт по предметам промысла Екатерина Колесова. Ведущий аналитик гейминга, эксперт в игровой индустрии киберспорта Михаил Пименов. Авторитетнейший исследователь народов, кандидат исторических наук Рица Зельницкая. Знаменитейший знаток птиц, орнитолог Елена Чернова. Сегодня мы узнаем, как использовать белый гриб в кулинарии, как самовар вошел в русский быт, что такое казуальные игры, какие обычаи и традиции у лезгинского народа, как мирно решить проблему с птичьим гнездом на балконе, а в 14:52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий, новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: Ой, смотри, дверь открылась.
2: Открылась
1: зашел,
2: дверь.
1: Зашел он, аналитик туризма.
2: Какой высокий он, оказывается.
1: Красивый.
2: Длинные
1: статный,
2: волосы.
1: Да.
2: Поджары. Здравствуйте, Павел. Приходите к нам, садитесь. Вот место. Спасибо, спасибо, друзья. Очень рад вас видеть. Что вы читали, Павел, сегодня?
1: Что, Павел?
2: Я читал российскую газету.
1: И как?
2: Российскую газету. Очень люблю читать вместе с утренним кофе. Очень у нас любопытный материал. Я прям получил удовольствие, пока его читал. Вот хочу вам его почитать.
1: Куда нас посылает российская газета?
2: Российская сегодня? Газета нас посылает в экспедиционные туры с учеными. Спрос на такие туры вырос вдвое за год. Кстати, ваш коллега Денис Евгеньевич Николаев сейчас в экспедиционном туре с учеными.
1: Да, да, он на Северном полюсе.
2: Да, вот он в тренде. И вы будьте в тренде.
1: Будем.
2: Готовы люди платить за это до 500 000 рублей. А Денис поехал бесплатно.
1: Ну, молодец.
2: 500 000, чтобы не просто отдыхать, а работать в отпуске. Вот это уровень саморазвития. Ну, логика понятна. Эксперты говорят, современному туристу уже мало просто съездить и посмотреть. Ведь хочется что? Хочется почувствовать, потрогать, изучить. Ну, то есть почувствовать себя, если не исследователем, то хотя бы стажером на минималках. Ну, самый доступный вариант – это, как ни странно, звезды. Ну, не в смысле шоу-бизнеса, а настоящие. Ну, вот, например...
1: В смысле, на Марс полететь и картошку там выращивать.
2: Совершенно верно, да. Сервис СИБ-экспедиции предлагает недельные туры за 80-90 тысяч рублей. Ну, это примерно как обычный отдых на Алтае, только с бонусом. Тебе показывают звезды, то есть Млечный Путь, а не просто шашлык у костра. Ну, шашлык у костра тоже показывают, но еще и звезды показывают за 90 тысяч рублей.
1: А попробовать дадут хотя бы шашлык?
2: Обязательно. И звезду дадут попробовать. Правда, сами организаторы честно признаются, 90% участников – новички, которые в астрономии не разбираются от слова «чугунный мост», то есть совсем. Ну, то есть люди едут не за наукой, а за вау-эффектом.
3: Ну, понятно, сначала посмотри на небо, потом уж разбирайся, где там Орион, а где просто красивая точка. Но масштабировать такие туры сложно, и тут начинается немного грустная, но честная часть. Вот я анализирую статью, критикую немножечко. Говорят эксперты, у нас в обществе просто нет привычки смотреть на звезды. Люди живут в городах, свет, шум. Все, космос остался где-то в детстве и школьных учебниках. А вот если у вас есть деньги и тяга к приключениям, то добро пожаловать в другой уровень. Там уже не просто смотришь, а участвуешь в научной работе. Ну, представьте, слушаете касаток под водой, помогаете биологам, собираете данные. В общем, отпуск превращается в документалку моей планеты только с вашим участием. И вот что интересно, аудитория таких туров моложе классических туристов. 27-35, ну, это практически, да, конец зумеров. Люди образованные, с опытом путешествий, которым уже мало просто галочки в списке их стран. Есть, видите, зумеры у нас умные. География впечатляет. Смотрите, Сахалин, Курилы, Камчатка, Дагестан. Места-то красивые.
4: Кого очень красивые.
3: Но не самые простые. И вот мы плавно переходим к реальности. Потому что, как ни крути, логистика – это боль. Камчатка, смотрите, сутки на вахтовке, три реки, вертолет за 135 тысяч в одну сторону. Потом подожди пару недель, погода, если не позволит вылететь. Ну, это не отпуск. Это квест на выживание с элементами туризма. Есть, конечно, середнячок. Середнячок – это мистический туризм. То есть ретриты, медитации, поездки в Индию, Непал, Тибет. Сегмент растет, причем довольно быстро. Ну вот, например, паломничество стало в 4 раза популярнее. Тут, конечно, интересно, духовный поиск или просто красивый тренд? Тут надо разбираться.
4: А там и то, на самом деле. Да. Кто-то за одним, кто-то за другим.
3: Да, да, да, да. Еще одна важная мысль в статье, уже закругляемся. Люди начали экономить. Вот рынок активного туризма вообще просел примерно вдвое по сравнению с 24-м годом. Потому что путешествия – это первое, от чего отказываются, когда становится чуть сложнее с деньгами. Но что в этом всем самое интересное? Мы стоим на развилке, поймите вы. С одной стороны, растет интерес к осмысленным путешествиям, а с другой падает возможность их себе позволить. Так что, возможно, будущее туризма – это не только Камчатка с касатками, но и дача с телескопом.
4: Вот я только хотел об этом сказать. Языка снял у меня. Да.
3: Если видно Млечный Путь, почему бы и нет? Сиди на даче и путешествуй хоть к звездам, хоть к себе. Главное, чтобы было зачем. И чтоб шашлык не подгорел.
4: А шашлык на зубок можешь попробовать. Конечно.
3: Приятных путешествий.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Это наши технологические новости. Начнем мы сегодня с ноутбуков. Компания Infinix расширила свою линейку Xbook сразу двумя новинками. Это модель B14 и B16. Ну, понятно, 14-16 – это диагональ. И здесь производитель решил сделать ставку на довольно понятные вещи. Ну, чтобы, во-первых, ноутбук было удобно носить с собой, чтобы он долго работал без розетки, при этом не заставлял жертвовать производительностью. Первый вариант – это Xbook B14. Компактная 14-дюймовая модель весом всего 1 кг 180 граммов. Ну, то есть ноутбук вполне можно положить в рюкзак, не почувствуя, что теперь носите с собой небольшой кирпич. У меня, например, игровой ноутбук, и я всегда чувствую, что я с собой кирпичи ношу, да. А внутри у нас 16 гигабайт оперативной памяти, SSD на 512 гигабайт. Экран здесь IPS с разрешением 1920 на 1200 точек, ну а за звук отвечает технология DTS Audio. Отдельно Infinix делает акцент на автономности. Аккумулятор на 55 Вт-часов, по данным производителя, хватает примерно на 13 часов работы. Ну, а если заряд почти закончился, то тут может выручить быстрая зарядка на 65 Вт. За полчаса можно получить до 50% заряда. Для видеозвонков и онлайн-занятий предусмотрены HD-камеры и 2 цифровых микрофона. Вторая новинка – это Xbox B16. Это уже более крупная и максимально оснащенная модель в линейке. Несмотря на 16-дюймовый экран, ноутбук весит 1 кг 400 граммов всего-то. Корпус металлический, дисплей рассчитан на комфортную работу и получил функцию защиты зрения. Батарея здесь уже пожирнее, на 70 Вт-часов. Производитель обещает больше 15 часов работы в смешанном режиме, но быстрая зарядка позволяет за 30 минут добраться до отметки в 50%. Оба ноутбука при этом рассчитаны не только на аккуратное использование за домашним столом. Их протестировали по военному стандарту MIL-STD, то есть устройства должны выдерживать перепады температуры, вибрации и различные механические воздействия. Есть тут возможность восстановить дополнительные SSD. Это тоже удобно. Оба модели уже доступны для покупки в России. Ну а теперь компании Apple. По информации обозревателя Bloomberg, Марка Гурмана, внутри Apple обсуждают возможность полностью пересмотреть дизайн Apple Watch, ну и вообще концепцию носимых устройств. Причем речь здесь идет не только о небольшом изменении корпуса, а рассматриваются вообще разные формы, размеры, в том числе часы с круглым экраном. А еще Apple якобы изучает идею фитнес-устройств вообще без дисплея. На первый взгляд звучит, конечно, неожиданно, но конкуренция на рынке носимой электроники растет с каждым днем, а устройства вроде умных колец уже умеют собирать огромное количество данных о здоровье, при этом экран им вообще не нужен. Также Apple рассматривает разные ценовые категории, от более доступных моделей до флагманских устройств. Параллельно компания может серьезно обновить программную часть, в частности, сделать приложение здоровья более ориентированным на искусственный интеллект. Есть тут, правда, важный момент. Пока все это только обсуждение, никакого окончательного решения компания не приняла, поэтому ждать революционных Apple Watch прямо завтра или осенью точно не стоит. Возможно, это уйдет еще несколько лет. Ну и напоследок, немного про поиск. Яндекс обновил поиск по картинкам и научил алгоритмы лучше понимать изображение и текст одновременно. Раньше эти данные анализировались в большей степени отдельно, а теперь система пытается сопоставить, что написано рядом с картинкой и что на ней действительно изображено. Особенно полезно это может быть при поиске товаров, ну, например, автомобилей, одежды, мебели или техники. Ну, если в описании указана одна модель смартфона, а на фотографии оказалась другая, а такое, кстати, бывает часто. Алгоритм теперь с большей вероятностью поймет, что перед ним именно изображено на снимке. За обновление отвечает мультимодальная технология, то есть система одновременно работает с разными типами информации и текстом, и изображением. При этом разработчики постарались не превратить поиск в долгий процесс ожидания. Большую модель сначала обучили, затем на ее основе сделали несколько более компактных моделей для разных этапов обработки. Часть самых тяжелых вычислений выполняется заранее. Ну и в результате, по данным Яндекса, верхней части выдачи стало больше действительно подходящих изображений. А значит, пользователю теперь чаще удается найти нужную картинку с первого раза. А после песни и выпуска новостей мы с вами отпразднуем День белого гриба и узнаем, как использовать белый гриб в кулинарии.

0: на правах рекламы.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: 14:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин поручил правительству предусмотреть средства на формирование мощных научных центров в регионах и на их дальнейшую работу в проекте федерального бюджета на ближайшие 3 года. На заседании Совета по науке и образованию в Новосибирском академгородке глава государства обратил внимание на то, что формирование мощных научно-образовательных центров в регионах должно обязательно развиваться. Их дальнейшая работа, реализация программ развития потребует дополнительного финансирования.
1: Следует продолжить взятый нами курс по формированию передовых, действительно сильных университетов и научных центров в регионах Российской Федерации. Там, где это целесообразно, надо консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и учебные задачи. Смысл этого решения – повысить качество образования, создать современные условия для работы преподавателей и учебы студентов, нарастить меры поддержки талантливым исследователям, лучшим кафедрам и лабораториям, сильным коллективам, которые способны добиваться весомых результатов, вести научный поиск и обучать студентов и аспирантов на стыке самых различных научных направлений. Формирование таких мощных научно-образовательных центров в регионах, их дальнейшая работа, реализация программ развития, естественно, потребует дополнительного финансирования. Я прошу правительство предусмотреть такие средства в проекте федерального бюджета на предстоящую 3-летку.
0: Путин также подчеркнул, что суверенитет и развитие России, в том числе в оборонной сфере, зависит от скорости внедрения инноваций. Военнослужащие группировки «Восток» в боях за Новое Поле в Запорожской области взяли под контроль подготовленный район обороны ВСУ и зачистили свыше 100 строений. Об этом сообщили в Минобороны. Там пояснили, что штурмовые подразделения прорвали оборону противника севернее Коммунаровки и заняли Новое Поле. Потери ВСУ составили около роты живой силы, а также 7 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 4 наземных роботизированных комплекса и более 20 тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга». Напомню, ранее в военном ведомстве заявили, что российские войска взяли под полный контроль Щербаковку в Харьковской области и Новое Поле в Запорожской. Помимо этого, вооруженные силы России поразили логистические центры, склады боеприпасов и места хранения БПЛА противника. В акватории Черного моря уничтожен украинский патрульный катер. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1320 военнослужащих. Российские системы ПВО за сутки сбили 12 авиабомб и 931 дрон самолетного типа. Останки главаря АУН-УПА Евгения Коновальца эксгумировали в Роттердаме для перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище Украины. Об этом сообщил Зеленский. Ранее в Киевской области перезахоронили еще одного главу АУН Андрея Мельника вместе с женой Коновальца, деятеля украинского националистического движения 20-30-х годов, руководил кампанией саботажа, поджогов польских поместьй и покушений на польских чиновников. В начале 30-х руководство АУН установило систематические контакты с нацистами в Германии. Коновальц дважды встречался с Гитлером, его ликвидировал в 1938 году советский разведчик Павел Судоплатов. Добавлю, организация ОНУПА признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России. Уровень воды в реке Амур у села Нижняя Спасская в Еврейской автономной области преодолел отметку в 5 метров. Сейчас он находится на высоте 520 сантиметров, сообщили в региональном главке МЧС. По Амуру в районе Нижняя Спасская сейчас проходит гребень паводка. Ожидается дальнейший подъем воды. В селе Ленинская вода превысила отметку опасного уровня на 40 сантиметров, однако там паводок проходит. Кроме того, подтоплены поймы в Смедовическом и Ленинском районах, а также на реке Биджан. На местах работают оперативная группа областного МЧС.
2: Новости спорта.
3: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российские пловцы квалифицировались в финал в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Павел Самусенко, Иван Кожакин, Арина Суркова и Алина Гафетдинова показали лучшее время в полуфинале. Александра Кузнецова и Арина Суркова вышли в полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляем. Евгений Чкунов и Юлия Ефимова прошли в полуфинал на дистанции 100 метров брасом. Также в полуфинал на дистанции 100 метров вольным стилем пробился Егор Корнев. При этом Иван Гирев и Андрей Андрей Минаков не смогли преодолеть квалификацию. Алексей Ткачев и Георгий Смирнов выступят в полуфинале на дистанции 200 метров на спине. Полуфинальные заплывы пройдут 11 августа в вечерней сессии. Финал состоится 12 числа. Совет директоров Международной федерации каноэ снимет ограничения с российских и белорусских спортсменов с 1 января 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба организации. Леонид Слуцкий стал главным тренером сборной медиафутбола России. О сроке контракта специалиста не сообщается. Отмечается, что первый матч Слуцкого станет игра с командой Таджикистана, которая состоится 4 сентября. Лионель Месси временно приостановил карьеру, рассказывает Андрей Кудряшов.
4: Лионель Месси пока не будет выступать за свой американский клуб «Интер Майами» в главной футбольной лиге некоторое время. По информации портала «Добля Амарилья», решение связано со смертью его отца Хорхе Месси, который скончался в Росарио в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Тяжелая болезнь отца омрачила для футболиста и выступление на недавнем чемпионате мира 2026 года. Несмотря на семейные обстоятельства, Месси довел сборную Аргентины до финала турнира, где команда завоевала серебряные медали, уступив сборной Испании. Из-за трагедии 39-летний форвард уже пропустил матч Кубка Лиг против мексиканского Монтеррея, в котором его клуб уступил 1-2. Восьмикратный обладатель золотого мяча выступает за Интер Майами с 2023 года, ну а ранее защищал цвета испанской Барселоны и французского Пари Сен-Жермен.
3: Мужская сборная России по волейболу проведет товарищеский матч в Уфе в августе в рамках подготовки к возвращению на международную арену. Турнир пройдет с 21 по 23 августа. Россияне сыграют с командами Ирана, Белоруссии и Кубы. Двукратный чемпион мира по дзюдо Энал Тасоев примет участие в турнире «Большого шлема» в швейцарской Лозанне. Тасоев выступит в весовой категории свыше 100 килограммов. В этой же категории на турнир заявлен Тамерлан Башаев. Соревнования пройдут с 28 по 30 августа. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами бренд-шеф и предприниматель Михаил Степанов. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброго, прекрасного дня, дорогие радиоведущие, радиослушатели.
1: Поздравляем вас, Михаил, с Днем Белого Гриба, в связи с чем возник вопрос у нас, как использовать белый гриб в кулинарии. Есть ли у вас какие-нибудь идеи для приготовления? Это наш первый вопрос.
3: Конечно, конечно. Во-первых, грибы – это исконно такой продукт, который близок русскому народу, так как все свое время лес, батюшка, он всегда кормил нас, кормил крестьян, и грибы, естественно, входили в базовую, так сказать, продуктовую корзину на протяжении долгих-долгих лет. И приготовить можно с грибов абсолютно невероятные блюда. Ну, конечно, близкие нашему сердцу – это жареные грибочки с картошечкой, гречка по-купечески с грибами, грибная селянка, грибная кутья, то есть, соответственно, ну, но если мы взглянем на современные блюда, то вплоть до грибной пыльцы, которыми украшают рестораны высокой кухни, и мороженым со вкусом грибов. Это очень интересный продукт, разносторонний, который можно использовать абсолютно невероятными способами.
2: Ну вот мы, значит, сходили в лес, набрали белых грибов, аккуратненько срезали ножки, в лукошко все это сложили, домой принесли. И как нам правильно подготовить белые грибы вот уже к дальнейшей готовке? Что с ними нужно сделать? Вымочить, может быть, как-то почистить, что-то еще?
3: Да, ну, в самом начале я все-таки обязан сказать, что, ну, многие не знают, что грибы отличаются от того, что они впитывают очень сильно все то, что находится в земле, в которой они растут. Поэтому, конечно, рекомендуется собирать грибы вдалеке от дорог, от ЖД-дорог, от вообще каких-либо предприятий, то есть и в идеале вообще в экологически чистой зоне, потому что, ну, могут быть не очень хорошие последствия. И если вы ни в коем мере не можете убедиться в том, что это экологически чистая земля, то есть рекомендуется всегда грибы проваривать, а воду сливать. Но если мы живем где-нибудь в чистой зоне, представим, что это так, да, на берегу прекрасного пшеничного луга, в окружении великолепных сосновых лесов, то тогда мы точно сможем вкусить настоящий вкус гриба. Потому что вообще лучше всего белый гриб отличается, во-первых, от того, что он очень хорошо впитывает влагу. Поэтому ни в коей мере нельзя белые грибы вымачивать и мыть в большом количестве воды. Их нужно, вы правильно сказали, абсолютно, ну, аккуратно, бережно снять всю требуху, почистить корешки, разрезать, удалить все, грубо говоря, туннельчики, если есть, от червей, и только тогда использовать, промыв в идеале влажной салфеткой или тряпочкой, а не, так сказать, купать в ванне с водой. Это вот самый особенно важный аспект этого гриба.
1: Бумажным полотенцем надо промокнуть или можно и таким, тканью просто?
3: Нет, тканевой, влажной тряпочкой от земли, да. И самое важное – срезать поврежденные места, ну, и мыть быстро и по минимуму. То есть, потому что белые грибы, как я уже сказал, очень быстро впитывают влагу, и потом при готовке они ее будут отдавать, и это будет портить вкус гриба.
2: Но вот мы, значит, очистили, разрезали грибы, и что? Ну, если мы жарим с картошкой, да, то можно, наверное, все вот то, что мы нарезали, туда бухнуть сразу, пожарить, и будет вкусно. А вообще, в целом, вот есть ли какие-то блюда из разных частей белого гриба? То есть из шляпок мы что-нибудь одно делаем, а из ножек, например, мы что-нибудь другое готовим.
3: Ну, знаете, я вот в детстве вообще ненавидел консервированные шляпки белого гриба. Да? То есть я ел только ножки, потому что мне всегда казалось, что шляпки, они склизкие и неприятные. Но на самом деле это действительно так. То есть структура гриба, она отличается, и шляпки имеют более насыщенный вкус и более жилистую, скажем так, структуру. и выделяют больше влаги. А ножки, они более крепкие и выделяют меньше влаги. Но я бы хотел вернуться к тому, что вы сказали. На самом деле, если мы жарим грибы, вот всегда существует как бы очень частая ошибка, что по своей сути грибы начинают жарить в большом объеме. Это критично неправильно. Да? Грибы, они, как я уже сказал, легко впитывают влагу и ее очень много отдают. Поэтому грибы лучше всего жарить отдельно и небольшим количеством, потому что в противном случае мы столкнемся с самой частой ошибкой. Они получаются не жареные, а скорее тушеные. И чтобы этого не было, как раз нужно делать это небольшими партиями. Но если, допустим, мы хотим прямо идеальное состояние привести, то лучше всего нарезать тонким слайсом вначале под печь на сковородке без масла, чтобы испарилась основная влага, а только потом добавлять масло и жарить. И тогда у нас как раз будет самая сильная ароматика и самые зажаристые вкусные грибы.
1: А температурный режим? Да, Михаил, уточните, вот мы сначала выпариваем влагу на каком-то среднем огне, наверное, да, а когда добавляем масло, и уже влага вышла, мы добавляем огня, правильно?
3: Нет, на самом деле можно подпекать сразу на сильном огне, чтобы как бы гриб запечатался, влага, которая вот лишняя, она вышла, и как раз вот зажаристая корочка оставалась. То есть если мы уменьшим нагрев, то опять-таки скорее мы можем прийти к ситуации, что он опять будет тушиться в конечном итоге. Да? Поэтому лучше это все делать на довольно сильном огне, чтобы вот сопротивляться вот такому свойству гриба.
2: А супы какие можно приготовить из грибов? Опять же, вот я помню, что всю жизнь из сушеных белых грибов варили суп, и он даже получался гораздо более ароматным, чем ежели варить из свежих грибов. А из каких лучше варить, из свежих или из сушеных, и какие супы вообще можно приготовить из белых грибов?
3: Ну, на самом деле, да, вы в какой-то степени правы, что все сушеные, вяленые там овощи, в том числе и грибы, они имеют более концентрированный вкус от того, что влага из продукта уходит, и при этом концентрация усиливается вкуса. Сказать то, что бульон получается более концентрированный, насыщенный, ну, тут... можно было бы поспорить с этим, потому что если правильно сварить бульон из свежих грибов, он тоже получается очень насыщенный. Просто нужно учитывать, что если мы не уверены в качестве грибов, обязательно, скажем так, мы заливаем грибы, будь то сушеные или свежие. То есть свежие мы заливаем, провариваем 10 минут, сливаем, потом заливаем новой партией воды и после этого варим и уже готовим суп вот на этом бульоне. С сушеными грибами примерно то же самое, только мы вымачиваем грибы, оставляем на 10-15 минут, сливаем, потом заливаем водой, ждем, пока еще грибы раскроют свой вкус и начинаем готовить. Это обязательно, чтобы обезопасить себя. Если же мы говорим про виды супов, то, конечно, близкий нашему сердцу это классический грибной суп с картошечкой, перловкой. Если мы хотим какие-то эксперименты, то можно приготовить сливочный суп, добавив сливок. Но на самом деле исконно русские супы, о которых мы забыли, они которые не самые популярные, это грибная селянка и колья грибная с добавлением грибов. То есть это, так сказать, были популярные позиции топ-3 наших предков. Но сейчас немножко мы о них позабыли, хотя это очень интересное сочетание соленых огурцов и грибов.
2: Вот про селянку расскажите, что это за суп такой?
3: Ну, селянка – это солянка, по своей сути, просто она исконно русское название называлось селянка, да, это готовится брез с луком и томатами, это берутся соленые огурцы и грибы, и все это заливается грибным отваром, то есть это такое, кажется, немножко непривычное сочетание с грибами, да, но по факту это исконно русское блюдо, которое очень было популярно.
1: Угу. А чеснок мы будем добавлять или чеснок все-таки даст доминанту, и мы не почувствуем уже грибов на фоне чеснока?
3: Ну, я всегда нахожусь, знаете, в такой позиции, что вы должны использовать такие ингредиенты, которые вам нравятся. Если вы очень любите чеснок, и без него прям не видите ни одно блюдо, то, конечно, можете добавить. Но все-таки, если мы говорим про белые грибы, они имеют очень интересную ароматику, очень интересный вкус. И, конечно, я бы рекомендовал все-таки их использовать без добавления таких резких составляющих, как чеснок. Я бы лучше рекомендовал добавить в качестве эксперимента немножко трюфельного масла. Оно очень сильно подчеркнет и раскроет вкус грибов.
2: А какие блюда, может быть, из мяса и рыбы хорошо дополнят белые грибы?
3: Слушайте, особенность грибов заключается в том, что они сами по себе довольно тяжелая позиция. То есть там довольно тяжелый продукт. И в целом он самодостаточный. Даже при составлении какого-то меню без мяса грибы могут замещать мясную группу в определенном объеме. Поэтому я бы не рекомендовал использовать сочетание с рыбой или мясом. А вот если мы говорим о том, чтобы приготовить с грибами соус сливочный и как дополнение к... к примеру, к драникам. Это вот очень-очень хорошее сочетание. Но вообще грибы – это там печеные в чугунке в сметане, жульен с белыми грибами, гречка с белыми грибами. Это уже, мне кажется, это не хочется добавлять туда мясо. Это настолько ароматное, интересное, необычное блюдо, которое прямо удовлетворяет и гастрономическую, и духовную потребность русского человека.
1: Русский человек любит ризотто, кстати, с белыми грибами. Вот я на себе это
3: прочувствовал. Давайте тогда договоримся о перлотто, да?
1: О перлотто, да. Ну, можно гречотто, кстати.
3: Да, гречотто тоже, но видите, гречотто чуть-чуть не подходит. Почему? Потому что перловка по своим свойствам, она максимально близко к арборию.
1: Сойдемся на перлотто. Да, спасибо большое, Михаил. Большое спасибо за эту беседу. Бренд-шеф и предприниматель Михаил Степанов был с нами. Мы сегодня выясняли, как использовать белый гриб в кулинарии. Михаил, еще раз поздравляем вас с Днем белого гриба. Всего доброго.
3: Замечательного, вкусного дня. До свидания.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде, Соколе и Кадуе начали работу профильные трудовые отряды «Дозор-01». В пресс-службе правительства области сообщили, к смене приступили 25 подростков. За каждым из трех отрядов закреплен наставник МЧС. В течение 2 недель школьники будут выполнять работы на территориях пожарных частей, изучать оборудование, осваивать приемы первой помощи и проходить курс молодого бойца. Проект реализуется службой занятости совместно с противопожарной службой. По итогам смены подростки получат зарплату, финансовую поддержку из областного бюджета и сертификаты о прохождении курса обучения. Жительница Великого Устюга перевела мошенникам 985 тысяч рублей. Преступники начали с обещания социальных выплат от имени администрации. Затем запугали женщину блокировкой аккаунта на госуслугах и фиктивным переводом денег в недружественную страну. Под угрозой уголовной ответственности они заставили потерпевшую перевести средства на несуществующий временный счет под предлогом проверки их законности. Чтобы скрыть следы обмана, жертву вынудили удалить всю переписку и звонки. Полиция напоминает, сотрудники госорганов никогда не просят переводить деньги и хранить разговор в тайне. При поступлении подобных звонков немедленно прекращайте общение и обращайтесь в полицию. Кратковременные перерывы в теле- и радиовещании возможны в Череповце с 11 по 13 августа. В телецентре запланированы профилактические работы на передающем оборудовании. С 10 до 17 часов с перебоями будут работать 20 бесплатных ТВ-каналов из 1 и 2 мультиплекса. С ограничениями будут вещать и радиостанции «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в Вологде. Выставка состоится 16 августа с 12 до 13.30 на стадионе «Динамо». Специалисты приюта приглашают вологжан познакомиться с питомцами, пообщаться с ними, узнать их истории. Понравившиеся животные гости смогут забрать домой. Если возможности взять питомца нет, вологжане могут помочь приюту, принеся необходимые для животных вещи. Презентация новой книги поэта Антона Черного пройдет сегодня в Вологде. Мероприятие состоится в зале редкой книги областной научной библиотеки. Издание под названием «Сбор» приурочено к 30-летию первой публикации автора. В книгу вошли избранные стихи и переводы с немецкого, английского и нидерландского языков. Издание завершает статья критика Сергея Фаустова. Начало мероприятия в 18.00, вход свободный. Чивакато проведет первый матч нового сезона Суперлиги 12 октября. Выездная игра пройдет в Казани. Первые домашние матчи состоятся 22 и 25 октября. На паркете Дворца спорта Вологды баскетболистки будут принимать «Спартак» из Санкт-Петербурга и «Самару-2».
4: Года на маяке.
5: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
6: Правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
7: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
6: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
7: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
6: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
8: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил научное сообщество с открытием мегаустановки «СКИФ». Глава государства сегодня провел заседание Совета по науке и образованию.
2: Благодарю тех, кто участвовал непосредственно в создании «СКИФ». Это не начало работы вот в таком режиме, в таком качестве, в таком объеме. Это продолжение того, что было сделано и нашими предшественниками еще в советское время, а затем и нами с вами в предыдущие годы. Но это, как здесь правильно было сказано, это хороший импульс для дальнейшего развития российского образования, российской науки, важнейших отраслей производства, экономики, которые будут связаны с результатами работы подобных систем Мегасайенс. И хочу выражать слова благодарности за эту работу, поблагодарить также и членов Совета по науке и образованию за нашу совместную с вами работу на протяжении предыдущего года и всех предыдущих лет, выразить надежду на то, что мы эту работу продолжим, так же, как и продолжим реализацию тех проектов и программ, о которых мы сегодня говорили, и, безусловно, мы это все с коллегами из администрации зафиксируем в соответствующих документах. И они будут положены затем в основу решений на уровне правительства Российской Федерации.
1: СКИФ – источник синхротронного излучения поколения 4+, с энергией 3 гигаэлектронвольт. Запуск дает ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровнях. Как ожидается, это поможет решить актуальные задачи в биологии, медицине, химии и энергетике. Взятие под контроль села Щербаковка – важный этап в борьбе за кровь.

0: школе в Запорожской области. О народной программе «Единая Россия» о ходе специальной военной операции и безусловной победе нашей страны, об этом лидер предвыборного списка партии военкор Евгений Поддубный рассказал в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. По мнению Героя России, сейчас важно продолжать оказывать помощь новым регионам, потому что право называть себя частью великой страны люди завоевали тяжелейшими испытаниями. В 2014 году они не побоялись поставить на кон самое ценное – свою жизнь. Кроме того, в спецоперации наши военные не ставят цель посеять страх в украинском обществе, а идут на поле боя честную и бесстрашную борьбу. Поэтому даже еще на неосвобожденных территориях очень высокие пророссийские настроения.
1: Мы это называем шепот. А вот есть шепот Киева, есть шепот Харькова, есть шепот Житомира. Это наши люди, которые, безусловно, находятся под большим давлением и в обстановке очень серьезной опасности, но продолжают тихо выходить на связь и очень нас ждут. Вот в Харькове шепот довольно громкий.
0: Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и в Подмосковье до вечера из-за ожидаемой местами грозы с дождем. Синоптики уточнили, что до 21 часа в отдельных районах пойдут дожди с грозами и усилением ветра до 15 метров в секунду. Подробнее о погоде, которая ждет москвичей сегодня вечером и в последующие дни, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Вечером примерно 17-18 часов начнутся дожди. Возможно, гроза, ветер юго-запада и южный 4,9 метра в секунду порывистый. Температура воздуха плюс 23-26. Атмосферное давление будет падать, составит 743 миллиметра ртутного столба. В среду циклон сломает тепло. Вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет своеобразное климатическое путешествие из лета в осень за сутки буквально, ну и соответствующей смены гардероба. Но виной тому станет холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ближайшей ночью в Москве плюс 11-14, в Подмосковье 10-15, а днем всего лишь плюс 16-19 градусов, что соответствует климатической норме первой половины сентября.
0: Ну и последняя женщина назвали главную причину ссор с партнером в отпуске. И на первом месте это неумение мужчины делать качественные фотографии. Об этом свидетельствуют данные исследования, на которые ссылается ТАСС. Среди триггеров, которые могут омрачить совместный отпуск, женщины чаще всего называют неумение партнера фотографировать. Так считают 63% женщин. В то время как это раздражает только 11% мужчин. Также женщинам не нравится привычка мужчин проводить отпуск в номере и не пользоваться кремом для загара. А вот мужчин же, напротив, больше всего раздражают привычки партнер, связанные с долгими сборами перед выходом из номера и огромное количество вещей в чемодане, которые чаще всего не пригодятся, рассказали аналитики по итогам опроса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра небольшие дожди и лишь 16-18 градусов, тоже похолодает. В Москве кратковременный дождь, ночью, возможно, гроза, днем максимальная температура воздуха в столице составит 17-19 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами редактор Центра семейного и корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков истории тебя, Екатерина Колесова. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня, Екатерина, хотим поговорить про самовар, про его историю, про то, как самовар стал вообще неотъемлемой частью русского быта. Вообще, известно ли, когда и где появился первый русский самовар?
3: Если говорить о первых русских самоварах, то, в общем-то, известно достаточно точно. Это 40-е годы 18 века, то есть правление Елизаветы Петровны. Вот, и появился он, ну, наверное, первый самовар, который в исторических документах упомянут. Он появился где-то в Пермском крае, на заводах Акинфия Демидова. Фамилия, я думаю, известна.
1: Конечно, да.
3: Угу. То есть Суксун вообще претендует, вот этот поселок претендует на звание родины русского самовара.
2: И что, он был так, в таком виде, в каком мы его знаем, или что-то было другое? Он вообще похож был на наш современный самовар?
3: Ну, в принципе, в общем-то, самовар, он, несмотря на все разнообразие форм, он был устроен, да, одинаково, то есть это труба, тулово, крышка, кран и все, что необходимо для неспешного чаепития. Вот. Конечно, формы были очень разнообразные, но так в основном многие из них появились позже, причем уже не на Урале, не в Пермском крае, а в Туле.
1: Ну да, да, Тула, мы про Тулу обязательно поговорим. Вот вообще интересно, почему идея самовара пришла так поздно? Ну, чай-то у нас, ну, тоже, наверное, не пили. Ну, травы какие-то пили до этого момента. И только вот вы говорите там... Уже это какой у нас получается? 18 век, да.
3: Угу. Ну, смотрите, вообще, давайте немножечко поглубже заглянем. Вообще, идея устройства, которое согревало бы воду без там, растопки печи, разведения большого огня, она существовала у людей достаточно давно. Причем у разных народов. Вот, где-то к 3-му тысячелетию до нашей эры относится находка на территории Азербайджана. Это хетский глиняный сосуд, у которого внутри проходило полое отверстие. Это еще не самовар, потому что сам он не варил, видимо, его подвешивали над очагом, но за счет вот этой трубки и возникавшего в ней движения горячего воздуха вода согревалась быстрее. Вот, были, да, были подобные устройства у римлян. Они, конечно, чай не пили, они грели в нем воду, чтобы разбавить вино. Вот, ну и, в общем-то, наверное, самый очевидный такой и претендент на прообраз русского самовара – это такое интересное китайское устройство, которое называлось горячий котелок или монгольский котелок, потому что, видимо, родом он из Маньчжурии. Это хуго, китайский самовар.
2: А на что он похож был, китайский самовар? Как он выглядел?
3: Он выглядел как металлический сосуд, в котором в центре находился, собственно, вот, ну, как сказать, нагревательный элемент, да, то есть... То место, куда складывались там, щепки, шишки и другое топливо. Вот. И подогревал он воду, вернее, даже не воду, в основном это подогревал бульон. Вот. Этот бульон кипел в чаше вокруг хуго, и туда люди выбирали из тарелки с сырыми какими-то компонентами мясо, грибы, что захотели, и опускали вот в этот вот бульон на несколько минут или секунд. То есть это, скорее, устройство для совместной трапезы.
2: На фондю похоже, наверное, современное, да, швейцарское?
3: Ну, наверное, да, что-то в этом роде. Вот. Но хаго еще отличался тем, что у него были разные варианты, и было до 5 отделений. То есть там можно было и воду вскипятить, и вот этот вот самый бульон вскипятить. Вот, и еще что-то приготовить параллельно.
1: А вот интересно, в России появился самовар уже сильно после того, как китайский чай уже стал к нам на прилавке попадать и стал, может быть, более-менее доступен? Или все-таки самовар появился раньше, когда еще, не знаю, Иван-чай заваривали в нем?
3: Про Иван-чай потом напомните отдельно. Смотрите, чай в России появился где-то на 100 лет раньше самовара. Но появился как непонятная китайская трава, которую даже не знали, что с ней делать. И пили в основном, но заваривали и принимали как лекарство. То есть чай появился, а традиции чаепития нет. Вот где-то, наверное, как раз вот с зарождением именно чаепития и распространением чая именно уже как напитка, самовары и появились, что вполне закономерно. Но есть нюанс. А до чая наши предки пили сбитень. Знаете, что это такое, да? Да, напиток на основе меда и пряных трав. Вот сбитень — это совсем не про чаепитие, не про неспешные такие посиделки. Это напиток рабочих или торговых людей, которым очень много времени приходилось проводить на холоде. И это, так сказать, энергетик, в хорошем смысле слова. То есть это согревало, это было очень сытно, это подымало тонус, и вот пили сбитень на ходу. Соответственно, сбитень должен был дойти до потребителя. Вот он доходил до них в таком вот полусамоваре-получайнике. Ну, попробуйте нести самовар, бегать с самоваром по базару целый день.
1: Не очень удобно.
3: Нарехнуться можно, да. Вот. А у сбитенщика был такой вот самовар с длинным крючковатым носиком, как у чайника, вот, в котором, конечно, не кипел, но постоянно поддерживалась достаточно высокая температура напитка. И когда он подходил к стройке или ходил по рынку, или к какой-то артели в мастеровом квартале. Вот, люди подходили, просто вот пили этот сбитень, обжигающий из горячего металлического стаканчика, вот шел дальше. То есть самовар-сбитенник, он как бы не был даже первым русским самоваром.
1: Ну да, там еще традиции-то далеко, чтобы посидеть на кухне-то с баранками чай попить.
3: Не-не-не, какое сидеть? Это именно на бегу во время работы, потому что обед только вечером, когда пошабашат. Вот, а тут именно, чтобы согреться и чуть-чуть восстановить силы.
1: Ну, тогда уже к самоварам мы переходим именно к традициям чаепития, уже сами традиции собираться в доме вокруг самовара с какими-то, может быть, с какой-то едой, закусками специальными. Ну, почему-то мне всегда баранки вспоминаются, хотя, наверное, там много всего другого тоже, конечно, скорее всего, было. Вот эта традиция в какой момент уже у нас появилась?
3: Ну, наверное, где-то вот как раз ближе к концу 18 века русские распробовали чай. В общем-то, это было неизбежно, потому что через Россию шли основные чайные пути. Если вы в курсе, чай у русских разделялся на два вида. Один доставлялся сухопутным путем через знаменитый город Кяхту на китайской границе. Это на много-много лет это была вот чайная столица России, где, собственно, вся торговля осуществлялась. Вот чай, который шел через Кяхту, он назывался караванный. Его везли по сухопутными путями. Это долго, поскольку железных дорог еще в заводе не было и в планах тоже. Вот. А был чай кантонский, который из порта Кантон вывозился из Китая морем. Вот, в России он попадал в основном такими круговыми путями уже через Европу, но ценился он меньше. Почему, понятно?
1: Ну, влага, наверное, напитывалась там.
3: Да, потому что корабли шли долго, как ни пытались, даже свинец пытались запаивать этот чай, но приезжал он чуть-чуть уже с плесенью, скажем так. Вот, поэтому, собственно, появилась такая тема, как чайные клиперы, да, гончие псы океана. То есть корабли, которые доставляли чай в рекордно короткие сроки, так, чтобы он не успел испортиться. Но это уже чуть более поздняя история. А вот хороший именно, разнообразнейший, и дорогой, и более дешевый, и элитный. Ну, вот именно кяхтинский чай, он шел через Россию в Европу. Вот. Ну, а в России, собственно, его распробовали очень быстро. И хотя он был довольно дорогим, русские очень быстро на чай, ну, можно сказать, подсели.
2: Так, а самовар когда научились сапогом раздувать?
3: Я думаю, сразу, потому что это очевидно, это тяга, но дело в том, что спагет не у каждого были, как самовар.
2: Да в том-то и дело.
3: Лаптем не очень раздуешь.
1: Да, богатый человек, богатым сапогом раздувать. Мне другое интересно. Вот мы с чего начали, что самовар зародился у нас на Урале, да? А каким же образом мы теперь знаем, что Тула – это, ну, если не родина, но вообще вотчина самовара? Как так получилось?
3: Ну, потому что, во-первых, Тула, как Суксон, это вотчина Демидовых. То есть там, где было производство металла, там, собственно, делали и самовары, так сказать, товары широкого народного потребления, как это было принято в советские годы говорить. То есть понятно, что там лили пушки, делали оружие, вот, но зарабатывать тоже чем-то надо, не только на государственных подрядах. А самовары, хотя они стоили очень-очень дорого, они были востребованы, ну, практически во всех слоях общества.
2: А на Урале, в смысле, в Перми, да, самовар? Ну, это коми-пермяцкий получается, самоварчик.
3: Почему коми-пермяцкий? Нет.
2: А где? Я подумал, что в Перми был самовар, да? Нет, не в Перми?
3: Ну, понятно, но дело в том, что заводы-то были не коми-пермяцкие, заводы были демидовские, государевы. Вот, поэтому, да,
2: демидовские. А земля-то коми-пермяцкая?
3: Ну, хорошо, сделаем реверанс в сторону. Но заводов было много. Иргинский, Троицкий. А потом вот как-то вот именно самоварная слава, она перешла к Туле.
1: А самовары из чего делали? Латунные самовары? Какие были самые, ну, не знаю, знаменитые, может быть, материалы? Какие-то подороже, какие-то подешевле, может быть?
3: Ну, смотрите, делали из меди. Более поздний вариант – это нержавеющая сталь. Были очень популярные самовары, сделанные из самоварного золота. Это тампак, то есть это латунь, где цинка поменьше, а латуни побольше. Выглядел он достаточно эффектно и, в общем-то, ну, при определенном приближении мог даже за золото сойти. Вот. Ну, естественно, что внутри все равно их лудили, потому что металл не должен был соприкасаться с кипящей водой. Вот. А так, ну, есть даже самовары, выточенные из кварца. Были серебряные самовары, знаменитый самовар Леший. Серебряный. Произведение искусства действительно великолепнейшее. Вот. Но дорогущий даже по современным меркам. Продавался он на Сотбис, там речь шла о шестизначных цифрах в фунтах стерлингов. Вот как-то так вот. А в основном были, конечно, медные или латунные самовары.
1: Ну и самый главный, наверное, вопрос. Почему сегодня у нас самовар исчез из нашего привычного быта в основном? Ну, это уже, как это, винтаж считается. Почему мы сейчас из чайников пьем? Где наши самовары?
3: Ну, наши самовары, собственно, никуда не делись, как старинные, потому что изделие надежное. Я думаю, что у многих где-то там это на чердаке в кладовке там или на даче стоит старинный самовар. Не обязательно электрический, они в 50-е годы 20 века появились. Таких много. Ну и настоящие дровяные самовары тоже живы. Может быть, при определенной реставрации еще послужат, но, наверное, вот как раз традиция, это вот это вот чаепитие посиделок вот этих длительных вокруг самовара, она, ну, исчезла в нашем ритме жизни.
1: Как так? Куда девалась? Надо опять самовар, опять всех собирать за столом, чтобы сидели и общались. А вот что принято было с чаем, с этими долгими посиделками? Это прямо обеды какие-то были или все-таки закуски были к самовару?
3: Смотрите, самовар, во-первых, и чаепитие, это было частью делового общения. Собственно, почему,
1: бизнес-ланч.
3: Наверное, да, можно и так назвать. Потому что даже на огромных вот это ярмарках, таких как Нижегородская, не было, в общем-то, ну да, были небольшие комнатки, прилавки, да, где, собственно, хозяин мог находиться. Вот, но там было запрещено разводить огонь, потому что боялись пожара. Вот. И большая часть деловых вопросов, она решалась не в офисах, как бы мы сейчас сказали. Она решалась в трактирах и чайных, за самоваром, за неспешным разговором, за прощупыванием почвы и возможностей собеседника, долгими вот такими вот вечерами.
1: Угу.
3: Чая выпивалось немерено.
1: Очень хорошо. Лучше чай, чем что-нибудь остальное. Спасибо вам большое за эту беседу. Редактор Центра семейного корпоративного наследия, амбассадор образовательного проекта по самостоятельному поиску предков истории тебя, Екатерина Кольцева, сегодня была с нами. Мы говорили про самовар, как он вошел в русский быт. Спасибо, Екатерина, и всего доброго.
4: Спасибо.
0: Как знать?

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Владимир Путин поручил выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития России. Глава государства провел в Новосибирском академгородке заседание Совета по науке и образованию. Президент заявил, что отечественные научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия должны получить доступ к формирующимся в России уникальным базам данных.
2: Такое гигантское единое цифровое хранилище геномов, а также вся инфраструктура Мегасайенс дают колоссальный объем научных данных, которые должны стать основой для исследовательских и опытно-конструкторских работ. А также, что важно, для создания и обучения российских суверенных моделей искусственного интеллекта, фундаментальных и отраслевых. Поэтому доступ к таким уникальным базам данных должны получить наши научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия. Для этого необходимо все научные и стратегические активы связать с вычислительными мощностями, суперкомпьютерами, суверенными облачными технологиями. По сути, выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития России. При этом нужно во всех аспектах обеспечить безопасность, устойчивость ее работы, включая защиту данных, являющихся достоянием Российской Федерации.
0: Президент посещает Новосибирск в рамках рабочей поездки по Сибири. Сегодня он встретился в академгородке со студентами, аспирантами и молодыми учеными. Также президент провел встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Обсуждалось социально-экономическое развитие региона, а также поддержка участников спецоперации и членов их семей. Подразделения группировки «Север» заняли село Чербаковка в Харьковской области, а группировка «Восток» – село Новое Поле в Запорожской. Об этом сообщили в Минобороны. Помимо этого, вооруженные силы России поразили логистические центры, склады боеприпасов и места хранения БПЛА противника. В акватории Черного моря уничтожен украинский патрульный катер. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации, по данным Минобороны, превысили 1300 военнослужащих. Российские системы ПВО за сутки сбили 12 авиабомб и более 900 дронов самолетного типа. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера. Из-за ожидаемой местами грозы с дождем сообщили в гидрометцентре. Там уточнили, что до 21 часа в отдельных районах пройдут дожди с грозами и усилением ветра до 15 метров в секунду. В гидрометцентре напомнили, что этот уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и говорит о потенциальной опасности метеоусловий. По прогнозу синоптиков, на фоне облачности с прояснениями и осадков воздух в столице в течение дня прогреется до плюс 24-26 градусов, а по области от 21 до 26. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице температура воздуха составляет 25-26 градусов. Дует небольшой южный ветер. Атмосферное давление 746 миллиметров.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российские пловцы квалифицировались в финал смешанной комбинированной эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Павел Самусенко, Иван Кожакин, Арина Суркова и Алина Гайфудинова показали лучшее время в полуфинале. Александра Кузнецова и Арина Суркова вышли в полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляем. Евгений Чукунова и Юлия Ефимова прошли в полуфинал дистанции 100 метров брасом. Также в полуфинал на дистанции 100 метров вольным стилем пробился Егор Корнев. При этом Иван Гирёв и Андрей Минаков не смогли преодолеть квалификацию. Алексей Ткачев и Георгий Смирнов выступят в полуфинале на дистанции 200 метров на спине. Полуфинальные заплывы пройдут 11 августа в вечерней сессии, финал 12 числа. Совет директоров Международной федерации каноэ снимет ограничения с российских и белорусских спортсменов с 1 января 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба организации. Леонид Слуцкий вернулся к тренерской работе. Он возглавил сборную российского медиафутбола. Дебют состоится уже 4 сентября в Душанбе. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: О назначении Леонида Слуцкого объявила Медийная футбольная лига. Срок соглашения пока не называется. Сборная медиалиги существует с 2023 года и формируется из футболистов медийных клубов. Ранее она проводила выставочные встречи с профессиональными командами. Например, сыграла с крыльями Советов и сборной первой лиги. Оба матча закончились поражениями 0-4. Теперь проект выходит на международный уровень. На встречу с медиасборной Таджикистана планируют вызвать 15 игроков МФЛ. Для Слуцкого это первая работа после ухода из Шанхай-Шиньхуа. В Китае он провел 2,5 года, дважды выигрывал Суперкубок и дважды становился серебряным призером чемпионата. При этом возвращаться прямо сейчас в большой профессиональный футбол тренер не собирается. В большом интервью Слуцкий признался, что долгий тренерский цикл выкачивает кучу сил, энергии и эмоций. Поэтому попросил своего агента дать ему спокойно пожить как минимум до зимы. Исключение он готов сделать только ради необычного предложения. Например, ради работы в японской J-лиге, куда, по словам Слуцкого, он пошел бы пешком. В том же интервью тренер довольно жестко прошелся по российскому футболу. Международную селекцию ЦСКА последних лет он назвал примером того, как невозможно так плохо работать. А возвращение Александра Головина из Европы в РПЛ допустил только, цитирую, через мой труп. Первой практической задачей Слуцкого теперь станет сбор состава на матч в Душанбе 4 сентября.
1: Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила, что прилетела в Хорватию для участия в чемпионате Европы. Изначально россиянки не выдали визу, однако в понедельник пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что решение в отношении Мельниковой, а также Анны Калмыковой, Лейлы Васильевой и Алексея Усачева было изменено. Они смогут принять участие в соревнованиях. Турнир стартует 13 августа. Мужская сборная России по волейболу проведет товарищеский матч в Уфе в августе в рамках подготовки к возвращению на международную арену. Турнир пройдет с 21 по 23 августа. Россияне сыграют с командами Ирана, Белоруссии и Кубы. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк.
3: Ваше любимое шоу продолжается. Как знать, в эфире Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами эксперт в игровой индустрии и киберспорте Михаил Пименов. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Добрый день, Михаил. Сегодня выясним у вас, что такое казуальные игры и как они функционируют. Что же такое казуальная игра?
5: В первую очередь, это игры, рассчитанные на тех игроков, которые не хотят вникать в какие-то сложные механики, для которых порог вхождения пониже, которые только начинают в игровую индустрию заходить, в индустрию видеоигр, и как раз именно для них сделаны более упрощенные игры, в которых проще всего разобраться.
3: Ну, это что? Это какие жанры? Это у нас головоломки, там какие-нибудь три в ряд, что там еще, Tower Defense, не знаю, симуляторы, аркады.
5: Совершенно
3: что,
5: верно,
3: что это?
5: Да, пасьянс, именно как косынка. Раз представители. Да, разные раннеры еще можно сюда отнести. Вот как раз представители этих жанров чаще всего и встречаются именно среди казуальных игр.
3: Ну, это самые популярные игры, получается, на рынке.
5: Это самые популярные игры ввиду того, что низкий порог входа и очень большая аудитория, которая не обязательно является какими-то хардкорными игроками, которые могут быстро разобраться в механиках и очень быстро начать в эти игры, собственно, играть.
3: Ну, собственно, наверное, такие игры рассчитаны на то, чтобы в них играли недолго, скорее всего. Ну, вот там едет человек в метро, предположим, со смартфоном, и что-нибудь там потыкал, какие-нибудь шарики или еще что-нибудь. То есть специально придумывается так, чтобы, наверное, можно было какие-то короткие, да, игровые сессии проводить.
5: Совершенно верно, и чаще всего они встречаются на мобильных телефонах, потому что, как мы знаем, мобильные телефоны есть сейчас фактически у всех, но и так как это самая большая аудитория, на нее как раз и рассчитаны такие игры во многом.
4: Мы можем как-то их классифицировать, по жанрам разобрать, может быть, по механикам, еще, может быть, по каким-то критериям?
5: Мы можем вполне разобрать их по механикам. Именно механики как раз больше имеют вот этот маркер, что казуальная игра или нет. То есть мы здесь исходим именно из сложности освоения механик как раз в игре. И в казуальных играх они, как правило, простенькие, они, как правило, не требуют каких-то сложных действий. Опять же, у нас короткая сессия, потому что у нас, допустим, где-то перерыв на учебе, на работе, или мы там едем в автобусе пару остановок, и вот мы можем как раз там парочку уровней пройти между делом.
3: Ну, а вообще, что заставляет людей возвращаться к казуальным играм снова и снова? Ну, там же механики простые, все вроде одинаково. Ну, поиграл 15 минут, ладно, пошел дальше. А зачем снова-то возвращаться? Для чего?
5: Но, как правило, как раз в таких играх и стараются сделать механики аддиктивными, то есть добавляют всевозможные ежедневные задания, различные вознаграждения за успешно пройденные уровни, а поначалу все начинается очень-очень легко, чтобы игрока как-то попытаться зацепить, ну а дальше уже, чтобы у него периодическое посещение игры, периодические сессии, они вошли в привычку, и, соответственно, чтобы эта аудитория как можно дольше оставалась в этих играх. Для этого существуют разные события, которые привязаны либо к каким-то, ну, скажем, сезонным мероприятиям, типа Нового года, типа там Дня Святого Валентина и так далее. И существуют просто внутриигровые события, когда в игре какая-то определенная тематика, например.
4: Магазин может, да, в приложение инсталлировать такую игру, чтобы человек заходил в приложение, почаще там бывал, может, какие-то продукты выбирал, товары, ну и заодно развлекал себя. Скорее всего, я думаю, что так, да, это работает.
5: В самих играх есть и внутриигровые покупки. Как правило, используется фри-ту-плейная модель, то есть фри-ту-плей, когда ты можешь скачать игру и играть в нее условно бесплатно, но в этом бесплатно кроется как раз вот это вот условно. То есть все равно у нас присутствует возможность так или иначе покупать внутриигровую валюту, как-то разнообразить, допустим, внешний вид персонажей, или это может упираться в какие-то усиление, бафы, пропуск таймингов, чтобы быстрее что-то проходить, меньше ждать каких-то счетчиков отката, кулдаунов так называемых, каких-то возможностей и прочие разные уловочки.
3: Ну, вообще в таких играх условно-бесплатных, условных – это правильное слово, а вот я давно, конечно, ни в чем подобное не играю, и следующий мой вопрос будет про аудиторию подобных игр, но вот сейчас хотя бы выяснить. Ведь в такие игры, скорее всего, бесплатно долго играть невозможно, потому что ты упираешься в какой-то потолок, когда тебе уже вот прямо разработчик говорит, ну, заплати деньги, чтобы пройти дальше, чтобы получить вот еще, чтобы пройти на следующий уровень, тебе нужно что-то купить, потому что бесплатно ты уже сделать это не можешь. Вообще, насколько часто используются подобные механики?
5: А тут уже зависит от того, насколько агрессивная в игре монетизация, насколько она условно действительно бесплатная. То есть эта условность, она насколько вообще там фигурирует. Потому что если мы говорим о киберспортивных играх, например, та же самая Mobile Legends, в которую у нас играет наша команда киберспортивная Гильтек Киберсим, она, например, строится именно вокруг разнообразия внешнего вида персонажей. То есть как на таковой геймплей это не влияет. То есть не меняются механики, не происходит такого, что одна сторона может как приобретать какие-то усиления против другой стороны за счет каких-то платных приобретений, платных покупок и в силу монетизации. Вот другое дело, как раз когда мы упираемся в какие-то блокеры в играх, когда мы не можем дальше пройти куда-то, И у нас создаются искусственные барьеры, искусственные сложности, и нас всячески подталкивают к этой покупке.
6: Ну вот я даже приведу пример простой. Известная игра Hearthstone компании Blizzard. Да, уже старая игра, карточная игра. Ты играешь картой. Она бесплатная, действительно, можно играть. Но в какой-то момент для того, чтобы ну, выигрывать, нужно же покупать карты, а карты надо покупать за реальные деньги, потому что за внутриигровые ты много не получишь. И все. И дальше тебя подсаживают. Ты либо рублем своим уже плачешь, либо ты бросаешь игру. Да? Вот так же это происходит.
5: Однако же в Hearthstone тоже есть режимы, которые предусматривают, чтобы в принципе в игру ничего не донатить, потому что по ней проводились киберспортивные мероприятия. Киберспортивные мероприятия в больших масштабах невозможны, когда у тебя идет платная такая вот агрессивная монетизация, платные различные интеграции, потому что это не ставит всех в равные условия. И таким образом это очень сильно сокращает аудиторию, которая способна на равных конкурировать только доплатящих игроков. Соответственно, если мы возьмем любую дисциплину в киберспорте, мы увидим то, что ее характеризует прежде всего массовость. Потому что чем больше людей
6: так, Михаил, у
5: нас... ее смотрят на стримах, на трансляциях и так далее.
6: Спасибо.
4: Михаил, а вот, допустим, нарды я какие-нибудь условные покупаю, а со мной играет на том конце провода человек, который не купил нарды в бесплатную игру. А мне кости игровой процессор будет выкидывать получше в таких вот платных нардах?
5: Ну, как правило, до такой степени механики платными не делают. Конечно,
4: жаль.
5: Разное бывает, но это уже априори получение... прямо очень конкретного превосходства за счет платной механики и в соревновательных играх это всячески стараются избегать. Скорее будут делать, например, чтобы, допустим, какие-то внутриигровые предметы другого игрока, они были более красивыми, какими-нибудь блестящими.
6: Не, ну скинчики
5: допустим,
6: понятно, да. Скинчики они
5: ну,
6: не влияют.
4: Скинчивым
5: да?
4: Показывать будут нас всех.
6: Да. А если вернуться все-таки к казуальным играм, кто является аудиторией этих игр? Потому что даже то, что вы сказали, League of Legends, то, что я сказал, Hearthstone, это все-таки не казуальная игра.
4: Ну, богатые люди, наверное.
5: Mobile Legends, я говорил.
6: Mobile, да, Legends, да. Кто аудитория казуальных игр?
5: Основная это в массе свои обычные люди, которые могут быть из самого разного возраста, в три в ряд очень много женской аудитории, как и в Hidden Objects, например, преобладает большинство. Ну и, в общем-то, это как раз и рассчитано, как я и говорил, на то, чтобы большая масса людей могла очень быстро в эти игры заходить, очень быстро понимать, что к чему. Там, как правило, есть еще такой мануальчик в начале, типа небольшого объяснения, как играется основная механика, и все, и буквально через 5 минут человек может начать играть.
4: Но генератор случайных чисел никак не связан с капиталом, да, который крутится в этой игре. То есть, условные, опять же, нарды, они, мне так кажется, что выкидывают мне плохие кости, да, или все-таки действительно есть какой-то, я не знаю, там баланс, искусственный интеллект смотрит, что этому и этому, чтобы было одинаково, ну, я не знаю, там, хороших костей и плохих костей.
5: Ну, баланс есть, конечно, всегда, и как раз-таки очень часто в условно-бесплатных играх, где все-таки идет расчет на такую вот монетизацию жесткую, там очень хорошо подсчитано, чтобы, допустим, несколько первых уровней прошли очень легко и гладко, а дальше начинаются уже определенные сложности, определенные блокеры, и все это рассчитано на то, чтобы специально игрока побудить... уже выработать у него желание играть дальше, уже убедить его в том, что он все-таки в этой игре может побеждать, чтобы он к этому привык, ну а дальше его всячески сподвигнуть, сделать первую покупку, предложить за первую покупку, например, огромную скидку первоначальную там и так далее. То есть есть очень много разных способов, как это сделать.
6: Ну, это вот обман какой-то, мне кажется, все-таки такой. Вот дети на это, например, подсаживают, потом папа раз такой смотрит, у него с карточки все деньги сняли, потому что сын купил в казуальной игре что-нибудь для того, чтобы выйти на следующий уровень.
5: На этот счет очень много споров, и действительно не всегда, как мне кажется, идет такой вот добросовестный подход к геймдизайне. Мне лично больше импонирует, конечно, второй вариант, когда у тебя на геймплей и на механике монетизация не влияет. То есть и какая-то внешка, какие-то, допустим, действительно атрибуты, которые просто... Сам игрок может решить, что, допустим, ему как-то так приятнее, например, с ними играть, а вот именно на самой игре это не сказывается. И вот как раз вот это в популярных играх используется наиболее часто. Ну или хотя бы просто там рекламу посмотреть 30 секунд. Такое тоже часто встречается. Опять же, это один из способов монетизации, когда, допустим, тоже ставится какой-то блокер по таймингу, что следующую игру можно начать.
4: А вот мы сейчас тоже посмотрим 2 минуты рекламы, точнее послушаем, и вернемся к нашей беседе. Михаил Пименов с нами. Оставайтесь.
0: Маяк.
7: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. С 1 августа зарплата каждого участкового врача в Вологодской области составит 150 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. На профильном часе в правительстве региона было дано поручение обеспечить равный уровень заработной платы терапевтов, педиатров и врачей общей практики по всей территории области. Доплаты уже в августе будут получать еще 311 человек. Основной критерий – выполнение показателей эффективности. Сумма будет отражена в расчетных листках в сентябре, заявил Георгий Филимонов. Циклон с ливнями и сильным ветром придет в область уже сегодня. Ухудшение погоды ожидается с 11 по 13 августа. По прогнозам синоптиков, непогода затронет большую часть региона, но наибольший удар примет на себя запад и центр области. Здесь ожидаются продолжительные, местами сильные дожди в отдельных округах. Стихия будет сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра. Водители и пешеходов просят быть предельно внимательными. Рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок и не парковать машины под деревьями. В Вологодской области на торги выставлены 10 объектов культурного наследия. Как сообщает Главное управление охраны памятников региона, аукционы пройдут в сентябре-начале октября. Инвесторам предлагают купить здание в Устюжне и Великом Устюге. По условиям конкурсов новые собственники обязаны провести полную реставрацию за свой счет в установленные сроки. Для восстановления действует программа льготного кредитования. Подробная информация об объектах размещена на платформе «Наследие Дома РФ». В Вологодской области проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она приурочена ко Всемирному дню сердца, который отмечается сегодня. Врачи напоминают, до 80% ранних смертей от болезни сердца можно предотвратить. Для этого необходимо отказаться от курения, алкоголя, правильно питаться, следить за весом и ежедневно двигаться. Не менее важно проходить регулярную диспансеризацию для выявления проблем на ранней стадии. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в Вологде. Выставка состоится 16 августа с 12 до 13.30 на стадионе «Динамо». Специалисты приюта приглашают вологжан познакомиться с питомцами, пообщаться с ними, узнать их истории. Понравившиеся животные гости смогут забрать домой. Если возможности взять питомца нет, вологжане могут помочь приюту, принеся необходимые для животных вещи.
0: Спорта.
8: Футбольный клуб «Череповец» стал обладателем Кубка Вологодской области по футболу. В финальном матче команда обыграла сокольскую «Сухану» со счетом 5-1. Сокольские футболисты не бросили играть даже после удаления игрока при счете 4-0. В итоге им удалось забить гол престижа с пенальти. Точку в игре поставил Семен Юринский, признанный лучшим игроком матча.
0: We'll be right back. Вологда на маяке.
8: Завтра днем ожидается облачная погода, дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 18, в Вологде плюс 17 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
9: Правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
10: Лучшие туристические маршруты родного края. Традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
9: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
10: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
9: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Маяк.
11: С отдаленной пристани замутила дождя.

пароход загудел, возвещая отплытие вдаль. Вновь прощались с тобой у какой-то кирпичной.

Проходите, сказал, проходите скорее, граждане. Я прошел этот час, сколыхнувший затопленный плес. Пароход зашумел, напрягая.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. В России создадут национальную базу генетической информации, которая объединит данные о генетических ресурсах, животных, растениях, микроорганизмах. Об этом заявил Владимир Путин на Совете по науке в Новосибирске. Президент отметил, что решения в этой сфере ни в коем случае не должны приводить к избыточной монополии и мешать исследователям работать с имеющимися материалами, поддерживать производство, научные контакты с коллегами в других странах. В своем выступлении Путин также поручил создать в регионах сильные университеты. Центры для подготовки научных кадров.
2: Следует продолжить взятый нами курс по формированию передовых, действительно сильных университетов и научных центров в регионах Российской Федерации. Там, где это целесообразно, надо консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и учебные задачи. Смысл этого решения – повысить качество образования, создать современные условия для работы преподавателей и учебы студентов, нарастить меры поддержки талантливым исследователям, лучшим кафедрам и лабораториям, сильным коллективам, которые способны добиваться весомых результатов, вести научный поиск и обучать студентов и аспирантов на стыке самых различных научных направлений. Формирование таких мощных научно-образовательных центров в регионах, их дальнейшая работа, реализация программ развития, естественно, потребует дополнительного финансирования. Я прошу правительство предусмотреть такие средства в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку.
1: Президент посещает Новосибирск в рамках рабочей поездки по Сибири. Также президент, среди прочего, провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Обсуждалось социально-экономическое развитие региона и поддержка участников СВО и членов их семей. Взятие под контроль Щербаковки – важный этап в борьбе за крупный логистический центр ВСУ на севере Харьковской области, в Казачьей Лупани. Об этом заявили в Минобороны. К тому же это расширяет полосу безопасности вдоль госграницы России. Как отметили в военном ведомстве, подразделения группировки войск «Север», наступая одновременно на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Село Щербаковка было взято штурмовыми подразделениями 11-го армейского корпуса. Зачистив село, российские военные приступили к разминированию зданий, подвалов и прилегающей местности от взрывоопасных предметов, рассказали в Минобороны. Ранее сегодня в ведомстве объявили, что подразделения группировки «Север» заняли Щербаковку в Харьковской области, а группировка «Восток» взяла село Новое Поле в Запорожской области.

0: году правоохранительными органами пресечено 3 попытки проникновения диверсантов на территорию нашей страны.
1: Бортников также сообщил, что в России предотвратили 66 подрывов и поджогов на объектах транспорта и ТЭК. Нациста Гельмута Уберландера признали причастным к убийству более 3000 жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Вина Уберландера доказана. Уголовное дело прекратить в связи со смертью, сказала судья железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону. По версии следствия, в 1942 году Уберландер, занимая должность переводчика в составе зондеркоманды под руководством нацистского преступника Курта Кристмана, принимал непосредственное участие в 4 массовых карательных операциях против мирных жителей и пленных красноармейцев на территории Краснодарского края и Ростовской области. В результате были убиты более 3000 советских граждан. Уберландер был этническим немцем, не имевшим германского гражданства. Сразу же после капитуляции фашистской Германии он скрылся от органов предварительного следствия, покинув Европу. В 1954 году он эмигрировал в Канаду, умышленно скрыв от властей факт своей службы в карательных органах Третьего рейха. Уберландер незаконно получил гражданство. Умер он в сентябре 2021 года. По данным Генпрокуратуры России, с учетом положения приговора Нюрнбергского международного военного трибунала и Конвенции ООН, действия Уберландера квалифицированы как геноцид. Несмотря на грядущее похолодание и низкие температуры воздуха во второй половине рабочей недели, в Москву все-таки вернется лето. В выходные потеплеет до положенной в августе многолетней нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В четверг у циклона ветрено, под утро посвежеет до 9-12, после полудня вообще 13-16, местами возможны скоротечные дожди. Ну, соответственно, это уже настоящий сентябрь. Ну и в пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится. В сумерках показания термометров снизится до 8-11, а в середине дня из-за северо-западного ветра не выше плюс 14-17 градусов. Правда, выходные. Лето все-таки вернется и потеплеет до положенной в августе многолетней нормы. На максимальных термометрах в субботу около 20 и в воскресенье до 23-25 градусов.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Ну а в Санкт-Петербурге завтра небольшие дожди и тоже похолодает, днем лишь 16-18 градусов. В эти минуты в Москве температура воздуха составляет 25-26 градусов, атмосферное давление около нормы 746 миллиметров.

0: «Как знать» на маяке. Год единства народов России.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Рица Зельницкая. Рица, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня уже, как по музыке слышно, мы хотим поговорить про обычаи и традиции лездинского народа. И вот лездинка звучит, да, лездинка – это изобретение лездинского народа, получается, правильно?
3: Лезгинка – это, конечно же, изобретение лезгинского народа. Но до того, как перейдем, наверное, говорить о лезгинке, два слова, кто такие же вообще лезгины. Да, это лезгины – народ дагестанский, да, они живут, коренной народ, живут в Дагестане. Ну и так получилось исторически, что они разделены политическими границами между Азербайджаном и Россией. То есть часть лезгин живет в Азербайджане. Говорят на лезгинском языке, и вот они очень родственные, относятся, да, к нахско-дагестанской языковой семье, такой большая семья. Живут они, собственно, как и многие бесписьменные народы, по датам. Это лезгивал называется. Ну, это как бы неписанные моральные правила, которые были установлены как бы на протяжении многих веков. Да, они жили как бы долгое время, собственно, до коллективизации, да, 20 века, родовыми кланами. Это вот, как мы знаем, это патронимия. Эти кланы назывались сихил, то есть кровный род. И фамилии, которые мы сейчас знаем, да, например, Рамазанов есть такая фамилия, Ахмедов там и так далее, они появились только в царское время. До этого у них как бы их называли по сихилам. А по религии, конечно же, они мусульмане, и в большинстве своем у них как бы лезгин ислам суннитского толка. Собственно, вот так вот они и выглядят, если говорить. Представление, если мы будем иметь о лезгинах.
2: А откуда пришел этот народ? И что является собственной повестью временных лет? Есть ли какой-то документ самый первый, в котором мы узнаем первые сведения о лезгинах?
3: Ну, первые сведения, как бы, да сложно сказать, что в раннем средневековье мы точно знаем, что уже лезгины есть, как бы, как лезгины. Да, даже некоторые ошибочно их относили к аварцам, так как язык в какой-то степени родственный, но тем не менее, как бы в 19 веке уже точно было описано, что лезгинский народ, он отдельный, лезгинский язык, он совершенно отдельный и отличается от других народов. Поэтому, да, какие-то сведения мы имеем с раннего средневековья, но как бы прям совсем вот точно, да, уже 19 век установили.
1: Мы знаем, что на территории Дагестана проживает множество разных народов. И какое место там занимают лезгины?
3: Ну, лезгины, они, это один из крупных народов после аварцев в Дагестане. Да, в Дагестане более 30 народностей, но это такой крупная народность, объединение нескольких племен.
2: Название совпадает с самоназванием? Иногда же бывают разницы, да, мы знаем это.
3: Да, совпадает. Ну, я сейчас боюсь выговорить, чтобы не ошибиться и не оскорбить кого-то, но как бы совпадает.
1: Если мы говорим о традициях, они, конечно, наверное, по большей части пересекаются с традициями и других кавказских народов, которые живут на территории Дагестана и не живут на территории Дагестана. Да, а есть ли какие-то отличительные черты в обычаях и традициях лезгинского народа, которые, может быть, даже их отличают от их соотечественников?
3: Ну, безусловно, как бы, да, как мы знаем, да, на Кавказе тесно сотрудничали, взаимодействовали народы, но каждый народ как бы сохранял какую-то свою вот эту особенность. Но здесь я, наверное, хочу выделить какие-то праздники. А, да, праздники – это всегда хорошо, это приятно, это танцы и песни. Например, у лезгин есть праздник цветов, да. Это очень такой... Почему праздник цветов? Потому что девушки молодые собирались, вообще молодежь вся, они как бы шли в горы за сбором цветов. Это не просто цветы, это цветы, которые как бы сейчас приправы, да, которые в дальнейшем использовали их родители, и это не сами, когда готовили. они как бы собирались все вместе, приходили в горы, где они же знали, где растет тот или иной цветок. Они сперва праздновали, что они вот дошли все вместе, и только потом начинали как бы собирать. И также потом празднично возвращались обратно. И как интересно, да, есть такой же праздник черешни. Также празднично покупали, и некоторые собирали и продавали. Но, наверное, самым таким ярким праздником, который является для лезгин важным, это Яран-Сувар. Кто-то его называет по-персидски, это Новый год, собственно, как бы, да. Но лезгины для них это очень важный праздник. Праздник, он является для них, это как бы триумф жизни. Тепло победило, как бы, зима. Зима наконец-то закончилась. И празднуют это с 1-2 марта. То есть это такое весеннее равноденствие. И здесь важно то, что как бы редко кто такое делает. Они зажигали костры. И спорили, как бы было такое состязание между кварталами. У кого же какой костер выше? И они начинали прыгать. Почему, ну, зачем нужен был костер? Чтобы сжечь всю нечисть, которая пришла к ним зимой.
2: Но это еще языческий, получается, праздник. Это еще до ислама появился, наверное, да?
3: Это, наверное,
2: похож,
3: да,
2: на Ивана Купалу, да, у славян, да, такой?
3: Ну, в какой-то степени, да. Но не отказывается от этого своего. Нечисть всегда надо побеждать.
1: Ну, хорошо, возвращаемся к лезгинке. Но ведь у многих кавказских народов, в том числе живущих на территории Дагестана, у них есть свои собственные танцы. Вот чем же так лезгинка-то стала, выделилась и стала популярной? У кого-нибудь спросить, лезгинку знают все?
3: Да, лезгинку знают все. Здесь, наверное, некоторых я разочарую, наших слушателей. Но на самом деле, как, да, музыка и танцы для лезгин имеют очень важное значение. Лезгинка может быть как и парным, так и сольным. Изначально лезгинка была мужским танцем. Но вообще в традиции для лезгин важны, во-первых, лирические песни и такие плавные танцы. То есть танцы с плавными движениями. Но тут происходит как бы следующее. На Кавказ приходят представители имперской власти. Да, и они начинают знакомиться с местными традициями. И вот кто-то увидел вот этот ритмичный, быстрый, да, танец. И так, наверное, он зажигательный, как бы, скорее всего, да, поэтому. И он распространяется по всему Кавказу. Именно потому, что именно вот эта вот манера танца впервые увидели у лезгин, и название как бы вообще всех кавказских танцев получает лезгинка. Да, и поэтому как бы, кстати, интересно, что вот сами лезгины называют вот именно вот этот танец как лезгинка, в переводе означает танец аварского старосты. Да, так интересно. Да, как бы поэтому, возможно, кого-то я сейчас разочаровала, но вот такие традиции.
2: А что девушки делают во время исполнения мужчинами лезгинки?
3: Ну, во время, во-первых, они хлопают в ладоши в такт, они задают такт. И потом, как бы, кто-то сказал, что девушки не танцуют. Девушки, с одной стороны, да, они скромные там и так далее, но тем не менее, им же тоже надо себя показывать, как и парням. Они тоже танцуют, то есть, но по приглашению молодого человека.
1: Да-да, я помню.
3: Как бы, да.
1: Вот там мужчина упал на одно колено, значит, а девушка так павой вокруг него ходит, да, в лезгинке,
3: получается? Совершенно верно, да. Если вдруг между парнем и девушкой, нет, между двумя парнями как бы происходит конфликт, девушка может между ними, действительно, это встать между ними, это раз, и бросить как бы платок так невзначай, и поединок или же ссора должна прекратиться тут же, и прекращается.
2: А платок кто должен поднять? Проигравший?
3: Нет, не проигравший. Тот, кто оказывается таким, знаете, смелым более. Не, в том смысле, не бояться, как бы тот, кто не боится оказаться, что он дал как бы вот назад.
2: Они не подерутся из-за платка опять?
3: Нет. В таких случаях, кстати, ни фольклор, ни эпические сказания не знает.
1: А вообще, правильно ли я понимаю, что лезгинка – это, ну, вообще общее название для многих кавказских танцев, а не только для одного? Или что-то,
3: да,
1: я недопонял?
3: Совершенно, Вы правильно поняли, да, как бы вот эти вот быстрые танцы, у каждого народа же свой какой-то вот прям особенный танец, но быстрые есть танцы у всех народов. И вот это вот название, как бы вот быстрых танцев, получила как бы через лезгинку. И назвали это русские, российские военные.
2: Возвращаясь к празднику цветов и вот как раз к приправам, а что, какая приправа является ведущей в кухне лезгинского народа?
3: Ну, вот ведущие, наверное, здесь как бы сложно сказать, но вообще они очень любят приправы. То есть как бы приготовить что-нибудь, какую-нибудь еду без приправы, это невозможно. Дело в том, что, они, например, любят очень кинзу, да, кориандр, да, мы так его знаем больше. Его очень любят. Это, например, укроп свой есть, например, черемша, как бы вот из него тоже много чего готовят, но тем не менее, вот как бы эти орегано, да, очень известно. Да, это такая распространенная, может быть, приправа, но здесь его очень, собственно, любят.
1: А у лезгин есть какие-то собственные особенности в кухне, отличные от общей дагестанской? Ну, в Дагестан ты приехал, это хинкал попробовал, например, который не хинкали как раз, а который тесто.
3: Самое, наверное, даже популярное и самое традиционное называется афарар или же афар. А все знают лазанью, да? Угу. А это что-то очень похожее. Вот такой пирог многослойный, с маслом в большом количестве и мясом. Но единственное, чего в традиции не было, это помидоров не было. Потому что помидоры появились как бы сильно поздно. Но и это является основным блюдом для лезгин. Ну вот это вот как бы... Вот есть еще другое блюдо, чуду, там с сыром. А афарар – это вот лезгинское.
1: Но чудо – это вообще, мне кажется, вообще дагестанское какое-то блюдо, да?
3: Да, скорее, да. Ну, если покопаться, мы найдем. Кто же придумал именно впервые это блюдо?
2: А на первые какие супы характерны для лезгинской кухни?
3: Да, кстати, они действительно, так как местность она горная, с одной стороны, как бы и жарко, и холодно одновременно, поэтому они и каши варят, кстати, кукурузную кашу с бараниным и луком, они очень любят. Они очень любят, как бы, суп называется исида, да, как бы они его любят и его очень готовят. Здесь много зелени добавляют, укроп, как я уже говорила. И, как бы, кстати, салат, они салаты тоже делают. Поэтому, понятно, как бы, ислам вообще, как бы, в Дагестане появился рано, но, возможно, и с этим связано или нет, может быть, просто свинина слишком жирная, они предпочитают больше говядину, предпочитали, да, и баранину, как бы, возможно, выращивали в большом количестве их. Я не могу, мне это невозможно объяснить, но это они очень любят. Более того, они любят что-то похожее на такой национальный напиток есть у них, у лезгинтач, очень похоже на кисель, такой из зерновых культур. Да, его из пророщенных и высушенных семян ячменя как бы готовят. То есть это тоже очень важно. А потом уже, естественно, как бы шурпа появляется уже в более позднее время, в 19 веке, ну и так далее.
1: Буквально 30 секунд у нас, мы знаем, существуют осетинские пироги, а есть ли какие-то фирменные лезгинские пироги?
3: А лезгинские пироги есть, но они, так по моему опыту, больше, скажем, они на балкарские похожи, они такие тоненькие, да. Осетинские такие пышные, большие, а эти более такие тоненькие, больше на балкарские похожи.
1: Сразу захотелось чуду съесть и пирогом каким-то вкусным закусить. Спасибо большое за эту беседу. Сегодня мы говорили.
3: И поехать в Дагестан.
1: И поехать в Дагестан, да, в Дагестане хорошо, там очень красиво и вкусно. А сегодня мы говорили про обычаи и традиции лезгинского народа. С нами была научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана, Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Рица Зельницкая. Большое вам спасибо. Спасибо, Рица, и до новых встреч. Всего самого доброго.
2: Спасибо.
3: До свидания. До новых встреч.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Владимир Путин призвал российский бизнес выступать заказчиком прорывных научных технологий. Сегодня президент провел в Новосибирском академгородке заседание Совета по науке и образованию.
2: Надо так настроить работу, чтобы отечественные бизнес-предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий, брали четкие обязательства по созданию на их основе успешных конкурентных продуктов. Ну, собственно говоря, так у нас и получается и в сфере там, биологии, в сфере медицины, фармацевтики, в сфере материаловедения, да и по очень многим другим направлениям. Сейчас вот коллеги рассказывали об этом. Уже практически есть заказы, есть заинтересованные предприятия. Наш бизнес проявляет к этому большой интерес. И государство, причем по разным направлениям, включая и оборонную сферу, и химию, материаловедение, и наши энергокомпании, энергетические компании.
0: Президент отметил, что невыполнение тех задач влечет за собой потерю колоссального количества средств и многолетнего упорного труда ученых, которым нет цены. Путин также подчеркнул, что суверенитет и развитие России, в том числе в оборонной сфере, зависит от скорости внедрения инноваций. Новосибирская область ожидает восстановления и роста экономики. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников. С ним встретился Владимир Путин. В своем развитии мы опирались не только на помощь федерального центра, занимались социально-экономическим развитием нашей экономики, укреплением доходной базы бюджета, сказал Травников. И по основным показателям за эти годы, как он отметил, область превышала средние российские данные. При этом губернатор признал, что со второй половины прошлого года и по прогнозу на этот год наблюдается снижение темпов роста. Как сообщалось в Минэкономразвитии, Новосибирской области прогнозируют уровень валового регионального продукта в этом году на уровне чуть более 3 триллионов рублей. ВРП Новосибирской области в прошлом году, согласно прогнозу, достиг 2,98 триллиона рублей. Таким образом, рост показателя в этом году составит около 7%. Военнослужащие группировки «Восток» в боях за Новое Поле в Запорожской области взяли под контроль подготовленный район обороны ВСУ и зачистили более 100 строений, сообщили в Минобороны. Там пояснили, что штурмовые подразделения прорвали оборону противника севернее Коммунаровки и заняли Новое Поле. Потери ВСУ составили около роты живой силы, а также 7 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 4 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга». Ранее в военном ведомстве заявили, что российские войска взяли под полный контроль Щербаковку в Харьковской области, Новое Поле в Запорожской области. Помимо этого, вооруженные силы России поразили логистические центры, склады боеприпасов и места хранения БПЛА противника, в акватории Черного моря уничтожен украинский патрульный катер. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1300 военнослужащих. Российские системы ПВО сбили 12 авиабомб и более 900 дронов самолетного типа. Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о грозе, которая ожидается в Москве. По прогнозам синоптиков, с 17 до 22 часов в столице ожидается гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду. Мэрия просит людей быть внимательными на улицу в непогоду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Но пока в столице без осадков, плюс 25 градусов, дует небольшой юго-восточный ветер, атмосферное давление чуть снизилось и сейчас составляет 745 миллиметров ртутного столба.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Баскетбольный клуб «Астана» из Казахстана уведомил Единую лигу об отказе от участия в турнире в сезоне 26-27. Согласно обращению, подписанному генеральным директором клуба, «Астана» не сможет выступить в предстоящем чемпионате по причине оптимизации финансирования, говорится в заявлении лиги. Российские пловцы квалифицировались в финал смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Павел Самусенко, Иван Кожакин, Нарин Суркова и Алина Гайфуддинова показали лучшее время в полуфинале. Александра Кузнецова и Арина Суркова вышли в полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляя. Евгения Чекунова и Юлия Ефимова прошли в полуфинал на дистанции 100 метров брасом. Также в полуфинал на дистанции 100 метров вольным стилем пробился и Егор Корнев. При этом Иван Гирев и Андрей Минаков не смогли преодолеть квалификацию. Алексей Ткачев и Георгий Смирнов выступят в полуфинальной дистанции 200 метров на спине. Полуфинальные заплывы пройдут 11 августа в вечерней сессии, финал 12 числа. Российским каноистам вернут флаг и гимн на турнирах с 27 года. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Международная федерация каноэ приняла решение с 1 января 2027 года отменить все ограничения для российских спортсменов, сообщила пресс-служба организации. До конца года действующие правила по нейтральному статусу сохранятся, а с 1 января россияне смогут выступать с использованием национальных названий, идентификационных символов, формы, флагов и гимнов, говорится в заявлении. Данное решение принято вслед за решением Международного олимпийского комитета временно отменить отстранение Олимпийского комитета России и отозвать рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. При этом для соревнований, право проведения которых было предоставлено до 1 января будущего года, будет действовать поэтапный подход. По умолчанию предусмотрено полноценное национальное участие, но если местное законодательство или обязательные решения властей воспрепятствуют этому, спортсмены смогут выступать с национальной формой, но без флага и гимна. В крайнем случае только в нейтральном статусе. Ранее россияне столкнулись с этим в гимнастике, несмотря на отмену ограничений международной и европейской федерациями, на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии и на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии нашим спортсменам запретили выступать с национальной символикой.
1: Раперистка Стефания Часовникова одержала победу на спартакиаде народов России. В финале соревнований в Уфе Часовникова победила Ирина Зорина со счетом 15-7. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк.
4: «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев встречают новых гостей. С нами орнитолог, сотрудник Координационного совета Союза охраны птиц России Елена Чернова. Елена, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Вот неожиданных соседей нашли на балконе. Как же мирно решить проблему с птичьим гнездом? Узнаем прямо сейчас. Вообще, почему птицы выбирают балконы жилых домов для гнездования?
6: Ну, потому что на территории города не так, чтобы много удобных мест. То есть, если в лесопарках есть старые деревья с дуплами, с толстыми ветками, то очень многие виды гнездятся там. Ну, а если брать птиц более открытых пространств, то есть тех же самых стрижей или голубей и так далее, они от природы гнездились где-то на территории скал, И, естественно, они выбирают в городе то, что наиболее похоже на скалы, а именно жилые дома.
0: Ну, стрижей, конечно, мне кажется, на балконах обнаружить это вообще довольно большая редкость, а вот с глубя...
6: Ну, они на самом деле гнездятся обычно на высотных зданиях, обычно они гнездятся в нишах, и, в общем-то, чаще всего люди не подозревают об этом соседстве, а вот голуби, да, голуби, они обычно заметные соседи.
0: Да, ну, стрижи это где-нибудь на здании МГУ на главном, да, а голуби у нас на балконе. Ну, это же проблема. Вот мы не заметили, и голубь уже свил, значит, гнездо у нас на балконе. Что вообще делать, если уже там строительство идет?
6: Если идет строительство гнезда, то самое разумное, что вы можете сделать, это, собственно, выкинуть стройматериалы и затянуть ваш балкон сеткой, если он не застеклен.
0: Жалко.
6: В принципе, лучше всего от голубей спасает остекление. Если этот балкон открытый, ну вот я могу сказать по собственному личному опыту, у меня голуби изволили загнездиться как раз в этом сезоне, пока я была в отъезде.
0: Сочувствую.
6: Я была вынуждена дать им уже отгнездиться, потому что, ну, птенцы уже, пускай, живут. Uh-huh. А после того, как они закончили, соответственно, со своим гнездовым сезоном, я просто-напросто затянула весь балкон сеткой и лишила их возможности продолжать этот бенефис, хотя попытки были.
0: Mm-hmm. Ну, сетка, не всегда есть возможности, не всегда это может быть комфортно, с сеткой затянуть в балкон. У меня тоже был печальный опыт, я не могу его назвать другим, как печальным, на другой квартире, когда я жил, там был незастеленный балкон. У меня несколько сезонов, кстати, гнездились тоже голуби, выводили свое потомство, но это же совершенно ужасно, в том смысле, что потом, я помню, я вызывал клининг, чтобы отмыть балкон, я заплатил какие-то космические деньги за это, потому что никто за это браться просто не хотел, вы понимаете, да?
6: Ну, если они там гнездятся уже целой колонии и не первый сезон, то да, в принципе, так как голубь, в отличие от мелких птичек, не занимается уборкой своей гнездовой территории, то они оставляют после себя, конечно, феерические овдьи конюшни, и отмывать это тяжело.
4: Угу. А для человека вообще это безопасно для человека такое соседство? Там же и вертячка какая-то, и птичий гриб бывает. Это все передается?
6: Де-факто это довольно безопасное занятие, потому что для того, чтобы чего-то передалось от голубя к человеку, человек должен иметь ослабленный иммунитет, и кроме того, должен с этим голубем буквально чуть ли не целоваться вплотную. А вертячка для людей не опасна, по большому счету.
0: Целоваться с голубями мы точно не собираемся. Но вот, предположим, что мы уже упустили момент, гнездятся голуби, птенцы, конечно, страшненькие у них, но выбрасывать их жалко, потому что они все-таки маленькие. Мы дожидаемся, когда они уже начинают летать и улетают, а потом просто выбрасываем гнездо, да, получается?
6: Ну, гнездо, нужно не только выбросить гнездо, нужно, если вы не имеете возможности затянуть балкон сеткой, как минимум убрать оттуда все элементы с нишами, с незакрытыми какими-то полостями, убрать невостребованные цветочные горшки, в которых ничего не растет, потому что это прям приглашение.
0: Не работает, вообще не работает, я вам скажу. У меня был вообще пустой балкон, на нем не было ничего. Они просто на самом балконе все спокойно гнездились.
6: В таком случае все вымыть и наоборот наставить каких-то щеток, которые мешают нормальной посадке.
0: Вот я, кстати, хотел тоже у вас поинтересоваться. Я в свое время, конечно, этот вопрос штудировал, и продаются специальные антиптичьи какие-то вот шипы, которые ставятся на балкон.
6: Не работает.
0: Потом мне рекомендовали, я развесил компакт-диски, потому что говорят, что эти самые... отвлекает голубей.
6: Работает банальная сетка. То есть они привыкают ко всяким преградам, и если у них есть заинтересованность проникнуть именно на ваш балкон, а таковая заинтересованность, она обычно возникает, если они обгнездились там пару раз и более, то они будут туда натурально ломиться. Поэтому, говорю, самое простое, то есть сетка, она, наверное, та самая сетка, которая защищает от птиц, всякие эти зеленые насаждения, она стоит, если я правильно помню, 500 рублей за этот кусок, ты в этот 3 на 5 метров, чего за уши хватает на обычный балкон. Собственно, да. И, собственно, очень просто решается эта проблема.
4: Понятно. А если дома Барсик, его можно попросить, чтобы он разобрался, пошел на балкон, что он колбасу бесплатно ест у нас?
6: Вот на самом деле не советовала бы, потому что Барсик в погоне за голубями запросто может вылететь с того этажа, на котором вы живете. И, кроме того, для них голубь довольно серьезный противник. Далеко не каждая кошка решится охотиться на голубей.
0: Вот у меня, кстати, вопрос. Кроме сеток, что-то хотя бы работает? Потому что существуют же какие-то радиоприборы, которые издают, как нам говорят, определенные волны, которые, в общем...
6: Во-первых, которые портят вам здоровье, если они действительно высокочастотные. А во всех остальных случаях голубям будет на них столь же пофигу, как и вам.
4: А крик орла, если включить?
6: Алиса, включи орла. Помимо сеток хорошо работает заведение на балконе ястреба-тетеревяй. Вот он вам зачистит всю территорию от голубей молниеносно.
0: Есть проблема с заведением ястреба, мне кажется. С ним надо будет договориться как-то. Не всякий ястреб согласится. И что мы должны ему пообещать, чтобы он у нас жил, пугал голубей?
6: Вы должны стать соколятником. По факту для этого вам надо будет завести хищную птичку и в дальнейшем строить свою жизнь вокруг этой хищной птички.
4: А голуби вкусные вообще? Может, такой вот.
0: Ну, они на курицу похожи, я в детстве ел, да.
6: Нет, ну я вам не советую есть городских голубей, потому что они достаточно безопасные, если ходить мимо них. Но если вы начнете их есть, то мне может неожиданно выясниться, что соседний магазин пытался их потравить.
4: Понятно.
0: Слушай, а самим, наверное, не стоит быть жестоким, и гадости на балконе разбрасывать тоже не надо, чтобы они поели, подохли, потом не прилетят уже.
6: Совершенно верно. То есть травить, вообще заниматься массовыми убийствами даже птиц, это совершенно не наш метод. То есть самый, наиболее надежные способы защиты — это барьерные. Это во-первых, и во-вторых, да, не держать на балконе элементов, которые, собственно, помогают птичкам гнездиться. То есть всяких, как я уже сказала, невостребованные, ничем не засаженные цветочные ящики, ниши, полочки пустые, там открытые шкафчики. Они очень любят в таких местах умело устраивать гнезда. То есть все это надо зачистить, закрыть пленкой, там пакетами, еще чем-то, чтобы, если оно там стоит... чтобы у птицы не было соблазна в этой нише что-нибудь устроить.
0: Но вообще голуби, они не птицы, это же крысы летающие в действительности. То есть к ним
6: они
0: как
6: птицы, они вполне себе нормальные птицы со своими достоинствами и недостатками.
0: Ни одного достоинства не знаю. Ни одного достоинства голуби я не знаю, кроме того, что он символ мира.
6: Мне было очень забавно наблюдать, говорю, за моими этими голубями с инженерным образованием, по-видимому, потому что, например, предыдущую сетку мне пришлось перетягивать, потому что они нашли способ под нее пробираться. Причем этот способ требовал трехуровневой какой-то логики, то есть надо было взять утяжелитель, отложить его в сторону, отодвинуть сетку, пролезть под сетку, получалась дырка. То есть им нужно было целую задачу решить, чтобы туда пробраться, но они ее решали.
4: Ну, мы гуманно обходимся с птицами, а соседи с нами будут гуманно распоряжаться? Потому что, наверное, есть какой-то закон, да, который позволит соседу нажаловаться на нас, что мы тут развели голубятню.
6: Ну, во-первых, вы не развели голубятню. Сосед не может нажаловаться на диких птиц, которые тут просто летают.
4: Так он на нас нажалуется.
6: Вы их, соответственно, вы от них вообще пытаетесь загораживаться каким-то образом. То есть поэтому сосед может адресовать свои жалобы в спортлото.
0: А можно ли, не знаю, вот все время объявления на подъезде висят: избавим от клопов, избавим от тараканов, а можно как бы избавим от голубей на балконе, вызвать какую-то службу, которая все решит?
6: Нельзя. Нельзя.
0: Почему?
6: Нет у нас таких служб, и хорошо, что их нет, потому что попытка каким-то образом уничтожать голубей на балконе в конечном итоге бьет, собственно, по другим видам животных и птиц, не исключая человека.
4: Понятно, все, будем гуманно относиться к голубям. Сотрудник Координационного совета Союза охраны птиц России Елена Чернова была с нами. Мы сегодня мирно решали проблему с птичьим гнездом на балконе. Спасибо, Елена, до новых встреч.
0: Всего доброго, до свидания.
4: До свидания.
6: До новых встреч.
5: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. С 1 августа зарплата каждого участкового врача в Вологодской области составит 150 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. На профильном часе в правительстве региона было дано поручение обеспечить равный уровень заработной платы терапевтов, педиатров и врачей общей практики по всей территории области. Доплаты уже в августе будут получать еще 311 человек. Основной критерий – выполнение показателей эффективности. Сумма будет отражена в расчетных листках в сентябре, заявил Георгий Филимонов. Циклон с ливнями и сильным ветром придет в область уже сегодня. Ухудшение погоды ожидается с 11 по 13 августа. По прогнозам синоптиков, непогода затронет большую часть региона, но наибольший удар примет на себя запад и центр области. Здесь ожидаются продолжительные, местами сильные дожди в отдельных округах. Стихия будет сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра. Водители и пешеходов просят быть предельно внимательными. Рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок и не парковать машины под деревьями. В Вологодской области на торги выставлены 10 объектов культурного наследия. Как сообщает Главное управление охраны памятников региона, аукционы пройдут в сентябре, начале октября. Инвесторам предлагают купить здание в Устюжне и Великом Устюге. По условиям конкурсов новые собственники обязаны провести полную реставрацию за свой счет в установленные сроки. Для восстановления действует программа льготного кредитования. Подробная информация об объектах размещена на платформе «Наследие Дома РФ». В Вологодской области проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она приурочена ко Всемирному дню сердца, который отмечается сегодня. Врачи напоминают, до 80% ранних смертей от болезни сердца можно предотвратить. Для этого необходимо отказаться от курения, алкоголя, правильно питаться, следить за весом и ежедневно двигаться. Не менее важно проходить регулярную диспансеризацию для выявления проблем на ранней стадии. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню бездомных животных, пройдет в Вологде. Выставка состоится 16 августа с 12 до 13.30 на стадионе «Динамо». Специалисты приюта приглашают вологжан познакомиться с питомцами, пообщаться с ними, узнать их истории. Понравившиеся животные гости смогут забрать домой. Если возможности взять питомца нет, вологжане могут помочь приюту, принеся необходимые для животных вещи.
5: Спорта.
8: Футбольный клуб «Череповец» стал обладателем Кубка Вологодской области по футболу. В финальном матче команда обыграла сокольскую «Сухану» со счетом 5-1. Сокольские футболисты не бросили играть даже после удаления игрока при счете 4-0. В итоге им удалось забить гол престижа с пенальти. Точку в игре поставил Семен Юринский, признанный лучшим игроком матча.

0: Погода на маяке.
1: Завтра днем ожидается облачная погода, дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 18, в Вологде плюс 17 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин призвал нарастить темп разработки технологий будущего в России. Об этом президент говорил на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске. По словам главы государства, властям нужно создавать сильные университетские центры для подготовки научных кадров, а бизнесу выступать заказчиком прорывных технологий. Еще один важный аспект – обеспечить защиту данных о результатах исследований, отметил президент. Путин также сообщил, что в России будет создана национальная база генетической информации, которая объединит данные о генетических ресурсах, животных, растениях, микроорганизмах.
2: Все имеющиеся в России данные о генетических ресурсах, если уж мы об этом говорим, животных, растений, микроорганизмов будут объединены в национальной базе генетической информации. Решение принято. По оценкам, ежегодно в эту базу будет загружаться порядка 10 петабайт данных, поскольку нас слушает сейчас широкая аудитория. Скажу, что это около 5 триллионов страниц печатного текста. Вот. Ну и, конечно, все решения вот в этой сфере, они ни в коем случае не должны приводить к какой-то избыточной монополии и мешать исследователям работать с имеющимися материалами и поддерживать свои научные контакты со своими коллегами в других странах.
1: Сегодня президент работает в Новосибирске. Ранее он обсудил развитие науки со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Академгородке. Путин также провел встречу с губернатором Андреем Травниковым. Подразделения группировки «Север» заняли село Щербаковка в Харьковской области, а группировка «Восток» – село Новое Поле в Запорожской области, сообщили сегодня в Минобороны. В ведомстве назвали взятие Щербаковки важным этапом в борьбе за крупный логистический центр ВСУ на севере Харьковской области, поселок Казачья Лопань. В ведомстве добавили, что в боях за Новое Поле российские военные взяли под контроль подготовленный район обороны ВСУ и зачистили более 100 строений. Помимо этого, вооруженные силы России поразили логистические центры, склады боеприпасов и места хранения БПЛА противника. В акватории Черного моря уничтожен украинский патрульный катер. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации, по данным Минобороны, превысили 1300 военнослужащих. Российские системы ПВО за сутки сбили 12 авиабомб и более 900 дронов самолетного типа. О народной программе «Единая Россия», о ходе специальной военной операции и непременной победе нашей страны лидер предвыборного списка партии военкор Евгений Поддубный говорил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. Евгений Поддубный – военный корреспондент ВГТРК, первый и единственный журналист в стране, удостоенный золотой звезды Героя России. Теперь, в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму, выступает и в новом для себя качестве. Он входит в первую пятерку кандидатов от «Единой России». Партия разработала новую народную программу. Отвечая на вопрос ведущего, Поддубный рассказал, что будет заложено в манифест в качестве образа России будущего.
3: Территориальная целостность страны меняться не может. Ни при каких обстоятельствах. Да? А определенные защитные механизмы страны не могут быть отменены. Это защита наших традиционных ценностей.
1: По мнению героя России,

0: футбольных организаций, в том числе УЕФА, с Инфантино началось в июле. Тогда он попытался привлечь к проведению мировых первенств частных инвесторов, в том числе связанных с семьей Трампа. Критики плана заявили, что Инфантино в погоне за прибылью забыл об интересах футбола, игроков и болельщиков. В итоге глава ФИФА отказался от проекта, однако оппоненты продолжили добиваться его отставки. Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о грозе, которая ожидается в Москве. По прогнозам синоптиков, уже вот с 5 вечера и до 10 вечера в столице ожидается гроза, дождь и порывы ветра. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее сообщил, что сегодня действительно вечером не исключена гроза, а завтра циклон буквально сломает тепло, и вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон.
1: Вечером примерно 17-18 часов начнутся дожди, возможно гроза, ветер юго-запад и южный 4-9 метров в секунду порывистый. Температура воздуха плюс 23-26, атмосферное давление будет падать, составит 743 миллиметра ртутного столба. В среду циклон сломает тепло, вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет своеобразное климатическое путешествие из лета в осень за сутки буквально, ну и соответствующей смены гардероба. Но виной тому станет холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ближайшей ночью в Москве плюс 11-14, в Подмосковье 10-15, а днем всего лишь плюс 16-19 градусов, что соответствует климатической норме первой половины сентября.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди и тоже похолодает. Днем 16-18 градусов, в Москве кратковременный дождь и 17-19 градусов.

0: Мальчики, стройся! Кончил работу, с семьей или один? Синюю блузу смотреть иди!
1: А чего вы ждете?
2: Ждем сигнала!
1: Даешь свисток!
3: Даешь начало! Мы сотрудники газеты, не артисты, не поэты!
0: С мира занавес дерем!
3: Всем покажем! И встаем!
0: Что в Марокко?
4: Все Марокко! Что у нас сейчас под боком?
5: Как во Франции дела?
6: Как экскурсия прошла?
7: На Арбате что у нас? Что в Италии сейчас?
0: Что в деревне?
5: И короче,
0: обо всем ином и прочем.
3: Врагов труда, гранит штыки! Вставай, газетные полки!
0: Делай раз! Делай два! Делай три!
2: Физкульт, привет!
3: Без сомнений и страха!
0: Придя с работы, снимая рубах!
6: Правила помни одно непременно!
2: Нет физкультуры без гигиены!

0: ножики, что нам рук, что нам льва, наплевать на все права, можем всех приятелей обложить по...
1: Ребята, прячемся.
2: Я же монство, тру-ля-ля. И скажу вам смело. Люблю глазками стрелять, не люблю лишь дело. Завела я дневничок, в нем пишу стихи я. Мопассан и Поль де Кок, вот моя стихия.
3: Только станет лишь темно, страстно ждет меня кино. Мэри Пикфорд, Гарри Филь, Мик вскочил в автомобиль. Им навстречу, как дикий кот, мчится Гарольд Бой. Сколько страсти я гоня, ох, держите вы меня. Что мне школа забыл давно, дайте мне кино. Помогите!
1: Подайте, гражданочка, не за то, что пою, за то, что не ворую.
2: Фи! Помогите, ограбили!
3: Делай раз! Делай два! Делай три!
4: Встретим ветер телом голым!
5: Панцирь наш, трусы одни!
6: За футболом!
4: Баскетболом!
5: Проводи почаще дни!
7: Если в кресле вам удобно, если сытно привыкли обедать, извольте выслушать подробно то, о чем хочу я вам поведать.

0: Делай два. Делай три.
1: Нету страничи позорней. Это пятно мы сотрем. Давайте же мы беспризорных в колонии всех соберем. От социальных последствий, чтоб оградить нам страну, против разрухи и бедствий дружно объявим войну.
0: Нет пятна более страшного, более черного. Эй, страна, к десятилетию октября
1: ни одного!

0: Товарищи, позвольте мне от вашего имени поблагодарить участников «Живой газеты» за содержательное поучительное представление. Да, товарищи, трудные годы тлетворного влияния НЭПа, как это хорошо было показано в газете, мы, молодежь, должны сохранять в неприкосновенности наш революционный дух. Но что же мы видим? В наших рядах распространяется пошлость, мещанство. Многие носят банты, галстуки, фельдеперсовые чулки. К чему эти декорации? И как с этим бороться?
1: Антон, а чем тебе не нравится галстук?
2: Гена, перестань бусить.
1: Слушай, а чем тебе не нравятся фельдеперсовые чулки, а?
0: А для чего они?
1: Что, чулки? А ты что, не знаешь, для чего чулки?
0: Ну подожди, подожди. Чтобы какой-нибудь там гнилокровный буржуазный выродок любовался женской, так сказать, изящной ножкой на танцульках. Так что ли?
2: Так ты что, вообще против танцев?
0: А вряд танца доказан.
2: Доказан кем?
0: Ну доказан.
1: Кем доказан?
0: Ну ладно. А некоторые продолжают вертеть ногами. Разговаривают на «вы», «извините», «пардон». Это насквозь прогнивший интеллигент. Я сам видел, как один комсомолец подавал другой комсомолке пальто.
1: Ну и что тут такого?
0: А для чего? Чтобы подчеркнуть ее неравноправие. Так что ли? Ведь она же ему пальто не подает.
1: Слушай, а может у них любовь, а?
0: Ну да ладно тебе, тебе дадут слово, выйдешь и скажешь. А любовь может быть на основе общих интересов, общей борьбы и общих идей. Вот так-то, Геннадий.
3: Там вот Зоя Новикова хочет сказать.
4: Зоя Новикова просит слова.
0: Пожалуйста, Зоя Новикова.
4: Мужчина называется мужчиной.
3: Громче!
4: Мужчина называется мужчиной, потому что он мужественный.
1: А вода называется водой, потому что водянистая. А чего?
2: Ребят, ну хватит. Вот где
3: чего я?
2: Дайте сказать человеку.
3: Говори, Зоя.
4: Мужчина называется мужчиной, потому что он мужественный.
3: Мы уже слышали.
4: Ну что в этом смешного? Ведь он должен быть мужественным. Парень защищает девушку от хулиганов, а не девушка парня. Если он подаст ей пальто, то в этом нет ничего унизительного. Простая вежливость.
1: А я все-таки хотел бы знать. Женщина называется женщиной, потому что она женственная, да?
5: Да, именно. А если парень грубит девушке, то он хам, ясно?
1: А если она небрежно одета?
5: Она просто неряха. И почему обязательно ходить в сапогах? Я предпочитаю туфли.
1: Танцевать удобнее,
4: а
1: да?
4: Чего? Комсомол не должен устраняться от танцев. Иначе танцами воспользуются чуждые элементы. Будут плевать на всякие фокстроты, чарстоны. А что плохого в вальсе? Краковяки. Мы их танцевали, танцуем и будем танцевать. Независимо от того, разрешит нам Антон, понимаешь ли, или не разрешит.
0: Можно ли? Я благодарен Антону за то, что он поставил все точки над «и». Чего он хочет? Чего вообще хотят все комсомольцы? Они хотят стандарта. Хотят всех подвести под этот стандартный тип. А я не хочу. Я хочу быть самим собой. И буду.
2: Кто хочет стандарта? Я не хочу. Ребята, вы хотите стандарта?
6: Нет!
2: Слышал? Каждый человек должен быть самим собой. Ясно? Но плохо, когда человек думает только о своей карьере, благополучии и внешности.
0: Прости, я что-то не уловил мысли.
2: Ты понимаешь, дело не в том, как ты носишь бант, а в том, что бант стал для тебя культом и заменил тебе все.
1: Он забантовался!
2: Я, ну хватит. Кстати, культом могут стать и стоптанные сапоги.
0: Да.
2: Вообще, ребята, я считаю, что не в том дело, в чем ходит комсомолец.
0: А в чем?
2: А в том, предан ли он делу революции.
0: И все?
2: Нет, не все. И готов ли он пожертвовать всем для нее?
0: Я предлагаю запретить участие в танцах.
4: У меня другое предложение.
0: Какое?
4: Танцы разрешить, кроме фокстрота и чарлистона.
1: Почему это интересно?
4: Фокстроты слишком прижимаются.
1: А, ты не прижимайся. Ну и чарлистоне не прижимаются.
4: Все равно это буржуазный танец. И никто не умеет его танцевать по-настоящему. Получается не танец, а какое-то кривляние.
0: Я предлагаю запретить банты, галстуки, фельдеперсовые чулки и духи.
1: И одеколон, да?
0: И одеколон тоже.
1: А между прочим, одеколон это не роскошь, а гигиена.
5: Можно мне?
0: Пожалуйста.
5: Нужно принять решительные меры по борьбе с хулиганством. Особенно против тех, кто вовлекает в хулиганство малолетних.
0: Правильно. И таких я предлагаю судить показательным судом. Вот так.
7: Миша,
6: Поляков! Товарищ Свиридов, здравствуй!
7: Здравствуй, здравствуй, дорогой. Что-то ты забывать стал старых друзей.
6: А вы знаете, времени нет. Я ведь школу заканчиваю, опять же практику проходим одновременно.
7: Ага.
6: Так что дел...
7: Совсем взрослый стал. Выше меня ростом.
6: Разрешите?
7: Время? Возмужал. Да. Ты зачем сюда?
6: А сюда я заходил по делу. Ребят нужно со двора пристроить. Угу. Да, кстати, хорошо, что я вас встретил.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Я к вам собирался зайти. У меня к вам дело.
7: Ну-ну, какое дело, говори.
6: Вы знаете, у нас на фабрике в последнее время, где мы проходим практику, творятся очень странные дела.
7: Какие дела?
6: Во-первых, вдруг резко увеличился выпуск бракованной продукции. Третий сорт или брак. Мы пытались с ребятами проверить, но вы сами понимаете.
7: Ну да.
6: Здесь нужен глаз специалиста.
7: Понятно.
6: А главный инженер у нас.
7: Как его фамилия?
6: Зимин. Николай Львович.
7: Зимин, Зимин. Я его знаю. Он давно на фабрике работает. Старый спец, по-моему. Человек честный, порядочный. А ты что, сомневаешься в нем?
6: Как вам сказать? По-моему, или его водят за нос, или он делает вид, что ничего не замечает.
7: Угу. Знаешь что, давай так договоримся, Миша. Вы с ребятами займитесь этим делом. Присмотритесь. Но только осторожно, чтоб не спугнуть махинаторов и не обидеть подозрением людей невиновных. И позвонишь мне.
6: Хорошо.
7: Ну, а мы с своей стороны тоже этим делом займемся.
6: Ну, хорошо.
7: Ну, будь здоров.
6: Я пойду.
7: Будь здоров и позвони. Позвони обязательно.
6: Добро, позвоню.
8: Ты зачем пришел? Хочешь погулять со мной, да? А деньги у тебя есть?
6: Ты знаешь, нет денег у меня.
8: Нету? Ну что ж, можно просто так, в кино сходить.
6: В кино?
8: Ну да, в киночу.
6: В кино, пожалуй, можно.
8: А на кино-то у тебя хватит?
6: Вот на кино у меня хватит.
8: Тоже мне кавалер нашелся.
6: Ну а чем я не кавалер?
8: Полегавый ты, вот кто, понял?
6: Не понял. Ты лучше мне скажи, как тебя зовут.
8: Привязался тут. Да белка я, белка!
6: Я у тебя настоящее имя спрашиваю.
8: Чего привязался? Белка я, белка, белка!
6: Бабушка,
9: как
6: ее зовут?
9: Ой, ну а кто ж ее знает?
6: Да как это?
9: Приблудная девчонка-то. Подобрала на вокзале, в голод еще. Ну вот, с тех пор и живет со мной.
8: Так и живем.
9: Ой, как крестили, я не знаю, а зову просто Анушкой.
8: Анюткой.
9: Анюткой.
6: А ты, Анютка, почему в школу не ходишь, а?
8: А не хочу и не хожу.
6: В колонию отправят.
8: Куда?
6: Куда, в колонию.
8: Не могу, в колонию.
6: Что смешного-то?
8: Ничего смешного, да убегу я, правда, бабушка?
9: А ее брали, она убежала. Да она откуда хочешь убежит, верткая.
6: Вот из колонии ты убежала. А из тюрьмы не убежишь. Там четыре стены и решетка на окне.
8: А мне и в тюрьме-то неплохо.
6: Да?
8: Да.
6: А это почему?
8: Почему, почему? Потому что там кормят, вот почему.
6: Тебе сколько лет?
8: А не сколько мне лет?
9: 14 лет записано.
6: А живете-то вы на что?
9: А что люди добрые дадут, на то и живем. Да вот белка кормит, спасибо, не обижает.
6: Да? А интересно, где ты достаешь?
8: А где надо, там и достаю.
6: Попасться можно.
8: Пускай могила меня накажет за то, что я его люблю.
6: Белка, хочешь, я на фабрику тебя устрою?
8: Куда?
6: На фабрику. Специальность получишь, зарплату, оденешься.
8: Меня могилы не боюсь.
9: Все лучше, чем зарьем
8: кого люблю и с тем помру.
9: А ты слушай, что тебе человек говорит.
6: А с директором я договорюсь.
8: Договоришься.
9: Платок себе купишь, ботинки. Зимой босиком не побежишь. Сахару поешь.
6: Ты решай, только недолго, а то место уплывет.
8: Уплывет.
6: Что скажешь?
8: Мама, Мишка, шила брюки. Брюки, брюки, Мишка, брюки потерял.
6: Ну ладно, надумаешь, скажешь. До свидания.
9: До свидания.

0: Хоть бы ты провалился куда с моей головы, хоть бы тебя пьяного трамваем задавило. Господи!
1: Ага, ты про меня? Трамваем. Про мужа. Я сейчас тебе такой трамвай
0: сделаю. Да, Бэт, ты чё?
2: Ложись спать.
0: Господи.
2: Бой, ну успокойся. Не буди.
1: Наша?
2: Не трожь ее.
1: Люди! Тебе чего?
3: Мне с Виктором нужно поговорить.
0: Не вовремя вы, Господи, не вовремя.
2: Тебе что надо? Ну о чем нам разговаривать-то?
1: Видел, да? Как сын на отца бросается.
2: Тебе что надо? Ну что тебе надо? Ну зачем ты пришел? О чем нам с тобой говорить, а? У нас своих делов полно. Понял? Ясно?
3: Ясно. Ясно.
4: Летний кинозал «Маяка».

0: квартиру сниму на суточном.
1: 6+.
2: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Начнем сообщение от Минобороны. В акватории Черного моря, южнее Одессы, поражен патрульный катер, предназначенный для сопровождения в порты Украины сухогрузов с оружием для ВСУ. Ранее сегодня в своей сводке Минобороны сообщила, что подразделение группировки войск «Восток» взяли под контроль село Новое Поле в Запорожской области. Подробности рассказал старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов. По его словам, в ходе продвижения российских войск ВСУ потеряли более 300 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и решительными действиями освободили населенный пункт «Новое поле» Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной десантно-штурмовой бригады, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Коломийцы, Ивановка, Рыбальская, Воскресенка, Зоревка, Широкая, Самойловка, Никольская и Великомихайловка. Противник потерял более 315 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 15 автомобилей.
0: Подразделения группировки войск «Север» в свою очередь взяли под контроль населенный пункт Чербаковка в Харьковской области. Правительство до конца этого года продлило действие сжиженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах. Об этом шла речь на совещании, которое провел вице-премьер Александр Новак. Обсуждалась ситуация на внутреннем рынке топлива. Одной из важных тем стала маркировка различных экологических классов.
3: Должна быть обеспечена маркировка этого топлива и Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5, чтобы автолюбители целенаправленно могли видеть, какое топливо они могут купить. Поэтому это направлено в первую очередь и для информирования. Сегодня с регионами обсудили. И такая задача правительством поставлена, чтобы на всех АЗС соответствующая информация была.
0: Вице-премьер поручил профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжить работу по снабжению внутреннего рынка, мониторить динамику цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов потребителям. Планы Сербии завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к 2027 году не означают автоматической отмены безвизового въезда для граждан России, заявили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России. Ранее министр по евроинтеграции Сербии заявил, что власти страны планируют привести визовую политику в полное соответствие с требованиями Евросоюза, что автоматически означает введение виз для российских граждан. Сербия рассчитывает завершить эту работу к концу следующего года. В Ассоциации подчеркнули, что эти заявления не свидетельствуют о намерении не отменять безвизовый режим для россиян в обозримом будущем. В АТОР добавили, что за первое полугодие этого года Сербия зафиксировала более 99 тысяч визитов граждан России. И это на 19% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом потенциальное введение визового режима, по мнению экспертов, ограничит спрос на это направление. До этого стало известно, что Черногория с 1 ноября вводит визовый режим для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Такое решение было принято для полной синхронизации визовой политики страны с политикой ЕС. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Москве пошел дождь, температура воздуха опустилась до 24-25 градусов, атмосферное давление составляет 745 миллиметров.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Баскетбольный клуб «Астана» из Казахстана уведомил Единую лигу об отказе от участия в турнире в сезоне 26-27. Согласно обращению, подписанному генеральным директором клуба, «Астана» не сможет выступить в предстоящем чемпионате по причине оптимизации финансирования. Об этом говорится в заявлении лиги. Российские пловцы квалифицировались в финал смешанной комбинированной эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Павел Самусенко, Иван Кожакин, Арина Суркова и Алина Гайфудинова показали лучшее время в полуфинале. Александр Кузнецов и Арина Суркова вышли в полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляя. Евгений Чукунов и Юлия Ефимова прошли в полуфинал на дистанции 100 метров брассом. Также в полуфинал на дистанции 100 метров вольным стилем пробился Егор Корнев. При этом Иван Гирев и Андрей Минаков не смогли преодолеть квалификацию. Алексей Ткачев и Георгий Смирнов выступят в полуфинальной дистанции 200 метров на спине. Полуфинальные заплывы пройдут сегодня, 11 августа, в вечерней сессии. Финал состоится 12 числа. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» подписывает конкурента из Японии для российского вратаря Матвея Сафонова. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Пари Сен-Жермен договорился с итальянской Парма о покупке японского голкипера Диона Судзуки, сообщил итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо. Источник уточняет, что сумма трансфера составит 35 миллионов евро. С лета 2024 года ПСЖ потратил на вратарей уже 110 миллионов евро. Самым дешевым из них стал Матвей Сафонов. Россиянина покупали у Краснодара за 20 миллионов евро. Но именно он в прошлом сезоне утвердился в качестве основного голкипера команды. Судзуки станет уже третьим вратарем за последние два года, с которым придется конкурировать россиянину. Итальянец Доннарумма ушел в Манчестер Сити, а француз Шевалье плотно сел в запас и тоже близок к уходу из клуба. При этом ПСЖ рассматривает для Судзуки вариант аренды, чтобы он регулярно получал игровое время. Одним из главных кандидатов на японского вратаря, по данным Романа, является итальянский Ювентус. Судзуки 23 года. Кроме Пармы он играл за бельгийский Сен-Труйден и японский Урава Редс, с которым выиграл Азиатскую лигу чемпионов, Кубок Императора и Суперкубок Японии. Матвею Сафонову 27 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2024 года и за это время по два раза выиграл с командой Лигу чемпионов и чемпионат Франции, по разу Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
1: Мужская сборная России по волейболу проведет товарищеский матч в Уфе в августе в рамках подготовки к возвращению на международную арену. Турнир пройдет с 21 по 23 августа. Россияне сыграют с командами Ирана, Белоруссии и Кубы. Двукратный чемпион мира по дзюдо Энал Тасоев примет участие в турнире «Большого шлема» в швейцарской Лозанне. Тасоев выступит в весовой категории свыше 100 килограммов. В этой же категории на турнир заявлен Тамерлан Башаев. Соревнования пройдут с 28 по 30 августа. Арперистка Стефания Часовникова одержала победу на спартакиаде народов России. В финале соревнований в Уфе Часовникова победила Ирину Зорину со счетом 15-7. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк. Летний кинозал «Маяка».
4: Здорово.
5: Здравствуй.
4: У Витьки, что ли, был?
5: У Витьки.
4: Помирились?
5: На фабрику хочу его устроить.
4: Агаетка самоля. Витьку на фабрику.
5: А чё?
4: А у Белки что делал?
5: Просто нужно было.
4: Слышь, Поляков.
5: Но?
4: Ты в школе учишься?
5: Учусь.
4: Хорошо учишься?
5: Неплохо.
4: Ну так вот и учись в своей школе. А Белку, Витьку не трогай. Не разговаривай с ними. Мой совет.
5: Если ты мне будешь советовать,
4: Я тебе...
6: Рожу намылю. Понял?
4: А ты меня на понял-понял не бери. Понял?
6: Надорвешься. Понял?
4: Слышь, Поляков, я тебе не Альфонс Даде. Я зря ножичком баловать не буду, понял?
7: Николай Львович, вы не могли бы устроить на фабрику двух подростков? Ребята болтаются во дворе целыми днями.
8: Бронь, мой друг, бронь подростков, она запомнит.
7: Ну, я понимаю, но девочка-сирота бежала из колонии.
8: Ну, ты с фабрики убежи.
7: Да не убежи, не убежи.
8: Да убежи.
7: Я вам гарантирую, не убежи. Жалко, пропадет девчонка. Рядом Смоленский рынок, Проточный переулок, жулики, варьё. Кстати, ваш Андрей с ними хорошо знаком. Да, одна компания.
8: Андрей?
7: Да.
8: Компания? Может, он играет в компании?
7: Это серьезнее, чем вы думаете.
8: Ну, я целыми днями на фабрике, так что воспитанием детей жена занимается. Стало быть, Андрей и Ко. Вот, кажется, и к людям ведь тоже относятся отрицательно.
7: Ну, почему? Нет, она взрослый человек и сама за себя отвечает.
8: А вам не кажется, что в вашей школе вообще существует, ну, как бы сказать, известное предубеждение к детям из интеллигентных семей?
7: Нет, это не так, я думаю...
8: Ой, только, пожалуйста, вы не вступайте в дискуссию. Сегодня был трудный день, я устал. А насчет вашей просьбы я подумаю. Впрочем, такие вопросы решает директор. Ну,
7: хорошо, я с директором поговорю.
8: А я с своей стороны. Всего доброго.
7: До свидания.
9: Николай Львович, вот документы по браку.
8: Ну что же вы мне их сейчас-то даете? Я же домой еду.
9: Мы подбирали. Я хотел к вам принести, но вижу, что вы идете домой. Вот.
8: Ну хорошо, завтра воскресенье, я их посмотрю дома.

0: наиболее популярны сейчас. Лес у Мирхольда, принцесса Турандот у Вахтангова, ну и Жирафля у Таирова. Но самое поразительное – это театр «Кривой Джимми». Я обещаю познакомить вас со всеми новинками театральной Москвы. Спасибо. Ну а сегодня, я надеюсь, вы получите удовольствие от просмотра новой фильмы. Вход только по пригласительным билетам.
1: «Принцессу Турандот» мы смотрели. К счастью, театр Вахтангова рядом, на Арбате. И только из-за этого мне удалось вытащить туда мужа. А вот Мирхольд, говорят, у него там все вверх ногами.
0: Это не совсем так. Он, безусловно, оригинален, но это занятно и своевременно, а современно.
1: Возможно, но я воспитана на Станиславском.
0: Да, вы правы. Вы правы. Конечно, главное в искусстве это человек с его чаяниями, надеждами, страданиями. Человек это звучит... Вот великая французская актриса Сара Бернар так стара, что все свои роли играет, не вставая с кресла, а публика рыдает.
1: Сара Бернар. Говорят, она обещала приехать в Москву на гастроли.
0: Да, вместе с креслом.
1: Валентин. Я понимаю. Невозможно будет достать билет.
0: Ну что, не беспокойтесь. Я что, сидят, позабочусь.
2: Валентин Валентинович, а вы москвич?
0: Сейчас да. Но родился я в Орловской губернии. Если говорить откровенно, если я не буду вас шокировать.
1: Что вы?
0: Как это принято сейчас говорить, я из бывших. Отец мой был управляющим конных заводов у графа Орлова.
1: Ах, вот как.
0: Ну, а сейчас я заготовляю мануфактуру для наших предприятий.
1: Да, Николай Львович, мы опаздываем. А где Андрей? Андрюша?
2: Да во дворе, наверное.
1: Я же просила его быть дома. Позови Людочку.
2: Ну, мам.
1: Люда, позови.
0: Люда, ну?
1: Наш двор – это какой-то ужас.
0: Извините.
1: Какой-то ужас. Вы помните этого хулигана с финкой?
0: Витька по прозвищу Альфонс Доде.
1: Витька. Так вот, этот Витька.
3: Последнее время я только и слышу в нашем доме. Витька, Витька. Можно подумать, что он член нашей семьи. Сейчас мы идем.
1: Он всех нас когда-нибудь прирежет. Витька.
2: Андрей дружит не с Витькой, а с Леней Панфиловым.
0: Шныра.
1: Шныра. Хорошенькая компания.
2: Ну, компания не компания, а Шныра всегда заступается за Андрея.
1: А что, разве его кто-нибудь обижает? Андрей, я просила быть дома.
4: Я и так дома.
1: Так вот, мы скоро уйдем. В 9 часов закроешь дверь и спать.
4: Ясно.
0: Вы слышали? Из-за границы пришла печальная весть. Макс Линдер покончил жизнь самоубийством.
1: Боже мой, какой ужас.
0: Теперь это модно. Но сейчас вы его увидите на экране. Таково чудо синематографа.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Циклон с ливнями и сильным ветром придет в область сегодня вечером. Ухудшение погоды ожидается с 11 по 13 августа. По прогнозам синоптиков, непогода затронет большую часть региона, но сильнее всего это будет заметно на западе и в центре области. Здесь ожидаются продолжительные, местами сильные дожди. В отдельных округах стихия будет сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра. Водители и пешеходов просят быть предельно внимательными. Рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок и не парковать машины под деревьями. Два человека погибли на пожаре в Вологде. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы сегодня около 4 часов утра. Огонь вспыхнул в пятиэтажном кирпичном доме в микрорайоне ГПЗ-23. В ходе тушения были эвакуированы 6 человек, еще двоих спасли. В результате пожара погибли 2 человека. Первыми на возгорание отреагировали жительница дома Алина и ее бабушка. Они вызвали пожарных, после чего девушка побежала оповещать соседей, чтобы те покинули здание. После ликвидации пожара жильцы вернулись в свои квартиры. Причины возгорания устанавливаются. На площади Революции в Вологде начали заливать бетонное основание под плитку. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Подрядная организация переходит на круглосуточный режим работы. График скорректирован для максимальной эффективности. На месте будущего фонтана до конца августа работают археологи. После этого на площадке начнется монтаж гидротехнического сооружения. Параллельно с площадью проходят работы на Советском проспекте. До конца недели специалисты освободят участок после обновления инженерных сетей. После этого начнется работа по укладке нового асфальта. С 1 августа зарплата каждого участкового врача в Вологодской области составит 150 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. На профильном часе в правительстве региона было дано поручение обеспечить равный уровень заработной платы терапевтов, педиатров и врачей общей практики по всей территории области. Доплаты уже в августе будут получать 311 человек. Основной критерий – выполнение показателей эффективности. Сумма будет отражена в расчетных листках в сентябре, заявил Георгий Филимонов. Кратковременные перерывы в теле- и радиовещании возможны в Череповце с 11 по 13 августа. В телецентре запланированы профилактические работы на передающем оборудовании. С 10 до 17 часов с перебоями будут работать 20 бесплатных ТВ-каналов из 1 и 2 мультиплекса. С ограничениями будут вещать и радиостанции Вести ФМ, Маяк, Радио России.
0: Погода на маяке.
2: Завтра ожидается облачная погода, дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 18, в Вологде плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
3: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
4: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
3: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
4: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума, телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
3: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте вести-ярославль.ру.
0: ВГТРК.
5: Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
8: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 18 часов.
0: Новости.
1: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Все в современном мире, включая суверенитет, решение гражданских и оборонных задач, зависит от скорости внедрения инноваций. Об этом говорил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Он также отметил, что Россия стала еще сильнее, нарастив свои компетенции после отказа ряда стран от поставок оборудования для сибирского кольцевого источника фотонов. Первые исследовательские станции СКИФ должны заработать до конца этого года, поручил Владимир Путин.
2: Сейчас это один из самых мощных в мире, а по некоторым параметрам не имеющий аналогов ускоритель частиц. Это позволяет заглянуть в мир атомов, молекул. Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции. В том числе для их возведения Россия самостоятельно создала около 30 позиций критически важного оборудования. Сколько сейчас? 7 работает, да, Борис Иванович сказал, но будет, планировалось 30, но может даже и больше, да, больше появится. Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции. В том числе для их возведения Россия самостоятельно создала около 30 позиций критически важного оборудования, как я уже говорил, от поставок которого отказались от поставок оборудования нам, наши партнеры из некоторых стран. Да, в этой связи нам пришлось, как говорится, сдвинуть вправо по графику запуск СКИФа, но зато мы стали еще сильнее. Вот это уж точно тот самый случай, когда мы стали еще сильнее, нарастили в этой сфере свои технологические компетенции и свой технологический суверенитет.
1: Путин также сообщил, что в России создадут национальную базу генетической информации, которая объединит данные о генетических ресурсах животных, растений, микроорганизмов. Сегодня президент работал в Новосибирске. Ранее глава государства обсудил развитие науки со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Академгородке. Президент также провел встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В Черном море Нижней Одессы поражен патрульный катер, предназначенный для сопровождения в порты Украины сухогрузов с вооружением для ВСУ, информировали вечером в Минобороны России. Ранее в своей сводке ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Щербаковкой в Харьковской области. Подробности сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых. По его данным, потери противника составили до 240 военнослужащих.
3: Нанесено поражение живой силе и техники двух механизированных, мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Слезнева, Дергачи, Уды, Приколотная, Казачья Лопань, Васильевка Харьковской области и города Харьков. В Сумской области нанесено поражение формированием механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, бронетранспортер, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделение группировки «Восток» сегодня взяли под контроль населенный пункт «Новое поле» в Запорожской области. Заправки должны в доступной форме информировать покупателей о классе продаваемого топлива. Об этом шла речь на совещании, которое провел вице-премьер Александр Новак. Разрешение реализации топлива стандартов Евро-2, Евро-3, Евро-4 даст рынку дополнительные объемы и позволит покрывать возможный дефицит в отдельных регионах страны, отметил Новак. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, продолжает работу по пресечению необоснованного повышения стоимости нефтепродуктов, в том числе

0: 10 жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Вина Берландера доказана. Уголовное дело прекратить в связи со смертью, сказала судья железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону. По версии следствия, в 1942 году Берландер занимает должность переводчика в составе зондеркоманды под руководством нацистского преступника Курта Кристмана, принимал непосредственное участие в 4 массовых карательных операциях против мирных жителей и пленных красноармейцев на территории Краснодарского края и Ростовской области. В результате были убиты более 3000 советских граждан. Сразу же после капитуляции фашистской Германии Оберландер скрылся от органов предварительного следствия, покинув Европу. Он умер 20 сентября 2021 года. По данным Генпрокуратуры, с учетом положения приговора Нюрнбергского международного военного трибунала и Конвенции ООН, действия Оберландера квалифицированы как геноцид. Завтра жители столичного региона перенесутся из теплой середины лета в прохладное начало осени. Об этом заявил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, июльские температуры уже прошли, но потепление все же еще наступит.
1: В Москве сегодня последний по-июльски теплый день. Воздух успел прогреться до плюс 25,6. Ну и в среду москвичи и жители Центральной России перенесутся из середины лета в начало осени. Погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными ливнями и порывистым ветром северо-западных румбов. В сумерках будет плюс 12-15, а в дневные часы посвежее до плюс 15-18. Прохладная погода продержится до конца рабочей недели, и лишь с наступлением выходных на берега Москвы-реки вернется августовское лето.
0: Самым холодным днем в Москве на этой неделе станет четверг. Температура будет в районе 15 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра тоже похолодает, пройдут небольшие дожди, днем плюс 16-18 градусов. Ну а в Москве в эти минуты идет дождь, температура воздуха опустилась до 24 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров.

0: Валентин Валентинович. Он требует документы по всем отправкам за последние 2 месяца.
1: Так дайте. А мне сделайте 5 вагонов. И оформите браком.
0: Как?
1: Да-да, 5 вагонов. В понедельник Зимин подпишет любой акт. Это я вам гарантирую.
0: 5 вагонов брака – это невозможно. Возникнут подозрения, мешается трест. Даже если Зимин подпишет акт, я на это не пойду.
1: Ну, хорошо. Половина браком, половина третьим сортом. Но чтобы во всех 5 вагонах был первый сорт. После этой операции мы с вами расстаемся. Эта операция даст вам возможность еще много-много раз посетить ипподром. А мне купить небольшое шале.
0: Что?
1: Дачу под Москвой. Понимаете, я люблю природу. Особенно в средней полосе России. А ведь...
2: Здрасте.
1: Здрасте. А ведь Подмосковье-то средняя полоса, не так ли?
3: Да вы типичные Непманы. Вы наживаете состояние. На чем? На
4: путь. Что? Состояние?
5: Ну ты даешь. Лично у меня ни копеечки. У паштета тоже.
3: Ни копеечки?
5: Ни копеечки. Фургону мамка дала на пирожок.
3: На пирожок? Конспираторы. Ну а в Крым вы как собираетесь добираться? Пешком, на поезде или на машине марки Форда? А ведь, что ты молчишь? А?
0: А кто это такой? Ну я его не знаю. Я тебя знать не знаю, знать не хочу, потому и молчу.
3: А совет хочешь послушать, разумно? Хочешь? Вам главное, ребят, добраться до Джанкоя. Оттуда до моря рукой подать.
0: Это до какого Джанкоя?
3: А это город в Крыму есть. Джанкой называется.
0: Но ведь нет такого города в Крыму.
3: Есть.
5: Нет.
0: Но ведь есть. Нет такого нет. города в Крыму.
3: Есть. Какие города, по-твоему, есть?
0: Какие?
3: Да.
0: Города какие?
3: Да.
0: Севастополь.
3: Есть.
0: Констанца.
3: Чё? Ну а еще?
0: Щепетовка.
3: Не помню.
0: Щепетовка. Так, Щепетовка я говорил. Стамбулянский.
3: Что? Да нет такого города. Где ты его выкопал?
0: А где надо, там выкопал, тебя не спросил.
3: Хочешь, дам тебе почитать географический атлас?
6: Давай.
3: А?
6: Давай.
0: Да бери ты свой атлас.
3: Только вернуть.
6: Вернем.
5: Давай, ну.
3: Вот вы в Крым собираетесь. А в Москве вы хоть в одном музее были?
5: Не были.
3: Не были. А в театре каком-нибудь, в цирке не были?
5: В театре.
3: На Воробьевых горах не были. Вы живете в Москве, в центре. Где вы были? Ребят.
6: На кладбище.
5: На кладбище были.
3: Что вы там делали? На каком кладбище?
5: Синичек ловили.
6: На Дорогомиловском кладбище.
3: Вот я и говорю, что вы типичные Непманы. Деньги зарабатываете на синичках и на бутылках.
5: Непманов нашел.
3: Ну а в цирк вы со мной пойдете?
0: А никто с тобой в цирк не пойдет.
3: С вами все ясно, товарищ Стамбулянский. Я ребят спрашиваю. Пойдем?
0: Ну куда ты прешь, дед?
7: Бутылки сдавай.
0: Ну что ты суетишься, не видишь, дети? Ну давай свои бутылки, иди отсюда.

0: Желаете сфотографироваться?
1: Здрасте.
0: Здравствуйте. А деньги у вас имеются?
1: Есть, вот.
0: Прекрасно. Располагай.
1: Бры! Не баловаться.
0: Какой фон желаете?
1: Южный берег Крыма. Можно?
0: Можно.

0: Вот это и есть Крым.
1: Ну, в общем, не совсем. Но берег и море ничуть не хуже. К тому же вулкан за ту же цену.
0: Как называется?
1: Простите, что?
0: Вулкан.
1: А, вулкан Этна вас устроит?
0: Сойдет. Давай.
1: Предупреждаю, яблоки из папье-маше

0: Внимание! Не шевелитесь. Сейчас отсюда вылетит птичка.
1: А теперь самое важное. Мы сегодня с мамой и с Людой уедем за город. После нашего отъезда из дому никуда не выходи. Договорились?
2: Да.
1: Вот. Почитай немного и в постель. Так. Если звонить кто-нибудь будет, ни под каким видом дверь не открывай. Скажи, нет никого дома, но спроси, кто. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Ну, я надеюсь на тебя. Надеюсь, ты же не в первый раз дома один остаешься.
2: Конечно.
1: Ну, конечно. А мы вернемся в воскресенье, то есть завтра. Ну, а теперь можешь немножко погулять. Ну, ну, ступай, сынок.
3: Ну, подожди, подожди, подожди.
2: Чего?
3: Что новенького?
2: Ну, ничего новенького.
3: А Мишка Поляков зачем к тебе приходил?
2: А не твое дело.
3: Опа.
2: Пусти. Пусти, слышишь?
3: Ладно уж, иди.
4: Стоп, машина! А ну, иди сюда! Садись! О чем говорили?
5: С кем?
4: С Костей Карликом.
5: Ни о чем мы с ним не говорили.
4: Ну, только не ври мне! Ой, глаза-то твои бесстыжие! Мы же давно с пацанами здесь сидим, все видели? Ну, о чем говорил? Не ври! Мы же видели, как ты там с ним стояла.
5: Вот пристал, понимаешь.
4: Ведь Костя Карлик нашим деньги подбирает.
5: А
4: кто ему сказал, что мы на Крым собираем?
5: Я что?
4: Ты сказала.
5: Да не говорила я ничего. Не говорила, вот Христом Богом.
4: Если еще раз я тебя с Костей Карликом увижу...
5: Ну и что?
4: И никакой Христос тебе не поможет.
5: Не поможет.
4: Завтра все... Едем на Драгомиловское кладбище.
5: Помирать, что ли?
4: Все нечек ловить.
2: Я не могу.
4: Почему это ты не можешь?
2: Мои в субботу уезжают за город. Меня решили оставить дома.
6: Когда уезжают?
2: В субботу.

0: Миша,
1: да?
0: Я преисполнен к вам самого нежного, самого доброго отношения, а вы продолжаете сердиться. Это верно. В вашем возрасте все это трепетно, нежно, стыдливо. А мы, старики, циники и скоты. Мне за себя стыдно, поверьте мне. Миш, хотите поехать со мной на бега?
1: Простите, куда?
0: На бега. Лошади, моя страсть. Я ведь игрок. Играю на тотализаторе. Я знаю, это предосудительно. Ну, что делать? Я знаю, за игру на тотализаторе исключают из партии, но я беспартийный. Больше того, я обыватель. Это тоже предосудительно. Но что делать? У каждого своя судьба. Вот вы, например, комсомолец, человек идейный. А я всего-навсего рядовой совслужащий. Получаю свои проценты, небольшое жалование. Но что делать? У каждого своя судьба. Да. Да. Понимаете, Миш? Люблю хорошо пожить.
1: Ну?
0: Да. Вы спросите, как?
1: Да.
0: Лошади выручают.
1: Ах, лошади.
0: Я ведь не просто игрок. Я счастливый игрок. Вот я вам не нравлюсь, я вижу. И все делаю для того, чтобы понравиться вам еще меньше. Какой дурацкий характер. А вот, кстати, почему я вам не нравлюсь, а? Ну, скажите, почему?
1: Ну, какая вам разница? Вот мне, например, совершенно безразлично, нравлюсь я вам или нет.
0: Да, ну, значит, вы не хотите считаться с мнением других людей?
1: Но считаться с мнением других, это вовсе не значит всем нравится.
0: Ну, правильно, но тем не менее я вам не нравлюсь. Скажите, почему?
1: Кое-что в вас мне не нравится. Вот вы, например, получили вагон мануфактуры.
0: Опять 25. Эх.
1: Зимин велел этот вагон задержать, а его, наоборот, спешно отправили вне очереди. А когда Зимин пришел, ему сказали, что не успели задержать.
0: Кто это сказал?
1: Завскладом, Панфилов.
0: Ну, я тут при чем?
1: Все это проделали без вашего ведома. Ведь я был при этом и видел, как вы торопили рабочих и давали им на водку.
0: Ах, Миша, Миша. И по таким вещам вы стоите о людях. О, нам скоро выходить. Да, вы правы. Все это сделано с моего ведома. Но посудите сами. Я с великим трудом добыл мануфактуру, обил десятки порогов, вырвал десятки резолюций. Наконец, товар мне доставлен. Я его оплатил, сообщил в Тифлис, достал железнодорожный вагон. И вдруг кто-то приказывает этот вагон задержать. По-видимому, для того, чтобы отдать его кому-нибудь другому. А я что ж должен ждать месяц, два? Какой же я после этого снабженец? Так, лопух, дурак и бездарность.
2: Граждане, трава идет в парк.
0: Ну, вы остановите, мы и выйдем. Вот вы будущий хозяйственник, будущий экономист. Вот представьте себе, вы директор швейной фабрики. Вы ждете вагон мануфактуры. Без этого ваша фабрика не может работать. Ваш уполномоченный, тюфяк Чурбан, проворонил этот вагон. И ваша фабрика должна остановиться. Будете вы держать такого уполномоченного? Вот то-то.
3: Летний кинозал «Маяка».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30. Новости. В студии Наталья Христова. В акватории Черного моря Нижней Одессы поражен патрульный катер, предназначенный для сопровождения в порты Украины сухогрузов с оружием для ВСУ. Об этом вечером сообщили в Минобороны. Ранее в своей сводке ведомство сообщило, что подразделение группировки войск «Восток» взяли под контроль село Новое Поле в Запорожской области, а подразделение «Севера» заняли населенный пункт Щербаковка в Харьковской области. Владимир Путин призвал российский бизнес выступать заказчиком прорывных научных технологий. Сегодня в Новосибирском академгородке президент провел заседание Совета по науке и образованию.
1: Надо так настроить работу, чтобы отечественные бизнес-предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий, брали четкие обязательства по созданию на их основе успешных конкурентных продуктов. Ну, собственно говоря, так у нас и получается. И в сфере там, биологии, в сфере медицины, фармацевтики, в сфере материаловедения, да и по очень многим другим направлениям. Сейчас вот коллеги рассказывали об этом. Уже практически есть заказы, есть заинтересованные предприятия. Наш бизнес проявляет к этому большой интерес. И государство, причем по разным направлениям, включая и оборонную сферу, и химию, материаловедение, и наши энергокомпании, энергетические компании.
0: Президент отметил, что невыполнение этих задач влечет за собой потерю колоссального количества средств и многолетнего упорного труда ученых, которым, как подчеркнул президент, нет цены. Путин также добавил, что суверенитет и развитие России, в том числе в оборонной сфере, зависит от скорости внедрения инноваций. Правительство продолжает следить за ситуацией с топливом на внутреннем рынке. В числе приоритетных вопросов обеспечения северного завоза, бесперебойных поставок сельхозпроизводителям, а также ценообразования в регионах и борьба с необоснованным ростом стоимости нефтепродуктов на частных АЗС. Об этом заявил зампред правительства Александр Новак после совещания по ситуации на внутреннем топливном рынке.
2: Принято постановление правительства о возможности реализации и обороте на внутреннем рынке топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4. Это дополнительные объемы, которые могут быть и покрывать, возможно, дефицит, складывающийся в отдельных регионах. В целом по балансу были приняты дополнительные меры, постановление правительства о совершенствовании биржевой торговли и нормативов на биржи, которые бы позволяли учитывать в том числе и приоритетные поставки в регионы для сельхозтоваропроизводителей, для северного завоза, для отдельных социально важных направлений, там, где потребляется автомобильное топливо.
0: В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба продолжает работу по пресечению необоснованного повышения стоимости нефтепродуктов на частных АЗС. Парламент Венгрии избрал новым главой государства бывшего председателя Верховного суда Андраша Баку, чья кандидатура была выдвинута правящей партией ТИСА. В ходе тайного голосования в поддержку выступили 140 депутатов, против проголосовали 6. Бака вступит в должность 19 августа. Ранее партия ТИСА и венгерский премьер Петр Мадьяр вынудили назначенного при премьере Викторе Орбане президента Тамоша Шуйка освободить должность. 18 июля он подписал принятую парламентом 17-ю поправку к основному закону, предусматривающую его отстранение от должности. Шойк назвал этот документ антиконституционным и антидемократическим, но уступил давлению Мадьяра, поскольку, как отмечалось, исчерпал возможности борьбы с новым правительством. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Москве сейчас плюс 18 градусов, температура сильно упала, идет дождь, атмосферное давление 745 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыгрываются 6 комплектов наград в плавании. В 19:37 по московскому времени стартует финальный заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин. Отмечу, что россиянин Егор Корнев пробился в финал с лучшим временем. В 19:42 начнется финал на женской дистанции 100 метров вольным стилем. Дарья Клепикова вышла в финал с третьим результатом. В 19:48 мужской финал на 100 метровке брасом. Среди финалистов россиянин Иван Кожакин. В 21 час 6 минут финал микс эстафеты комплексом 4 по 100 метров с участием сборной России, которая в квалификации показала лучший результат. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников стал самым возрастным игроком, принявшим участие в матче Кубка России по футболу. В возрасте 72 лет в качестве капитана он вышел в стартовом составе петербургского «Динамо» на игру второго раунда «Пути регионов» против «ФК-10». Глава ФИФА Джанни Инфантино пообещал Мексике переход в Южноамериканскую конфедерацию футбола в обмен на поддержку. С подробностями Екатерина Маловичка.
2: Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино получил поддержку от Федерации футбола Мексики благодаря обещанию перевести организацию из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна CONCACAF в Южноамериканскую конфедерацию футбола CONMEBOL. Об этом сообщила испанская газета AS. Ранее Инфантино предложил создать новую коммерческую структуру с передачей доли прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Эту идею осудили в футбольных конфедерациях Европы, Азии, Америки. Поддержку Инфантино выразила лишь Африканская конфедерация футбола и ряд национальных ассоциаций, включая Федерацию футбола Мексики. Отмечается, что отношения мексиканцев и руководства CONCACAF испортились из-за участия сборной Мексики в Кубке Америки, а мексиканских клубов в Кубке Либертадорес и Южноамериканском Кубке. Одним из аргументов в пользу перехода может стать также возможное расширение чемпионата мира 2030 года до 64 команд. В таком случае Американская конфедерация получит больше мест на турнире, и шансы сборной Мексики пройти отбор повысятся. Кроме того, Мексика надеется принять клубный чемпионат мира 2029 года.
1: Баскетбольный клуб «Астана» не сыграет в наступающем сезоне единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Представители ПБК «Астана» и Федерации баскетбола Казахстана также выходят из состава Совета лиги. При этом лига планирует сохранить утвержденную систему проведения соревнований на предстоящий сезон, в котором примут участие 11 клубов, говорится в сообщении единой лиги. Раперистка Стефания Часовникова одержала победу на спартакиаде народов России, победив в финале Ирину Зорину со счетом 15-7. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. Международная федерация каноэ намерена допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям без ограничений, начиная с 1 января. До этой даты возможно исключение, если полноценному участию россиян и белорусов препятствует местное законодательство или обязательное решение властей. В этом случае спортсмены могут принять участие без флагов и гимнов на официальных церемониях, а при более строгих ограничениях в нейтральном статусе. Совет Всемирной Федерации Кёрлинга принял решение продлить отстранение России от участия в международных соревнованиях до конца этого года. Правление твердо убеждено, что возвращение российских взрослых спортсменов создаст серьезные проблемы для целостности соревнований, и поэтому изменение текущей позиции нецелесообразно, говорится в заявлении организации. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Ну хорошо. Вы защищали интересы своего предприятия. А красавцев?
1: Что красавцев? Взятки я ему никакой не давал. Просто он не хотел волокит. Партия готова, оформлена, упакована. Задержка вызвала бы простой вагон. Ну, допустим, я абстрактно кому-то что-то дал. Пятерку, там, десятку, допустим. Но ведь дело это не для себя, для государственного предприятия. Я же не частник. Ну что же вы замолчали?
0: Да видите ли, дело здесь не в деньгах. Это вопрос не денежный, а нравственный. Мелочь. Маленькое преступление. Но ведь оно открывает путь к большому. У меня остался неприятный осадок. Ощущение некрасивой сделки. И вы были ее участником.
1: Да. С такими принципами вам будет трудно жить. Вы голубой герой.

0: Вы слышали? Стреляли. Из пугача.
1: Нет, это не пугач.
0: По-моему, в том подъезде.
1: Да ну-ка.

0: Кого вы ищете? Вам что-нибудь нужно?
1: Да, срочно. Врача и милиционера.
0: Сейчас позвоню.
1: Впрочем, врач уже не к спеху.

0: Ну что, никого? Есть там кто-нибудь? Ты что здесь делаешь?
1: Сплю.
0: Ну-ка, приподай мяс. Оружие где?
1: Че?
0: Оружие.
1: Какое оружие?
0: Подними руки.
1: Нет у меня никакого оружия.
0: Кто здесь еще есть?
1: Где, здесь?
0: Здесь.
1: Никого здесь нет.
0: Только что туда-сюда вбежал. Ты не видел? А?
1: Нет, не видел.
0: Может, слышал?
1: Не слышал.
0: Странно. Деньги чьи?
1: Мои.
0: А портфель?
1: Чего?
0: Портфель чьи?
1: А я откуда знаю?
0: Где взял портфель?
1: Не знаю.
0: Ну как ты не знаешь?
1: Так не видел я этого портфеля.

0: Здравствуйте. Желаете сфотографироваться?
1: Допустим.
0: А какой портрет желаете, соло или групповой?
1: Соло.
0: Прошу сюда.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Циклон с ливнями и сильным ветром придет в область сегодня вечером. Ухудшение погоды ожидается с 11 по 13 августа. По прогнозам синоптиков, непогода затронет большую часть региона, но сильнее всего это будет заметно на западе и в центре области. Здесь ожидаются продолжительные, местами сильные дожди. В отдельных округах стихия будет сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными. Рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок и не парковать машины под деревьями. Два человека погибли на пожаре в Вологде. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы сегодня около 4 часов утра. Огонь вспыхнул в пятиэтажном кирпичном доме в микрорайоне ГПЗ-23. В ходе тушения были эвакуированы 6 человек, еще двоих спасли. В результате пожара погибли 2 человека. Первыми на возгорание отреагировали жительница дома Алина и ее бабушка. Они вызвали пожарных, после чего девушка побежала оповещать соседей, чтобы те покинули здание. После ликвидации пожара жильцы вернулись в свои квартиры. Причины возгорания устанавливаются. На площади Революции в Вологде начали заливать бетонное основание под плитку. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Подрядная организация переходит на круглосуточный режим работы. График скорректирован для максимальной эффективности. На месте будущего фонтана до конца августа работают археологи. После этого на площадке начнется монтаж гидротехнического сооружения. Параллельно с площадью проходят работы на Советском проспекте. До конца недели специалисты освободят участок после обновления инженерных сетей. После этого начнется работа по укладке нового асфальта. С 1 августа зарплата каждого участкового врача в Вологодской области составит 150 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. На профильном часе в правительстве региона было дано поручение обеспечить равный уровень заработной платы терапевтов, педиатров и врачей общей практики по всей территории области. Доплаты уже в августе будут получать 311 человек. Основной критерий – выполнения показателей эффективности. Сумма будет отражена в расчетных листках в сентябре, заявил Георгий Филимонов. Кратковременные перерывы в теле- и радиовещании возможны в Череповце с 11 по 13 августа. В телецентре запланированы профилактические работы на передающем оборудовании. С 10 до 17 часов с перебоями будут работать 20 бесплатных ТВ-каналов из 1 и 2 мультиплекса. С ограничениями будут вещать и радиостанции «Вести-ФМ», «Маяк», «Радио России».

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается облачная погода, дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 18, в Вологде плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
3: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
2: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
3: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
2: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.
0: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: я снова. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин призвал нарастить темп разработки технологий будущего в России. Об этом президент говорил сегодня на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске. По словам главы государства, властям нужно создавать сильные университетские центры для подготовки научных кадров, а бизнесу выступать заказчиком прорывных технологий. Еще один важный аспект – обеспечить защиту данных о результатах исследований, отметил президент. Путин также сообщил, что в России создадут национальную базу генетической информации, которая объединит данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов.
3: Все имеющиеся в России данные о генетических ресурсах, если уж мы об этом говорим, животных, растений и микроорганизмов будут объединены в национальной базе генетической информации. Решение принято. По оценкам, ежегодно в эту базу будет загружаться порядка 10 петабайт данных, поскольку нас слушает сейчас широкая аудитория. Скажу, что это около 5 триллионов страниц печатного текста. Вот. Ну и, конечно, все решения вот в этой сфере, они ни в коем случае не должны приводить к какой-то избыточной монополии и мешать исследователям работать с имеющимися материалами и поддерживать свои научные контакты со своими коллегами в других странах.
1: Ранее сегодня в Новосибирске президент обсудил развитие науки со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Академгородке. Путин также провел встречу с губернатором Андреем Травниковым. В акватории Черного моря южнее Одессы поражен патрульный катер, предназначенный для сопровождения в порты Украины сухогрузов с оружием для вооруженных сил Украины. Об этом вечером информировали в Минобороны. Ранее в своей сводке ведомство сообщило о том, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль село Новое Поле в Запорожской области. Подробности сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов. По его словам, в ходе продвижения российских войск ВСУ потеряли более 300 военнослужащих.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и решительными действиями освободили населенный пункт Новое Поле Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной десантно-штурмовой бригады, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Коломийцы, Ивановка, Рыбальская, Воскресенка, Зоревка, Широкая, Самойловка, Никольская, Великомихайловка. Противник потерял более 315 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 15 автомобилей.
1: Минобороны также сообщили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Щербаковку в Харьковской области. Правительство до конца года продлило действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах. Об этом шла речь на совещании, которое провел вице-премьер Александр Новак. Обсуждалась ситуация на внутреннем рынке топлива. Одной из важных тем стала маркировка различных экологических классов.
5: Должна быть обеспечена маркировка этого топлива и Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5, чтобы автолюбители целенаправленно могли видеть, какое топливо они могут купить. Поэтому это направлено в первую очередь и для информирования. Сегодня с регионами обсудили. И такая задача правительством поставлена, чтобы на всех АЗС соответствующая информация была.
1: Вице-премьер поручил профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать работу по снабжению внутреннего рынка, мониторить динамику цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов потребителям. Планы Сербии завершить подготовку к вступлению в Шенгенскую зону к 2027 году не означают автоматической отмены безвизового въезда для россиян, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России. Ранее стало известно, что сербские власти планируют привести визовую политику в полное соответствие с требованиями Евросоюза, что означает введение виз для российских граждан. Сербия рассчитывает завершить эту работу к 2027 году. Мотор подчеркнули, что эти заявления не свидетельствуют о намерении отменять безвиз для россиян в обозримом будущем. Мотор также отметили, что фиксируют рост визитов граждан России в Сербию. При этом потенциальное введение визового режима, по мнению экспертов, ограничит спрос на это направление, особенно учитывая, что в Сербии нет морского побережья. Напомню, до этого стало известно, что Черногория с 1 ноября вводит визовый режим для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Такое решение принято для полной синхронизации визовой политики страны с политикой ЕС. Бригада МОЗ «Водостока» дежурит на улицах Москвы из-за ливня, сообщила пресс-служба предприятия.

0: 40 миллионов рублей врезался в жилой дом в Екатеринбурге. Об этом сообщают СМИ. Водитель получил травму головы. По словам местных жителей, фиолетовый спорткар был местной достопримечательностью. Позже стало известно, что автомобиль зарегистрирован на миллиардера Игоря Алтушкина, владельца русской медной компании. Ранее на автомобиле ездил его сын Давид. При аварии пострадал как минимум один человек. Его увезли на скорой. Очевидцы аварии сообщили, что спорткар въехал в молодых людей, которые сидели у супермаркета на улице. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра небольшие дожди и тоже похолодает. Днем 16-18 градусов. В Москве кратковременный дождь и 17-19 градусов.

0: Сразу. Добрый вечер, приветствует вас программа «Все сразу». И самая актуальная новость – большой дождь, ливень в Москве, Подмосковье. Ну, а если ливень, значит, дожди, грибы. И нам обещают потепление, то есть надо было дозвониться до грибника. Мне кажется, мы его поймали где-то в лесу, притом непонятно, в Подмосковье или еще дальше где-то. Но это один из самых знаменитых грибников России. Дмитрий Тихомиров, создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов», ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета». Дим, здравствуйте. Вы вообще где? У вас, наверное, только жена так спрашивает, да? Ну, я могу тоже себе позволить, извините. Ну, это пауза затянувшаяся, просто плохая связь. Я надеюсь, Дима действительно сможет с нами пообщаться. Но, правда, вот так, представьте, муж-грибник.
1: Да, хорошо.
0: О, помните, муж-грибник, споры в семье. Ха-ха-ха.

0: шутки за 300. Дим, как связь, как жизнь? Как жизнь грибов?
1: Добрый вечер. Я как раз сейчас практически в лесах под Домодедово, поэтому связь так себе. Собственно, ну да. Как и ситуация с грибами. К сожалению, грибов в этом сезоне пока немного, увы. Потому что
0: потому что было жарко.
1: Даже грибы... Очень жарко для грибов. Я вот был только что в лесу под Воскресенском на востоке Московской области. Нашел всего лишь 2, и то червивых и гнилых белых гриба. Но лисички есть. Вот за лисичками можно сейчас идти. Но зато сегодня, вот сейчас у меня под Домодедово идет прям настоящий ливень. Почему связь может быть не очень хорошая. И есть надежда, что если похолодает, если синоптики нас не обманут, и будут дожди, то ситуация с грибами, конечно, выправится. И пойдут наши долгожданные белые подосиновики и так далее.
0: Ну, тут, конечно, вовремя надо сказать, что с театрами у нас уже все наладилось, осталось с грибами разобраться. Но вообще грибы действительно важная вещь, это досуг, это какое-то такое философское времяпрепровождение, на мой взгляд, но еще и полезное, может быть, да, если люди это едят, ну, разные люди периодически. И вот ваши вот такие вот именно рассказы и направления, ведь зря время тоже терять не надо, да, ведь часто люди приезжают, а потом расстраиваются, не видят, не находят грибов. Как здесь себя ведут профессионалы?
1: Ну, профессионалы ищут до тех пор, пока не найдут. На самом деле, конечно, в плане еды польза грибов, ну, мягко говоря, сомнительна. Все-таки они плохо усвояемая пища. И самая большая польза от грибов – это, конечно, их поиск и единение с природой, собственно, за что мы все грибники и любим грибную охоту. Почему я провожу периодически и грибные туры, и знакомлю людей с грибами? Потому что самая главная польза от грибов – это их, безусловно, поиск. А то все сидят в офисах, в работе, в зарабатывании денег. Но нужно порой остановиться и в сезон, конечно, плюнуть на все. Куда-нибудь сесть в машину, в электричку, на велосипед, куда угодно, и уехать в какой-нибудь классный грибной лес. Вот куда-нибудь под Покров, где мои любимые леса. Поэтому самая радость – это вот найти такой, знаете, с вишневой шляпкой боровик, которых еще в этом сезоне было мало, к сожалению. Но я надеюсь, все будет хорошо через недельку. Если будут дожди, если будет понижение температуры хотя бы градусов до 17, то тогда грибы, конечно, пойдут. И третья грибная волна конца августа, начала сентября, да, будет все-таки поудачливее, чем все лето. А так лето, признаться, ну, так себе в плане грибов.
0: Понятно. Ну, смотрите, я открыла страницу погоды. Сегодня у нас вторник, было жарко, до 18 опустилась температура, завтра 16, послезавтра 18, 19, ну, то есть 24-25 будет только в понедельник. Поэтому думаю, что, может быть, и что-то получится, да, у грибных каких-то.
1: Ну, знаете, на сленге грибников семей это называется ТВП, температурно-влажностная провокация, когда понижается температура и много осадков. На самом деле для грибов, для плодовых тел не нужно тепло, а нужно именно, необходимо понижение температуры.
0: Понижение.
1: И
0: ну,
1: тогда
0: вот
1: грибница решает размножиться. Поэтому на эти осадки и на это понижение температуры и есть вся надежда.
0: Вся надежда.
1: От этого мы отсчитываем примерно полторы недели и идем за грибами.
0: Дим, ну, спасибо огромное, спасибо, что вы нашли время, что мы вас откуда-то там выкорчевали, вот, и надеюсь, вы до нашей студии доедете, мы наконец-то увидимся и как-то уже рецепты обсудим, вообще ментального и такого пищеварения и, наверное, прикладного. Спасибо, вы всегда очень хороший собеседник, и вам супер удачи. Последнее, грибники друг другу удачи желают перед походом или лучше нет? Ну, вот об этом мы, кстати, спросим в следующую нашу встречу. Оставайтесь с нами. Эту новость я особенно хранила, таила и даже не обсуждала, мне кажется, до сегодняшнего дня ни разу. Эксперты наконец-то высказались, эксперты по этикету. Можно ли использовать обращение женщина, мужчина, девушка, ну, к тем, кому вы обращаетесь. И сегодня у нас в гостях Екатерина Богачева, эксперт по деловому протоколу и этикету, член Национальной ассоциации экспертов по деловой этике. Екатерина, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну, наконец-то мы все точки над «ё» расставим. Вроде бы этикет запрещает так обращаться к людям.
2: Действительно, я знаю, что очень многих дам такое обращение задевает. К сожалению, вот мы действительно оказались в такой ситуации, что наш великий и могучий русский язык не дает нам удобной формы, которая бы никого не задевала. И вот если еще мужчины как-то это не так, скажем, обращают, не так чувствительны, да, к этому вопросу, то вот многих дам действительно это задевает, а очень многие не понимают этой разницы. Я тоже делала видео на эту тему, и было очень много комментариев, а что вас не устраивает, вас же не назвали как-то оскорбительно, что в этом такого. То есть очень многие разницу не чувствуют, это, конечно, печально.
0: Так, а у нас есть какие-то варианты, ну, приличные? Excusez-moi исключительно или scusate? Как там? В Турции как обращаются к женщинам? Кстати, а давайте я сейчас посмотрю. Вы пока ответьте, пожалуйста, на вопрос, на единственные правильные какие-то формы.
2: Единственная правильная форма, которая совершенно точно никого не заденет, это форма «извините, пожалуйста», да, как я могу... «Извините, пожалуйста, вы выходите на следующей станции». К сожалению, да, вот нет этой границы, где бы... какую девушку оскорбит, да, обращение женщина, да, а какую женщину заденет обращение девушка. Вот, поэтому мы все-таки, да, как эксперты хорошего тона, рекомендуем обращаться именно так. И действительно, многие обращения стали уже такими соответствующими, например, той или иной профессии, скажем, гражданин, пройдемте, сразу понятно, о ком речь. Ага. Вот. Если к нам обращаются братья и сестры, да, то как бы понятно, да, что это связано с религиозными, да, моментами. Вот, к сожалению, мы наблюдаем над тем, как язык выходит из этой ситуации. Было бы на самом деле интересно обсудить это с лингвистами, потому что ведь до революции каждому сословию, да, в России существовали сословия, к каждому сословию было определенное обращение, и все об этом знали, и все их использовали, да, после революции, да, все стали...
0: Товарищ, вы мужчина или женщина, какая разница, это, конечно, все у Булгакова написано.
2: Да, и ведь что по сути своей товарищ, это, в общем-то, по смыслу, в общем-то, неплохое, то есть все друг с другом знакомы, да, до такой степени, что вот готовы обратиться к любому. Затем видоизменилось, да, до гражданин-гражданочка, да. И с началом 90-х все снова поменялось, у нас появилась калька «леди и джентльмены», и наши слушатели так обращаются, то это...
0: Дамы ошибка, и господа тоже что... как-то да. Тоже отвратительно.
2: Да. Ой-ой-ой-ой. Единственная форма, возможно, это господа, и к мужчинам, и к женщинам. Это вот, наверное, единственная, да, как ко всем. А вот, к сожалению, обратиться как-то приемлемо к незнакомой даме,
0: да, пока мы не нашли подход.
2: Язык, да, не нашел, но поскольку язык — это живая система. Я полагаю, что все-таки мы придем.
0: Все-таки выход найдется.
2: Да.
0: Мне кажется, я могу вам даже направление дать. Мне кажется, здесь только юмор, ирония спасет. Я обращаюсь к женщинам 69,9, всегда девчата, поскольку фильм девчата помнят только они. И поэтому слово девчата их особенно бодрит. Чем старше женщина, тем она больше понимает это слово. А все остальное, конечно, пока загадка. Ну, давайте будем думать. И встречаться лингвисты обязательно к этому делу призовем. И вам огромное спасибо за комментарии, товарищ. Товарищ по этикету и по несчастью, поскольку мы так и не нашли правильной формы. Ну, похоже, что это «извините, пожалуйста», и спасибо большое. До свидания. последняя новость, и нам на помощь спешит Михаил Коптюк. Говорят, выяснили ученые, какие блюда действительно становятся вкуснее после ночи в холодильнике. Есть ли такое? Михаил Коптюк, готовим с Аней зимой. Сооснователь проекта «Сайнсли» и популяризатор науки сегодня с нами, автор телеграм-канала «Химический Коптюк». Миш, привет!
3: Добрый вечер!
0: Ты знаешь, исследования не будем цитировать, но говорят какие-то все-таки... О, дети, да, вокруг?
3: Да, класс, дети там на водной машине, поэтому...
0: всем привет. Поэтому слушай, ну вопрос для всех, может быть. Да, интересный. Что действительно мы можем на какое-то время оставить? Вот недавно я с дочерью советовалась, я не ем никогда шаурму, но тут мы съездили на открытие новой, и я не смогла съесть целую. И 2 дня она лежала в холодильнике. Дочь сказала ее выкинуть. Что думаешь?
3: Ну, если честно, дочь, наверное, в этом случае права, потому что у нас любой продукт, он у нас, да, так называют, как говорят, осеменен бактериями. Размножение бактерий, оно у нас идет по экспоненциальному закону. И поэтому день-два там практически не меняется количество, а потом оно вот пошло на взлет. И это, да, и это легко пропустить. То есть вот она сегодня лежала еще. Да, так, самый молодой эксперт у нас в эфире. Вот, и она немножко лежала, а потом сразу плохо. Так что лучше, да, правда, что, ну, как бы, не последняя же шаурма в нашей жизни, я надеюсь.
0: Конечно, конечно, или ее надо сразу съедать, но, видишь, будет для меня уроком. Тогда что действительно может полежать чуть-чуть, ну, хотя бы больше 2 дней? Суп, почему-то супы мы неделями храним в холодильнике.
3: Ну, супы мы неделями храним, но и суп все равно, я бы советовал, естественно, кипятить перед тем, как его съедать. Плохо хранить майонез, потому что майонез – это прям вот такое очень хорошее питательное средство для не только для нас с вами, но и для бактерий. То есть все, что на майонезе, я понимаю, что я сейчас покушаюсь на святое, на скрепы, на оливье, который до старого Нового года как минимум может лежать, но вот все с оливье хранить не очень советую. Вот день полежало, хватит, все. И это опять же, это и для здоровья полезно, меньше калорий наберем.
0: А вот сам майонез, смотри, мы же его открываем, мы его ведрами же не едим, но в основном кто пельмени не употребляет на ночь.
3: Да.
0: Тогда просто мы его открыли, даже какой-то элитный пусть будет. Мы открыли, и сколько он может быть открытым?
3: Вот это надо смотреть, на самом деле, по конкретному майонезу, это обычно на пачке пишется, там от недели до 30 дней, как бы.
0: Понял.
3: Вот. Но там, опять же, с майонезом что хорошо, что он у нас как бы в одну сторону только... То есть,
0: открывается.
3: Когда вот классическая банка, она дозволяет в одну сторону. Да, вот обратно, да, обратно, слава богу, не получается, да и не надо. Вот.
0: Да, да. То есть поэтому у тебя нет особого такого предупреждения, что сам майонез может все-таки как-то.
3: Да,
0: то есть его, наверное, не надо облизывать. А, черт, вот эту штучку.
3: Ой-ой-ой, очень плохую идею сейчас мы подали нашим.
0: Так нет, это все знали и без нас с тобой.
3: Это совершенно точно не надо делать. Во рту много плохих бактерий, это делать не надо. Вот.
0: Ага. Ну и тогда последнее вот сейчас. Ничего, пусть малыши кричат, у нас еще минута. Смотри, арбузы, дыни, вот эта штука, она тоже мало так консервируется.
3: Арбуз, иногда дыня, арбуз большой... вот, кстати, да, здесь важно, по старому, да, советскому ГОСТу, не проверял новые, арбуз и дыню нельзя продавать разрезанным. Вот это вот строго... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, нельзя, да, продавать разрезанным арбуз и дыню, а полежать, ну, скажем так, ночь он, конечно, перележит, а дальше не надо. Он начинает подбраживать, там спирт, ага, там гнилостные бактерии, кому это надо? Так,
0: да,
3: что покупайте,
0: да, да,
3: арбуз по силам.
0: По силам, да, по размеру.
3: По себе. Mm-hmm. Да.
0: Да. Спасибо, мэм, спасибо, детям привет, всех обнимаю, целую. Да. Уверена, что сейчас родители, кто едет и слушает, наверняка примут это к сведению.
3: Спасибо.
0: Ну и до связи. Спасибо нашему другу Михаилу Коптюку, автор телеграм-канала «Химический Коптюк». Ну а я продолжу программу совсем скоро. Передаю микрофоны другие.

0: люди часто засыпают подсказки. Но это не про успокоить психику, а именно про подсоединение к своему настоящему, к своему нутру, к своей душе, к чему-то, что изначально было создано не сложным, а очень простым. И когда ты к этому подсоединяешься, вдруг обнаруживаешь себя в таком состоянии, когда понимаешь, да, все возможно, все на самом деле очень легко.
1: Лиза Бефель, сказочница.
2: Так говорит маяк.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: «Холмы в Истре». Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. В Черном море, Нижней Одессе, поражен патрульный катер, предназначенный для сопровождения в порты Украины сухогрузов с вооружением для ВСУ. Об этом вечером сообщили в Минобороны России. Ранее в своей сводке ведомство рассказало, что подразделение группировки войск «Север» за сутки активными действиями установили контроль над населенным пунктом Щербаковка в Харьковской области, а подразделение группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Новое Поле в Запорожской области. Владимир Путин во время встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым по видеосвязи запустил в работу новый завод по переработке молока. Глава государства также пожелал основателю и собственнику предприятия и группы компании «Канива» Штефану Дюрру преодоления всех сложностей.
2: Я знаю о них, просто знаю. И надеюсь, что они тоже решаются. И сделаем все, чтобы проекты, как я уже сказал, подобного рода все-таки заканчивались позитивным, окончательным результатом, чтобы вы всегда добивались тех целей, которые перед собой ставите. Потому что это и наша цель тоже. Желаю вам успеха. Спасибо большое.
0: После завершения официальной рабочей программы в Новосибирске Владимир Путин пообщался с жителями на улицах города. Президент подошел к собравшимся горожанам, поздравил их с наступающим учебным годом и пожелал всего хорошего. Осужденный в России американец Роберт Гилман направляется в США. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он отметил, что Гилман прилетит на родину во вторник вечером по местному времени. Трамп также выразил признательность Владимиру Путину за это решение. В январе 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда «Сухум-Москва», а после задержания несколько раз ударил ногой полицейского. В том же году его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, но позднее срок сократили до 3,5 лет, напоминает РИА Новости. Во время отбывания наказания Гилман несколько раз применял силу в отношении сотрудников ИК и следователя. Против него возбудили новое уголовное дело и перевели в СИЗО, где в ноябре 23-го он ударил инспектора в СИН. В итоге по совокупности наказаний суд приговорил американца к 10 годам и месяцу лишения свободы. Интенсивность столичных дождей сегодня в 40 раз превысила климатическую норму в московском регионе. Местами за 3 часа выпало до 12 мм осадков или 15% месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центров области Евгений Тишковец. Он уточнил, что самые мощные дожди были зафиксированы в Волоколамске. Ливни также прошли в Наро-Фоминске, Красногорске, Можайске и Толстопальцеве. В Москве за час на ВДНХ выпал всего 1 мм осадков, в Строгине 3 мм, в Тушине 7 мм. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве похолодает. Днем обещают лишь 15-16 градусов. Кратковременный дождь, ночью, возможно, гроза. Ну а в эти минуты в российской столице температура воздуха спустилась до 18 градусов. Атмосферное давление составляет 745 миллиметров.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыгрываются 6 комплектов наград в плавании. Через несколько минут стартует финальный заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин. Отмечу, что россиянин Егор Корнев пробился в финал с лучшим временем. В 19:42 по московскому времени начнется финал на женской дистанции 100 метров вольным стилем. Дарья Клепикова вышла в финал с третьим результатом. В 19:48 мужской финал на 100 метровке брасом. Среди финалистов россиянин Иван Кожакин. В 21:06 финал микс эстафеты комплексом 4 по 100 метров с участием сборной России, которая в квалификации показала лучший результат. Европейский гимнастический союз назвал россиян главными фаворитами предстоящего чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Загребе с 13 по 23 августа. Ангелина Мельникова станет одной из самых выдающихся спортсменок, за которой можно будет наблюдать в Загребе. Мельникова и ее товарищи по команде считаются фаворитами этого чемпионата Европы, говорится в сообщении Европейского гимнастического союза. Футбол. «Спартак» продолжает работать над трансфером вингера Ахмата Максима Самородова. По данным инсайдера Анара Ибрагимова, московский клуб начинал переговоры с предложением в 4 миллиона евро, а сейчас за 24-летнего футболиста сборной Казахстана готов заплатить 8 миллионов евро с учетом бонусов. Ранее сообщалось о том, что Ахмат требует за Самородова 10 миллионов евро. Раперистка Стефания Часовникова одержала победу на спартакиаде народов России, в финале победив Ирину Зорину 15-7. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сразу.
1: Все сразу. Все сразу программа, и я Михайловна. И заметила, что за россиян взялись, пытаются заботиться о нашем здоровье. И россиянам недавно рассказали об опасности редкой смены постельного белья. И еще нужно, оказывается, дезинфицировать белье и новые вещи, когда их только покупаешь. Сразу на себя надевать не надо. У нас сегодня с комментариями врач-дерматовенеролог, косметолог-трихолог, физиотерапевт, кандидат медицинских наук. Держите меня семеро. Анастасия Ромашкина. Здравствуйте, Анастасия. Приветствую вас.
2: Добрый день, добрый день.
1: Правда, какие рекомендации? Притом людям взрослого возраста можно, наверное, уже советы не давать, но вдруг какие-то молодые люди думают, я же на ночь моюсь, а зачем мне постель менять часто?
2: Ну, на самом деле, на постельном белье действительно рекомендуется менять его примерно раз в неделю. Потому что остатки пота, чешуйки эпидермиса нашего, все это остается на постельном белье. А плюс, безусловно, зависит еще от того, насколько у нас выражено выделение кожного сала. Если мы понимаем, что кожа достаточно жирная, то тоже остатки кожного сала, все это будет оставаться на белье. Соответственно, в последующем белье загрязняется, плюс на нем возможно оседание полевого клеща, так называемого, который помимо аллергических реакций может еще вызывать такое заболевание, как розация, которое проявляется покраснением на коже, зудом, высыпаниями. Ой. И, соответственно, как бы, да, вызывает выраженный дискомфорт.
1: Да, но это всегда так? Или это просто вы предупреждаете, как на лекарствах противопоказания? Или лучше все-таки придерживаться?
2: Мы предупреждаем, но если у пациента уже есть розация, то мы обязательно ему рекомендуем и менять даже чаще, чем раз в неделю постельное белье, обязательно горячим утюгом его проглаживать для того, чтобы ни в коем случае фактор, который может ухудшать их состояние, у них не было.
1: Ух ты! А как же тогда вообще следить за этим всем? Это все равно ты стираешь, там химия, еще что там, ну, кроме физики. То есть это вот эти порошки, это все равно полезнее, чем если его не менять, так? Ну, я не знаю, может быть, эти темы вообще особо не обсуждаются и не рассуждают на них. Но все равно это мама обычно занимается.
2: Стирать нужно обязательно, да. Использовать и порошки, и отбеливающие средства для того, чтобы белье было хорошо простирано. И по-хорошему белье надо стирать при температуре выше 40 градусов, чтобы все возможные бактерии-возбудители, они уходили с поверхности постельного белья. Плюс, как бы обязательно, учитывая, что сейчас мы говорим еще о летнем периоде, обязательно мыться перед тем, как ложиться в постель, потому что мы ходим ноги с открытой обувью, то же самое, соответственно, ноги могут быть грязные и принести в том числе остатки земли можно очень легко и в постель. Поэтому белье нужно стирать на хороших температурах. А если говорить о той химии, которую мы используем, то здесь больше индивидуальная непереносимость. Если есть склонность к аллергическим реакциям, то порошки подбираются индивидуально. А в целом, как бы, очень редко ко мне обращаются с тем, что была какая-то реакция. Вот, ну, если у человека нет аллергической реакции, то вряд ли он среагирует на косредство.
1: Ну, иммунитет, может быть, у взрослых людей или у чуть менее взрослых, потому что у многих собаки, а их тоже, я не знаю, как им лапы вообще моют, я просто кота не выпускаю никогда, никуда, вот с тех пор, как его приютили мы, но вот собак, я вижу, что они делают, нюхают там вот это все.
2: Да, но особенно если есть домашние животные, то вообще надо еще чаще менять хотя бы наволочки, которые соприкасаются с кожей лица, потому что на лице у нас все-таки быстрее появляются высыпания. Вот их иногда рекомендуется даже менять и раз в 3 дня, то есть стирать чаще.
1: Ага. Так. Ну, мы сегодня напугали, да? Или чтобы не так сильно переживать? Ну, это же все на плечи домохозяек ложится, и даже работающих мам. Все равно, если у кого собака или там что-то еще, питомец, муж, ну, вот как это часто бывает. За питомцами надо следить.
2: Мы не пугаем, мы предупреждаем.
1: А, да? Хорошо, но да. В принципе ужас, ну, то есть, если даже кто-то не послушается, давайте проверим, чем закончится. Ну и малышне, нашим детям тоже, да, как-то есть рекомендации им белье менять,
2: безусловно,
1: совсем, которые еще в школу не ходят.
2: Если это маленький, то тут мы даже рекомендуем, если это вообще малыши до года, то там рекомендуем менять еще чаще белье, потому что еще иммунный барьер кожи, он несовершенен, и пока он будет вырабатываться постепенно, он примерно до 7-летнего возраста будет постепенно контактировать с инфекцией, с возбудителями, будет, соответственно, формироваться иммунный ответ. Поэтому здесь, конечно, безусловно, нужно менять чаще белье.
1: Да что ж такое? Ладно, стиралки, сушки белья, да, и можно развешивать на балконах или где там кто вешает это все, да. Ну ладно, попробуем. Конечно, озадачили вы нас, мам. Но, видимо, без этого никак, да?
2: Нет, к сожалению, нет.
1: Так грустно. Сейчас кто-то психанет и матрасы будем менять. Ну, давайте об этом как-нибудь в другой раз. Уж слишком это такая домашняя тема. А есть еще дачи, где вообще еле-еле с грядки выполз. Как устал, так и заснул. Но об этом как-нибудь еще поговорим. Спасибо вам огромное. Анастасия Ромашкина была у нас в гостях. Врач, косметолог, трихолог и физиотерапевт.
0: Все сразу.
1: Ой, и почему-то еще так совпала новость о нашем здоровье, хотя не только. Говорят, что ремонт – это чудовищная история, которую нельзя завершить, только приостановить. Но именно в эти времена большинство россиян делают ремонт, чтобы снять стресс. И как это объяснить, я попытаюсь спросить, и, наверное, нам ответит доктор психологии Виктория Шиманская, эксперт по развитию эмоционального интеллекта. Виктория, здравствуйте. Ну, я читала заметку. Похоже на правду, что у нас настолько сильный стресс и прессинг со всего вообще вселенной, что ремонт – это теперь самое простое, что мы можем себе позволить.
2: На контрасте, да? Вот. Но на самом деле в этом есть действительно интересные психологические моменты. И если серьезно, то в ремонте есть одна замечательная вещь, которая помогает нашей психике. Там есть такой конкретный результат, причем управляемый самим человеком. Я выбрал этот цвет, я покрасил эту стену, все, вот она такая. Если она не такая, я смотрю и перекрашиваю еще раз, и тут же вижу результат. То есть если разобраться, то даже два механизма. Во-первых, я получаю быстрый результат, а давайте откровенно, большинство людей, у нас все-таки офисные работники, как я иногда шучу, жертвы интеллектуального труда, и ты делаешь какие-то процессы, а вот именно такого результата, вот такой, знаете, дробницы, или вот тут вот у нас это, двери не было, извините, вот теперь дверь есть. Вот раз, другой цвет, тут еще что-то. Это, конечно, дает потрясающее внутреннее состояние, что ты, этим управляешь хоть чем-то в этом мире, и мире. При этом еще действительно получаешь достаточно быстрый результат. Это вот такие два базовых механизма, которые уже помогают действительно многим людям включаться хотя бы, знаете, если не в ремонт, то подушечки поменять, еще что-то, знаете, какие-то мини-изменения сезонные, как иногда делают там в тех же мебельных магазинах. И это действительно создает хорошее настроение, такое внутреннее состояние.
1: Да, то есть сейчас это меньшее зло для нервной системы, инвестиция денег и все, что с этим связано. И психологи не хихикают в усы, не улыбаются, а действительно думают, а почему нет, правильно? Отвлечься от какого-то другой повестки или что-то такое?
2: Смотрите, но тут есть важный момент. Если я понимаю, что просто я, знаете, переделала, там условно говорим, перекрасила стены, потом опять, это значит, что уже это не просто механизм поддержки и реального желания что-то поменять в пространстве, а это уже избегание каких-то реальных проблем. Поэтому, конечно, тут есть некая крайность, то есть этот ремонт, эти изменения все-таки, они должны приносить удовольствие. Если ремонт превращается, не дай бог, еще в какую-нибудь ругань с близкими, или из-за этого люди, не осознавая, залезают в какие-то безумные кредиты или что-то еще, то это, конечно, скорее такой, знаете, отстрочит очень сильный стресс, и это не самая хорошая история. Вот лучше все-таки применить физическую активность и сделать те небольшие маленькие изменения, потому что, как бы, может быть, иногда с переклейки обои это действительно желание просто слегка что-то поменять в своей жизни. И да, мы так устроены, когда внутри, вокруг нас становится красивее, уютнее, мы как-то это можем перекладывать и на жизнь вокруг. Но не уходить вот в этот забег избегания. Вот это очень важный механизм. Тем более еще, если это финансовая история.
1: Ага. Ну и последний вопрос. Если ты пытаешься своими руками все это еще сделать, это же какой-то челлендж или испытание, или это как хобби, новые возможности, или, как говорят дети, скиллы?
2: А вот это как раз очень хорошая составляющая, потому что из, знаете, такой мыслительной жвачки, когда вот, знаете, не трудно сказать себе «не думай» или какому-нибудь «не думай о белой обезьяне», но невозможно, а именно через контакт с телом, через реальный физический труд. Причем, кстати, уборка в этом смысле тоже хорошо помогает, а тем более создание чего-то нового. Кстати, любые творческие моменты, создание мебели, что тоже многие начинают делать, и, кстати, женщины тоже. Это как раз один из самых мощнейших терапевтических эффектов. Поэтому вот это точно можно начинать с хобби, ну и дом обновлять своими руками.
1: Ой, Виктория, спасибо огромное вам за комментарии, советы. У меня 10 секунд, чтобы видеть следующую песню. Я предложила сегодня моим коллегам, радиоведущим, звукорежиссеру, редактору, давайте бахнем, естественно, Баха, и давайте только в этом смысле снимем стресс. Великолепная песня от Иоганна Себастьяна после небольшой рекламы.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: На четвертом. Пора консервирования наступает в августе. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». «Маяк».

0: Маяк. Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об одном очень интересном явлении в русском языке – о чередовании гласной в корне при образовании глаголов с суффиксом «ива». Звучит пока непонятно, но на самом деле все просто. Есть, например, глагол «закончить». Здесь ударный корень в корне «о». Конец, кончить, закончить – все логично. Но давайте образуем тот самый коварный глагол несовершенного вида при помощи суффикса «ива». Получаем «заканчивать». И корень «кон» у нас волшебным образом превратился в «кан». Таких примеров в русском языке много. «Проскочить» и «проскакивать», «засолить» и «засаливать», «перемолоть» и «перемалывать» и так далее. Но здесь все просто и однозначно. Мы же не скажем «проскокивать» или «закончивать». Однако бывают и сложные случаи, когда такой замены не происходит. Их-то мы и разберем на конкретных примерах. Первый от Андрея Осипова, эксперта программы «Ассамблея автомобилистов».
2: Сделанную в Арабских Эмиратах. Каким образом это? Как потом эта машина узаканится, не знаю.
1: Узаканивается. Это неверно. Это как раз тот самый случай, когда по аналогии с глаголом «заканчиваться» хочется поменять «о» на «а». Но здесь это ошибка. В данном случае «о» в корне должна сохраняться. Узаконивать, узакониваться. Это правильные варианты. Надо запомнить. Еще один сложный пример подготовила для нас гостья программы физики и лирики Вера Комарова.
3: Есть некоторая такая система приурачивания основных событий в течение года, природных, к церковным праздникам. И вот это все приурачивалось к церковным праздникам.
1: Приурачивание, приурачивалось, тоже ошибка. Мы должны сохранить «о» в корне. Урок, приурочиваться, приурочивание. Только так, без вариантов. И у нас на очереди следующий пример. Давайте послушаем сразу двух экспертов программы «Ассамблея автомобилистов» и сделаем выводы.
4: Если все-таки ты покупаешь в приличном месте, то вот это приличное место, оно растамаживает машину и несет ответственность.
2: Согласно новым экспортным правилам, машина со дня производства или продажи, которой прошло менее 180 дней, может считаться подержанной. Должна растамаживаться как новая, а это сопряжено с гарантией поставки запасных частей для данного автомобиля.
1: Прозвучал глагол «растамаживать», «растамаживаться», и он неверный, потому что не следует в нем менять «о» на «а». Таможня, корень остается. Оставляем неприкосновенным и получаем глагол «растаможивать», «растаможиваться». Итак, запоминаем. При образовании некоторых глаголов с помощью суффикса «ива» «о» на «а» не меняем. Оставляем «о» в корне слова. Узаконивать, растаможивать, приурочивать. Если сомневаемся, заглядываем в словарь. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Все в современном мире, включая суверенитет и решение гражданских оборонных задач, зависит от скорости внедрения инноваций. Об этом сегодня говорил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Президент также отметил, что Россия стала еще сильнее, нарастив свои компетенции после отказа ряда стран от поставок оборудования для сибирского кольцевого источника фотонов. Первые исследовательские станции СКИФ должны заработать до конца года, поручил президент.
2: Сейчас это один из самых мощных в мире, а по некоторым параметрам не имеющий аналогов ускоритель частиц. Это позволяет заглянуть в мир атомов, молекул. Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции. В том числе для их возведения Россия самостоятельно создала около 30 позиций критически важного оборудования. Сколько сейчас? 7 работает, да, Борис Иванович сказал, но будет, планировалось 30, но, может, даже и больше, да, больше появится. Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции. В том числе для их возведения Россия самостоятельно создала около 30 позиций критически важного оборудования, как я уже говорил, от поставок которого отказались от поставок оборудования нам, наши партнеры из некоторых стран. Да, в этой связи нам пришлось, как говорится, сдвинуть вправо по графику запуск СКИФа, но зато мы стали еще сильнее. Вот это уж точно тот самый случай, когда мы стали еще сильнее, нарастили в этой сфере свои технологические компетенции и свой технологический суверенитет.
0: Президент также сообщил, что в России будет создана национальная база генетической информации, которая объединит данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов. Сегодня же президент встретился со студентами, аспирантами и молодыми учеными. Глава государства спросил у одного из них о возможных угрозах, которые может создавать искусственный интеллект. А также он спросил о риске разделения общества на интеллектуальную элиту и тех, кто лишь выполняет действия с помощью технологий.
3: Есть такая угроза, что через какое-то время, значит, будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И серое вещество скукоживается у них постепенно.
4: А вот это вот вопрос...
3: Как шагреневая кожа.
4: Я понял, о чем вы говорите. Я думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе? И выстроить инфраструктуру так, чтобы все думали головой.
3: А это возможно?
4: Возможно. Мы постараемся сделать все, что в наших силах.
3: Не, ну правда, это я уже без всякой иронии, да, нажимай кнопочки, и все выскакивает.
4: Я думаю то, что...
3: А вот такие, как вы, но их все будет меньше и меньше, да, они будут думать, развиваться и развивать эти технологии. Основная масса, и думать не надо.
4: Но я думаю, все, что можно автоматизировать, мы дадим автомату, а сами будем, так сказать, создавать что-то новое.
0: Ну и добавлю, что в рамках поездки в Новосибирск Владимир Путин также провел встречу с губернатором Андреем Травниковым. Подразделения группировки войск «Север» заняли село Щербаковка в Харьковской области, а группировка «Восток» – село Новое Поле в Запорожской, сообщили сегодня в Минобороны. Взятие Щербаковки в министерстве назвали важным этапом в борьбе за крупный логистический центр ВСУ на севере Харьковской области, поселок городского типа Казачья Лопань. Помимо этого, российские вооруженные силы поразили логистические центры, склады боеприпасов и места хранения БПЛА противника. В акватории Черного моря был уничтожен украинский патрульный катер. Позже, уже вечером, Минобороны рассказали, что в Черном море южнее Одессы поражен еще один патрульный катер, предназначенный для сопровождения в порты Украины сухогрузов с вооружением для ВСУ. Осужденный в России американец Роберт Гилман направляется в США. Он прилетит на родину во вторник вечером по местному времени. Об этом сообщил Дональд Трамп. Он также выразил признательность Владимиру Путину за это решение. Позже госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил Россию за освобождение осужденного американца. В январе 2022 года Гилман в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда «Сухум-Москва», а после задержания несколько раз ударил ногой полицейского. В том же году его приговорили к 4,5 годам колонии. колонии общего режима, но позднее срок сократили до 3,5 лет. Во время отбывания наказания Гилман несколько раз применял силу в отношении сотрудников исправительной колонии и следователя. Против него возбудили новое уголовное дело и перевели в СИЗО, где в ноябре 23-го он ударил инспектора в СИН. В итоге, по совокупности наказаний, суд приговорил американца к 10 годам и месяцу лишения свободы. Россиянин Егорь Корнев завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по

0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра, как и в Москве, похолодает. Обещают небольшие дожди в северной столице, лишь 16-18 градусов. В Москве кратковременный дождь, ночью возможна гроза, днем максимальная температура воздуха составит 17-19 градусов.

0: себя, если сможешь.
1: О, дорогие мои, здравствуйте, с вами Артём Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: А почему я сказал «оу», потому что сегодня невероятный день. Невероятный день. Что вы думаете, мы немножко чуть позже вышли? Да потому что я забыл пропуск. Мне новый пропуск выписывали, чтобы я зашел на работу. А до этого что случилось?
2: Что?
1: Что, я...
2: Забыл пропуск на парковку.
1: На парковку забыл. А до этого мне заблокировали все банковские карты. Я ничего не знаю, почему. В общем, у меня сегодня астрологически прекрасный день. У меня очень хорошее настроение. Вот. И, кроме того, только что буквально вот открыл компьютер или iPad, планшет, который у нас тут на работе, и начал читать просто выдающийся текст про город Курск. Мне он очень понравился, он такой нежный, обстоятельный.
2: Это какой-то блог или...
1: это какой-то журналистский блог. Тут материал? И про медицину, тут очень... И вообще по этой статье можно замечательный эфир сделать про Курск. Про то, как человек с любовью рассказывает. Ну, например, текст начинается так, если вы не против, мы попозже перейдем к теме, да? Ну вот, значит, жизнь в Курске. Подзаголовок: субсидии, потопы, торговый центр. Мало кто знает, где находится Курск и как называют его жителей.
2: Куряне.
1: Хороший, да, начало?
2: Да.
1: И вот такой, я только начал прочитать. От Курска до Москвы всего 500 километров, а местные жители – куряне. Я живу здесь с детства и не собираюсь переезжать в другой город. Расскажу, почему москвичи открывают офисы в Курске, какие субсидии получают местные предприниматели и сколько стоит жизнь в Черноземье. Хорошо, да?
2: Хорошо.
1: Какой-то вот такой вот... Хороший человек,
2: да,
1: пишет,
2: да. Мне еще перед эфиром прочитал кусочек про транспорт. Мне очень понравилось, что есть автобусы бесконтактно, 27 рублей, за наличные 33.
1: Очень хороший текст. Вот. Сейчас такие обстоятельные тексты никто уже не пишет. Что вот ночью оставлю машину на парковку, а днем приходится и в пробках постоять. Вот эта простота жизни, она в Москве как будто недоступна часто человеку. У москвича должен быть план на день.
2: Да.
1: У москвича должно быть какое-то происшествие.
2: Он должен еще знать, из какого он района, и как этот район соотносится с реальностью.
1: И сколько до центра.
2: Вот если я в Хамовников, тогда да.
1: Тогда да.
2: А если я в Курьяново, тогда нет.
1: Да, да, согласен. Ну что, я так понимаю, мы плавно подходим к теме нашего сегодняшнего эфира.
2: Да, как бы ты ее обозначил? То есть я могу сказать, с чего мы зашли на эту тему. Пару недель назад попался дурацкий тест. Там, значит, сегодня...
1: Дурацкий. Для кого-то, может, глаза открыли.
2: Может быть. Там 10 вопросов было, такие довольно простые. Вы выберете вот это или вот это, да? И по итогам, после того, как ты 10 ответов дал, тебе говорят, какой ты из апостолов.
1: Да.
2: Вот. И, соответственно, ты такой: о, я апостол такой-то.
1: Иаков.
2: Да. И что с этим дальше делать? Совершенно непонятно.
1: Ты отправляешь другу.
2: Я отправил своим друзьям.
1: А ты прошел тест?
2: Я прошел тест.
1: И какой ты из апостолов?
2: Павел.
1: Павел?
2: Да.
1: Я не прошел.
2: А ты не прошел?
1: Я могу пройти в перерыв.
2: Хорошо. А...
1: Друзьям отправил?
2: Да.
1: И они тебе написали, кто?
2: Да, все разные.
1: И задача собрать всех.
2: Ну, видимо, и этой тусовкой отправить в путешествие. В пешешествие.
1: О, Господи. Так.
2: Вот, и родилась такая мысль.
1: А я еще сказал: о, Господи.
2: Очень любят люди тесты, очень любят люди проходить, вот раньше они были в журналах, сейчас они онлайн. Кто ты из героев Винни-Пуха, например? Есть такой психиатрический тест известный, да, на определение вот этих самых...
1: На определение того, какой ты из героев.
2: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, каждому из героев выдан какой-то психиатрический диагноз. Начиная от Кристофера Робина и заканчивая Осликом Иа.
1: Кристофером Ноланом.
2: Да.
1: Ну, у меня...
2: И вопрос, почему мы так любим тесты, зачем мы определяем себя, можем ли мы без этого, и как это в нашей жизни на самом деле постоянно проявляется.
1: У меня есть ответ на все эти вопросы.
2: Прекрасно.
1: Вот. Я бы хотел его дать, и мы бы немножко пошли вглубь, расширили наш разговор. Да? Ответ очень простой. Да? То есть это ответ на вопрос, что с тобой происходит, или почему ты это делаешь. Человек говорит: ну, я такой человек.
2: Да.
1: Ну, я такой человек. И вот эта формула «я такой человек» предполагает какой-то набор привычек, паттернов, обусловленностей и так далее, так далее. Следовательно, такие тесты дают тебе некое уточнение, какой ты человек.
2: Угу.
1: И через это уточнение ты потом говоришь: ну, слушайте, Винни-Пух так же поступал. Или, ну...
2: Я нарцисс.
1: Да, да? Я нарцисс, да я такой. Ну, извините, еще люди говорят, угу. Ну, извините, ничего не... Ну, Что я могу тут сделать? Да? Вот я просто недавно, вот не помню у кого, прочитал, что вот эта фраза «я такой человек», она с одной стороны говорит, что человек... Ну, тут двойное послание. Человек говорит «я себя знаю».
2: Угу.
1: Да? Первое послание. Второе «отстаньте от меня».
2: Даже не... Кроме этих посланий есть еще... Ну, оно же довольно агрессивно звучит. Обычно так говорят, когда кого-то задели и не хотят это признавать.
1: Да, я такая.
2: И, соответственно, это получается какой-то легитимный статус для того, чтобы вести себя так, как другим не нравится.
1: Да, и что?
2: Угу. Это можно вспомнить замечательный текст «Дзен-искусство ухода за мотоциклом», где главный герой, будучи профессором, преподавателем в университете, в какой-то момент отменил оценки. И парадоксально наблюдал изменения, которые произошли в аудитории, в классе. Больше всех были разочарованы, фрустрированы и растеряны отличники и двоечники, потому что отличники... собственно, имели статус отличников, да, они учились для того, чтобы быть лучше других, смотреть свысока и как-то поддерживать свое эго, а двоечники тоже не смогли больше валять дурака, потому что они больше не двоечники. То есть раньше это как бы статус хулигана на задней парте позволяет тебе ничего не делать. Такой,
1: да.
2: Такая форма сопротивления
1: системе.
2: А чего от меня
1: хотите? У меня и так уже 2 в четверти будет.
2: Вроде того, да. А когда оценок совсем нет, то ты как дурак, получается, просто просиживаешь штаны на этом уроке, да, и может послушать, что учитель говорит, если у меня нет этого статуса двоечника.
1: Чего я припёрся, да, возникает вопрос?
2: Да.
1: Действительно. Доведи эту мысль до конца, да, что ты имеешь в виду, смычку с темой-то.
2: И, соответственно, мне кажется, часто нам нужен статус или звание, или вот диагноз, или назовите как угодно, для того, чтобы что-то делать или что-то не делать.
1: А как ты считаешь, почему люди выбирают такую часто модель поведения? То есть найти легкий ответ на простой вопрос, точнее даже не ответ, а некую найти нишу в реальности, да, куда я могу себя поместить, и тогда я могу там чувствовать себя комфортно. Почему? Как это формируется, я не знаю. Какой вопрос
2: правильно
1: задать?
2: Я думаю, это связано с общей растерянностью, потому что...
1: Общая растерянность.
2: Да, потому что вообще-то, как это говорится... Жизнь прожить, не поле перейти.
1: Да? Начитанный.
2: Да. И сейчас, чем больше информации становится доступной, чем больше мы видим разных способов достижения того или иного вида успеха, все растеряны. Особенно если это люди молодые или их родители. Кем быть, каким быть, для чего быть? Ответа все меньше. То есть раньше как будто было понятнее, да, что в советское время, что в каких-то традиционных обществах есть ограниченное количество путей. А сейчас как будто оно не ограничено. Понятно, что это уже некоторая иллюзия, но я думаю, она сбивает с толку. И опора вот на какие-то внешние уже состоявшиеся, так сказать, архетипы, да, или способы взаимодействия с этой реальностью позволяют к ним так приложиться, да, как формочки какой-то, и сказать, ну, вроде как подходит. Я вот такой или я такая.
1: Вспомнил трогательные строчки Евтушенко. Постель была расстелена, а ты была растеряна.
2: Да, и с одной стороны у нас есть растерянность, а с другой стороны у нас есть нежелание выдерживать неопределенность. Да, мы вспоминаем периодически фразу Леонида Тальписа, «Свобода – это способность выдерживать неопределенность». И мне кажется, это очень сложный навык.
1: Давай мы с тобой пойдем от фразы «да, я такой» или «да, я такая». Она очень простая, и мы ее, мне кажется, часто слышим. Во всяком случае, я периодически слышу ее и от родственников, и от... Да и просто даже, знаешь, чей-то разговор подслушиваешь. То есть эта фраза, она какое поведение манифестирует или какую реакцию на реальность?
2: Не понимаю. У того, кто это произносит?
1: Да-да.
2: «Отстаньте от меня».
1: «Отстаньте от меня».
2: Да.
1: А почему прямо не говорится «отстаньте от меня»?
2: Ну, это грубо как будто. А тут, знаешь, это ваши ожидания, ваши проблемы. Если честно, мне как-то сейчас довольно сложно представить мышление, которое таким образом себя манифестирует.
1: Почему? Ты сказал «сейчас». Раньше было проще?
2: Раньше как будто было проще. Раньше я больше про себя знал, что я там... мужчина, молодой человек, образованный или какой-то.
1: Так, ну это интересная точка. Ты говоришь, раньше я больше про себя знал. Обычно люди говорят наоборот. Ну, раньше я глупенький был, а ты...
2: Одно не отменяет другого. То есть раньше, знаешь, напишите о себе.
1: И ты смело писал.
2: И ты писал, да, вот этот, знаешь, CV, который ты пишешь, автобиография.
1: Вспомнил Довлатова. было такое, кажется, в записках на Ундервуде. Он говорит, я в ЛГУ пришел к своему преподавателю, откуда Довлатов отчислился, по русской литературе. И там, ты, наверное, знаешь, историю, там студенты писали сочинение про образ Онегина в романе, что-то такое. Ну и преподаватель спрашивает Довлатова, Сереж, ты вот за сколько бы написал такую работу? Он говорит, ну, наверное, дня за три написал бы. Тот говорит, ну, я, наверное, где-то месяца за три написал бы, а сейчас за два часа одна строчит.
2: Да, это оно. И когда не вызывает вопроса собственная действительность, вот тогда мы и можем оперировать, не знаю, архетипами, типами, поведением, то есть какими-то классификациями. Угу. Чем больше входишь в контакт с собой, в контакт с реальностью, тем меньше у тебя этих самых готовых определений. И произнести фразу «ну я такой человек» в том месте, где вообще-то надо говорить «извини» или «давай обсудим», довольно странно.
1: Угу.
2: Вот.
1: Я вспомнил, когда мы с тобой были совсем молоды, и в социальной сети ВКонтакте можно было заполнять информацию о себе, там, политические взгляды, религиозные взгляды.
2: Отношение к курению.
1: Да, отношение к курению. И вот ты там мог собрать как бы такую вот персону как бы свою, да, которая что-то о тебе говорила. У меня там было написано «монархист», «теист». Я там еще что-то накидал, там мне нравилось слово «мизантроп», очень красивое слово. Не очень, может быть, знал, что оно значит, но у меня это как цветок, да, вот, мизантроп, как гелиотроп, да, такой вот. Да. Я там накидал много слов, у меня там был целый список прилагательных, то есть я предполагал, что человек зайдет, прочитает список и что-то
2: поймет, обо мне поймет. Какая
1: да.
2: ты личность.
1: Да, серьезно. Если бы я сейчас увидел этот список, я бы как бы одно слово подумал, ну, все. Вот. Да, то есть, подводя промежуточный итог под тем, что Влад сказал, я позволю как-то это все резюмировать. Чем человек меньше себя знает, тем он легче о себе говорит. Да, тем ему как бы конкретнее, понятнее, кто он, и что за мир перед ним, и что за люди перед ним. Чем глубже он погружается в себя, тем более усложненным оказывается человек как таковой, любой человек. И те тесты, с которых мы сегодня начали обсуждение, они дают очень удобную классификацию людей, себя.
2: Я совершенно не понимаю, что с этим дальше делать. Окей, тест какой-то апостол говорит, что ты апостол Павел, а тест на Винни-Пуха говорит, что ты тигра. Что дальше делать?
1: А дальше ты публикуешь.
2: Начинаешь жития святых читать, да?
1: Нет, нет. Можно чат GPT, скажи, а если апостол Павел, то какое?
2: Вот это какое-то, знаешь, это похоже на любование в зеркале. Когда, например, ну, этим обычно, мне кажется, девушки грешат, а вот она знает, что она красивая, и она вот проводит часы перед этим зеркалом, то одну позу примет, то другую, при этом эти позы конвенциональные, она их подсмотрела в журнале мод или по телевизору, сейчас это заменяют бесконечные селфи, и вот какое-то вот любование через создание этой самой персоны, то есть какого-то внешнего костюмчика, который мы предъявляем миру. Вряд ли она публикует фотографии, где она только проснулась, или смотрите, какой пузырь из носа надуло, или...
1: Блин, вот это обалденный чемпионат. Вообще, я думаю, что если какой-то селебрити надует пузырь и скажет, кто больше там передаю там эстафету, это спокойно станет.
2: Это как Ice Bucket Challenge был, да? Когда все обливались холодной водой, а здесь пузыри из носа.
1: Да, пузыри из носа. Я за всю свою жизнь, мне кажется, всего несколько пустил.
2: И то случайно,
1: и
2: да?
1: И то случайно, да. То есть я думаю, что можно как-то наблатыкаться и научиться, и произвести впечатление на детей.
2: Вот дети, кстати, это оценят.
1: Да.
2: Но дети, с одной стороны, очень любят играть вот в эти вот роли, вот в эти...
1: Ну, кстати, они осознанно играют.
2: Ну, они осознанно играют, они легко из них выходят.
1: Да.
2: Как была картинка, где, значит, две зебры говорят, давай играть в людей. Вторая соглашается и говорит, давай. И первая говорит, белые зебры в черную полоску круче. Вторая говорит, нет, черные зебры в белую полоску круче. Первая достает нож. А что вторая говорит, мне что-то не нравится эта игра, давай прекратим. И вот дети примерно так же. Они могут во что-то поиграть. В короля, в принца, принцессу, не знаю, разбойника, кого угодно. Да, они легко отождествляются со всеми этими персонажами, но себя не теряют. Взрослые же говорят, ну я банкир, ну я министр. Я многодетная мать, или там я русский.
1: Я несчастный сын Отечества.
2: Например, да. И из этого мы начинаем строить какую-то историю собственной жизни. Мы по-особому распределяем биографические точки, как будто нас определяющие.
1: Угу.
2: При том, что мы здесь к парадоксу подходим под конец этого блока, что мы определить себя не можем в принципе.
1: Да, то есть я хочу последнюю вещь сказать, успеть. Что у человека есть сценарий какой-то жизни, да, и вот попытка назвать типажи, в которых ты живешь, они помогают этот сценарий как-то формировать, как мне кажется.
2: 967-103-5533, пишите.
0: Если сможешь.

0: Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские войска поразили в Черном море патрульный катер, предназначенный для сопровождения сухогрузов с вооружением для вооруженных сил Украины. В порты республики об этом сообщили в Минобороны. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, отметили в ведомстве. В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря южнее Одессы был поражен патрульный катер, предназначенный для сопровождения в порты Украины морских сухогрузов с вооружением для ВСУ, говорится в сообщении ведомства. Правительство продолжает следить за ситуацией с топливом на внутреннем рынке. В числе приоритетных вопросов обеспечения северного завоза, бесперебойных поставок сельхозпроизводителям, а также ценообразование в регионах и борьба с необоснованным ростом стоимости нефтепродуктов на частных АЗС. Об этом заявил зампред правительства Александр Новак после совещания по ситуации на внутреннем топливном рынке.
2: Принято постановление правительства о возможности реализации и обороте на внутреннем рынке топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4. Это дополнительные объемы, которые могут быть и покрывать, возможно, дефицит, складывающийся в отдельных регионах. В целом по балансу были приняты дополнительные меры, постановление правительства о совершенствовании биржевой торговли и нормативов на бирже, которые бы позволяли учитывать в том числе и приоритетные поставки в регионы для сельхозтоваропроизводителей, для северного завоза, для отдельных социально важных направлений, там, где потребляется автомобильное топливо.
0: Ну а ФАС, в свою очередь, продолжает работу по пресечению необоснованного повышения стоимости бензина на частных АЗС. Власти Ирана передали США через посредников условия открытия Ормузского пролива, которое подразумевает прекращение войн в Ливане, секторе Газа и разморозку иранских активов. Об этом заявил новый секретарь Высшего совета нацбезопасности Исламской республики Махсен Ризаи. Пролив не будет открыт, пока США не изменят свое поведение и не примут условия Ирана. США должны прекратить войну, выплатить замороженные средства Ирана и в целом в регионе, включая Ливан и Газу, война должна прекратиться. А также должны быть приняты другие условия, которые были переданы через посредников, приводит его слова агентство ТАСНИМ. Ризаи подчеркнул, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия. Завтра жители столичного региона перенесутся из теплой середины лета в прохладное начало осени. Это нам обещает ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, июльские температуры уже прошли, но потепление все же еще наступит.
3: В Москве сегодня последний по-июльски теплый день. Воздух успел прогреться до плюс 25,6. Ну и в среду москвичи и жители Центральной России перенесутся из середины лета в начало осени. Погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными ливнями и порывистым ветром северо-западных румбов. В сумерках будет плюс 12-15, а в дневные часы посвежее до плюс 15-18. Прохладная погода продержится до конца рабочей недели, и лишь с наступлением выходных на берега Москвы-реки вернется августовское лето.
0: Ну а самым холодным днем на этой неделе станет четверг. Температура воздуха будет в районе 15 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в российской столице плюс 17-18 градусов. Дождь уже в основном прекратился. Атмосферное давление составляет 745 миллиметров.

0: Маяк.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 6 комплектов наград в плавании. Егор Корнев с результатом 22.52 победил на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин на 0,02, опередив француза Грузе. На 100-метровке брасом серебро у Ивана Кожакина 58.68. Победителю Кожакин проиграл 0,1. На женской дистанции 100 метров вольным стилем Дарья Клепикова показала 4-й результат. Ровно через полчаса финал микста эстафеты комплексом 4 по 100 метров с участием сборной России, которая в квалификации показала лучший результат. Европейский гимнастический союз назвал россиян главными фаворитами предстоящего чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Загребе с 13 по 23 августа. Ангелина Мельникова станет одной из самых выдающихся спортсменок, за которой можно будет наблюдать в Загребе. Мельникова и ее товарищи по команде считаются фаворитами этого чемпионата Европы, говорится в сообщении Европейского гимнастического союза. Футбольный «Спартак» предложил 200 миллионов рублей футбольному клубу «Сочи» за вратаря Александра Дегтева. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Сочи» хочет за вратаря 250 миллионов рублей. Ожидается, что стороны договорятся о трансфере в течение недели. ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, договорился о приобретении еще одного голкипера Дзиона Судзуки из Пармы. Об этом информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, сумма сделки составит 35 миллионов евро. Отмечается, что сразу после перехода в ПСЖ Судзуки отправится в аренду и, вероятнее всего, в Ювентус. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил о том, что его посещают мысли о завершении спортивной карьеры. «Есть желание бросить все и остаться с семьей. Сколько можно отпускать ситуацию? Много спортсменов уже завершили карьеру. Очень большой период получается, а спорт не вечный. Короткий промежуток жизни, когда ты можешь показывать хорошие результаты. А этот промежуток у тебя просто отнимают, не дают показывать свою силу», заявил Большунов в интервью РИА Новости. Раперистка Стефани Часовникова одержала победу на спартакиаде народов России. В финале соревнований в Уфе она победила Ирину Зорину со счетом 15-7. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. И пока это все новости спорта.
2: Себя, если сможешь.
3: Ну что, продолжим тебя?
4: Да.
3: Типажи.
4: А я маленький такой.
3: Да. Напомню, вы можете делиться своими мыслями. Могу вам предложить такой вопрос. Да, вот есть ли у вас представление о том, какого вы типажа человек, если у вас есть такой простой ответ? Пользуетесь ли вы фразами «ну я такой» или «ну она такая»? Про людей же тоже и про других так говорят. Ну, все понятно с ним, он такой, ты же знаешь таких. Скорпион.
4: Ну, да.
3: Причем, знаки зодиака тоже выполняют такую функцию.
4: Да, да. Или какие-нибудь пифагорейские таблицы, где ты определяешь. Или соционика, да, огромное количество всех этих способов разделить людей по типам. Что дальше с этим делать, не очень понятно. Ну, то есть, понятно, например, про профориентацию, когда люди проходят тесты и говорят, что, слушайте, ну, вам нужна какая-то деятельность, связанная с общением с людьми, а вам ни в коем случае, вам надо с циферками сидеть, и будет
3: это
4: все хорошо.
3: Это больше похоже, как у вас чувствительная кожа, вам лучше на солнце не показываться.
4: Вроде того. Но мы же зачастую берем какие-то вот такие определения себя в качестве...
3: Психологические определения.
4: Знаешь, это с кого... жить жизнь, был такой вопрос. Культ героев. Этот пантеон меняется от культуры к культуре. И делать-то что с этим совершенно непонятно. Вот висит на доске какой-нибудь великий Менделеев, да, который открыл таблицу.
3: Тоже мне таблицу открыл.
4: Или Ломоносов, да? Что знаем про Ломоносова? Ну, он пешком прошел с рыбным обозом, да? Как это поможет мне в своей жизни, когда у меня, с одной стороны, вот здесь хулиганы, здесь девчонка нравится, и вообще я не знаю, на кого поступать? Вопрос открытый. И вот Саша нам пишет, в какой момент в жизни человека начинается этот этап самоопределения условными тегами? подростковом возрасте. Мы говорили о детях, которые легко играют в идентичности и могут меняться, да, и вообще там нету ни гендера, там нету ни возраста, то есть в дочке-матери может играть кто угодно, да, а меняться ролями, отыгрывать все это, и нет никаких проблем, это какой-то такой способ социализации, при этом мы понимаем, играя в те же самые дочки-матери или в казаки-разбойники, что мы ни дочки, ни матери, ни казаки и ни разбойники. Но в какой-то момент мы становимся дочками, матерями, сыночками, казаками и разбойниками. Вот это интересный момент. Какой момент, как бы вот эта вот гибкость окостеневает, и мы становимся заложниками своей идентичности?
3: Ну, мне параллель с тем, что Юнг описывает, да, возникает. Что говорил Юнг, да? Фактически мы сейчас с тобой описываем такой вот кризис застревания в одном архетипе.
4: Да.
3: Да, то есть, что имеется в виду?
4: А это кризис. При том, что современный мир считает, что вот нужно это стать круто, как... и
3: да,
4: быть.
3: Да, да. Ну, и Юнг, кстати, это описывал. То есть, что такое застревание в одном архетипе? Это когда я ставлю все карты, там, все на кон ради какой-то одной социальной роли. Простой пример, наверное, мы его приводили уже, допустим, директор производства, да, Михаил Сергеевич, который уходит на пенсию не спеша, ему уже 77, и в итоге по состоянию здоровья ему приходится там уйти на пенсию, или 67 даже, да, неважно какой возраст, но понятно, что надо уже уступить дорогу молодым, он уже и в компьютере не разбирается, да, и как-то он уже свое отработал, его держит там, знаешь, как-то вот. И вот он уходит на пенсию, и там за 2 года буквально сгорает, начинает пить, и медленно, как бы, ну, за 10 лет сгорает, да, но Иван, Михаил Сергеевич уже все как бы забыли. То есть вот он целиком и полностью все поставил на вот это вот, на этот архетип
4: начальника,
3: да, на типаж такого начальника. Ну, и любой типаж можно взять, да. То же самое мы видим с женщинами, которые выбирают типаж матери, там, да. И когда ребенок маленький, она прекрасно себя чувствует, с подростком ей уже сложнее, потому что он сепарируется.
4: Это, кстати, очень важный момент. Ты говоришь о том, что нам могут подходить и не подходить одни и те же архетипы в разные этапы жизни.
3: Безусловно.
4: И если он нам подходит, мы замечательно себя чувствуем. Да. Но если мы его переросли, или если мы слишком рано в него вошли, там куча дискомфорта.
3: Тут можно вообще-то ось XY нарисовать, да, то есть ось X у нас будет время, скажем, да, и мы с тобой увидим, что там, понятно, что вот если возьмем тоже архетип матери, понятно, что там ну, с нуля, наверное, там до 14 лет мать очень важна, с 14 ей нужно потихонечку отходить, а если ты, тебе 35, а ты каждый день матери звонишь, и она тебе еще там говорит, что ты виновен в том, что я плохо себя чувствую, там, или, ну, как-то тебя понукает, очевидно, что она так и не вышла из этого.
4: Что называется захваченность материнским комплексом.
3: Да. И то же самое мы можем посмотреть на оси Y, да?
4: Подожди, давай.
3: Я же просто саму карту опишу, потом поговорим. А ось Y — это пространство. Работа, семья, не знаю, там...
4: Друзья, хобби.
3: Социокультурная жизнь какая-то, хобби, да? И если как бы я мать везде, то я буду и на работе, для всех мамой, и подружек буду получать, воспитывать их детей, их самих воспитывать. То есть здесь еще речь о том, что мы не только эти как бы архетипы или эти типажи, можем проще сказать, могут нам не подходить в разное время, но и в разных пространствах. То есть очевидно, что когда я в постели если я в постели с женой буду радиоведущим, то никакого секса у нас не будет, очевидно. То есть это я точно знаю, понимаешь? Вот. А если я здесь буду, как в постели с женой, то меня быстро уволят. То есть, как бы, и это надо понимать.
4: При этом это может оскорбительным казаться. Я... Почему меня подружки перестали звать? Я всего лишь говорю о своем любимом маленьком ребенке.
3: Да.
4: Мы там пошли, мы вот в туалет сходили сегодня вот так вот, а им почему-то неинтересно, да? Потому что раньше мы ходили по выставкам.
3: А знаешь, кто виноват?
4: Кто?
3: Они, потому что они своих детей никак не заведут, и теперь завидуют мне, наверное, что я могу про свою малышку рассказать, а им и ответить-то нечего. Конечно, им неинтересно. У них это все в головах, сам знаешь, что.
4: Все правильно говоришь. А, вот, и... Ты говоришь про то, если в 35, например, в жизни мальчика или девочки присутствует мать в виде ежедневных звонков и контроля.
3: Присутствует, а она как бы большая.
4: Да-да-да. Но тут же есть еще и обратная сторона, а именно та самая мать, которая зачем-то этим занимается, хотя ребенку уже 35, да, и она никто тогда, получается, кроме этой материнской роли, и до ужаса, получается, пребывает в состоянии растерянности, о котором мы говорили в прошлом получасе, что внутри архетипа, внутри какой-то роли социально одобряемой или даже неодобряемой, я себя чувствую комфортно, хорошо, на месте, но как только я начинаю выходить или мир начинает меняться, меня охватывает ужас. И вот интересно поговорить про природу этого ужаса.
3: Можем сейчас в воздухе подвесить вопрос, угу. Очень хороший. Я просто, мне мысль, да, ты правильно заметил, что если там мне 35, у меня даже есть жена и дети, допустим, неважно, или я женщина, у меня такая ситуация с мужем, и у меня мама все время, там, чуть что я маме жалуюсь на мужа, чуть что там я спрашиваю совет, как детей воспитывать, чуть что я там я звоню. Очевидно, что это обоюдное отношение. И как бы я хочу оставаться там маленьким мальчиком или маленькой девочкой, тоже типаж, потому что, ну, вообще-то очень приятно быть маленьким мальчиком. Вот, и, то есть это обоюдно. И я предполагаю, Влад, что почему вообще люди так ценят дружбу? Потому что в дружбе мы можем как бы освобождать себя от каких-то ролей. Мы имеем на эту возможность, так скажем. Вот. Она может быть и с ролями, да, но потенциально я, например, не чувствую рядом с тобой какой-то вот какого-то напряжения.
4: Что я на тебя накидываю из паникинную сетку.
3: Что ты для меня как бы никто,
4: во, это
3: и
4: хорошо,
3: в этом ты свободен, и ты свободен. Понимаешь,
4: мы говорили,
3: да?
4: Что сам для себя я никто становлюсь, и еще вот друзья могут становиться,
3: например,
4: никем.
3: Да.
4: То есть нету ожиданий, нету заранее запланированного какого-то трека развития. Да?
3: Ну,
4: слушай,
3: да.
4: Мы с тобой 10 лет общаемся.
3: А что ты не двигаешься отношения?
4: Не двигаются отношения. Я думал, что вот та динамика, которая была 7 лет назад, продолжится, а мы что-то вот...
3: Книжки ты что-то больше не читаешь. Или в бары ты что-то перестал ходить. Кстати, вот, когда обижают... Да, когда обижаются, кстати говоря, что, ой, потеряли пацана, он теперь с ребенком, это значит, были накиданы какие-то ожидания, то есть какой-то типаж был помещен, твой друг или там твоя подруга. Так вот.
4: И кроме типажа, который накинули, было еще и, получается... ощущение долженствования, что он должен мне соответствовать.
3: Да.
4: То есть я беру части его, например, ходить с ним в бар.
3: Негласный договор был.
4: Да. И он как будто его нарушил тогда.
3: И я полагаю, что вот это накидывание типажей, оно обычно обоюдное. То есть если вдруг маменькин сынок в 35, в любом возрасте, да, в 40, вдруг понимает, что он больше не хочет быть маменькиным сынком, а точнее даже больше не может, и он начинает как бы маме постепенно это доносить.
4: Женя Лукашин такой.
3: Да, он начинает маме это доносить. Не то, что вот я больше не звоню, я больше не приезжаю, от нее скрываюсь там, да, а он начинает это доносить, то на той стороне провода, скорее всего, тоже пойдет динамика. Не знаю, в каком возрасте она может идти в поздний, но мне кажется, что это связанные вещи. То есть, грубо говоря, муж с женой уж точно могут, да, вот если один в отношениях меняется, то для второго это вызов для изменений, как, понимаешь?
4: Конечно.
3: Да, вот.
4: Он может, с другой стороны, напугаться и сказать, ты не тот, кого я полюбил, да, и вообще, что происходит, я тебя не понимаю.
3: Я, вообще-то, любил Люду 60-килограммовую, а ты до 90 разожралась. Это не та женщина. Это же на форумах такое пишут тоннами.
4: Да?
3: Ну, тоннами, да. Вот какой-то Woman.ru, мой любимый сайт, зайди, там мужчины жалуются.
4: Там есть мужской, мужские чаты?
3: Ну, есть. Нет, там женщина делится, что вот мой, значит, мне такое говорит. И там еще сотни комментариев, мой тоже такой говорит.
4: Типа... Ой, мы, кстати, можем в следующем часе зайти и посмотреть в контексте нашего сегодняшнего разговора, как люди сами себя и других вписывают в какие-то роли. Вот те самые негласные договоры, о которых ты говоришь. А мне, знаешь, какая еще мысль была, что любое довольство или недовольство собой и другими, любое сравнение невозможно без вот этих самых архетипов, без типажей. Что я имею в виду? Например, я плохой отец. Или я плохая мать,
3: ну, да, откуда
4: или я хороший отец, я хорошая мать. Откуда ты знаешь? Ты с чем себя сравниваешь? Да? Откуда вот эта вот норма берется? А общественная? Да вроде нет, нигде не прописано. Знаешь, как в ГОСТе. Макаронные изделия — это вот то-то, то-то, то-то. Все, что не соответствует, не может называться макаронными изделиями. А у нас они есть как-то в культуре, но они размыты. От семьи к семье меняются, от поколения к поколению меняются. И это тоже добавляет растерянности. И мы можем, конечно, пытаться брать воспитание предыдущих, ну, наших родителей за чистую монету, но оно не работает. Потому что оно является некой такой возникающей...
3: Ну, адекватно своему времени.
4: Адекватно, да? Своему времени. Либо неадекватно, вот ты говорил, у тебя там был ученик, ему 15 лет, 21 век, а он советский школьник. буквально, да, и по состоянию, и по внешности, и по внутреннему вот наполнению, чем он живет. Или там был популярный блогер, который где-то в Измайлово на рынке работает.
3: И да, вот, до сих пор есть.
4: Да, и он как вот дедушка выглядит, хотя ему еще там 25 нету. Ты смотришь на это и видишь вот это несовпадение, да, неадекватность. Или во времени это говорят... Слово есть такое красивое, специальное.
3: Анахронизм.
4: Анахронизм, да. И вот, мне кажется, мы можем быть анахронистичны сами себе. Когда тебе говорят, подай ключ на 32, а ты ключи от двери даешь. Вот что-то такое. И почему-то у нас дверь не открывается, а машина не ремонтируется. Прервемся на короткую рекламу, пишите.
2: Пойми себя, если сможешь. Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Он продолжал свои одинокие тренировки. Он складывал крылья и пикировал с высоты 8000 футов и скоро научился делать повороты. Он понял, что на огромной скорости достаточно на долю дюйма изменить положение хотя бы одного пера на концах крыльев, и уже получается широкий плавный разворот. Но задолго до этого он понял, что если на такой скорости изменить положение хотя бы двух перьев, тело начнет вращаться, как ружейная пуля, и Джонатан был первой чайкой на земле, которая научилась выполнять фигуры высшего пилотажа. В тот день он не стал тратить время на болтовню с другими чайками. Солнце давно село, а он все летал, и летал. Ему удалось сделать мертвую петлю, замедленную бочку, многовитковую бочку, перевернутый штопор, обратный иммельман, вираж. Была уже глубокая ночь, когда Джонатан подлетел к стае на берегу. У него кружилась голова, он смертельно устал. Но снижаясь, он с радостью сделал мертвую петлю, а перед тем, как приземлиться, еще и быструю бочку. Когда они услышат об этом, он думал о прорыве, они обезумеют от радости. Насколько полнее станет жизнь, вместо того, чтобы уныло сновать между берегом и рыболовными судами, знать, зачем живешь. Мы покончим с невежеством, мы станем существами, которым доступно совершенство и мастерство. Мы станем свободными, мы научимся летать.
2: Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон.

0: можешь.
1: Комментарий Джорджа прочитаю. Общие отношения любят предсказуемость. Типажи помогают зафиксировать для себя, кто перед тобой. Как бы обучают нас понимать других заранее, предсказывать поведение, рассчитывать на свои ожидания от человека.
0: Я вот не понимаю. Ты понимаешь?
1: Да, я все понял, что написано.
0: А ты можешь это приложить к своей жизни? В отношении с...
1: В отношении ко мне могу приложить.
0: А то в есть, отношении в принципе, тебя я очень часто... к значимым другим?
1: Что это имеешь в виду?
0: Ну, к жене, ко мне.
1: Не, ну... Это же для удобства. То есть я просто часто становился объектом обманутых ожиданий. Или вот когда люди мне говорили... Ну, честно говоря, я в тебя ошибся. Вот, даже вот мы ездили с тобой на выходных, мне один из мужиков сказал, слушай, ну вот я сначала посмотрел, потом, оказывается, я думал, что ты вообще другой. То есть вот мозг сразу, он же как бы ленивым путем идет.
0: Это
1: сразу.
0: Правда.
1: Ну вот.
0: Это правда.
1: Вот, а потом там...
0: Тогда к чему это комментарий, Джорджа? К тому, просто что... некое феноменологическое описание,
1: да, просто
0: как
1: описание.
0: Оно устроено.
1: Да, как оно устроено.
0: Ну тогда да. А мы-то говорим про то... Ну, про более глубокий уровень. Зачем они нам нужны?
1: Да.
0: То есть, можно сказать, ну, понятно, это BMW-шник. Что тебе понятно?
1: Что у него...
0: Что у него BMW, да? То есть, мне кажется, тут часто мы не доходим до вопроса, а что мы хотим с этим делать. То есть, как знаешь, ты берешь собаку, например, из приюта, и тебе объясняют, слушай, ну у него вот такой характер, он то-то, то-то, вот так лучше не делать, а вот так лучше делать, такие травмы. Я это учитываю, потому что я хочу, значит, эту собаку забрать и с ней жить. И там, соответственно, я ее как-то не подвергаю стрессам, я знаю, что она боится фейерверков, резких каких-то хлопков.
1: ПТСР, короче.
0: Ну, вроде того, например, да. Или реагирует на какие-нибудь игрушки.
1: На пьяных.
0: Или на пьяных, да. И я это как-то учитываю, потому что мне важно, чтобы была собака. А мы часто же с собой в этом месте не можем договориться,
1: да,
0: сами.
1: Да, то есть, если я говорю, это BMW-шник, то я на каждую машину с BMW просто буду злиться, и все. И это как будто пиковый ветвь. Ты про это, да?
0: Например. Или там, знаешь, вот мне ни в коем... Не подходят те, кто, значит, у кого нет квартиры к 30 годам.
1: Угу.
0: Да, говорит девушка.
1: Ну, Москва слезам не верит, и мне говорит, ну, сразу хочется, скажи, генерала.
0: Там вот тоже замечательная эта мама, которая телевизионщика, значит, оценивает его невесту, да, лимита какая-то понаехала, ну, что это такое, тебе не пара. А потом сидит, да, он жизнь как-то по-дурацки прошла. Вот как будто в... каких-то качествах таких обычных мы пытаемся найти, знаешь, вот расшифровать заложенную будущую судьбу.
1: Да не, наоборот, я думаю.
0: А как с детьми?
1: Не расшифровать. Так и детей туда же. То есть, у меня вот, это как анекдот, знаешь, про это еврейский анекдот. Женщина идет с двумя детьми там, или там с ребенком. Ой, да, Мойша, Мойша, привет. Да, он у меня будет гинеколог. Вот эти вот анекдоты.
0: Угу.
1: То есть оно точно так же. Потом разочарование, что ты не стал, ты не оправдал ожидания. То есть, по большому счету, я думаю, в следующем часе мы с тобой пойдем дальше, потому что вопрос, как разрушать, да, эти цепи, эти как бы клетки, потому что в какой-то момент они становятся тесными, в какой-то момент опасно чьи-то ожидания не исполнить, да, и как с этим быть. Вернемся после перерыва. 967-103-5533, задавайте ваши вопросы, они нам очень помогут.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин призвал нарастить темп разработки технологий будущего в России. Об этом президент говорил на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске. По его словам, властям нужно создавать сильные университетские центры для подготовки научных кадров, а бизнесу выступать заказчиком прорывных технологий. Еще один важный аспект – обеспечить защиту данных о результатах исследований, отметил президент. Путин также сообщил, что в России создадут национальную базу генетической информации, которая объединит данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов.
2: Все имеющиеся в России данные о генетических ресурсах, если уж мы об этом говорим, животных, растений и микроорганизмов будут объединены в национальной базе генетической информации. Решение принято. По оценкам, ежегодно в эту базу будет загружаться порядка 10 петабайт данных, поскольку нас слушает сейчас широкая аудитория. Скажу, что это около 5 триллионов страниц печатного текста. Вот. Ну и, конечно, все решения вот в этой сфере, они ни в коем случае не должны приводить к какой-то избыточной монополии и мешать исследователям работать с имеющимися материалами и поддерживать свои научные контакты со своими коллегами в других странах.
0: Сегодня президент работал в Новосибирске. Он также обсудил развитие науки со студентами, аспирантами, молодыми учеными в Академгородке и провел встречу с губернатором Андреем Травниковым. В Черном море южнее Одессы поражен патрульный катер, предназначенный для сопровождения в порты Украины сухогрузов с вооружением для ВСУ, сообщили в Минобороны. Ранее в своей сводке ведомство информировало о том, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Щербаковкой в Харьковской области. Как сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых, потери ВСУ на северном направлении составили до 240 военнослужащих.
3: Нанесено поражение живой силе и техники двух механизированных, мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Слизнево, Дергачи, Уды, Приколотная, Казачья Лопань, Васильевка Харьковской области и города Харьков. В Сумской области нанесено поражение формированием механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, бронетранспортер, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделения группировки войск «Восток» в свою очередь взяли под контроль населенный пункт Новое Поле в Запорожской области. Заправки должны в доступной форме информировать покупателей о классе продаваемого топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания. Разрешение реализации топлива стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 даст рынку дополнительные объемы и позволит покрывать возможный дефицит в отдельных регионах страны, отметил Новак. Федеральная антимонопольная служба России, в свою очередь, продолжает работу по пресечению необоснованного повышения стоимости нефтепродуктов на частных АЗС. Так, ФАС выявила признаки нарушений у нескольких топливных компаний в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, а также в Запорожье. Россиянин Егор Корнев завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Российский пловец Иван Кожакин сегодня взял серебро на дистанции 100 метров брасом. Эта медаль стала четвертой для российских пловцов на текущем чемпионате Европы. В активе сборной также 2 золота и бронза. Чемпионат Европы проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Бригады Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за ливня. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Специалисты обеспечивают пропуск дождевой воды в городскую водосточную сеть. При необходимости они открывают решетки водоприемных колодцев для увеличения пропускной способности. В Центре организации дорожного движения рассказали, что загруженность столичных дорог оценивается в 4-5 баллов. Из-за непогоды может снижаться средняя скорость потока, в том числе на третьем транспортном кольце и на МКАД. В МЧС призвали горожан парковаться в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра. Спорткар Lamborghini стоимостью примерно 40 миллионов рублей врезался сегодня в жилой дом в Екатеринбурге. Как сообщают СМИ, водитель получил травму головы. По словам местных жителей, фиолетовый спорткар был буквально местной достопримечательностью. Позже стало известно, что автомобиль зарегистрирован на миллиардера Игоря Алтушкина, владельца русской медной компании. На автомобиле ездил его сын Давид. При аварии пострадал как минимум один человек, его увезли на скорой. Очевидцы аварии рассказали, что спорткар въехал в молодых людей, которые сидели у супермаркета на улице. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра пройдут небольшие дожди. Ночью воздух остынет до 10-12 градусов. Завтра днем тоже прохладно, 16-18. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью, возможно, гроза и лишь 13-15 градусов. Днем максимальная температура составит плюс 17-19 градусов. Сейчас в Москве снова усилился дождь. Температура воздуха составляет 17-18 градусов. Атмосферное давление 740.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, мы сможем. С вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин. Мы продолжаем говорить на какую-то сложную сегодня тему, как написал нам Сергей. Вот. Сергей, а почему это сложная тема?
2: Да, я тоже хотел спросить. Да,
1: для тех, кто только сейчас подключился, мы сегодня говорим о том, что человек предпочитает и себя, и других укладывать в некие стереотипы, типажи, вместо того, чтобы действительно на самом деле встречать реальность. И мы приводили такой простой пример. Есть же такой стереотип, что если человек едет на BMW, значит, он, как бы помягче выразится, да?
2: Своеобразный,
1: хотя на самом деле, наверное, каждый день любой автовладелец сталкивается с тем, что владелец BMW не своеобразный, а и уступит тебе место, и пропустит, и не будет подрезать, и так далее, да, то есть на самом деле все эти стереотипы, которые мы выбираем видеть в мире и в людях, они, если честно, не выдерживают проверку временем, да, и иногда такие типажи с именами, да, например, ну, все не какие-то такие, вы же знаете, да, что все Олеги рукастые. Я недавно встретил Олега, который ничего не умел делать своими руками. Конечно, я расстроился, ребят, но у меня была теория, да, я ее придерживался. Но мы говорим, ну, исключение подтверждает правило. Есть тоже такая фраза. Хотя, на самом деле, исключение ничего не подтверждает. Оно говорит только о том, что правило не универсально, это не ответ на все вопросы. То есть, я думаю, да, и мы в этом часе, надеюсь, пойдем дальше. Да, мы попробуем разобраться, что делать, если вдруг я застрял в каком-то называние себя и других людей вокруг меня. А ведь это называние не только касается, скажем, учитель называет одних троечников, других отличников, да, там, или вот зачетка работает на тебя сначала, ты на зачетку, вот это все. Но это же касается наших близких, да, когда жена, например, выбирает как-то воспринимать мужа, и что бы муж ни делал, да, он не может выбраться из ее ожиданий. Когда мы детей говорим, ну, младшенький у нас немножко такой, поэтому чего от него ждать? А старшенький, да, подает надежды, я думаю, у него все сложится. И даже если старшенький становится не тем, что от него ждали родители, а младшенький наоборот, то все равно говорит, ну, ребят, я все понимаю, но все-таки...
2: Здесь повезло, а здесь не повезло.
1: Да, да, то на самом деле вы недооцените. Но мир как бы не увидел то, что я как мать, мое материнское сердце увидела. И оказывается,

0: сын никак не может выбраться, да, из ожидания матери, что на него никто не ставил, а он сделал раз, два, три, четыре, пять, и все равно он будет как бы аутсайдером в этой семье. Что удивительно,
1: и,
0: да?
1: И при этом он сам себя может так ощущать, да, будучи очень, да, успешным, богатым, да, харизматичным, считать себя маленьким, неудачным. И поддерживать
0: миф этот. Миф, да, миф. Да. В большом счете это миф. Вот у Кати Давыдовой, которая у нас была, у нее есть книга «Миф, в котором я живу». Там про женские мифы, да, которые люди выбирают о себе. По большому счету, все вот связано с тем, о чем мы сегодня говорим. Как выбраться из мифа, если я понял, что он меньше меня? Вот, наверное, о чем в этом часе хочется поговорить.
1: Угу. Я зашел на форум Woman.ru.
0: Обожаю его. Вот нежной любовью.
1: Да? Я в несколько зашел веток реальности, и там так много грубости, пассивной агрессии,
0: да,
1: активной
0: там
1: агрессии.
0: Да, там невероятно. Там на мужики приходят, начинают.
1: Да, да, да. Но я хотел что, на что обратить внимание? Тут, не заходя в эти ветки, да, просто заголовки почитать,
0: да,
1: какие вопросы задают люди и получают на них ответы. Например, подряд просто читаю. Коллега вторую неделю раздражает своими узкими джинсами. То есть довольно простой, мне кажется, случай, потому что, ну, конечно же, дело в джинсах, да, и в их узости.
0: Ну, я могу уже, как бы, на самом деле, разобрать этот комментарий, потому что, очевидно, да, человек запрещает себе, подчеркиваю, запрещает себе манифестировать
1: что-либо,
0: да.
1: Угу. Как и где познакомиться с мужчиной для серьезных отношений? Вот это, мне кажется, вопрос прям для нашей, ну, про нашу сегодняшнюю тему, потому что есть, во-первых, серьезные отношения, какой-то миф, да, о серьезных отношениях, а с другой стороны, как и где? То есть, как будто есть специальные места, где нужно прийти и гарантированно встретить мужчину, с которым такие отношения возможно построить.
0: А мне историю рассказали, значит, женщина пришла на какую-то групповую терапию в онлайне, и там должны были быть там четверо мужиков, а некоторые просто слились и не пришли. И она говорит: слушайте, ну я вообще пришла пофлиртовать, так как мужиков не будет, и тогда пошла.
1: Я пошла.
0: Да.
1: Следующий вот. Мать хочет пойти работать уборщицей. У меня истерика.
0: Классная
1: тема. Это примерно как, я не знаю, в Индии, наверное, актуальный вопрос. Отец хочет уйти в бродячие монахи. У меня истерика. Это про социальный статус, да, про стыд какой-то, очевидно, да, что вот, значит, работа уборщицы какая-то ужасная работа, непочетная, а это моя мать, и как так? Наверняка у этой женщины хорошая машина, которая пишет такой комментарий.
0: И она говорит: мам, производит... я тебе готова, давай, да, зачем, да, тебе это надо? Че,
1: а
0: ты картошку
1: такая...
0: выращиваешь, я тебе куплю,
1: да,
0: че ты горбач?
1: А мать говорит: слушай, что ты меня инвалидизируешь, да? Нормальная, да, работа. Пойду полы мыть.
0: В этом-то и проблема, что мать хочет идти, да? Ну, ей хочется. Может, у нее потребность служения миру, она нашла себя в таком месте, да? Но сказать, что вот дать отпор, так, да, озвучить действительно собственное желание, зачастую человек не может.
1: Я сейчас еще несколько прочитаю заголовков, и они все приведут нас в очень интересную точку. Смотри, следующий. Я буквально подряд читаю. Все мужчины... Вопрос. Все мужчины ненавидят женщин? Да? Муж назвал бесполезным существом. И последний – это мужской поступок. То есть у нас, смотри, с одной стороны есть матрица, да? Правильно, неправильно, адекватно, неадекватно. Это газлайтинг или я действительно должна была помыть пол?
0: Так.
1: С одной стороны. А с другой стороны, эти все вопросы не хотят ответов.
0: Да.
1: А в них уже заложено несоответствие. Ну, то есть, когда я пишу: у меня истерика, мать хочет пойти работать уборщицей. Что я хочу, чтобы мне сказали? Скорее всего, я уверен, если я открою эту ветку, там будет: да, это нормально, да, что вы ее инвалидизируете, или правильно, надо содержать своих родителей. То есть мы увидим поляризующуюся реальность. Но вообще, в чем проблема, да? Проблема исключительно в том, что для меня это куда-то не вставляется в мою картину мира. Или все мужчины ненавидят женщин. Если я скажу: нет, не все.
0: Они скажут: ну, давай я твою жену спрошу.
1: Например,
0: и наверняка.
1: Да. Если жена, значит, скажет: да нет, вроде не ненавидит, она скажет: ну, это исключение, подтверждающее правило.
0: Или ты врешь.
1: Или ты врешь, да. Или ты в иллюзиях находишься, да, он тебя застращал
0: он
1: вообще.
0: Он тебя давно уже изменяет, а ты не видишь. Это его акт ненависти к тебе.
1: Угу. Эндокринолог прописал укол для похудения. Боюсь начинать.
0: Короче говоря,
1: То есть мы живем вот такой раздробленной реальности.
0: Суть в том, что если ты придешь на этот форум, ты Владислав Владиславович Тимкин, и начнешь обстоятельно давать ответы, оба лагеря заклюют. Потому что, да, ну хорошо, что мы вспомнили про этот форум, потому что, с одной стороны, люди как бы там пар выпускают, да, и находят и единомышленников, и тех, кто противоречит истине, на их взгляд. А с другой стороны, это все, конечно, никуда не уходит, в том смысле, что человек также продолжает жить в своей вот этой вот раздробленности.
1: И в каком-то смысле это еще показатель того, что мы не готовы фантазировать этот мир. Мы хотим готовых ответов, мы хотим экспертов.
0: А если фантазировать мир, опиши. Любую тему возьми, что ты имеешь в виду под фантазированием мира?
1: Ну, например, многие родители переживают, куда поступит их ребенок. Так. Я тут был в бане с мужиками, там поступает, значит, сын, и вот он мне возмущенно рассказывал про то, что...
0: Со знакомыми мужиками?
1: Да-да-да. Ага. Рассказывал про то, что представляешь, 310 баллов у парня по трем предметам, потому что 10 там за какую-то олимпиаду или за что-то надбавку, и он не поступил на бюджет. И вот есть специальности, на которые так много, значит, детей, участников СВО, что вот люди с 300 баллами поступить не могут. И я говорю, а в чем проблема? Иди в другой вуз, выбери другое направление.
0: Что тебе ответили?
1: Сделали вид, что я ничего не сказал. То есть есть какая-то проблема, он в нее уперся и...
0: Ну, знаешь, он как... почувствовал себя непонятно.
1: Светофор повесили. Зачем здесь светофор? Здесь не нужен светофор. Я говорю, ну езжай по другой улице. Нет, ты не понимаешь, зачем здесь светофор? Что за светофор?
0: Так, итак, я спросил, что значит фантазировать.
1: А фантазировать, ну, начать задавать вообще вопросы. Какой, зачем вообще нужен вуз, например, да? Зачем нужна вот эта вот тревога по поводу того, поступит или нет? А я тут кто вообще? Ну, может, вообще, это мне надо в вуз пойти, а не ему?
0: Мы вчера с женой разговаривали про ее подавленную агрессию. Да, и первое, как только ты замечаешь какую-то агрессию, допустим, подавленную, да, и ты, например, замечаешь, первая мысль какая? Мне нужно где-то ее спускать, да? Мне нужно как-то ее вот спускать, чтобы было меньше агрессии. Это первая мысль.
1: Да.
0: А на деле-то оказывается, что это не помогает.
1: Это не только не помогает, это еще и разгоняет.
0: Разгоняет
1: агрессию.
0: Да, то есть уровень. И я говорю, ну давай заглянем туда. То есть что, если нам пойти в эту агрессию, или пойти в растерянность, или пойти в обиду, в любое состояние.
1: Ты иллюстрируешь фантазирование реальности, да?
0: И да, я иллюстрирую. Да. То есть пойти туда. Агрессия о чем? А если ты не будешь агрессировать, что будет?
1: Да,
0: а если...
1: Или споешь.
0: Да, это можно так, да. А можно визуализировать. Можно как бы, да, языком своим, речью, да, озвучить. То есть, короче говоря, ну это все требует определенного усилия. А усилие в отношении чего? В отношении того, что я разрушаю мне знакомый и понятный мир. И вот это, оказывается, ситуация, это что одно дело меня привыкли видеть каким-то, другое дело, что я себя привык видеть каким-то. И позволить себе быть другим. Вот это-то страшнее всего.
1: Мне вспомнился сейчас сериал «Офис». Он мне очень нравится. Наверняка многие видели из него какие-то дурацкие скетчи. Начальник там придурок абсолютный. Mm-hmm. И сотрудники там есть те, которые... Ну,
0: вот очень... Я видел скетчи, но сериал не смотрел.
1: Да, но очень странные сотрудники. А есть те, которые как бы понимают, что какая-то ерунда происходит, но делают вид, что ничего не происходит.
0: Так.
1: И там очень много игры. Там какие-то странные задания от этого босса. Типа, сегодня, завтра на работе объявляется день шорт. Все должны в шортах прийти. Все, какие шорты? Январь на дворе. Он говорит, нет, премии всех лишу, все приходят в шортах. То есть он все время им предлагает какие-то состязания.
0: Он такой как бы ребенок-трикстер?
1: Он абсолютно ребенок, да. И все на собственный счет еще принимает. Если кто-то не согласен, значит, играть в его игру, которую он придумал, то, значит, ты меня не любишь, отстань. Меня никто не любит, уходит куда-то там на крышу плакать.
0: Папка не нужен, да, папка в гараже поспит.
1: Да, вот ровно это. Но там так много жизни и дурости в хорошем смысле, что любой обычный офис с этим не сравнится, ну, просто могила будет какая-то.
0: Да, но тут интересный момент, что людям необходимы игры, да, а здесь как бы игры дурацкие. То есть, с одной стороны, это лучше, чем вообще без игр, с другой стороны, это дурацкие игры, да. И я думаю, мы придем к этому моменту, а может быть, мы уже в нем, когда в корпорацию приглашают человека, который занимается играми внутри mm-hmm. корпорации, играми, которые созидательны, а не просто от дурости идущие. Я бы мог этим заниматься, на самом деле.
1: Это правда. Я думаю, это очень важный элемент, который абсолютно несчитаемый.
0: Если вы работаете в корпорации и чувствуете, что у вас там духота, да, напишите мне.
1: Но здесь сразу же будет стыд, да, как некие сопротивление. Я серьезный человек. Вот те самые рамки и представление о себе.
0: Я думаю, что здесь, понимаешь, это вопрос, грубо говоря, в бане нет генералов, и люди идут и парятся голыми, и вот не стыдятся, хотя в любых других местах, может, застыдились бы. Вопрос в том, каковы правила пространства, да, зоны дозволения. На корпоративах все тоже как-то не стыдятся, то, что там вытворяют зачастую, правильно? Или там на свадьбе бутылочку вот надо...
1: Ну, в этом смысле только алкоголь спасает.
0: Не обязательно, да, ну...
1: Ну, то есть, там все равно должна пройти работа доверия.
0: Да. Нет, понятно, с этого как бы должно все начинаться.
1: Когда тебе поверят, тогда, конечно, люди начнут раскрываться. Но вначале, и ты сам с этим постоянно сталкиваешься, люди пугаются твоего настроя, они не верят, что ты прямо имеешь в виду то, что ты говоришь, да, они думают, что это какая-то игра, или ты их подкалываешь, или вообще хочешь как-то задеть.
0: Удивительно, что я как бы способен выдерживать от эту агрессию. Вот я постоянно этому удивляюсь. Именно, оно же агрессия, mm-hmm. прям, ну окей, давай бей меня, да.
1: Так, давай почитаем.
0: Давай.
1: Вот спасибо, что пишете. Пишите еще 967-103-5533. Вот из Краснодарского края нам пишут. Я немного выпил, но обращение к вам истина. Спасибо. Мораль и рассуждения вашей передачи пробирают до самых глубин сознания. Иногда думаю, что раньше предполагал тихонько, что единомышленников не найти. Спасибо вам.
0: Ну, кстати, тоже такой миф о себе. И он у меня тоже
1: что
0: раньше
1: был.
0: Что
1: нет единомышленников?
0: Что я единственный, и никто
1: пустыне,
0: меня
1: да?
0: никогда не поймет. Да, сложно себе дозволить разрушить этот миф, потому что это миф о собственной исключительности. А он невероятно притягателен, потому что он объясняет, я неудачник, потому что меня не могут понять. Я делаю нишевые вещи, угу. потому что они недоступны.
1: А те, кто вот популярные, они потому что попсу гонят.
0: Да, это часть этого, да. Поэтому позволить себе, что нет, есть единомышленники, и можно делать разные вещи, и я могу делать разное. Ну, короче говоря... Такой у меня отклик.
1: И дальше еще продолжаю эту мысль. Освобождаешься от того, что есть какие-то большие люди, маленькие люди, великие, невеликие, да. То есть, если до этого достижения состояния мне кажется, что есть какие-то особенные, да, другие, ну, и да, я рядом с ними, например, могу уменьшиться. Ну, слушайте, ну это федеральный министр к нам пришел, да? Ну, подождите, ну это Нобелевский лауреат. Ну, как я могу? Вот...
0: Вчера еще не был, а сегодня уже толстый, тонкий.
1: А когда вот передо мной человек, и я человек, то вообще отсутствуют эти статусы, да? Вот как ты сказал хорошую фразу, в бане генералов нет, она мне с детства нравилась на самом деле. Потому что если ты будешь играть в генерала в бане, тебя парить никто не будет, потому что нельзя прикасаться к генеральскому телу, да?
0: Да.
1: Александр из Москвы пишет. Добрый вечер. Терпеть не могу фильм «Москва слезам не верит». Но там вообще все персонажи оказываются не теми, кем кажутся изначально. Кроме героини Муравьевой. А, ну, Муравьева сразу такая там, да. Хоккеиста нашла себе этого пьющего, да. Но она тоже играет.
0: Конечно.
1: Да, что нужно найти жениха перспективного. Мне кажется, единственный, кто там нормальный в смысле вот не играющий, это пара, который дачу там себе строит. Вот у них обычная жизнь. При этом смотришь...
0: Но есть еще дочка главной героини.
1: Смотришь в подростковом возрасте и думаешь, ну это сколько кота какая-то. Вот эта жизнь там, ну, работа на заводе, ну, квартира, ну, машина.
0: Дело не в этом. Дело в том, что люди позволяют себе ту жизнь, которая им соразмерна.
1: Да, они самые тождественные в этом смысле. А все остальные что-то страдают, да, вот находят каких-то...
0: Не, ну, семья неинтересна, ну, дача неинтересна, ну, или там на сцене выступать, наверное, изматывает. Любые вот сюжеты. Быть женой военного, ой, такая суматоха. Вопрос вообще не в сюжетах чьих-то чужих, а в том, чтобы найти место себе под солнцем.
1: Сегодня мне рассказывали историю, где, значит, мой друг и его партнер по бизнесу, дочь очень успешного в прошлом человека, и он говорит, я словил просто культурный шок, а он из Салавата, это...
0: Там хоккейный клуб есть.
1: Нет, не там.
0: Салават Юлаев.
1: Салават Юлаев в Уфе, из Уфы, по-моему.
0: Ну, да.
1: А это город Салават. в честь этого Салавата Юлаева.
0: Да.
1: Небольшой город, и вот он всю жизнь мечтал пробиться, значит, в Москву, там, Америка, бизнесменом стать.
0: Добился?
1: Да, добился.
0: Конечно.
1: А все у него хорошо. А она с золотой ложкой во рту, что называется. И тут они разговаривали о видах отдыха, о том, кому куда нравится ездить. Она говорит, меня так достала эта Европа. Все детство. Милан, Париж, Мадрид, Брюссель. Хочется на дачу. Хочется к бабушке. Он все время там Салават, бабушкина дача, на картошку куда-то съездить, в провинции поездить куда-то.
0: Короче, у них на у озеро. Обоих есть вызов, да? Ему нужно увидеть в Европе, да, Салават, есть... а и в Салавате Европу.
1: Да. И это я к тому, что... неважно, какие атрибуты, важно вот это вот состояние. Мне достаточно или недостаточно? Потому что обо что угодно можно задеться, да? Как говорится, для кого-то бисер мелкий, да, а для кого-то что-то другое, невкусное. Джордж пишет, слушайте, а может нам нужны ярлыки, чтобы самому начинать более проще, просто проще отыгрывать свою привычную роль перед уже объярлыкованным человеком? Типа, если мы человека вообще никак не оценили, мы не знаем, как себя вести. Как и какую роль своего набора нужно перед ним играть? Нет, конечно, быть искренним и просто собой нам тяжело.
0: Ну, я согласен, да, тут опять фенологическое замечание, Джорджа. И речь о том, что если... Ну, тут как бы палка о двух концах. Если я ищу в людях как бы отклик...
1: Вот на свидание. Я делаю вид... Я и говорю, я такой-то, у меня то-то, я вот это умею. Или я с человеком встречаюсь, да?
0: Да.
1: Конкретным. И это всегда тонкое...
0: Ну, сократовские диалоги все, они зачастую на этом построены. Когда Сократ встречается с персоной говорящего, задает какие-то вопросы, в какой-то момент собеседник...
1: Сократ играет в это. Он не открывается сам. Он как бы их буллит на самом деле. Он говорит, я сейчас докажу, что ты ничего не знаешь. Простыми вопросами. Следи за руками. 967-103-5533. Вернемся после новостей.
0: Уронил.
2: Пойми себя, если сможешь. Понедельник – это такой день, когда мы либо пытаемся выполнить данные себе обещания, либо пытаемся себе что-то пообещать. Николай Свистун, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека – для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 21:30. Новости. В студии Наталья Христова. Российские войска поразили в Черном море патрульный катер, предназначенный для сопровождения сухогрузов с вооружением для ВСУ в порты Украины, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря южнее Одессы был поражен патрульный катер, говорится в сообщении Минобороны. Владимир Путин призвал российский бизнес выступать заказчиком прорывных научных технологий. Президент сегодня провел в Новосибирском академгородке заседание Совета по науке и образованию.
1: Надо так настроить работу, чтобы отечественные бизнес-предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий, брали четкие обязательства по созданию на их основе успешных конкурентных продуктов. Ну, собственно говоря, так у нас и получается. И в сфере там, биологии, в сфере медицины, фармацевтики, в сфере материаловедения, да и по очень многим другим направлениям. Сейчас вот коллеги рассказывали об этом. Уже практически есть заказы, есть заинтересованные предприятия. Наш бизнес проявляет к этому большой интерес. И государство, причем по разным направлениям, включая и оборонную сферу, и химию, материаловедение, и нашей энергокомпании, энергетической компании.
0: Президент отметил, что невыполнение этих задач влечет за собой потерю колоссального количества средств и многолетнего упорного труда ученых, которым, как подчеркнул президент, нет цены. Путин также отметил, что суверенитет и развитие России, в том числе в оборонной сфере, зависит от скорости внедрения инноваций. Дональд Трамп выразил признательность руководству России за решение отпустить осужденного в Российской Федерации американца Роберта Гилмана. «После моего разговора с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его во многом по гуманитарным соображениям и признательность за это решение», написал Трамп в соцсети True Social. Он также рассказал, что Гилман уже направляется в Штаты. Госсекретарь США Марко Рубио также поблагодарил Россию за работу со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом в рамках освобождения Гилмана. Суд в Воронеже в октябре 2024 года приговорил Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы. Позднее, в апреле 2025 года, наказание ужесточили до 8 лет и 1 месяца колонии строгого режима. Еще одно дело касалось двух эпизодов применения насилия Гилмана в отношении сотрудников СИН, после чего срок вырос до 10 лет и 1 месяца. Роскосмос завтра в 8 вечера в прямом эфире покажет трансляцию частичного солнечного затмения, которое будет видно с территории России, сообщила госкорпорация. Наблюдательной площадкой станет Лахта-центр, самое высокое здание России и Европы. 12 августа, как отмечается, станет главным астрономическим днем в году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды. Полная фаза затмения будет видна только в узкой полосе лунной тени, которая пройдет через северные районы России, акваторию Северного Ледовитого океана, Гренландию, Исландию, север Испании и небольшой участок Португалии. В этой зоне Луна полностью закроет солнечный диск, а при ясной погоде можно будет увидеть солнечную корону. На большей части Европы, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, затмение будет частным. Луна закроет только часть солнечного диска. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 18 градусов, идет дождь, дует юго-западный ветер с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня было разыграно 6 комплектов наград в плавании. У сборной России золото, серебро и бронза. Егор Корнев с результатом 22.52 победил на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин на 0,02, опередив француза Грузе. На 100-метровке брасом серебро у Ивана Кожакина 58.68. Победителю Кожакина проиграл 0,1 секунды. Наконец, сборная России оказалась третьей в микс-эстафете комплексом 4 по 100 метров. Добавлю, что на женской дистанции 100 метров вольным стилем Дарья Клепикова четвертая. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 18 медалей. 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Московский футбольный «Спартак» продолжает работать над трансфером вингера «Ахмата» Максима Самородова. По данным инсайдера Анара Ибрагимова, московский клуб начинал переговоры с предложением в 4 миллиона евро. А сейчас за 24-летнего футболиста сборной Казахстана готов заплатить 8 миллионов евро с учетом бонусов. Ранее сообщалось о том, что «Ахмат» требует за Самородова 10 миллионов евро. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников стал самым возрастным игроком, принявшим участие в матче Кубка России по футболу. В возрасте 72 лет в качестве капитана он вышел в стартовом составе петербургского «Динамо» на игру второго раунда пути регионов против «ФК-10». Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил о том, что его посещают мысли о завершении спортивной карьеры. «Есть желание бросить все и остаться с семьей. Сколько можно отпускать ситуацию? Много спортсменов уже завершили карьеру. Очень большой период получается, а спорт не вечный. Короткий промежуток жизни, когда ты можешь показывать хорошие результаты, а этот промежуток у тебя просто отнимают. Не дают тебе показывать свою силу», — заявил лыжник. Баскетбольный клуб «Астана» не сыграет в наступающем сезоне единой лиги ВТБ. Об этом проинформировала пресс-служба турнира. Представители ПБК «Астана» и Федерация баскетбола Казахстана также выходят из состава Совета Лиги. При этом Лига планирует сохранить утвержденную систему проведения соревнований на предстоящий сезон, в котором примут участие 11 клубов, говорится в сообщении единой лиги. И пока это все новости спорта.
1: Если сможешь.
2: Продолжаем мы, да?
3: Да, вот Сергей нам пишет. Вы перечисляете и разоблачаете архетипы, как будто это что-то плохое. А может быть, они прекрасны. БМВшники вот такие, а куряне вот такие. Они такие, как москвичи, а курянин-БМВшник вот такой образ красота.
2: Да,
3: мне
2: нас,
3: кажется,
2: наверное,
3: мы и не разоблачаем.
2: Никто никого не разоблачает. Господи, по-моему...
3: Мы говорим о свободе вот этого, которая нужна только тогда, когда... Я перерос этот образ, да, когда он мне не подходит. Очень многие люди, например, и те, кто нас слушает, те, кто нам пишут, они не переросли Советский Союз. То есть они продолжают себя идентифицировать как граждане той страны, в которой прожили треть жизни.
2: Ты
3: да?
2: Вдохновлен моим сном, говоришь?
3: Нет, нет, я говорю, там вот мы сейчас были с тобой на выходных в мужском круге, и там вот есть человек, ему 50 лет, из них 35 он живет не в Советском Союзе, но при этом вот он себя так идентифицирует. И, соответственно, многое из нынешней реальности сравнивает с тем, как это было и было, ну, в мифе, да.
2: Причем часто в пользу того, что сейчас лучше, но при этом все равно вот это как бы дух советского, да, пространства. Да, это касается и наших родителей. То есть в какой-то момент мы перерастаем миф о собственных родителях, о собственной матери, да, или не перерастаем. Этот известный мем, где рисунок Билибина, где со свечкой, с горящим черепом Василиса Премудрая
3: идет. Бежит после терапии.
2: Бежит после первой
3: покажу.
2: Терапии к родственникам, да. Ну, то есть, понятно, что это первый этап, но в конце концов, пока ты не примешь то, что твоя мама, твой папа там такие, какие были, и других их просто не было и не могло быть, да, ты дальше не пойдешь, да. Это касается вообще всего. То есть, да, время происходит, и время происходит в изменениях. Об этом Конфуций, кстати, замечательно написал. зачем эта реплика, непонятно. Эти изменения, да, они ставят перед нами вызовы, ты готов шагнуть завтра или не готов. А то время, в котором мы сейчас живем, я имею в виду короткое время конкретно вот этого предыдущего, следующего года, оно нам прямо говорит, ты либо будешь взят в завтрашний, в будущее, да, либо ты не будешь взят в будущее, и ты останешься здесь с прежними сетованиями, неудовлетворенностями и так далее. Потому что дети все в будущее попадут. Понимаете, как бы они уже там живут, они его хозяева, вот в чем дело. А мы, 30-40, 50-летние люди, мы не все в будущее будем взяты. Что я
3: и
2: имею
3: это
2: ввиду?
3: Не то, что плохо.
2: Это не то, что плохо. Просто все время будет такое сетование: вот, мол, время изменилось, а меня что-то не предупредили.
3: Вот Сергей сказал, что мы разоблачаем их. А для меня скорее эта тема грустная, потому как персонаж, который, например, ты приводил в прошлом часе, человек, который вот директор, и он только директор. И он просто угасает, да, вот такое слово. Ты сказал, сгорает, но он скорее угасает.
2: Угу.
3: И меня,
2: ну, по-разному, кстати, бывает.
3: Меня в детстве поразил фотография, где во время кризиса 29-го года, Великой депрессии начало, из окон небоскребов выбрасывались маклеры. Mm-hmm. Я думал, как это, что это? Ну, то есть, ты, скорее всего, молодой человек. Да, ты потерял кучу денег. По сути, поставил не на ту лошадь, проиграл, разорился. Ну и что?
2: Mm-hmm. Да? Я тебе другой пример приведу.
3: Давай.
2: Влад. Ведь это очень частая история, когда живут муж с женой, они уже на пенсии, в почтенном возрасте, вот кто-то из них умирает. И потом говорят, ну и папа за мамой ушел, там через полгода, вот, значит, не смог без нее жить. Это точно такой же сюжет, просто обычно рассказывая это, мы гордимся тем, что люди жили душа в душу, что они не смогли жить друг без друга, но по большому счету, то есть я воспринимал себя как мужа при этой женщине, mm-hmm. или она воспринималась себя как
3: и
2: жена.
3: Все.
2: При этом, и все. И не то, что все, но это больше, там больше процентовка от угу. меня, потому что мы как бы обычно даже гордимся этой историей, что вот люди так друг друга любили, что не смогли даже существовать друг без друга. Но на самом-то деле, то есть если ты...
3: На самом деле это психическая инвалидность.
2: Ну,
3: да, если я не могу без чего-то, то у меня как бы психика разорвана. Да, в каком-то месте мне вот нужна эта заплата. А я знаю другой замечательный пример, когда муж умер у женщины, она, видно, как-то много компенсировала в их браке. Он был такой, ну, самодур, не самодур, но такой не очень легкий мужчина. Угу. А она, соответственно, там дом, семья, дети, всех вырастила, как-то его терпела. А он умер, и она расцвела просто. 80-летняя, пошла на танцы.
2: У меня была такая бабушка.
3: Пошла на танцы, платье начала себе шить, гулять. Подруги снова появились. То есть подруг не было, пока она была замужем. Потом появились. И прожила еще 10 счастливых лет.
2: Да, да. То есть неважно, что это деньги, как в примере с маклерами, прыгающие из окон. Или это отношения, или это работа, или это там, не знаю, дети. Вот дети ушли, теперь даже не знаю, зачем жить, или там огород.
3: А чем ты занимался до того, как дети появились, да?
2: Ждал детей. Да? Ну, то есть мы о чем с Владом говорим? Мы не говорим, что то, что нам ценно, не ценно. Ценно, но временно ценно.
3: То есть... Вот про Криштиану Роналду мы вспоминали, да, что сложный переход после завершения карьеры великого игрока. Да? Да. Если он его не пройдет, можно вообще помереть от несоответствия самому себе. Каждый день себе ставить новые вызовы, ускорять беговую дорожку, но ты уже, ну, ты стареешь буквально, да, и мы знаем хороший этап. Сначала ребенок учится в этой спортивной школе, потом играет на юношеских соревнованиях, если он гений, он в 16 лет выходит на профессиональную арену, там сборная, клубы, контракты, деньги, звездность, вот это все, а потом он, ну, либо в тренеры уходит, как-то вот он уменьшается, да?
2: В этом смысле,
3: и это естественный путь.
2: В этом смысле карьера Златана Ибрагимовича, мне кажется, прекрасным примером. Звездный герой, звезда, прекрасно играл свое эго, Да, в какой-то момент он понял, что уже возраст, и он стал в Милане последние годы играть как старший товарищ, который всем помогал, который даже тренера поддерживал, и сейчас его эго куда-то делось.
3: Сейчас он комментатор.
2: Сейчас он блестяще ведет шоу, то есть вот такой адекватный переход. И Шакилом Анилом такая же история, с Баркли, который прекрасный ведущий, да, NBA. То есть,
3: можно спиться в той же самой ситуации.
2: Так вот, тут история была неделю назад. Баскетболист, который 8 сезонов в NBA отыграл, который с Дюрантом начинал, был пойман за то, что украл бутылку водки в магазине. Понимаешь? То есть он не смог принять вот
3: этого
2: перехода.
3: А мы знаем всех таких мужичков, они в нашем детстве подходили к ним, они говорят, знаете, кто я? Вообще, вот, я со Стрельцовым играл.
2: Да. То есть, о чем мы говорим? О том, что, ну, наша психика имеет такое свойство застревания в типаже, который уже выдохся, который уже просрочен буквально, он уже не работает, но мы его отыгрываем. Ну, или вот эти бесконечные персонажи, я их давно не видел, правда, да, но я с Высоцким тут пил. И он пил с Высоцким, я не сомневаюсь.
3: Меня в молодости весь квартал боялся. А он уже, видно, ну, дунь, он упадет, да. Но вот этот гонор застрявшего в таком в состоянии пуэра, то есть вечно молодого бойца, он в зеркале уже не тот, мягко говоря.
2: Ну, и вот эти фразы, слушай... То, что я видел, ты не видел.
3: Рассказывай, что ты там видел.
2: То есть, как бы мы, по большому счету, к чему мы пришли, да, вот это власть прошлого, а успешного
3: или будущего,
2: прошлого.
3: Когда, значит, все от него ждут, что он станет чемпионом, что он поступит в элитный вуз, что он вытащит семью из того положения, в котором находится, и многие дети ломаются на этом.
2: Возвращаясь
3: пути.
2: К этой оси координат, которую начертил, да, время, пространство. Вот это, конечно, контакт с собой, что в определенное жизненное время моей личной жизни и в определенном пространстве моей жизни мне было бы прекрасно найти место.
3: Александр из Москвы задает вопрос, который, мне кажется, имеет отношение к нашей сегодняшней теме.
2: Ну, он пишет, поэтому нам сегодня в эфир.
3: Ну, он прозывает его как будто безотносительно темы, но мне кажется, это и про нашу сегодняшнюю тему. И еще вопрос пишет Александр. Возможно, вам его уже задавали. Как вы за столько эфиров друг друга не достали? У вас ведь эфир проходит не в формате «Сегодня последний день лета», как его проводите вы и прочие мути. Вам нужно постоянно говорить что-то умное, иначе вас перестанут слушать. Это как играть в шахматы с одним и тем же партнером годами. В какой-то момент просто потеряешь интерес к шахматам.
2: Отличный вопрос.
3: Отличный вопрос. Я думаю,
2: что... А потому что мы с Владом живые люди. Потому
3: и
2: что
3: мы здесь все роли не надеваем.
2: Влад,
3: да?
2: Неделю назад и Влад сегодня, честно говоря, два разных Влада. И мне очень Влад интересен.
3: И это не фигура речи.
2: Да.
3: Я и сам себя так ощущаю.
2: Да, мне... Я не знаю, что Влад иногда скажет, это правда. А иногда знаю, что он скажет, а мне хочется послушать, как он это скажет. Это тоже правда. И иногда я что-то говорю, я не знаю, как Влад поддержит, услышит. Я, честно говоря, я понимаю, что Влад меня потенциально может понять. Но иногда я что-то говорю, а я не знаю, поймет или нет. А он меня понимает, для меня это чудо. Ну, и потом, вас не смущает жить с одной женщиной?
3: Вот я тоже подумал.
2: Или детей воспитывать вот
3: одного
2: эти...
3: Одного и того же.
2: Уже 8 лет у меня сын, понимаете? Ну, сколько можно, понимаете?
3: Ладно? Я так понимаю, он говорит, вам же нужно постоянно говорить что-то умное. То есть, как будто напряжение.
2: Напряжение.
3: Как будто вот... Ну, а любые концертирующие люди, им нужно каждый вечер отыгрывать концерт. И они там по 20 лет друг с другом. То есть понятно, что есть какие-то кризисы.
2: Слушайте,
3: быть,
2: вам женщине тоже
3: отдаление.
2: Как-то приходится какие-то слова ей говорить, чтобы ее привлечь, как-то комплименты какие-то. То есть тоже как-то, видимо, приходится. Если это тяжело, конечно, там напряжение. Или на машине вы ездите, садишься, опять скорость включать, эти педали.
3: Нет, бывают и такие моменты. И тогда надо просто, ну, как-то сделать перерыв. Охладиться. Да, пешком очень важно ходить вообще.
2: Ну, мы с Владом отдыхаем друг от друга, мы же не спим с ним, как бы в одной квартире не живем, я имею в виду.
3: Встречаемся, что нового.
2: Да, как-то иногда понимаем, что надо как-то, вот хорошо, выходные будут.
3: Отдохнем.
2: А то наболтались. Да.
3: Ага, Джордж пишет, создавать ярлыки – это наученный навык. Хорошо ошибочный, закрепощающий, альтернативное поведение, подскажите?
2: Ну, мы его озвучивали, я думаю, просто следует подчеркнуть, это вглядываться в ярлыки, честно говоря. То есть вот вглядеться в ярлык.
3: Он мне подходит? Ну, то есть,
2: какой он мне
3: знаете,
2: делал,
3: как вопрос, если ваш вопрос перефразировать, когда мне переходить с одной работы на другую? То есть как, в тот момент, когда моя работа перестает мне соответствовать и удовлетворять меня финансово или захватывать, как-то вызовы мне бросать, вот в этот момент надо стоит переходить. Задуматься, стоит да, задуматься, да.
2: И может быть, вообще дело, кстати, не в работе.
3: Не сидеть там лишние 10 лет, например, да, в том же отделе.
2: Может, вот этот вопрос, а может, я изменился? То есть откуда появилась оптика, что что-то не так, что нужно изменения, да? Почему меня это волнует?
3: 967-103-5533, еще можете что-то успеть написать.
1: Себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшие горизонты познания.
1: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
1: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стилавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: если сможешь.
1: Вот интересно, Александр нас спросил, как мы за столько эфиров друг друга не достали. Мы ему ответили довольно подробно, а он говорит, нет, ну подождите. Ну, то есть тоже есть какое-то представление о нас, о людях. Да, он продолжает. Подождите, жена одна, и нам не нужно с женой поддерживать интерес соседей к нашим взаимоотношениям. А у вас аудитория, это немного разное.
2: Не вижу никакой разницы, честно. Для меня нет разницы. То есть вам кажется, что мы сюда ходим с Владом произвести впечатление, что мы с ним перед эфиром встречаемся и как-то так бессловесно говорим, ну что,
1: как
2: чем сегодня удивим, как сегодня проявим себя, да? Нам как-то надо удержать внимание, что-то такое. У тебя есть готовые ответы, да? Может, какие-то шуточки, новый анекдот прочитал? Кстати, нам надо бы что-то новенькое такое придумать. Да нет этого, Александр, в
1: нас
2: этом-то и
1: сюда
2: дело.
1: Сюда поэтому и взяли, и формат изначально такой, что мы сидим и разговариваем друг с другом о том, что нам важно и интересно.
2: Мы также и за рамками эфира можем,
1: да,
2: разговаривать.
1: Эфир не заканчивается, когда мы отсюда уходим.
2: Да, просто мы немножко другие слова используем, честно говоря, да? Где-то можем и мочегануться.
1: Немножко другие темы.
2: Да, немножко другие
1: быть,
2: темы
1: поднимаем.
2: Можем.
1: Более сермяжные, да?
2: Да, более сермяжные, например. А так, в принципе, у меня нет зазора между Владом в студии и Владом вне студии. Вот. А, еще вот написал Сергей. Наверное, понял, но с другой стороны, как будто смена архетипов на более актуальный тоже не выглядит лучше. Сергей, так вот основная мысль, может, мы ее не подчеркнули, да, в том, что надо найти себя. Архетип – это способ реализации. Грубо говоря, вы вода, вы поток. Вам нужно найти русло, через которое вы будете течь. Поэтому вы можете быть любовником, вы можете быть воином, вы можете быть шутом, вы можете быть хорошим мальчиком. Но это все будут осознанные архетипы, осознанные способы взаимодействия с миром. Я же ведь тоже, я вот в последнее время заметил за собой, что я перестал лечить людей. В том смысле, что я вижу, что тут люди сидят, разговаривают, и я понимаю, что у этого такая проблема, у этого все, у этой подавленной сексуальности, у этого там нереализованной. Я сижу, молчу, спокойно слушаю. То есть я выбираю совершенно осознанно роль вот такого наблюдателя, и мне в ней совершенно спокойно, да. То есть я не захвачен каким-то архетипом, архетипом спасателя, например, которым я был раньше захвачен, ну, если говорить про себя, понимаете? Вот. И это касается, то есть насколько вы наблюдаете себя в этом? Вот вы дали реакцию, а, проехал, ну, понятно, нашкодил, они все такие, да. А почему я так говорю?
1: Нашкодил.
2: Нашкодил, да. Почему? Что мне дает вот это ощущение превосходства над владельцами Шкоды? Да, и что это такое, зачем, почему я этим занимаюсь? Да?
1: Или мать есть... пошла уборщицей работать? Ну, пошла.
2: Пошла.
1: Это она, а не я.
2: Так и детей, а детей сложно воспитывать из архетипа. Подожди, с каким Ваней? Ты уроки сделал, ты Ваню видел? Ты видел, какие родители у Вани? Это то же самое. То есть у меня как бы уже известен весь мир. Вообще я знаю, как ты умрешь, сынок, понимаешь? То есть мне все известно. Ну, неизвестно.
1: При этом дети обычно являются проводниками изменений. Да, ну,
2: очень мощные.
1: Очень мощные.
2: Потому что мы к ним привязаны, да, психологически.
1: Но сколько я этого видел, что родители и моих одноклассников, моих друзей, и сейчас что делают со своими родителями, ой, со своими детьми.
2: Вчера... А часто и с родителями, когда
1: с
2: те
1: родителями,
2: уже старенькие, да,
1: да,
2: и
1: начинают...
2: хотят в уборщицу пойти, не позволяют.
1: Да, и я вчера был на детской площадке с сыном и слушал, там были разные матери с детьми, и я... Вот как ты говоришь, слышишь, у кого какие проблемы, я прям уже понимал, с чем этим мамам надо идти в терапию, а с чем их дети пойдут в терапию, если мама не одумается. Потому что я думаю, о, Господи. Не то, что я их осуждаю, а скорее думаю, как же непросто-то.
2: Такие узоры,
1: вот
2: да.
1: С такой тревогой или с таким контролем жить и маме, и ребенку. А была одна хорошая, ну не хорошая, счастливая мама. Вот.
2: Поэтому отцы часто раздражают матерей, что они какие-то
1: расслабленные,
2: спокойные.
1: Да?
2: Вот в отношении детей многие отцы расслабленные, спокойные. Они напряжены в других сферах.
1: На этой же детской площадке в этот же момент стоял один мужчина, роскошный такой кавказец, холеный, залаченные волосы, идеальная борода,
2: да, да.
1: Подстриженная, джинсики,
2: да.
1: Маечка белая, мокасины. У него, значит, сын, ну, лет... 4-5 на качелях он его качал и разговаривал с каким-то другим кавказцем. И сын периодически пытался обратить на себя внимание папы, там пап тянет его за руку. Он говорит: не мороси, слушай. И продолжает разговаривать со своим другом.
2: И знаешь, интересно, что когда напряженная мама говорит: отстань, и когда отец говорит, ну, вот так вот спокойно, это совершенно разные поля. То есть в первом случае ребенок попадает в поле тревоги
1: и отвержение,
2: и отвержение,
1: да?
2: А во втором
1: папа занят делом.
2: И дело не в том, что мы про папу и маму, а также и мама, и папа могут быть тревожные или заняты делом, да?
1: Угу.
2: Вопрос не что проговорится, а что за этим стоит. Ребенок всегда считывает эти бессознательные процессы.
1: Вот, и говоря об этих архетипах или масках, или персонах, которые мы на себя нацепляем, дети, кстати, отлично чувствуют, когда мы плохо играем свою роль. Да, мы, например, пытаемся быть строгими или моральными, а ребенок-то все видит, что папа обманывает маму, папа обманывает сам себя, или да. мама где-то там.
2: Он не может назвать,
1: не договаривает,
2: сказать, да,
1: но он чувствует, что что-то не то. Ну, я проходил где-то в 6 метрах от этого мужчины, и я почувствовал запах. Это был очень ароматный мужчина. Знаешь, бывают такие мужчины, которые полфлакона на себя выливают, и вот... Я думаю, как много туалетной воды, наверное, нужно.
2: Зато ребенок всегда знает, рядом папа или нет. Ему даже не надо оборачиваться. Это тоже, это, кстати, спокойствие ребенка.
1: Арома спокойствия.
2: Да, ему не нужно, он знает, что папа рядом.
1: Если папа заходит домой, да, он лежа в кровати знает, что значит папа дома, потому что запах приходит вместе с папой.
2: А мы не обращаем внимания на такие вещи. Они тоже
1: радуют,
2: они тоже работают, да. Запах родителей. Итак, Влад,
1: что?
2: 50 секунд. Что вы хотите? Передадите привет своим близким?
1: Можно подписываться на наши телеграм-каналы. У Артема это «Говорящий тростник», у меня канал называется «Будь сложнее».
2: Кстати говоря, у меня вот в субботу будет в канале лекция по философии Мирабо Мардашвили. Присоединяйтесь мне по астрологии. Жена сказала, что надо обязательно присоединиться.
1: Да?
2: Да, сказала, это будет
1: вот день. Я планирую начать публичное чтение того же Мирабо Константиновича Мамардашвили, его «Психологическую топологию пути», длинное путешествие, которое, я надеюсь...
2: Длиной в жизнь, господа.
1: Начнется скоро и закончится в следующем году, еженедельно.
2: Прекрасно. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. У Влада канал называется «Будь сложнее».
1: Да.
2: У меня «Говорящий тростник».
1: До новых встреч.
2: Пишите письма.
1: До свидания.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В акватории Черного моря южнее Одессы поражен патрульный катер, который предназначался для сопровождения в порты Украины сухогрузов с оружием для вооруженных сил Украины, сообщили вечером в Минобороны. Подразделение группировки войск «Восток», согласно сегодняшней сводке ведомства, взяли под контроль село Новое Поле в Запорожской области. Как сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов, в ходе продвижения российских войск ВСУ потеряли более 300 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и решительными действиями освободили населенный пункт Новое Поле Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Коломийцы, Ивановка, Рыбальская, Воскресенка, Зоревка, Широкая, Самойловка, Никольская, Великомихайловка. Противник потерял более 315 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 15 автомобилей.
0: Минобороны сегодня также сообщили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Щербаковка в Харьковской области. Все в современном мире, включая суверенитет и решение гражданских и оборонных задач, зависит от скорости внедрения инноваций. Об этом говорил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Президент также отметил, что Россия стала еще сильнее, нарастив свои компетенции после отказа ряда стран от поставок оборудования для сибирского кольцевого источника фотонов. Первые исследовательские станции СКИФ должны заработать до конца года, поручил президент.
3: Сейчас это один из самых мощных в мире, а по некоторым параметрам не имеющий аналогов ускоритель частиц. Это позволяет заглянуть в мир атомов, молекул. Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции. В том числе для их возведения Россия самостоятельно создала около 30 позиций критически важного оборудования. Сколько сейчас? 7 работает, да, Борис Иванович сказал, но будет... Планировалось 30, но, может, даже и больше, да, больше появится. Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции. В том числе для их возведения Россия самостоятельно создала около 30 позиций критически важного оборудования, как я уже говорил, от поставок которого отказались от поставок оборудования нам, наши партнеры из некоторых стран. Да, в этой связи нам пришлось, как говорится, сдвинуть вправо по графику запуск СКИФа, но зато мы стали еще сильнее. Вот это уж точно тот самый случай, когда мы стали еще сильнее, нарастили в этой сфере свои технологические компетенции и свой технологический суверенитет.
0: Президент также сообщил, что в России создадут национальную базу генетической информации, которая объединит данные о ресурсах животных, растений и микроорганизмов. Сегодня же глава государства встречался со студентами, аспирантами и молодыми учеными. В рамках поездки в Новосибирск президент также провел встречу с губернатором региона Андреем Травниковым. Дональд Трамп заявил, что Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана после его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в значительной степени по гуманитарным соображениям. Об этом президент США написал в своей соцсети. Он добавил, что Россия не потребовала ничего взамен, обмен заключенными не проводился. Гилман должен прибыть на авиабазу Эндрюс в Вашингтоне, где его встретят представители американской администрации. Трамп добавил, что Гилман уже встретился со своей матерью, которая находится с ним на борту самолета. Гилмана задержали в январе 2022 года в поезде «Сухум Москва». По данным Следственного комитета, он был пьян, нарушал порядок и ударил полицейского. В октябре его приговорили к 4,5 годам колонии, позднее срок сократили до 3,5 лет. Находясь в заключении, экс-морпех США применил силу к сотрудникам колонии и следователю. В 2024 году по совокупности преступлений его приговорили к 7 годам и 1 месяцу, увеличив общий срок заключения до 10 лет. В госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что причиной ДТП с участием «Ламборгини» в Екатеринбурге стала потеря управления водителем. Ранее сообщалось, что дорогостоящий спорткар врезался в жилой дом и наехал на людей. Пострадали два человека, одним из которых был бывший боксер. Он оказался в больнице. Кто был за рулем «Ламборгини» стоимостью 40 миллионов рублей, официально не сообщается. Однако СМИ пишут, что, возможно, это был сын миллиардера Игоря Алтушкина. Завтра жители столичного региона перенесутся из теплой середины лета в прохладное начало осени. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве сегодня последний по-июльски теплый день. Воздух успел прогреться до плюс 25,6. Ну и в среду москвичи и жители Центральной России перенесутся из середины лета в начало осени. Погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными ливнями и порывистым ветром северо-западных румбов. В сумерках будет плюс 12-15, а в дневные часы посвежее до плюс 15-18. Прохладная погода продержится до конца рабочей недели, и лишь с наступлением выходных на берега Москвы-реки вернется августовское лето.
0: Самым холодным днем на этой неделе, по данным Тишковца, станет четверг. Температура будет около 15 градусов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра тоже похолодает, пройдут небольшие дожди, днем лишь 16-18 градусов, в Москве кратковременный дождь и 17-19.

0: Audio Stories.
1: В регионах Средней Азии, Монголии, Бурятии и Тибетского Нагорья соленый чай – привычный напиток. Соль в нем восполняет электролиты, которые организм человека теряет с потом в жару или при нагрузках. Часто в чай еще добавляют молоко, масло яка, бараний жир, молотый ячмень, пшеницу или специи. Для кочевников это веками был надежный источник сил в горах и степях с континентальным климатом. Традиция закрепилась не только благодаря чайным караванам. Напиток дает бодрость, концентрацию и утоляет голод, что идеально для буддийских монахов, которые могут есть только до полудня. В Калмыкии готовят похожий чай из прессованного зеленого чая в брикетах. Есть и современный вариант – пакетики 3-1, вроде кофе, где все ингредиенты уже смешаны.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. В течение этого года расстояние между планетой и звездой меняется от 142 до 151 миллиона километров. При этом каждое полушарие поочередно оказывается ближе к Солнцу. Когда в одной части света наступает лето, в другой приходит зима. Однако причина смены времен года кроется не только в расстоянии. Все немного сложнее. Дело в том, что земная ось наклонена к плоскости орбиты примерно на 23 градуса. Именно этот наклон определяет разную продолжительность дня и ночи. Если бы его не было, везде день и ночь длились бы одинаково, а Солнце круглый год стояло бы в зените. На деле же зимой из-за наклона оси поверхность полушария отклоняется от Солнца, световой день становится короче, и лучи не успевают прогреть Землю. Температура воздуха падает. Наглядный эксперимент. Если поднести ладонь к настольной лампе и начать вращать руку, меняя угол падения света, станет заметно, что ладонь нагревается быстрее, когда она параллельно лампе. То же самое происходит и с Землей. Летом, когда световой день длиннее, а Солнце поднимается выше над горизонтом, поверхность получает больше тепла, прогревается сама и согревает воздух.
0: Аудио сторис.

0: знаю, о чем.
1: Маяк.
2: Дорогой влюбленных вдоль кленов зеленых и старых дубов вековых, тропинкой лесною бродил я весною недалеко от Москвы. Я шел, напевая, душой отдыхая под шелестом юной листвы. Не знал я, что встречу тебя в этот вечер недалеко от Москвы. Недалеко от Москвы. Но первые птицы и в небе зорницы и запах душистой травы, они это знали и нас поджидали недалеко от Москвы. Зимою и летом твержу я об этом за счастьем

0: недалеко от Москвы.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Тема этого выпуска – лишние буквы. Иногда какие-то буквы коварным образом проникают туда, где их быть не должно, и беззастенчиво портят слово. Очень хотелось бы эти буквы изъять, поругать и отправить куда следует. Например, обратно в алфавит или в другие слова, где им есть место. Первый пример к нам подоспел прямиком из программы «Как знать».
3: Мы понимаем то, что всему должно быть свое время. И иногда зритель фальшстарт не прощает.
2: Прозвучало слово «фальшстарт» с «ш» в середине. Но это неверно. Этой буквы здесь быть не должно. Правильно, фальшстарт. Кто-то может совершенно справедливо возмутиться. Слово «фальш» у нас есть, слово «старт» тоже. Да и по смыслу все совпадает. Ведь речь идет о неправильном, преждевременном, то есть фальшивом старте, который не засчитывается. Логика железная. Но все сложилось так, как сложилось. Фальшстарт пишем и произносим без «ш». Почему так? Слово «фальстарт» пришло к нам из английского языка «fail start», то есть ошибочный старт. Никакого звука «ш» здесь нет. Зато звук «ш» есть в слове «фальш». Это слово имеет латинские корни, и там нет «ш». Но в русский язык оно попало через польский, где и обрело эту «ш». А в польском, кстати, звук «ш» почти в каждом слове. Итак, фиксируем «фальстарт». И переходим к следующему слову вместе с Олегом Осиповым, экспертом программы «Ассамблея автомобилистов».
4: Когда японцы вдруг, так сказать, начали делать в высшей степени конкурентоспособные автомобили, и американцы начали перенимать уже японский опыт.
2: Конкурентоспособные. Неверно. Убираем «н» из середины и получаем конкурентоспособные. Наше слово образовано от словосочетания «способный к конкуренции», а не от прилагательного «конкурентный», где «н» после части «конкурент» есть. В нашем слове схема простая. Конкурент плюс соединитель гласное «о» плюс «способный». Конкурентоспособный. И мы двигаемся дальше вместе с гостем программы физики и лирики Павлом Барбаяновым.
5: Там, вот уже там, в 28 лет будущий папа, которого тогда звали совсем по-другому. Уно. Бон компани. То есть человек, любящий веселые компании.
2: Будущий – это неверно. Срочно выкидываем «ю» и оставляем «будущий». Суффикс «юж» есть в некоторых причастиях. Например, «следующий», «чередующийся». Ну а в нашем прилагательном «будущий» «ю» нет и быть не должно. Ну и мы переходим еще к одному примеру. В нем кое-что лишнее оказалось в начале слова. И слушаем два высказывания.
6: Конечное решение принимали они, и что младшие никак не могли их сподвигнуть к тому, что они бы не решили делать сами.
7: Везде написано, что их сподвигнул Джимми Хендрикс.
2: Сподвигнуть, сподвигнул. Словари таких слов не фиксируют. Что же здесь лишнее? Я предупреждала, лишняя первая буква, приставка «с». Должно быть «подвигнуть». Дело в том, что в этом слове уже есть приставка «под», которая означает начало движения. Второй приставки с таким же значением не требуется. Подвигнуть. Хотя вы можете настаивать и в качестве аргумента привести слово «сподвижник». Но тут приставка «с» нужна, и она имеет другое значение. Значение «присоединение». То есть сподвижник как бы присоединяется к тем, кто что-то подвигнул. Ну и на этом я выпуск завершаю. Надеюсь, что мы скоро с вами встретимся опять. Чуть позже здесь или прямо сейчас в моем канале в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Российские войска поразили в Черном море патрульный катер, предназначенный для сопровождения сухогрузов с вооружением для ВСУ в порту Украины. Об этом сообщили вечером в Минобороны России. Там отметили, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, в Черном море южнее Одессы был поражен патрульный катер, предназначенный для сопровождения морских сухогрузов с вооружением для ВСУ, говорится в сообщении. Власти Ирана передали США через посредников условия открытия Ормузского пролива, которое подразумевает прекращение войн в Ливане, секторе Газа и разморозку иранских активов. Об этом заявил новый секретарь Высшего совета нацбезопасности Исламской республики Мохсен Ризаи. Пролив не будет открыт, пока США не изменят свое поведение и не примут условия Ирана. США должны прекратить войну, выплатить замороженные средства Ирана и в целом в регионе, включая Ливан и Газу. Война должна прекратиться, а также должны быть приняты другие условия, которые были переданы через посредников, приводит его слова агентства ТАСНИ. Ризаи подчеркнул, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия. Российские пловцы заняли 3-е место в финальном заплыве смешанной комбинированной эстафеты 4 на 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир, напомню, проходит в Париже. И теперь на счету российских спортсменов уже 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград на этом чемпионате, который завершится в воскресенье 16 августа. Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что причиной ДТП с участием дорогостоящего спорткара Lamborghini в Екатеринбурге стала потеря управления водителем. Ранее сообщалось, что автомобиль стоимостью 40 миллионов рублей врезался в жилой дом и наехал на людей. Один из них был госпитализирован. Между тем, телеканалы показали кадры из больницы. У пострадавшего есть раны на голове. Сообщается также, что пострадавший – бывший боксер и участник специальной военной операции, находившийся в Екатеринбурге на реабилитации. Кто был за рулем Lamborghini, официально не сообщается. Роскосмос завтра в 20 часов в прямом эфире покажет трансляцию частичного солнечного затмения, которое будет видно с территории России. Об этом сообщила госкорпорация. Отмечается, что завтрашний день станет главным астрономическим днем в году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение, пик метеорного потока Персеиды. Полная фаза затмения будет видна только в узкой полосе лунной тени, которая пройдет через северные районы России, акваторию Северного Ледовитого океана, Гренландию, Исландию, север Испании и небольшой участок Португалии. В этой зоне Луна полностью закроет солнечный диск, а при ясной погоде можно будет увидеть солнечную корону. На большей части Европы, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, затмение будет частным. Луна закроет только часть солнечного диска. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве сильно похолодает. Днем 17-19 градусов, кратковременный дождь, ночью, возможно, гроза. Сейчас в российской столице плюс 17-18 градусов, в некоторых районах еще идет дождь, атмосферное давление 744 миллиметра.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня было разыграно 6 комплектов наград в плавании. И у сборной России золото, серебро и бронза. Егор Корнев с результатом 22-52 победил на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин на 0,02, опередив француза Грузе. На 100-метровке брасом серебро у Ивана Кожакина 58-68. Победителю Кожакин проиграл 0,1. А сборная России была третьей в микст-эстафете комплексом 4 по 100 метров. Добавлю, что на женской дистанции 100 метров вольным стилем Дарья Клепикова показала 4-й результат. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 18 медалей. 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Европейский гимнастический союз назвал россиян главными фаворитами предстоящего чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Загребе с 13 по 23 августа. Ангелина Мельникова станет одной из самых выдающихся спортсменок, за которой можно будет наблюдать в Загребе. Мельникова и ее товарищи по команде считаются фаворитами этого чемпионата Европы, говорится в сообщении Европейского гимнастического союза. Тем временем россиянка Арина Ковшова пропустит чемпионат мира по художественной гимнастике из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России. Московский футбольный «Спартак» предложил 200 миллионов рублей футбольному клубу «Сочи» за вратаря Александра Дегтева. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Сочи» хочет за голкипера 250 миллионов рублей. Ожидается, что стороны договорятся о трансфере в течение недели. ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, договорился о приобретении еще одного голкипера Дзиона Судзуки из Пармы, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, сумма сделки составит 35 миллионов евро. Отмечается, что сразу после перехода в ПСЖ Судзуки отправится в аренду, вероятнее всего, в Ювентус. Международная федерация каноэ намерена допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям без ограничений с 1 января 2027 года. До этой даты возможны исключения, если полноценному участию россиян и белорусов препятствует местное законодательство или обязательное решение властей. В этом случае спортсмены могут принять участие без флагов и гимнов на официальных церемониях, а при более строгих ограничениях в нейтральном статусе. Раперистка Стефания Часовникова одержала победу на спартакиаде народов России. В финале соревнований в Уфе Часовникова победила Ирину Зорину со счетом 15-7. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: Длительное пребывание на солнце опасно не только для людей, но и для животных. В ходе эволюции у многих видов выработались механизмы защиты, а некоторые научились самостоятельно спасаться от ожогов. Животные, которые живут в жарких регионах, зачастую обладают природной защитой – густой шерстью, толстой кожей или плотным оперением. Например, ученые считают, что язык жирафа имеет черный цвет именно потому, что животное часто высовывает его наружу. Такой окрас помогает избежать солнечных ожогов. Однако не у всех есть подобные приспособления. В этом случае животные находят свои способы спастись от жары. Слоны посыпают себя песком, а носороги и бегемоты покрывают тело грязью. Высохнув на солнце, грязь превращается в корку, которая защищает не только от ультрафиолета, но и от паразитов. Именно поэтому свиньи тоже с удовольствием принимают грязевые ванны. Есть и другие хитрости. Например, ящерицы, чтобы не обжечь лапы, а раскаленный песок, передвигаются очень быстро, а если останавливаются, то поочередно поднимают то одну, то другую ногу. Чаще всего они и вовсе выходят из своих нор только после того, как солнце начинает садиться. Грызуны также предпочитают переждать жару под землей, в норах всегда прохладнее и безопаснее.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
3: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
2: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
1: Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
4: Действие Муму, оно происходит на Остоженке. Герасим находит Муму не где-нибудь, а у Крымского брода. Это там, где сейчас парк-музеон. Там раньше была лодочная станция. Собственно, там Герасим в самом начале рассказа и находит эту несчастную маленькую тонущую собачку. Мы можем прогуляться по этим местам до сих пор.
1: Тайны литературы.
2: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».

0: Studio Stories.
1: Вериахукайнен – это финские кровяные оладьи. В традиционной кухне Финляндии действовал строгий принцип. Ни одна часть забитого животного не должна пропадать зря. Кровь, будучи ценным источником белка и микроэлементов, считалась слишком важным продуктом, чтобы ее выбрасывать. Ее использовали для приготовления супов, каш и выпечки. Для того, чтобы приготовить оладья, используют процеженную говяжью или свиную кровь, которая заменяет в тесте молоко или кефир. К ней добавляют воду, соль и пшеничную муку, замешивая довольно густое тесто. Получившиеся оладьи обжаривают на сковороде до полной готовности. Подают вериахукайнен традиционно со сладким брусничным вареньем или свежими ягодами. Именно эта сладость и ягодная кислинка оттеняют и смягчают специфический вкус крови, создавая гармоничное и самобытное сочетание.
0: Audio Stories.

0: Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Ветров. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству заложить в федеральном бюджете на ближайшие 3 года средства на создание и работу мощных научных центров в регионах. Выступая на Совете по науке и образованию, глава государства подчеркнул, что формирование таких центров, их дальнейшая деятельность и реализация программ развития потребуют дополнительного финансирования.
2: Следует продолжить взятый нами курс по формированию передовых, действительно сильных университетов и научных центров в регионах Российской Федерации. Там, где это целесообразно, надо консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и учебные задачи. Смысл этого решения – повысить качество образования, создать современные условия для работы преподавателей и учебы студентов, нарастить меры поддержки талантливым исследователям, лучшим кафедрам и лабораториям, сильным коллективам, которые способны добиваться весомых результатов, вести научный поиск и обучать студентов и аспирантов на стыке самых различных научных направлений. Формирование таких мощных научно-образовательных центров в регионах, их дальнейшая работа, реализация программ развития, естественно, потребует дополнительного финансирования. Я прошу правительство предусмотреть такие средства в проекте федерального бюджета на предстоящую 3-летку.
0: Во время общения президента со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области речь зашла о развитии искусственного интеллекта и сопутствующих рисков. Владимир Путин отметил, что необходимо не допустить раскола общества на элиту и нажимающих кнопочки, а для этого с младших классов детей нужно учить думать самостоятельно. Бойцы северной группировки войск за прошедшие сутки освободили Щербаковку в Харьковской области. Подробнее о действиях «Севера» на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Севера» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Щербаковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных, мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов. Слезнево, Дергачи, Уды, Приколотная, Казачья Лопань, Васильевка Харьковской области и города Харьков. В Сумской области нанесено поражение формирования механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, бронетранспортер, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Также в военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Запад» атаковали живую силу и технику механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад теробороны. Бои прошли в районах населенных пунктов Кунье, Подлиман Харьковской области, Татьяновка, Сидорово, Донецкая, Старый Караван и Святогорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял 210 боевиков, ликвидированы 2 боевые бронемашины, 23 автомобиля, 3 пушки и станция радиоэлектронной борьбы. В ООН приветствовали сотрудничество России и США, благодаря которому удалось освободить американца Роберта Гилмана. Зампредставителя генсека Фархан Хак выразил удовлетворение этим результатом. Президент Дональд Трамп накануне сообщил, что Владимир Путин согласился отпустить задержанного без какого-либо обмена. Гилман, осужденный за пьяный дебош на вокзале в Воронеже в 2022 году, уже летит домой спецрейсом. По прибытии его поместят в техасский госпиталь для обследования и лечения. Новым президентом Венгрии стал 73-летний юрист и бывший глава Верховного суда Андраш Баку. Парламент избрал его подавляющим большинством голосов. За проголосовали 140 депутатов, против всего 6, а представители партии Виктора Орбана голосование бойкотировали. Избрание Баку стало итогом политического противостояния с новым премьером Петером Мадьяром, который добивался отставки предыдущего президента Тамоша Шуека, обвиняя его в связях с бывшим правительством. Шуек уходить не хотел, но после одобрения парламентом конституционных реформ все же подписал поправки и покинул пост. Изначально Мадьяр прочил на эту должность гроссмейстера Юдит Полгар, но она отказалась. Отмечу, что венгерский президент выполняет в основном церемониальные функции, а реальная власть сосредоточена у премьера. Европейские энергетики готовятся к солнечному затмению, которое завтра может создать проблемы для энергосистемы. Доля солнечной генерации в Евросоюзе уже достигла 13%, поэтому сеть стала уязвимой к подобным природным явлениям. Примерно с 19.15 до 21.30 выработка солнечной энергии в Европе может временно упасть почти на 10 гигаватт. Это эквивалентно мощности 2 или 3 атомных станций. Для минимизации последствий энергетики решили отказаться от любых плановых отключений линий, создали специальную рабочую группу и подготовили для диспетчеров обновленные прогнозы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду 12 августа небольшие дожди, днем в городе на Неве от плюс 16 до плюс 18 градусов. В Москве синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и кратковременный дождь. Днем в столице от плюс 17 до плюс 19 градусов.

Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышита душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо. Махнем, не глядя, как на фронте

0: научились под огнем ходить не горбясь, с жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
1: Маяк.

тещи, матери и жены, не горюйте, не грустите, к вам вернутся робинзоны с чемоданами открытий. И напрасно утверждают, что земля давно обжита, самых смелых ожидают настоящие открытия.

0: Audio Stories.
1: Исследования показывают, что словами человек передает лишь около 7% информации, в то время как 93% приходится на невербальные сигналы. Из них примерно 55% составляет язык тела, мимика, жесты, позы, прикосновения и даже запахи. А около 38% – характеристики голоса, интонация, тембр и громкость. Это объясняется тем, что бессловесное общение появилось задолго до речи. Антропологи и лингвисты считают, что далекие предки человека обменивались информацией именно с помощью жестов, мимики, поз и интонаций. Известно, что высшие приматы всегда сопровождают издаваемые звуки жестикуляцией. Вероятно, человеческая речь развивалась параллельно с жестовой. Не случайно, разговаривая по телефону, человек часто жестикулирует, даже если собеседник его не видит. Даже сегодня неосознанно человек в первую очередь обращает внимание на то, как собеседник говорит, а не на то, что он говорит. Наука, изучающая язык тела, называется кинесикой, от греческого «кинес» – «движение». Современные исследователи считают, что часть жестов универсальна для всех народов и заложена в природе человека. Другая часть жестовой коммуникации формируется культурой. Одни и те же жесты могут быть непонятны или иметь иное значение у разных народов. Хотя многие базовые жесты схожи во всем мире, их эмоциональное проявление и восприятие могут различаться. Например, японцы склонны воспринимать мимику других людей как менее интенсивную по сравнению с американцами. Это связано с особенностями японской культуры, где высоко ценится контроль над эмоциями. Напротив, в арабских и средиземноморских странах, например, в Испании и Италии, мимика чрезвычайно выразительна. Здесь не принято скрывать свои чувства. Географические различия также заметны. Жители северных стран, норвежцы, датчане, шведы, проявляют меньше эмоций, чем южные народы. Аналогичные различия существуют между мужчинами и женщинами. Ученые связывают это с более развитой эмпатией у женщин. Audio Stories.

0: Маяк.
1: Постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание на пожар моей души. Ты рукой не маши, так и быть сама реши, твои очи, между прочим,

вольно сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная. Отчего, почему грустно парню одному? Не сидится, не лежится, не гуляется ему. Потерял он покой, на себя махнул рукой.

0: таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.
1: Аудиосторис.
2: Знакомая всем раскладка клавиш на компьютерной клавиатуре – это наследие печатных машинок. На первых моделях буквы располагались по алфавиту в два ряда, но при быстрой печати соседние рычажки часто сцеплялись и застревали, мешая друг другу возвращаться на место. Из-за этого набор текста постоянно прерывался. Создателем раскладки QWERTY считается американец Кристофер Шоулс. Он решил разнести буквы, которые часто встречаются вместе по разным частям клавиатуры, чтобы минимизировать сцепление рычагов. На разработку окончательного варианта ушло около 10 лет и множество опытных образцов. Итоговая раскладка появилась в 1878 году. Со временем конструкция машинок улучшилась, рычажки стали двигаться быстрее, и проблема сцепления исчезла. Однако раскладка QWERTY осталась и впоследствии перекочевала на клавиатуры компьютеров. Тем не менее, попытки ее заменить не прекращались. Профессор Вашингтонского университета Август Дворок был убежден, что QWERTY можно сделать удобнее. Он заметил, что для набора самых частых буквенных комбинаций пальцы приходится ставить в неудобное положение. Дворок разработал собственную раскладку. Наиболее употребительные буквы он разместил в среднем и верхнем рядах. Под левой рукой в центре оказались гласные, а под правой – самые частые согласные. Редкие согласные заняли нижние и верхние ряды. Несмотря на очевидные эргономические преимущества, раскладка Дворока так и не стала массовой, как и другая альтернатива – «Калимак». Причины просты. Необходимость переучиваться, менять подписи на клавишах и преодолевать многолетнюю привычку. К тому же большинство клавиатур по-прежнему выпускается с раскладкой QWERTY, а работать часто приходится на разных устройствах. С русской раскладкой Yazuchin ситуация проще. Она изначально проектировалась с учетом частоты использования букв. Самые нужные символы расположены под указательными пальцами, а менее распространенные – под безымянными и мизинцами.
1: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Для выживания и продолжения рода животным необходимо понимать друг друга. Чтобы найти партнера, защитить территорию, договориться о совместных действиях в стае. Для этого у них есть целый арсенал средств коммуникации. От запахов и тел движений до звуков и даже своеобразной речи. Наиболее древний способ – запахи. Так самец бабочки-шелкопряда способен почувствовать призыв самки своего вида на расстоянии нескольких километров. Телодвижения, позы и звуки, например, весенняя песня скворца, также несут важную информацию, понятную сородичам. Однако даже врожденные механизмы коммуникации иногда дают сбой. Некоторые мухи и комары в брачный период теряют избирательность. Они могут пытаться спариваться не только с самками других видов, но и с неодушевленными предметами, лишь бы те двигались и имели нужный размер. Это доказывает, что врожденный язык общения есть не у всех. Кроме того, животные способны к обучению и подражанию. Новые жесты, движения и звуковые сигналы распространяются в популяции гораздо быстрее, чем меняются гены. В результате особи из разных регионов со временем начинают отличаться не только внешне, но и по языку. Например, вороны, сороки и галки старого и нового света не понимают друг друга и не образуют смешанных стай. Интересно, что и звуки животных зависят от культуры. Китайские собаки лают ван-ван, английский петух кричит кок-а-дудл-ду, а голландские коровы мычат бу.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Звукоподражание присутствует во всех языках мира. Это слова, которые имитируют звуки, издаваемые животными, человеком, а также различные шумы окружающего мира. Однако интересно, что одни и те же звуки в разных языках передаются по-разному. Например, русскому «гав-гав» соответствует английское «бау-вау», немецкое «вуф-вуф» или «вау-вау». Одна из причин таких различий – особенности строения речевого аппарата человека. Мы не можем абсолютно точно воспроизвести звуки природы или животных. Наша речь членораздельна и состоит из гласных и согласных, которых нет в оригинальных звуках. Поскольку невозможно полностью передать природные звуки средствами языка, каждый народ воспринимает и воспроизводит их по-своему. Например, русское «чик-чик» имитирует звук разрезаемого материала, а немецкое «клип-клап» – лязганье металла. Даже речь животных воспринимается по-разному. Русское «хрю-хрю» передает отрывистые звуки свиньи, а английское «оинг» – визг поросенка. Тем не менее, состав звукоподражаний в языках во многом совпадает. Почти везде есть слова для обозначения мяуканья, лая, хихиканья, жужжания, тиканья и других распространенных звуков. Но встречаются и уникальные примеры. В китайском языке есть слово для обозначения звука раскрываемого веера и шума быстро приземляющейся птицы. В японском есть звуки, которые обозначают жевание с набитым ртом и внезапный треск огня. В русском языке нет специальных слов для звуков лисицы или обезьяны, а в японском есть. Часто звукоподражания кажутся несерьезными и ассоциируются с детской речью. Действительно, многие первые слова ребенка – это именно звукоподражание. Однако в лингвистике еще с античных времен существовала теория, согласно которой первые человеческие языки возникли на основе звукоподражания. Сторонники этой теории считают, что разные звуки вызывают у человека определенные ассоциации и могут отражать даже незвучащие явления. Тем не менее, эта теория не объясняет все языковые факты и сегодня считается спорной среди лингвистов.
0: Audio Stories.
2: По воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся.

любви, как будто мир стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.

0: Audio Stories.
1: Пикаронес – это золотистые пончики-колечки, которые считаются одним из символов уличной еды в Перу. Их история – это наследие испанской колонизации Южной Америки. Прямым предком этого десерта являются испанские рождественские пончики. Однако колонизаторы, прибыв в Анды, столкнулись с серьезной проблемой. В регионе не было пшеницы, которая служила основой для традиционного теста. Выход был найден в использовании местных продуктов. Вместо привычных ингредиентов стали использовать широко распространенные в Андах батат и тыкву. Именно эти овощи составляют основу теста для пикаронес. Их отваривают до мягкости, превращают в пюре, затем смешивают с мукой, сахаром и дрожжами. В результате получается влажное, ароматное тесто с характерным желтовато-оранжевым оттенком. Колечки из теста обжаривают во фритюре до золотистой корочки и традиционно подают горячими, обильно полив их густым сиропом из нерафинированного тростникового сахара или медом.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
2: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
2: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазари. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на маяке.
4: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
5: Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, когда-то здесь горланили купцы. Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, здесь бродит запад, гидов теребя. На метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд.
0: Аудио сторис.
6: В эпоху, когда еще не существовало синтетических лекарств, корень ревеня в России ценился чрезвычайно высоко, наравне с пушниной и икрой. Его широко применяли для улучшения пищеварения. Торговля ревенем приносила государству огромную прибыль, поэтому и царь Алексей Михайлович, и позже Петр I установили строгую государственную монополию. Частным лицам запрещалось торговать этим растением под страхом смертной казни. Впервые такой закон был введен в 1657 году, и вплоть до 1782 года ревень оставался исключительной собственностью казны. Основными поставщиками были бухарские купцы, которые привозили ревень из Китая и продавали его государству по фиксированным ценам. Затем Россия перепродавала ревень в Европу, получая прибыль в несколько раз выше закупочной стоимости. Параллельно власти пытались наладить собственное производство. В Сибирь отправляли специальные экспедиции для поиска дикорастущего ревеня. Пробовали выращивать семена, привезенные из Китая, однако те не приживались в российском климате, и их закупка была запрещена. В 1782 году правительство разрешило свободную торговлю ревенем и его семенами как внутри страны, так и за ее пределами. Однако к середине 19 века спрос на российский ревень в Европе резко снизился. Европейцы нашли другие пути поставок и перестали нуждаться в российских посредниках. В результате торговля ревенем утратила свое былое экономическое значение для России.
0: Аудио сторис.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин поручил выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития России. На заседании Совета по науке и образованию глава государства заявил, что отечественные научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия должны получить доступ к формирующимся в стране уникальным базам данных.
1: Такое гигантское единое цифровое хранилище геномов, а также вся инфраструктура Мегасайенс дают колоссальный объем научных данных, которые должны стать основой для исследовательских и опытно-конструкторских работ. А также, что важно, для создания и обучения российских суверенных моделей искусственного интеллекта, фундаментальных и отраслевых. Поэтому доступ к таким уникальным базам данных должны получить наши научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия. Для этого необходимо все научные и стратегические активы связать с вычислительными мощностями, суперкомпьютерами, суверенными облачными технологиями. По сути, выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития России. При этом нужно во всех аспектах обеспечить безопасность, устойчивость ее работы, включая защиту данных, являющихся достоянием Российской Федерации.
0: Также Путин отметил, что российское оборудование для строительства сибирского кольцевого источника фотонов оказалось лучше импортного, которое предполагалось использовать до отказа некоторых стран от поставок. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России поздно вечером прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Подразделения группировки войск «Запад» атаковали живую силу и технику механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Бои прошли в районах населенных пунктов Кунье, Подлиман Харьковской области, Татьяновка, Сидорово, Донецкая, Старый Караван и Светогорск Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях «Запада» за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники, механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Куня, Подлиман, Харьковской области, Татьяновка, Сидорово, Донецкая, Старый Караван и Светогорск, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения южной группировки поразили формирование 3 механизированных аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Столкновения произошли в районах Дружковки, Славянска, Никаноровки, Краматорска, Николаевки, Першамарьевки, Красного Молочара и Николайполья Донецкой Народной Республики. Противник потерял 150 боевиков, ликвидированы бронемашина, 26 автомобилей и пушка. Зампредседателя правительства Александр Новак напомнил, что в целях стабилизации ситуации на топливном рынке в некоторых регионах правительство допустило реализацию на внутреннем рынке топлива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По словам Новака, регионы Северного завоза требуют повышенного внимания в условиях непростой обстановки.
3: Принято постановление правительства о возможности реализации и обороте на внутреннем рынке топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4. Это дополнительные объемы, которые могут быть и покрывать, возможно, дефицит, складывающийся в отдельных регионах. В целом по балансу были приняты дополнительные меры, постановление правительства о совершенствовании биржевой торговли и нормативов на биржи, которые бы позволяли учитывать в том числе и приоритетные поставки в регионы для сельхозтоваропроизводителей, для северного завоза, для отдельных социально важных направлений, там, где потребляется автомобильное топливо.

0: в системе и доступен в любой государственной ветклинике. Его легко восстановить при смене врача или лечебного учреждения. С момента запуска новой функции выписано более 19 тысяч цифровых рецептов. Напомню, система ВетАс, к которой подключены все государственные ветучреждения, работает в Москве с 2018 года. Благодаря ей владельцы животных могут записываться к ветеринарам онлайн через портал mos.ru и получать дистанционные консультации по уходу за питомцами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 12 августа, небольшие дожди. Днем в городе на Неве температура от плюс 16 до плюс 18 градусов. В Москве синоптики прогнозируют погоду облачную с прояснениями, а также кратковременный дождь. Днем в российской столице температура составит от 17 до 19 градусов выше 0.

0: Audio Stories.
1: В Японии существует традиция дарить друг другу деликатесы. Их преподносят начальству, деловым партнерам и близким в знак уважения и благодарности. Одним из самых дорогих деликатесов считается королевская дыня юбари. Это гибрид двух сортов мускатных дынь. Ее выращивают в городе Юбари на острове Хоккайдо. Причем объемы производства очень ограничены. На аукционе в Саппоро пару таких дынь продали за 27 тысяч долларов. В Японии принято дарить подарки парами. В сезон сбора урожая дыни стоят дешевле, но купить их в розницу почти невозможно. Перекупщики моментально скупают весь урожай оптом. Японцы считают юбари уникальной. У нее неповторимый аромат и вкус, идеально круглая форма, нежная оранжевая мякоть и очень красивый внешний вид. Считается, что рисунок на кожуре напоминает древние фарфоровые вазы, поэтому и кожура, и мякоть всегда выставляются на показ. Пара таких дынь на столе – признак достатка и утонченного вкуса хозяина. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Абсент – крепкий алкогольный напиток, главным ингредиентом которого является полынь. В классическом варианте крепость абсента превышала 70%. А из-за содержания токсичного вещества туйона его регулярное употребление приводило к психическим расстройствам и другим серьезным последствиям для здоровья. По одной из легенд, абсент появился в конце 18 века благодаря аптекарям. Напиток быстро завоевал популярность. Сначала его оценили французские военные в Северной Африке, а затем и широкие слои французского общества. Абсент стал альтернативой вину. Он был дешевле и обладал выраженным наркотическим эффектом. Массовое увлечение абсентом привело к подрыву здоровья целых поколений. Уже с 1880-х годов напиток ассоциировался с шизофренией и смертью, но его популярность только росла. Переломным моментом стало убийство семьи швейцарским фермером Абсентье в 1905 году, после чего более 82 тысяч швейцарцев подписали петицию о запрете зеленого зелья. Вскоре абсент был запрещен в Бельгии, Швейцарии, Италии, Германии, США и других странах. Франция, одна из последних, ввела запрет в 1915 году. Однако в 2000-х годах абсент получил вторую жизнь. Большинство европейских стран отменили запрет, установив строгие стандарты. Например, содержание туйона не должно превышать 10 миллиграммов на килограмм. Но даже с такими ограничениями абсент не стал полезнее для здоровья.
0: Audio Stories.
2: На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож-дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот. Но давно забыты все волнения, засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря.

Уедешь ты куда-нибудь, может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья, голубые поезда через села, города, в дальний край умчат тебя.

0: же свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Маяк.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об одном очень интересном явлении в русском языке – о чередовании гласной в корне при образовании глаголов с суффиксом «ива». Звучит пока непонятно, но на самом деле все просто. Есть, например, глагол «закончить». Здесь ударный корень в корне «о». Конец, кончить, закончить – все логично. Но давайте образуем тот самый коварный глагол несовершенного вида при помощи суффикса «ива». Получаем «заканчивать». И корень «кон» у нас волшебным образом превратился в «кан». Таких примеров в русском языке много. «Проскочить» и «проскакивать», «засолить» и «засаливать», «перемолоть» и «перемалывать» и так далее. Но здесь все просто и однозначно. Мы же не скажем «проскокивать» или «закончивать». Однако бывают и сложные случаи, когда такой замены не происходит. Их-то мы и разберем на конкретных примерах. Первый от Андрея Осипова, эксперта программы «Ассамблея автомобилистов».
2: Сделанную в Арабских Эмиратах. Каким образом это? Как потом эта машина узаканится, не знаю.
1: Узаканивается. Это неверно. Это как раз тот самый случай, когда по аналогии с глаголом «заканчиваться» хочется поменять «о» на «а». Но здесь это ошибка. В данном случае «о» в корне должна сохраняться. Узаконивать, узакониваться. Это правильные варианты. Надо запомнить. Еще один сложный пример подготовила для нас гостья программы физики и лирики Вера Комарова.
3: Есть некоторая такая система приурачивания основных событий в течение года, природных, к церковным праздникам. И вот это все приурачивалось к церковным праздникам.
1: Приурачивание, приурачивалось – тоже ошибка. Мы должны сохранить «о» в корне. Урок – приурочиваться, приурочивание. Только так, без вариантов. И у нас на очереди следующий пример. Давайте послушаем сразу двух экспертов программы «Ассамблея автомобилистов» и сделаем выводы.
4: Если все-таки ты покупаешь в приличном месте, то вот это приличное место, оно растамаживает машину и несет ответственность.
2: Согласно новым экспортным правилам, машина со дня производства или продажи, которой прошло менее 180 дней, может считаться подержанной. Должна растамаживаться как новая, а это сопряжено с гарантией поставки запасных частей для данного автомобиля.
1: Прозвучал глагол «растамаживать», «растамаживаться», и он неверный, потому что не следует в нем менять «о» на «а». Таможня, корень остается. Оставляем неприкосновенным и получаем глагол «растаможивать», «растаможиваться». Итак, запоминаем. При образовании некоторых глаголов с помощью суффикса «ива» «о» на «а» не меняем. Оставляем «о» в корне слова. Узаконивать, растаможивать, приурочивать. Если сомневаемся, заглядываем в словарь. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.
1: Ссорятся люди.

0: Audio Stories.
1: Матча – это не просто чай, а центральный элемент японской чайной церемонии. Однако его производство – настоящее искусство, которое требует особого мастерства и сильно зависит от природных условий. За несколько недель до сбора урожая чайные кусты специально затеняют сетками. Так в листьях накапливается больше хлорофилла и тианина, которые придают чаю характерный сладковатый и глубокий вкус. Но в последние годы климатические изменения наносят удар по традициям. Проливные дожди, которые случаются все чаще, буквально вымывают из листьев тианин и другие ценные ароматические соединения. В результате качество матча резко падает. Листья становятся грубее, а вкус менее выразительным и более терпким. Одновременно с этим в Японии сокращается число фермеров, которые сохраняют традиции выращивания чая. Молодежь уезжает в город, а тяжелый ручной труд по уходу за чайными кустами остается без преемников. Сочетание климатических и социальных факторов может привести к тому, что к 2040 году матча превратится в эксклюзивный, труднодоступный продукт.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк».
1: Я не люблю

Еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо, я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрела.

когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я тружу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю

0: никогда не полюблю.
1: Аудиосторис.
2: Мед – это не просто лакомство, а символ важнейшего природного процесса опыления. Однако за последние 20 лет популяция медоносных пчел во всем мире сократилась почти на 40%. Одна из главных причин этого явления – массовое применение пестицидов. Эти вещества проникают во все части растения, включая пыльцу и нектар. Даже в малых дозах они поражают нервную систему пчел, нарушают ориентацию, способность к обучению и коммуникации, ослабляют иммунитет, что делает насекомых беззащитными перед паразитами. Вторая причина – уничтожение природных ландшафтов и их превращение в сельскохозяйственные угодья. Это лишает пчел разнообразной кормовой базы и привычных мест для гнездования. Третья причина – это климатические аномалии. Засухи и наводнения нарушают синхронность цветения растений и активности пчел, что создает для насекомых дополнительный стресс. Гибель пчел угрожает не только производству меда. Эти насекомые опыляют около 75% всех сельскохозяйственных культур, и их исчезновение может привести к резкому снижению урожайности фруктов и овощей. По прогнозам, к 2040 году производство этих культур может сократиться на 70%.
1: Audio Stories.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Воспитание души.
1: Вот как Пушкин писал: «Над вымыслом слезами обольюсь». В старину книги, как правило, перечитывали. Это собеседники. Для того, чтобы с ними общаться, надо находить в беседе удовольствие. Вы же не скажете, что с этим человеком я не буду разговаривать, я уже поговорил с ним один раз. Если этот человек умен, интересен, то разговаривать с ним каждый раз удовольствие. Тогда книги делаются друзьями.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Копорский чай или Иван-чай – это традиционный русский травяной напиток, который готовят из листьев кипрея узколистного. Свое название он получил по селу Копорье под Санкт-Петербургом, где впервые начали массово собирать и обрабатывать это растение. Технология производства копорского чая была заимствована у китайцев, и русские купцы нередко выдавали его за дорогой импортный продукт. Для этого они подделывали китайские деревянные ящики, смешивали иван-чай с настоящим китайским чаем и прибегали к другим уловкам. Такое положение дел не устраивало англичан, владельцев Ост-Индской компании, которые несли убытки из-за дешевого конкурента. Чтобы подорвать репутацию русского чая, они распространили слухи, будто бы русские производители добавляют в него белую глину. Благодаря давлению на чиновников, экспорт копорского чая из России был запрещен, а сам напиток попал в немилость и внутри страны. В 1815 году вышел указ, который запрещал производство и продажу копорского чая на всей территории Российской империи. За соблюдением запрета следила полиция. Производителей штрафовали, а торговцам временно закрывали магазины. Устав для государственных крестьян 1839 года запрещал не только сбор кипрея для чая, но и его употребление, как в чистом виде, так и в смеси с китайским чаем. В конце 19 века запрет объясняли заботой о здоровье населения. Копорский чай запрещали наравне с некачественным хлебом и мясом больных животных. В советское время иван-чай окончательно утратил свою популярность и стал считаться сорняком. Его выпалывали и уничтожали гербицидами. Интерес к этому напитку возродился лишь недавно. В 2015 году прошли специальные слушания, на которых иван-чай был официально признан национальным напитком России и важной частью повседневного рациона россиян.
0: Аудио-сторис.

0: 1 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил научное сообщество с открытием мегаустановки «СКИФ». Глава государства во вторник провел заседание Совета по науке и образованию.
2: Уважаемые коллеги, прежде всего в завершении хочу еще раз поздравить всех с сегодняшним событием. И благодарю тех, кто участвовал непосредственно в создании СКИФ. Это не начало работы вот в таком режиме, в таком качестве, в таком объеме. Это продолжение того, что было сделано и нашими предшественниками еще в советское время, а затем и нами с вами в предыдущие годы. Но это, как здесь правильно было сказано, это хороший импульс для дальнейшего развития российского образования, российской науки, важнейших отраслей производства, экономики, которые будут связаны с результатами работы подобных систем Мегасайенс. И хочу выражать слова благодарности за эту работу, поблагодарить также и членов Совета по науке и образованию за нашу совместную с вами работу на протяжении предыдущего года и всех предыдущих лет, выразить надежду на то, что мы эту работу продолжим, так же, как и продолжим реализацию тех проектов и программ, о которых мы сегодня говорили. И, безусловно, мы это все с коллегами из администрации зафиксируем в соответствующих документах, и они будут положены затем в основу решений на уровне правительства Российской Федерации.
0: СКИФ, то есть Сибирский кольцевой источник фотонов, это мегасайенс-установка и один из самых масштабных в России проектов научно-исследовательской инфраструктуры с источником синхротронного излучения поколения 4+. Комплекс в Наукограде Кольцово под Новосибирском объединит 34 здания общей площадью 86 тысяч квадратных метров. СКИФ позволит заглядывать внутрь вещества и получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Бойцы группировки войск «Центр» поразили формирование 3 механизированных бригад ВСУ и 2 бригад Нацгвардии. Столкновения произошли в 11 районах Донецкой Народной Республики. Подробности о работе «Центра» доложил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии. В районах Новофедоровки, Доброполя, Нововодянова, Петровского, Новогригоровки, Белозерского, Анновки, Матяшева, Рубежного, Артема и Красноподолья. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих. Танк, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения восточной группировки войск освободили населенный пункт Новое Поле Запорожской области. Поражены живая сила и техника механизированной десантно-штурмовой бригад 3 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Васильковки, Коломеец, Ивановки, Великомихайловки, Днепропетровской области, Рыбальского, Воскресенки, Зоревки, Широкого, Самойловки и Никольского Запорожской области. Противник потерял 315 боевиков, ликвидированы 3 бронемашины и 15 автомобилей. В российском посольстве в Бухаресте заявили, что МИД Румынии пытался выдать куски пенопласта за обломки российских дронов. Дипломатов вызвали в ведомство после того, как румынский истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны, однако доказательств его принадлежности Москве так и не предъявили. Наш посол Владимир Липаев предостерег Бухарест от дальнейшей эскалации конфронтации с Россией из-за попыток трансграничных действий румынской ПВО. В ответ румынская сторона решила выслать сотрудника российского посольства и отозвала своего посла из Москвы для консультаций. В российском медиа назвали этот шаг театральным жестом и отказались зеркально отзывать своего дипломата. В посольстве также отметили, что Румыния закупает дорогое западное вооружение за счет налогоплательщиков, оправдывая это мифической угрозой с Востока. В среду жители Москвы и Подмосковья перенесутся в прохладное начало осени, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, июльские температуры уже прошли, но потепление еще будет.
1: Самый холодный день текущего сезона придется на четверг, когда на улице станет как в сентябре. Ну и по нашему прогностическому сценарию лето обязательно вернется, и произойдет это предстоящее воскресенье. Циклон откроет дорогу вглубь страны арктическому воздуху. Если сегодня характерная для средней полосы летняя изотерма плюс 20 градусов будет проходить через северо-запад нашей страны и русский север, то к четвергу лето отступит по западу на 600, а по востоку ЕТР на 1800 километров. И линия 20-градусной температуры уже пройдет через Курск, Воронеж, Пензу, Самару, Уфу и Пермь. Это будет настоящая репетиция осени, во власти которой окажется две трети территории русской равнины. В Москве сегодня последний по-июльский теплый день. Воздух успел прогреться до плюс 25,6. Сейчас на подступах к столице уже начинается дождь, грозовое положение. Ну и в среду москвичи и жители Центральной России перенесутся из середины лета в начало осени. Погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными ливнями и порывистым ветром северо-западных румбов. В сумерках будет плюс 12-15, а в дневные часы посвежее до плюс 15-18. Прохладная погода продержится до конца рабочей недели, и лишь с наступлением выходных на берега Москвы-реки вернется августовское лето.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве до плюс 19 градусов.

0: Audio Stories.
1: Пшеница стала одним из первых злаков, которые люди научились выращивать. Ее дикий предок, полба, произрастал на территории так называемого плодородного полумесяца. Именно там древние люди впервые обратили внимание на этот питательный злак. Появление пшеницы стало поворотным моментом в истории человечества. Оно подтолкнуло первых людей к переходу от кочевого образа жизни к оседлому. Раньше люди были вынуждены полагаться на охоту и собирательство, что делало их уязвимыми перед капризами природы. Зерновые культуры и, прежде всего, пшеница позволили обеспечить себя пищей и решить проблему голода. Однако этот процесс занял не одно столетие. Ученые считают, что современная пшеница произошла от нескольких диких злаков, которые росли в Малой Азии, Южной Европе и Северной Африке. Полба, один из первых одомашненных видов, имела существенный недостаток. Ее зерна сразу осыпались после созревания, поэтому собирать приходилось даже неспелый урожай. Около 10-12 тысяч лет назад люди начали целенаправленно сеять полбу. Со временем, благодаря случайным мутациям и отбору, появились более устойчивые колоски. Так, примерно 6,5 тысяч лет назад

0: Audio Stories.
1: Средиземноморский пейзаж невозможно представить без серебристых оливковых рощ. Италия, Испания, Греция обеспечивают большую часть мирового производства оливок и оливкового масла. Однако сегодня этот символ здорового питания и древней культуры оказался под угрозой исчезновения. Причиной стала бактерия Xylella fastidiosa, которую в Европе распространяет насекомое пенница слюнявая. Попадая в растение, бактерия закупоривает его сосуды, вызывая так называемую болезнь Пирса. В результате оливковое дерево постепенно засыхает и погибает примерно за 5 лет. Изменение климата играет на руку опасному патогену. Теплые зимы способствуют его распространению. Изначально бактерия поразила прибрежные районы Южной Европы, но теперь стремительно продвигается на север, особенно сильно затронув Францию, Италию и Португалию. Если в ближайшее время ученые не выведут устойчивые к бактерии сорта, производство оливок в регионах может полностью прекратиться.
0: Аудио сторис.

ночи. С вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В современной Японии рыба фугу считается изысканным деликатесом, а ее поедание сравнивают с русской рулеткой. Все дело в том, что фугу из семейства иглобрюхих содержит смертельно опасный яд – тетрадотоксин. Готовить эту рыбу имеют право только повара, которые прошли специальное обучение и получили лицензию. Несмотря на строгий контроль, ежегодно в Японии фиксируются случаи отравления и даже смерти после употребления фугу. В истории страны были периоды, когда фугу полностью запрещали. С 17 по 19 век вылов и употребление этой рыбы были под строгим запретом. Раньше существовал суровый закон. Если клиент умирал от неправильно приготовленной рыбы, повар был обязан совершить ритуальное самоубийство, съев сырую фугу. Сегодня фугу – это деликатес для настоящих кулинарных экстремалов, готовых испытать судьбу ради необычных вкусов и ощущений.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Как и многие другие злаки, рис был одомашнен в разных уголках планеты. Рис классического азиатского вида начали возделывать в Восточной Азии примерно 9000 лет назад, и вскоре он стал главной культурой региона. Сегодня рис остается основой рациона для большей части человечества, а примерно каждый седьмой житель Земли участвует в его выращивании, то есть рис обеспечивает работой более миллиарда человек. Азиаты находили применение не только зернам, но и соломе. Из нее делали рисовую бумагу и картон. Кроме того, рис издавна считался мерой богатства. Именно из Азии пришла традиция осыпать молодоженов этим злаком на счастье. В Японии слова «рис» и «есть» даже обозначаются одними и теми же иероглифами, что подчеркивает его особое значение в культуре.
0: Аудио-стоп.

0: Маяк. Воспитательный знак.
1: Есть такое прекрасное понятие – устремленность. Мы можем быть несовершенными, и, как правило, мы такие и есть. Но если мы устремимся к лучшему, в этом устремлении можем воспитать в ребенке лучшие качества. Если же мы не хотим себя совершенствовать, наши воспитательные старания, то и дело будут терпеть неудачу. Без нашей устремленности к самосовершенствованию педагогические аксиомы слабеют, теряют смысл и жизненность. Смысл же их в том, что воспитывая, воспитываемся сами. Образовывая, образовываемся сами. Уча, учимся. Кому-то кажется, что педагогика – наука о воспитании детей взрослыми. Это не совсем так. Подлинная правда в том, что в педагогическом процессе взрослый и ребенок – это единое самовоспитывающееся и саморазвивающееся целое, внутри которого они друг для друга – и воспитатели, и воспитанники, и учителя, и ученики. Разница между ними в том, что взрослый действует сознательно, а ребенок в силу своей духовной и естественной природы. Однако происходит досадная ошибка, но не со стороны ребенка, а со стороны взрослого. Ребенку не надо знать, что взрослый, который его воспитывает и учит, одновременно является его воспитанником и учеником, а он для него воспитатель и учитель. Но взрослый, зная, что он для ребенка воспитатель и учитель, как правило, забывает, что одновременно он тоже есть для ребенка воспитанник и ученик, а ребенок для него воспитатель и учитель. И в этом забвении упускается лучшая и своего рода единственная возможность целеустремленного, сознательного самовоспитания и самоусовершенствования. Такое забвение ослабляет воспитание ребенка тоже, слабеет влияние на него силы устремленности взрослого, вместе с которым он является единым воспитательным целым.
0: Шалва Аманашвили, педагог. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Radio Stories.
1: Кукуруза – третья по значимости злаковая культура в истории человечества и фундамент всей индейской цивилизации, включая ее религию. Для майя кукуруза была священной. Они верили, что Бог создал первых людей из зерен белого и желтого маиса. Практически все народы до Колумбовой Америки почитали это растение. Женщины вплетали в волосы стебли кукурузы, носили ожерелья из жареных зерен и исполняли ритуальные танцы. По форме лопнувших зерен даже гадали о будущем, подобно тому, как гадают на кофейной гуще. Одомашнивание кукурузы началось около 9 тысяч лет назад в долине Бальсас на территории современной Мексики. Именно здесь были обнаружены древнейшие зерна маиса. Предком культурной кукурузы считается дикое растение теосинте. Внешне оно напоминает современную кукурузу, но его початки очень маленькие, всего 3-4 сантиметра в длину и больше похожи на колоски. Древним земледельцам пришлось не только увеличить размер початков, но и сделать их оболочку более мягкой, ведь у дикого вида она была очень твердой.
0: Аудио сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию, призвал российский бизнес выступать заказчиком прорывных научных технологий.
2: Надо так настроить работу, чтобы отечественные бизнес-предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий, брали четкие обязательства по созданию на их основе успешных конкурентных продуктов. Ну, собственно говоря, так у нас и получается и в сфере там, биологии, в сфере медицины, фармацевтики, в сфере материаловедения, да и по очень многим другим направлениям. Сейчас вот коллеги рассказывали об этом. Уже практически есть заказы, есть заинтересованные предприятия. Наш бизнес проявляет к этому большой интерес. И государство, причем по разным направлениям, включая и оборонную сферу, и химию, материаловедение, и наши энергокомпании, энергетические компании.
0: 10-11 августа президент находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области, а вечером во вторник впервые за 13 лет приехал в Сахалинскую область. Подразделения восточной группировки войск освободили населенный пункт Новое Поле Запорожской области. Поражены живая сила и техника механизированной десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Подробнее о действиях «Востока» за прошедшие сутки доложил старший офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и решительными действиями освободили населенный пункт Новое Поле Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Коломийцы, Ивановка, Рыбальская, Воскресенка, Зоревка, Широкая, Самойловка, Никольская, Великомихайловка. Противник потерял более 315 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 15 автомобилей.
0: Как сообщает Минобороны, бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Новоандреевки, Орехово, Разумовки Запорожской области и города Херсон. За сутки в зоне действия Днепра уничтожено 35 боевиков противника. Ликвидированы 11 автомобилей, пушка и станция радиоэлектронной борьбы. Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с годовщиной образования военно-воздушных сил. Андрей Белоусов уверен, что военнослужащие ВВС и в дальнейшем будут следовать ратным традициям предшественников, совершенствовать свое мастерство и надежно обеспечивать суверенитет страны. По его словам, сегодня в условиях специальной военной операции за проявленное мужество и героизм 36 представителей ВВС удостоены высокого звания Героя России. Министр выразил признательность летчикам, штурманам, авиационным специалистам и испытателям, а также талантливым ученым, конструкторам и ветеранам за доблестную службу и самоотверженный труд. Посольство России в Колумбии поддерживает связь с региональными властями, чтобы проверить информацию о возможных пострадавших россиянах при землетрясении. При этом пока обращений на горячую линию дипмиссии не поступало. Об этом заявил посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе. В Российском союзе туриндустрии также сообщили, что к ним не обращались российские туристы в связи с этим стихийным бедствием. Напомню, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в стране в понедельник утром. По последним данным, погибло 132 человека. Яндекс.Пэй удален из магазина приложений App Store. При попытке открыть сервис через браузер появляется сообщение о том, что запрашиваемая страница не найдена. В компании успокоили пользователей, сообщив, что деньги находятся в безопасности, а всеми сервисами можно продолжать пользоваться в обычном режиме. При этом в Яндексе настоятельно рекомендуют не удалять уже установленное приложение с устройств. Правительство выделит Минпромторгу более 1 000 000 000 рублей из резервного фонда на закупку отечественных машин скорой помощи. Как пишет РИА Новости, средства пойдут на обновление автопарков в регионах. До конца 2026 года планируется приобрести и поставить не менее 196 автомобилей российского производства. Контроль за целевым использованием денег возложен на само ведомство. Министерство должно отчитаться перед Кабмином до 1 февраля следующего года. Москвичи смогут увидеть солнечное затмение в среду вечером, но только если небо прояснится. Синоптики предупреждают, что такой ясной погоды, как в начале недели, уже не ожидается. День будет облачным с прояснениями. Наибольшая фаза затмения наступит в 20 часов 08 минут по московскому времени и продлится 9 минут. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова пояснила, что атмосферный фронт может зависнуть над регионом из-за действующего антициклона. Именно это обстоятельство дает надежду на то, что облака расступятся как раз во время астрономического явления. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 12 августа, небольшие дожди. Днем в городе на Неве от плюс 16 до плюс 18 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в столице от плюс 17 до плюс 19 градусов.

0: Audio Stories.
1: Еще 200 лет назад малярия была одной из самых распространенных и опасных болезней на планете, особенно свирепствуя в странах с теплым и влажным климатом. Ситуация начала меняться после открытия нового света. Здесь росло хинное дерево, которое обладает целебными свойствами. Однако путь к созданию эффективного лекарства был непрост. Хотя коренные народы Америки знали о лечебных свойствах растения, они не спешили делиться своими секретами с европейцами. Спустя время европейские врачи смогли разгадать рецепт и наладить лечение малярии хинином, что привело к постепенному спаду мировой эпидемии. В 1970-х годах китайские ученые под руководством фармаколога Ту Юю совершили новый прорыв. Из отвара полыни они выделили вещество, названное цинхаосу или артемизинин. Этот препарат и сегодня считается наиболее эффективным средством против малярии.
0: Аудио Stories.

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное...

0: справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.
1: Аудио сторис.
2: В Древней Руси долгое время не существовало слова «собака». Четвероногих друзей, а также неугодных людей называли «псами». Происхождение слова «собака» до конца не выяснено, но наиболее убедительная версия связывает его с иранскими языками. В некоторых западнославянских диалектах, например, в польском, это слово до сих пор используется только как ругательство. Похожая история и со словом «лошадь». Оно было заимствовано из тюркских языков, где «алаша» означает «конь» или «мерин». До появления этого термина на Руси употребляли исконно славянские слова «конь» и «кобыла».
1: Audio Stories.
3: Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке: пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо.

Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

я с тобой, с красивою такой. Даже как-то совестно порой до сих пор.

0: Audio Stories.
1: На первый взгляд кажется, что жесты должны быть понятны всем, ведь они часто изображают действие или предмет. Однако на практике все гораздо сложнее. Человек с глухотой из России не поймет жесты своего собеседника из Германии или Франции. Жестовый язык – это самостоятельная и очень самобытная система общения, у которой есть собственная лексика и грамматика. Он ничем не уступает устной речи по выразительности и возможностям передачи информации. В мире существует около 300 различных жестовых языков, причем в одной стране их может быть несколько. Границы жестовых языков часто не совпадают с границами звуковых. Например, британский и американский жестовые языки совершенно разные и непонятны друг для друга, хотя англичане и американцы без труда общаются устно. Еще один пример. Австрийский и немецкий жестовые языки являются самостоятельными системами, несмотря на то, что в этих странах говорят на одном звуковом языке. Когда глухие люди из разных стран встречаются на международных мероприятиях, например, на сурдлимпийских играх или конференциях, они используют для общения вспомогательную систему джестуна. Она состоит из наиболее понятных и образных жестов, заимствованных из разных языков, но в ней преобладает американский жестовый язык. Азиатские, африканские и южноамериканские жестовые языки в джестуна практически не представлены. Джестуна – это не полноценный язык, а именно вспомогательная система. Ее словарь ограничен самыми универсальными жестами. Поэтому для успешного общения по-прежнему очень важна мимика.
0: Audio Stories.
2: Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

знаете, каким он парнем был. На руках весь мир его носил. Сын земли и звезд небы был и прост.

над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был, и смерть он победил. Слышишь дальний гром?

Я иду и пою, и река поет.

0: Audio Stories.
1: Частотный словарь современного русского языка включает порядка 35 тысяч лексических единиц. Словарь утверждает, что самое частотное слово «паразит» – частица «ну». Лексическое значение частицы восходит к глаголу «понукать», «заставлять» или «торопить», что исторически связано с возгласом возницы, который погоняет лошадь. В современной лингвистике есть гипотеза, согласно которой злоупотребление этой частицы выполняет прагматическую функцию. Говорящий стремится стимулировать речевую реакцию собеседника или ускорить восприятие информации. Примечательно, что аналогичное явление наблюдалось в хеттском языке, где «ну» функционировало как маркер продолжения высказывания.
0: Аудио сторис.

Короче, с вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон @радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Слово «богатырь» не исконно славянское. Оно пришло из тюркских языков и родственно таким словам, как «баятур» или «батыр», что означает «могучий воин». Но если уж говорить о заимствованиях, то даже такая привычная «шапка» тоже не русская. Это слово пришло через немецкий язык из старофранцузского, где слово «чапель» означало «головной убор». Французское слово, в свою очередь, восходит к латинскому «каппа». После этого уже не так удивительно узнать, что и шуба – иностранка. Это слово пришло из жарких стран. Его прототипом считается арабская «джубба». Так называли одежду с длинными рукавами, похожую на платье. Наконец, такие символы русского национального костюма, как кафтан и сарафан, тоже являются заимствованиями. На этот раз из персидского языка.
0: Audio Stories.

пройду я в траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро встанет разлука между нами.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

зоопарке жил. Отчином без мамы, без ласковой мамы, в городе тужил.

0: Audio Stories.
1: Этимологически слово «собственно» является производным от «собственный», которое, в свою очередь, восходит к древнерусским лексемам «собство» и «собь», что значит «имущество». Устойчивое выражение, собственно говоря, исторически подразумевало, что говорящий излагает самую суть дела и берет на себя ответственность за сказанное. Эта ответственность была не абстрактной, она подкреплялась гарантией собственности, поскольку на Руси земельные владения были неотделимы от обязательств службы или наследственного права. Владение землей являлось следствием либо государевой службы, либо наследования родового имущества, что подчеркивало преемственность поколений. Поэтому человек, который говорил, собственно говоря, в случае лжи рисковал не только своей репутацией, но и землей.
0: Аудио сторис.

0: в Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию призвал подстегнуть в России разработку технологий будущего, эффективно интегрировав и нацелив на решение приоритетных задач стратегические научные активы страны.
2: Мы с вами сегодня проведем очередной Совет по науке и образованию. Вопросы, которые предстоит сегодня обсудить, носят системный, фундаментальный характер. Речь на Совете пойдет о том, какие предметные решения, механизмы позволят нам существенно ускорить, подстегнуть разработку технологий будущего. Для этого прежде всего необходимо нацелить на решение приоритетных задач, эффективно интегрировать стратегические научные активы России.
0: Как добавил президент, Россия входит в число мировых лидеров по развитию сложнейшей научной инфраструктуры. Подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки освободили Щербаковку в Харьковской области. Подробнее об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Щербаковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и техники двух механизированных, мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Слизнево, Дергачи, Уды, Приколотная, Казачья Лопань, Васильевка Харьковской области и города Харьков. В Сумской области нанесено поражение формированием механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, бронетранспортер, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Также в Минобороны добавили, что бойцы группировки войск «Запад» поразили формирование механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Бои прошли в районах населенных пунктов Кунье, Подлиман, Харьковской области, Татьяновка, Сидорово, Донецкая, Старый Караван и Светогорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял 210 боевиков, ликвидированы 2 боевые бронемашины, 23 автомобиля, 3 пушки и станция радиоэлектронной борьбы. 66 попыток подрыва и поджога предотвращены с начала этого года на объектах топливно-энергетического комплекса и транспорта. Такие данные привел директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, задержано 150 человек, в их числе как граждане нашей страны, так и диверсанты, которые пытались проникнуть из-за рубежа.
4: В настоящее время федеральными государственными органами проводится значительная по объему работа, направленная на совершенствование системы организационных мер противодействия возникающим угрозам. Для реализации террористических замыслов украинские спецслужбы наращивают активность по вербовке исполнителей нападений из числа российских граждан, а также заброски диверсионных групп. Только в текущем году правоохранительными органами пресечено 3 попытки проникновения диверсантов на территорию нашей страны.
0: В Национальном антитеррористическом комитете обратили внимание, что противнику нередко удается преодолевать систему защиты инфраструктурных объектов и поражать их не только вблизи зоны боевых действий, но и на значительном удалении. Президент Колумбии Абеларда де ла Эсприлья поблагодарил Владимира Путина за слова солидарности и поддержки после разрушительного землетрясения на западе страны. В ответ на соболезнования российского лидера колумбийский глава отметил, что страна сейчас едина в ликвидации последствий трагедии и поддержке пострадавших семей. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чока 10 августа. По последним данным, число погибших достигло 234 человек. Минпросвещение выпустило рекомендации по минимальной продолжительности школьных перемен. Согласно им, перерывы между уроками должны длиться не менее